0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте, дорогие любители палеонтологии! Сегодня мы заканчиваем наши янтарные рассказы, но сегодня вы услышите о самых уникальных находках, которые были сделаны за всю историю исследования янтаря. И, кстати, сделаны они были все в 2016 году. Но для этого нам с вами предстоит совершить путешествие в Азию, в Мьянму. Здесь ученые ищут янтарь не в полях, не в реках, а на рынке. Дело в том, что местные жители активнейшим образом собирают янтарь и создают из него самые разные кулоны, изделия или же отправляют сырье в Китай. Но кроме того, они продают его на местном рынке, в Мьячине. И вот в одной из лавок ученые обнаружили кулон, который назывался «Крылья ангела». Оказалось, что название-то говорящее, ведь в кулоне скрывалось настоящее крыло древней птицы. Впрочем, мы, к сожалению, не можем сказать, какой именно. Возможно, это был конфуциорнис или сапиорнис, но мы можем изучить кости, мы можем изучить кожу, мы можем рассмотреть перья и даже увидеть узор, который был на нем. Мы можем увидеть коричневые перышки, белые, серебристые. И все это у животного, жившего 100 миллионов лет назад. Это создание так в науке и прозвали «ангел». Если вам понравилась история про птицы, то приготовьтесь. Ведь прошлый год принес еще более уникальную находку в копилку ученых. Был обнаружен настоящий хвост динозавра. Да-да, вы не ослышались, сбылась мечта ученых. Был найден динозавр в янтаре. Хвостик этот был совсем небольшой, длиной всего 6 сантиметров. Он весь был покрыт рыжими перышками. Издалека он напоминает колосок растения, и продавался-то он именно как растительные остатки.

янтаре. Представляете, как потом кусали локти продавцы, когда узнали, что именно они продали ученым. Динозавр этот получил название Ева в честь Евы Капеллиус, супруги одного из авторов исследования. Неплохой такой подарочек на годовщину получился, верно? Мы, к сожалению, не можем утверждать, какой это был именно динозавр. Но мы можем попытаться его себе представить. Небольшое животное, перемещающееся на двух ногах, питающееся, скорее всего, насекомыми, и живущее недалеко от стволов огромных деревьев. Иначе как бы он угодил бы в застывшую смолу? Впрочем, никто не мешает нам пофантазировать и представить себе его облик. Так давайте сделаем это! Вполне возможно, что Ева выглядела так же, как этот динозавр. Вот только перышки были рыжие. Находка хвоста динозавра в янтаре снова подняла вопрос о клонировании этих животных. Так может быть, мы все-таки сможем когда-нибудь получить парк юрского периода? Попробуем разобраться в этом непростом вопросе. После того, как книга Майкла Крайтона «Парк юрского периода» увидела свет, ученые, да и простые люди, не перестают мечтать о том, чтобы восстановить древних животных. Но для этого нужно найти неуловимую ДНК динозавра. Конечно же, в первую очередь рванулись искать ее в янтаре. Однако, к сожалению, в янтаре не удалось найти не то, что ДНК динозавра, но даже ДНК самого комара. В древней смоле она просто не сохраняется на протяжении десятков миллионов лет. И, разумеется, когда обнаружили хвост динозавра, в нем тоже ринулись искать ДНК. Ну и здесь неудача. Удалось найти лишь отдельные фрагменты гемоглобина. Но не стоит отчаиваться. Оказывается, материал, из которых состоят наши кости, гидроапатит, как губка притягивает к себе молекулы ДНК. Поэтому вполне возможно, что восстановить ДНК динозавра мы сможем по их костям. Конечно, не стоит ожидать, что мы увидим динозавра прямо завтра. Но никто не мешает нам об этом помечтать. На этом наши янтарные рассказы заканчиваются. Но уже в следующей палеонтологической истории мы вам расскажем о том, как ученые узнают о сражениях древних животных. Не забывайте подписываться на канал. И до скорых встреч!

Три, как я их объединил, больших хитреца 17 века. Иван Грамотин. Человек уникальный. Считался одним из самых богатых чиновников. А кроме того, удачно женился на девушке по фамилии Милославская. Через 300 лет сказали бы, что он польско-японский шпион. Григорий Каташихин. Настоящий предатель, иноагент и релокант. Каташихин соблазнил его супругу. Слово за слово. Пьяная драка. И вот таким вот стилетом, несколькими ударами, Каташихин своего хозяина и умертвил. А как повернулась бы вся наша история, если бы Никита Романов не покупал иностранные авто и не заказал себе английскую яхту? Как бы пошла наша история России вся? Никто не знает. Можете пофантазировать.

0: Дорогие любители русской истории, добрый день. Мы продолжаем нашу суперсерию рассказов из русской истории, а внутри нее маленькую серию из трех рассказов о ярких, неординарных людях 17 века. Мы назвали ее «Суперзвезды», подразумевая, что есть монархи, а есть еще и невероятного масштаба фигуры, определившие ход развития нашей истории, бывает, что и на века вперед. А хотелось мне с самого начала назвать ее «Добрые люди 17 века». Но не получается, потому что, в общем-то, кто-то из них был более добрым, кто-то менее, кто-то позлее, кто-то похитрее. Все люди разные, и с этим не поспоришь. Но все это люди очень и очень необычные. И хорошо, когда мы знаем чуть больше, чем набивший оскомину Стенька Разин, ну или приятный во всех отношениях Алексей Михайлович Тишайший, которому мы посвятили две отдельных встречи. Итак, сегодня разговор о сподвижниках. Сподвижниках, ну, так получится, главным образом Алексея Михайловича, людей, которые вместе с ним руководили государством. А если останется время, еще про одного героя расскажу отдельно, в заключение. Но перечисляя подвижников, я долго, честно говоря, не мучился с выбором, а взял те фигуры, которые по праву, пройдя все фильтры времени, оказались увековеченными на памятнике тысячелетия Руси в Новгороде. Либо в блоке «Государственные мужи», либо даже в блоке «Просветители». Первый из них, безусловно, Афанасий. Ордин Нащёкин, 605 года рождения, прожил долгую жизнь, 75 лет. И канонический портрет его вот такой сугубо московско-боярский. В шубе, высокой шапке, с длинной бородой. Казалось бы, очень патриархальный образ. Но человек был совершенно другой. Яркий, талантливый, образованный. Очень передовых взглядов, во многом опережавший свое время на поколение. Как писал наш любимец Ключевский, это, кавычки, самый замечательный из московских государственных людей 17 века. Стартовые возможности его очень скромные. Городовой дворянин из Пскова. Небольшой провинциальный город. Очень низкий старт. Но дослужился до боярина, до министра, до одного из руководителей московского государства. Знал множество языков. Это для допетровской Руси непривычно, особенно у бояр. Причем какие языки? Латынь, немецкий, молдавский, ну, польский, само собой. При том, что обычный карьерный лифт, я об этом говорил в предыдущих сериях, карьерный лифт 17 века всегда опирается на родственные связи. Родственники вытягивают своих в Москву, двигают, опираются на клан. Но у ордена Нащёкина, как, кстати, у патриарха Никона, никаких родственников в Москве не было. Они пробивались сами. Дипломат. Вел трудные переговоры с Польшей до самого Андрусовского перемирия. Выторговывал Киев. Собственно, Киев, оставшийся как бы в аренде, в длительном пользовании московского государства после кровопролитной долгой войны с Польшей и Швецией. Торговался потом и со Швецией, вел переговоры. Так получилось, что, наверное, по итогам успешной дипломатической работы дипломата ордена Нащёкина царь особо выделяет его и назначает главой сначала малороссийского приказа, то есть Министерства по делам Украины, как бы сейчас сказали, Малороссии, а потом и посольского приказа, Министерства иностранных дел. В семье ордена Нащёкина дети воспитываются в современном духе. Иностранные учителя поляки, иностранные книги, вот этот флёр каких-то красот невиданных, которые скрываются за рубежом. И вот побочный эффект, о котором я рассказывал. Сын ордена Нащёкина бежит за границу. Орден Нащёкин, к слову сказать, из первых чиновников государства. Так мало того, что бежит за границу, бежит к врагу, к Польше. Он отлично знал польский язык. Так мало того, что бежит в Польшу, бежит еще, взяв с собой круглую сумму денег, которые потом пришлось возмещать, денег казенных. Вот кажется ему, что счастье, свобода, красота и все перспективы в Европе. Ну, что бы ждало чиновника нашего 20 века в такой ситуации? Ну, я думаю, что в гуманные брежневские времена позорная отставка, исключение из партии и доживание где-нибудь на отшибе на частной даче, потому что служебную бы сразу отобрали у такого незадачливого члена ЦК. Ну, в сталинские времена, понятно, лагеря, всей семье, Алжир, это в лучшем случае, я имею в виду казахстанские, лагерь жен и родственников врагов народа. В 17 веке как-то было с этим помягче, и Алексей Михайлович пишет своему помощнику пространное письмо, утешает его, не только не обрушивает кары, утешает, мол, сын, кавычки, полетает, как и птицы бывают, улетает из родительского гнезда, полетает, полетает, посмотрит мир, как хочет его, да потом в гнездо родительское и вернется, так и он вернется рано или поздно. Алексей Михайлович оказался не только добрым, но и дальновидным начальником. И действительно, что сначала был недоволен, как обходятся с ним поляки, он ожидал совершенно другого приема и другого воздаяния своим, как ему мыслилось, неоцененным на родине талантом. Поэтому из Польши он тоже удрал в Австрию, из Австрии в Данию, не поверите, из Дании во Францию. И был обучен даже столь экзотическому для Руси 17 века языку, как французскому. Но и во Франции ему не понравилось. И в конце концов, с понурой головой, покаявшись, возвращается он домой, падает в ноги отцу и государю. Ну, отправили в монастырь, помолился там немного, успокоился, а потом и вовсе вернули ему высокий чин стольника и назначили воеводой в один из дальних городов. Все, мол, дружок, поработай. Таковы были нравы Алексея Михайловича. И так закончился казус сына ордена Нащекина. Счастливо закончился. Где-то между министерскими назначениями орден Нащекин получил временно пост погубернаторствовать у себя на родине, в Пскове. И развернулся там по полной программе, потому что все-таки министерская должность, ну, поверьте мне, я знаю, ты как бы винтик в системе. Конечно, ты очень важный винтик, большой винтик и нужный винтик, но это все равно механизм. Если ты будешь крутиться не в ту сторону, не так, или поперек, то, в общем-то, вреда от этого может быть больше, чем пользы, потому что механизм придет в негодность. Надо стараться совершенствовать свою работу в рамках сложившейся системы. А вот в те времена псковский наместник – это гораздо больше свободы. Казалось бы, далеко там от Москвы от принятия решения, но ты сам себе хозяин. Это не сейчас до Пскова 7 часов на машине. Тогда добираться неделю, а то и более, да если доберешься. Поэтому ордин Нащекин неожиданно показал себя предприимчивым и очень дельным администратором. Он первым делом собирает псковскую знать, так сказать, первых мужей, торговых, дворян, и говорит, давайте делать городское самоуправление. То есть что-то типа Псковской гордумы. Будем с вами сами определять местное разложение налогов. Вам виднее. Будем также вместе, как гильдия общая псковская, лоббировать наши коммерческие интересы, в том числе в части как внутренней, так и зарубежной торговли. В общем, поддерживал купцов. Многие судебные вопросы были также отданы на веру обществу, вот этим лучшим людям. Они лучше знают, как правильнее судить по государевым московским законам. Предлагал довольно толковые бизнес-модели, и это все меньше, чем за год своего наместничества. Потом его опять забирают в Москву, и, к сожалению, как это часто бывает, следующий губернатор все его благие начинания в духе регионального самоуправления свел на нет. Пусть оно будет как-то там по старинке. Буду ждать царевых указов и со звериной яростью их воплощать в жизнь. Ордин Нащекин. Администратор, министр и дипломат, профессиональный, при всем при этом, мозги на месте у человека, толковый предприниматель, точнее говоря, толковый организатор бизнес-процессов. Вот когда ему давали полномочия, как, например, в части составления новоторгового устава, пережившего ордена Нащекина на несколько поколений, вот тут он был на высоте. Протекционизм, или, как говорят в Европе, меркантилизм, современные принципы, которыми руководствовался орден Нащекин, за что ему, в общем, наше купечество было очень и очень благодарно. Ему же принадлежал, например, план, нетривиальная бизнес-идея, экспорта персидского шелка путем организации его постоянного транзита из Астрахани. В Астрахани закупались оптом персидские шелковые ткани. По Волге дешевое плечо транспортное. В Архангельск, там часть по реке, часть Вологом. И в Архангельске сбыт шелка уже русскими купцами в Англию. Крайне доходное дело было налажено. Для охраны этих шелковых караванов задумывался военный флот. Тот самый знаменитый фрегат «Орел». Ну, фрегат, бригантина, неважно. Не будем сейчас цепляться к флотской классификации военных судов. Большое европейское многопушечное судно «Орел» как раз предназначалось для охраны этих шелковых караванов. Все это должно было обеспечить безопасный и эффективный торговый транзит, то есть такой путь из варяг в персы. Кстати, недавно видел почтовые марки, портрет ордена Нащекина, опять же шапка, борода. Выглядит он совсем не по-современному. Дух, мозги современные были. А почтовая марка была выпущена к юбилею, по-моему, московского главпочтамта. Оказывается, стоит у истоков почты. Ну, понятно, что почта это со времен Чингисхана на Руси работала весьма эффективно, гораздо эффективнее, чем в Европе, вызывала восторг всех иностранных путешественников. Но постоянные такие как бы чартерные, регулярные почтовые рейсы между Москвой, Ригой и Москвой, Вильно, крупнейшим немецким и, соответственно, литовским городом, организация этого постоянного почтового сообщения – это заслуга ордена Нащекина. Поэтому наши почтовики, наверное, не без оснований считают его одним из основателей московской почтовой службы. В отставку орден Нащекин ушел сам. Подал челобитную заявление по собственному желанию. Ну, конечно, наши либеральные историки приходят от этого в невероятнейший восторг, каждый раз указывая непременно, что такие случаи с таких постов и должностей отставки всегда носили на Руси исключительный характер. Это, конечно, не так, но факт остается фактом. Войдя в разногласия с царем по каким-то внешнеполитическим вопросам, глава МИДа орден Нащекин, уже не молодой человек, наверное, и здоровье тоже сказывало, 66 лет, пишет заявление и спокойно уходит с этой руководящей должности. Ни в опалу, ни в куда. Ну, куда можно уйти, когда тебе уже под 70? Уходит в монастырь. Но монастырь не скучает. Нет, он занимается большими благотворительными проектами. Строит церкви. Скажу, человек был не бедный к тому моменту совсем. Создал больницу для бедных. Устроил монастырь в своем родном селе Любятово под Псковом. Сейчас-то в черте Пскова там какая-то шоколадно-конфетная фабрика печенья. Вот орден Нащекин оттуда родом. Построил там монастырь. В общем, вел активный образ жизни прогрессивного пенсионера при монастыре. Один раз его даже призвали на госслужбу обратно. Выдернули. При царе Федоре, когда начались переговоры с поляками, требовали они крайне жестко вернуть таки Киев, ибо Киев мы у них зажали и не возвращали. Помог новому главе русской внешней политики, князю Голицыну, отбиться от польских притязаний, напомнил им все прежние договоренности, засвидетельствовал и, в общем, твердо стоял на том, что Киев наш и иному не бывать. Вот так. Что касается западничества ордена Нащекина, этим восторгались, конечно, наши лучшие либеральные историки XIX века, такие как Ключевский. Вот Ключевский писал: «Внимательное наблюдение над иноземными порядками, привычка сравнивать их с отечественными, сделали Нащекина ревностным поклонником Западной Европы и жестоким критиком отечественного быта». Великий историк хотел видеть в ордене Нащекине своего единомышленника, западника-либерала времен XIX века. Но на самом деле западничество Нащекина было проявлением, особенно в будущем, классической болезни русской интеллигенции. Он плохо представлял себе реальную жизнь на Западе. Не туристическую, не дипломатическую картинку, а реальную жизнь. И он рисовал себе такой идеализированный, существующий только, в общем-то, в его воображении Запад. А критиковал домашние порядки, отталкиваясь не от реального сопоставления жизни там и здесь, ибо жизнь там он не знал, а отталкиваясь от этой самой идеалистической картинки. При этом слабо понимая, что на самом деле этот идеал никакого отношения к западному не имеет. Это именно порождение его же русского представления о добре, зле, о правде и кривде. Сын вот его, столкнувшись с реальной жизнью на Западе, как-то довольно быстро, несмотря на молодые годы, разочаровался. И такова была правда того времени. А идеи же Дина Нащекина были вполне прогрессивными, и во многом он предвосхитил реформы Петра. И он был бы сторонником реформ Петра, если бы жил позже, что нужно реформировать армию, приумножать число полков нового строя, делать армию регулярной, отказываясь от поместной дворянской конницы и ополчения, что нужно строить военный флот полноценный, что нужно реорганизовывать местное самоуправление, госустройство. Вот это все реформаторство по сути у ордена Нащекина не подменялось реформаторством по форме, которое, в общем-то, Петру, наверное, в большей степени вредило, чем помогало. Орден Нащекин ходил с традиционной русской окладистой бородой, в высокой меховой шапке, и это ему ничуть не мешало. Вот так Петр в этом плане был человеком другого склада. Но так либо иначе, запомним эту замечательную фамилию очень прогрессивного и умного человека. Ордена Нащекина на памятнике тысячелетия России он по праву в числе государственных деятелей. Второй герой нашего рассказа, еще один сподвижник Алексея Михайловича и, более того, мне кажется, его личный друг Артамон Матвеев. Ну, во-первых, они с царем почти ровесники, плюс-минус пара лет. Начинал он как-то скромно. Многие годы стрелецкий полковник в походах военных с царем. То там, то под Смоленском, то под Львовом. Да, у нас был поход на Львов. Не очень удачный, мы потом отступали. И вот арьергардом отступающих войск успешно командовал бравый стрелецкий полковник Артамон Матвеев. Получает разные поручения от царя, не только военные. Он дипломат, договаривается с Крымом об обмене пленными. Вот он ездит послом трижды к Богдану Хмельницкому, ведет тайные переговоры о переходе войска Запорожского от польской короны к московской. Кстати сказать, отчеты все царю он пишет шифрами, тайной азбукой. Они вот договорились так с Алексеем Михайловичем. Прощаясь мог только царь и Матвеев. Кстати, не случайно, может быть, потом, когда все это дело с воссоединением Малороссии с Россией завершилось, и когда образовалось малороссийское подворье и малороссийский приказ Министерства по делам Малороссии, все это находилось прямо рядом с домом Матвеева. Он потом возглавит этот малороссийский приказ после ордена Нащекина, и тоже ходить ему на работу будет недалеко. А находилось это, несложно догадаться, где. Есть такая улица в центре Москвы, от Старой площади к Бульварному кольцу, Моросейка. Моросейка – это Малороссейка, то есть Малороссийская улица. Можно было бы назвать ее Украинка, но тогда слов таких в обиходе не было. Поэтому Малороссейка. К концу правления Алексея Михайловича, этот хитрый политик, он из стрельцов, поэтому у Матвеева отличные отношения со стрельцами. Он как бы ветеран Афганистана, он вообще свой. Он человек военный. С боярами он дослужился, получил чин боярина, у него с боярами хорошие отношения, потому что тоже они понимают, близок к государю, нос не задирает, ведет с ними ровно, с древними боярскими родами. У него хорошие отношения с семьей царской, на каком-то этапе особо хорошие отношения. И вот он уже в последние годы был, по сути, вторым человеком государства, чему есть достоверные подтверждения важнейших документов, кои оглашались следующим образом. Они подписывались, кавычки, по указу великого государя и по приказу боярина Артамона Сергеевича Матвеева. Вот так. Историки вообще давно подметили, что личные отношения Тишайшего и Матвеева хранят какую-то загадку. Пытаются объяснить это, может быть, тем, что, может быть, Артамон Матвеев был в числе тех дворовых мальчиков, которые в детстве играли вместе с юным царевичем. И он его знает с детства. Хотя он, в общем-то, довольно худородного, сравнительно худородного положения. Может быть, потому что где-то в походах военных он царю нравился своей решительностью, рассудительностью. Может быть, просто родство души. Царь видел в нем человека так же, как и он мыслящего. Не случайно письма государя, Алексей Михайлович много писал писем, мы помним с вами, даже собственноручно, главным образом собственноручно. Вот письма к Матвееву не столько поручения и указания, сколько такие доверительные. Делится переживаниями, эмоциями, тяжестями великая душевная своя, государь. Вот одно из писем царя. «Друг мой Сергеич». Артамон Сергеич, «друг мой Сергеич». Ну, буквально, как мы сейчас говорим, ну, как ты, Петрович, а? Как Иваныч, а? Вот, «друг мой Сергеич, приезжай к нам поскорее, дети мои и я без тебя осиротели. За ними и присмотреть некому, а мне посоветоваться без тебя не с кем». Такое царское письмо. Ну, кстати, не забудем, что, в общем, Матвеев устроил второй брак царя, овдовевшего на Нарышкиной. Эту историю я вам рассказывал. Матвеев представил красавицу Нарышкину первому вдовцу московского государства. И все это организовал. Поэтому положение его при дворе после этого еще существеннее укрепилось. Считался одним из образованнейших людей своей эпохи, главный в быту западник, абсолютно европейский дом, у него дворец, как писали современники, как у какого-то венецианского дожа. Европейская мебель, бархатные обои, ковры, библиотека роскошная совершенно, театрал. Он-то был генеральным продюсером царского театра. Меломан, как бы сейчас сказали, любитель музыки. Вот как описывает иностранец комнату, где его принимал Матвеев. Комната убрана иконами, картинами и часами разных форм. Матвеев — ревностный покровитель всего полезного. Он образованнее всех своих соотечественников, и только он один, вопреки древним обычаям, дозволил сыну своему учиться у иностранцев языку и разным наукам. Ну, насчет того, что он один такой, конечно, не так. Мы только что вспоминали сына Ординана Щекина, предшественника Матвеева на посту министра иностранных дел. Так у него так сын вообще был полиглот во всех отношениях, как и сам отец. А вот что касается коллекции часов, это правда. Самым большим любителем часов в стране был царь Алексей Михайлович. Но коллекция Матвеева, видимо, и здесь они были единомышленниками, коллекция Матвеева не уступала коллекции царя. Кавычки. Одни часы показывали астрономического дня время, начиная с полудня, какие употребляются в Германии. На других означались часы от заката солнца, по счету богемскому, итальянскому. Иные показывали время от восхода солнца, по счислению вавилонскому, другие по иудейскому, а иные, наконец, начинали день с полуночи, как принято латинскою церковью. Это как у нас сейчас, от полуночи. Едва ли можно найти что-нибудь подобное в домах других бояр, пишет иностранный посол. Ну, я думаю, честно говоря, что в домах не только бояр, герцогов и графов, марграфов и баронов тоже такого изобилия часов найти было в то время невозможно. Это уже большая серьезная коллекция. А самостоятельный счет времени от заката, рассвета, полудня и прочее, как мы видим с вами, для разных стран того времени самое обычное дело. Так что у каждой культуры был свой счет начала и конца дня и ночи. Это, слава богу, они еще не знали такого понятия, как часовые пояса. Ну, конечно, со смертью своего покровителя и друга Алексея Михайловича позиции Матвеева стали шататься. И, наконец-то, родовые конкуренты, семья Милославских, родственников первой супруги Алексея Михайловича, одолела. И Матвеева отправили с глаз долой, от сердца вон, подальше от царя Федора Алексеевича, в Казань, воеводы. Ну, это только полдела. Не успел вступить в полномочия в Казани, как последовало новое разбирательство и, как полагается, обвинение. Как мы уже с вами не смешно шутили в том, что он японо-немецкий шпион. Тогда это называлось обвинение в колдовстве и чернокнижии. Обнаружили какие-то черные страшные книги в библиотеке Матвеева. и оттуда уже в заточение в Пустозерск, на край земли. Но после смерти Федора Алексеевича Наталья Нарышкина, мать Петра, срочно вызывает Матвеева в Москву, потому что самый влиятельный, самый авторитетный, да, в общем-то, самый разумный в Москве администратор. Он спешит на помощь Нарышкиным, спешит на помощь своей воспитаннице, помочь ей, ее детям укрепиться у власти. Ну, в конце концов, сохранить жизнь, тогда вопрос власти и жизни – это не два разных вопроса, это один вопрос. Но слишком сильно он торопился, потому что только приехал, и на третий день стрелецкий бунт. Матвеев еще не понимал, что в городе происходит. Ну, а дальше сцена, которую знаете все вы, и в литературе, и в кино, прямо на глазах мальчика Петра, его матери Натальи, воспитанницы Матвеева, самый знатный и влиятельный боярин Матвеев, его просто с крыльца царского бросают на бердыши и копья стрельцов, как в страшном кино про Средневековье. Разодранный труп Матвеева, его останки собирал по площади, если верить воспоминаниям, какой-то его слуга, араб. Это я к тому, что араб Петра Великого, Ганнибал, точно не был первым арабом в Москве. Бывали и до него. Но дело Матвеева не пропало. Образ Матвеева по заслугам на памятнике тысячелетия России. А внуков и правнуков Матвеева вы знаете все. Правнуков и праправнуков. Потому что все, кто слышал что-нибудь о Ленинской библиотеке в центре Москвы, должны знать, что это до революции Румянцевская библиотека и музей, основанная и подаренная городу графом Румянцевым, праправнук Артамона Матвеева. Ну а, соответственно, сам великий наш полководец Румянцев, он просто правнук Матвеева. Ибо отец его был женат на внучке Матвеева Маше. Так что гены у Матвеева были ого-го. Ну и третий герой нашего сегодняшнего рассказа, наверное, самый необычный, потому что он вообще какой-то другой. Не про власть и не про деньги. Хотя очень близок был царю Алексею Михайловичу. Пользовался его исключительным доверием. Многие годы рядом с ним. Но, наверное, в нем тоже отражалась часть, лучшая часть характера Алексея Михайловича Тишайшего. Вот самая человеческая его часть. Этот человек звался Федор Ртищев. Тоже ровесник царя. В чем уникальность? Вот сколько историки не рылись, они у нас любят порыться во всяких вредных делах и бумагах, вот так и не нарыли ничего, что можно было бы сказать о Ртищеве дурного, чтобы он свою близость к царю многолетнюю как-то конвертировал в капиталы, как боярин Морозов, или во власть, ну, как в конце концов Артамон Матвеев, или в большие деньги. Тогда деньги, власть. В этом не было ничего дурного, это как бы само собой разумеется. Какой смысл расти по карьерной лестнице, если при этом не богатеть? Или какой смысл добиваться новых чинов, стольник, окольничий, думный дьяк, боярин, если при этом не будет расти твой капитал? Это вещи неразрывные были в те времена. Ну вот как-то капиталы к Ртищеву особо не липли, хотя он человек был не бедный. На плаху он никого и в ссылку не отправлял, в интригах никаких не участвовал. Зато не прошло и полутора десятков лет после его смерти, как была напечатана книга, которая называлась буквально так. «Житие милостивого мужа Федора, званием Ртищева». Жизнь замечательных людей 17 века. Только не жизнь, житие. А что такое житие? Чем это отличается от биографии? Житие по старой русской традиции составляется только на людей духовных. Обычно священников, монахов, то есть, может быть, и святых. О светском человеке, Ртищев совсем светский человек, по большому счету чиновник. О светских людях житие не писали, тем более так быстро после смерти. Помните, Иван Васильевич меняет профессию, мой любимый фильм, надеюсь, и ваш. Там, когда режиссер Якин в исполнении великолепного Пуговкина бросается на колени перед настоящим Иваном Васильевичем и что-то там бормочет. «Азм, есмь, житие мое». Царь чуть там не посохом ему по голове. «Какое у тебя смерть может быть житие? Ты, мол, пес смердячий».
1: «Житие мое».
2: «Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя».
0: Кстати сказать, по жизни так вполне могло быть, потому что сказать о своей жизни житие мог человек совсем уж без понятия. Поэтому Грозный так и разозлился. Аркищеве выходит житие. Вообще историки впоследствии называли жизнь Аркищева идеалом высшей нравственности XVII века. А многократно цитируемый мной Ключевский так и писал, что Аркищев принадлежал к тем, кто из своей исторической дали не перестанут светить подобно маякам среди ночной мглы, освещая нам путь. Вот так, об обычном чиновнике. Выполняя разные поручения Алексея Михайловича, Аркищев кем только не был. Внешней политикой занимался, и с поляками торговался, вел переговоры бесконечные, поскольку войны были бесконечные. Как-то очень понравился результат его работы Алексею Михайловичу, когда Аркищев добился того, что представители польского короля стали обращаться письменно к Алексею Михайловичу, в титуле указывая «Великая и Малая и Белая России государь». Ну, это не просто титул расширить с «Великая» до «Малая и Белая» по ходу войны, к слову сказать. Это означает на современном языке признать Российскую Федерацию в новых границах. Сори, Московское царство. Такое обращение послов – это все. Не вырубишь топором. Конечно, Алексею Михайловичу это страшно понравилось. И хотя потом пытался польский король от этого откреститься, мол, это они... Инициативно я их не уполномачивал, но все, прецедент дипломатически создан. Наградный лист. Это раньше тоже все было серьезно, вы не думайте. К чину Окольничьего, тогда Аркищева, полагался наградный лист, на котором было указано. Оцените язык 17 века. Наградный лист пишется от имени государя. Служба твоя к нам отменна, потому что ты взял нашу государеву титулу, с новоприбыльными титлами, то есть титул наш расширил. И в предках такого не бывало, чтобы в ратной брани между великими государями, не учиняя миру, титул сполна послы-посланники не имывали. Поясню. Раньше, чтобы тебя признали малое и белое, нужно было как минимум победоносно закончить войну. У нас война еще продолжается, конца краю не видно. Они уже признали, что эти земли наши. Вот как хорошо. Радовался Алексей Михайлович, как ребенок. И даже на полях собственноручно дописал наградного листа. От гораздо. А змесь мне понравилось. Вообще, Алексей Михайлович так доверял своему другу Аркищеву, что назначил его воспитателем, то есть дядькой, своему наследнику, царевичу Алексею. Аркищев полностью отвечал за образование, подбор учителей, рабочий день, отдых, весь распорядок царевича Алексея. И вот когда царевич был признан совершеннолетним и стал официально участвовать в дипломатических приемах как наследник государя, и собрали послов, которые привыкли, что, собственно, вот кроме этого чудака ордена Нащекина и его сына, где он там, кстати, русские грамоте не разумеют, для этого дьяки есть. Грамоте иностранной имеется в виду. И тут неожиданно царевич обращается к иностранным послам не просто с приветствием, мол, как здоровье, а с программной речью. Половину по латыни, половину по-польски. В общем, представить себе шок, который испытали представители дипкорпуса, невозможно. Но беда лишь в том, что царевич дожил до 15 лет, Алексей, и скоропостижно умер. Потому наследовал потом его младший брат, болезный Федор. Тоже хорошо воспитанный, но очень больной мальчик. Что случилось с старейшим Алексеем, мы не знаем. Аркищев расстроился до такой степени, что уволился с царского двора и фактически ушел в частную жизнь. Занялся просвещением, на свой счет учредил небольшой монастырь на Воробьевых горах, выписал туда образованных монахов, кстати, из Малороссии. Вот они там на деньги Аркищева переводили книги по истории, философии, географии, составляли словарь славяно-греческий. Латино-греческие. Все знали Аркищева как человека милосердного, ибо когда еще он был при войске, при армии вместе с царем, то есть в уст в уста передавали истории про то, как едет Аркищев, ну, с отрядом своим, с охраной, и по пути подбирает больных, раненых, неприятелей, довозит их до места стоянки, а в попутных городах нанимает дома, приискивает врачей, сиделок и заботится о пропитании как своих раненых воинов, так и неприятельских. и расходуют на это свои деньги. Огромной проблемой Руси того времени, вековой проблемой, были набеги крымских татар и увод в полон, в рабство с последующей продажей на галеры, на флот, на смерть абсолютную русских людей. Старались, как могли, выкупали. Цены, естественно, крымские татары задирали, зная, что у русских эта идея фикс. Обменять, либо выкупить своих пленных, ибо не может православный человек и не должен умирать на галерах турецких. Был даже специальный налог, который так и назывался, полоняничные деньги. Сбрасывались, такой полудобровольный, полуобязательный, но деньги шли целевым образом на выкуп. Ну а для людей не бедных, делом принципа было пожертвовать, ну, кто сколько может, кто 10 рублей, а кто мог и 100, огромные деньги по тем временам, на выкуп с полона своих. Вот Артищеве мы знаем, что только единое его пожертвование личных денег было 1000 рублей серебром. 1000. Наверное, самый большой вклад той эпохи на выкуп пленных. Он же в Москве организует, наверное, самый первый в нашей стране вытрезвитель. Его слуги в специально обустроенный дом на больничный манер, принадлежащий Артищеву, приводили пьяных, больных, неимущих, как-то там приводили их в порядок, подлечивали чуть-чуть, значит, кормили. Ну и когда они протрезвели, дальше значит, отпускали. Иди работай. В Вологде разразился голод большой. Артищев узнал об этом и отправил архиепископу Вологодскому хлеба, 900 рублей серебром, 100 рублей золотом. Но дело не в размерах суммы, дело в письме, которым Федор Тищев сопроводил свой огромный дар. Он написал, кавычки, «Некоторые христолюбивые человецы при отшествии своем от мира сего ручили мне имение свое на раздаяние нищим и убогим, чего вам и направляю». Ну, то есть какие-то анонимные спонсоры доверили мне свои деньги, а я вот вам отдаю. Деньги все были Артищевы, никаких спонсоров не было. Это все были его средства. И даже продавая как-то собственное село землей, крестьянами, какому-то купцу, Артищев взамен заставил того поклясться перед иконой, что тот не будет увеличивать оброк и барщину. А благодарность за то добровольно снизил уже заранее оговоренную выкупную цену. Только не повышай барщину, чтобы крестьянам моим под тебе жилось не хуже, чем при мне, а лучше. Ну, в общем, гуманист, как сейчас принято говорить, гуманист, опередивший свою эпоху. Не зря, наверное, на памятнике тысячелетия Руси есть и Федор Артищев. В числе просветителей. Просвещенный и хороший человек 17 века. Дорогие друзья, любители русской истории, получилось, что по ходу нашего рассказа я немного поменял план. Хотел еще вам рассказать про царя Федора Алексеевича, сына Алексея Михайловича Тишайшего, которого мы совсем забыли. А он 6 лет был на троне, и эти 6 лет были непростыми для русского государства. И человек был он очень интересный. Мне стало Федора Алексеевича жалко. Мало того, что на троне он оказался случайно. Готовили ведь не его, а старшего брата Алексея, того самого Алексея, чьим дядькой, воспитателем, наставником и учителем был лучший из людей 17 века Федор Артищев. Но Алексей умер, и вот следующий по очереди болезный Федор Алексеевич, совершенно не рвущийся к власти, чуждый ее, не понимающий, зачем это. Но за несколько лет, которые ему отвела судьба, сделавшая так много хороших дел для русских людей, он зашел на трон в 15, ну хотя, зашел, его внесли на трон. Он уже на похоронах своего отца был на специальных носилках, чтобы это не выглядело как медицинские носилки, соорудили это в виде трона. Ну, так не принято было на Руси. Ну такой типа трон-кресло, а его незаметно как бы несло, переносило несколько человек. Поэтому он все время сидел. Очень болели ноги, опухали. Ходить он не мог. Болезнь эта то обострялась, то становилось полегче, он уже начинал нормально ходить. При этом отлично ездил верхом, а вот ходить ноги болели. И прожил всего 20 полных лет, то есть меньше 6 лет на троне. Как говорится, меньше одного президентского срока, но очень многое успел. Особенно для такого, казалось бы, молодого, неопытного, не готовившегося к царствованию болезненного юноша, который должен больше думать о лекарствах и об обезболивающих, а не о стране. Но его души и сердца хватало на все. Поэтому я решил вам о Федоре Алексеевиче не рассказывать. Об этом будет наш следующий рассказ. Все-таки этот молодой человек достоин, поверьте мне, своей академической лекции. Эта лекция станет переходной к нашему следующему циклу, к циклу о петровских временах, о Петре Первом, который уже есть в интернете. Те, кто смотрит последовательно наш учебный курс и еще не видели петровских времен, могут вот так перейти от Федора Алексеевича. И дальше молодой Петр, царевна Софья, все это уже есть везде в сети. Но мы подведем с вами итоги. Итоги царствования первых Романовых, Михаила и Алексея Михайловича Тишайшего. Вот весь этот рассказ и о государях, и их сподвижниках, и о соправителях получился у нас очень фрагментарным, импрессионистским, как я говорю, потому что информации мало. Мы довольно мало знаем бытовых подробностей, достоверных, каких-то личных подробностей. Далеко это время от нас. Сценаристам хорошо и писателям, а историкам непросто. Но несмотря на вот эту фрагментарность картинки, если мы отойдем подальше, вот так, как надо смотреть на произведения великих импрессионистов, не в упор, а сделав несколько шагов назад, то мы увидим с вами с дистанции самое главное, что жизнь в московском государстве 17 века совершенно не была ни патриархальной, ни тем более скучной. Что люди 17 века, не случайно я вам так много постарался в последних рассказах о них поведать, что люди 17 века ничем не отличались от других времен, от нас с вами. Не отличались. В лучшую сторону. Об этом как-нибудь поговорим отдельно. У них тоже были свои взгляды, свои интересы, свои слабости и свои сильные стороны. И вот все это вместе, когда совпадало и составляло определенную симфонию, помогало сохранять наше государство и строить нашу страну. Это было очень интересное время. Спасибо вам, как обычно, за любовь к русской истории. Впереди у нас заключительная или заключительные лекции. А дальше Петр Первый. До следующих встреч.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт.

Сразу хочу сказать, я намеренно сегодня вообще никак не буду затрагивать тему членистоногих. Ну, куда попадают паукообразные, куда попадают насекомые, потому что понятно, что самые опасные для людей на самом деле притаились среди них. Ну, если искать тех существ, которые виновны в гибели большей части людей, то понятно, это, в общем, из тех, кто погиб по вине беспозвоночных, то понятно, что искать надо где-то там. Про них мы говорить не будем. Сегодня мы поговорим про всех прочих остальных беспозвоночных. Мы обсудим ядовитых существ, вспомним некоторых паразитов, ну и попробуем разобраться, а кто же из этих созданий все-таки наиболее опасный для человека. Когда рассказываешь вообще о ком-то самом, то, ну, конечно, всегда есть соблазн выстроить какой-то рейтинг, вот, не знаю, самых безопасных к самым опасным, или наоборот. Но чтобы не запутаться, потому что все-таки мне бы очень хотелось, чтобы у нас формировалась, ну, некая цельная картина мира беспозвоночных животных, мы пойдем другим путем. Мы начнем от самых примитивных эволюционно к наиболее продвинутым двигаться. Первый тип беспозвоночных животных, где мы будем искать опасных созданий, это тип книдария, стрекающие. Это не самый, как вы, я думаю, прекрасно в курсе, примитивный тип беспозвоночных животных. Например, губки ощутимо примитивнее. Но среди губок опасных видов для человека, честно говоря, нет. Ну, конечно, безусловно, если человек высушит какую-нибудь губку из там, группы стеклянных губок, истолчет в порошок и начнет натирать себе кожу, то он испытает крайне неприятные ощущения. Но тут, знаете, и молотком себя можно по голове побить. Мы все-таки будем искать тех созданий, которые при жизни могут, ну, в результате какого-то активного взаимодействия с человеком доставить некоторые или даже очень сильное неудобство. Поэтому первый тип, наиболее примитивный, среди представителей которого мы будем искать опасных существ, это будут тип стрекающие. Ну, я напомню, что в школьной программе этот же тип называется кишечно-полосный. Прекрасно, я думаю, вам уже известно из наших прошлых встреч, что стрекающие могут выглядеть либо как медуза, либо как полипы, что медузы и полипы имеют очень сходное строение, просто они перевернуты друг относительно друга, медуза ртом вниз, полип ртом вверх. И также мы уже с вами говорили, что у них есть стрекательные клетки. Вот про стрекательные клетки позволю себе чуть-чуть напомнить. Вообще стрекательные клетки... Но это удивительные приобретения эволюции, результат эволюции. Дело в том, что это действительно клетки, то есть каждая стрекательная клетка – это одна клетка, внутрь которой ввернут фактически такой жгут, довольно упругий, и сложен там палкой. Сбоку от стрекательной клетки у нее есть, на ней есть чувствительный вырост. Если до этого выроста кто-то дотрагивается, тут же волосок выстреливается. Он чисто механически травмирует ткани жертвы, потому что втыкается туда как мини-гарпун. Но хочется сказать, ну, воткнулся и воткнулся, он же размером с клетку, что там страшного? Но, к сожалению, ну, во-первых, если тысяча таких гарпунов воткнется, это очень неприятно. А во-вторых, может быть, очень-очень даже неприятно. А во-вторых, они часто еще несут довольно серьезные яды. Поэтому от столкновения со стрекающими, к сожалению, ежегодно в океанах планеты Земля гибнут люди. Гибнут или получают очень серьезные и неприятные повреждения. Ну, давайте поговорим о том, собственно, с кем же можно столкнуться.

0: Напомню, что тип стрекающий делится на несколько классов. Мы рассматривали из них три: сцифоидные, гидроидные и коралловые полипы. У сцифоидных доминирующая стадия – это медуза, хотя в жизненном цикле есть и полипчики. Медузы сцифоидных крупные, яркие. Среди них есть довольно много тех, кто может, ну, при встрече довольно существенно обжечь кожу своими стрекательными клетками. Ну, вот, например, медуза Цианея капиллата, встречающаяся в наших северных морях. Встреча с ней ни в коем случае не смертельна, но она просто очень большая. Ощущение, если схватить ее щупальце рукой, ну, как если, если она дотронется щупальцами где-нибудь до мягкой кожи, как будто хлестнули крапивой. Вернее, даже не хлестнули, а, знаете, так мягко приложили крапиву. Неприятно. Из-за того, что они бывают очень большого размера, и щупальца могут назад на несколько метров волочиться за медузой, тянуться за медузой в морской воде. Соответственно, к сожалению, в нее можно просто вплыть, в эти щупальца. Ну, на то и расчет. Она плывет, фактически раскинув сеть из щупалец, в надежде, что различные существа, которых она сможет съесть, в них влипнут. Иногда такое происходит с человеком. Неприятно, не смертельно. Вообще, что хорошо, есть, безусловно, среди сцифоидных есть более ядовитые, но что хорошо со сцифоидными, с представителями класса сцифоидные, это то, что у них медузы большие. Их довольно сложно не заметить. Ну, а поскольку медузы сами по себе существа планктонные, ну, то есть они, конечно, умеют плавать, но в основном просто переносятся течением воды и ни в коем случае не могут ему сопротивляться. Поэтому обычно с ними, ну, у ныряльщиков бывают неприятные столкновения, а просто у купальщиков все-таки нет. Если вдруг вы где-нибудь купаясь, вообще столкнулись с крупной медузой, самая главная рекомендация – не паниковать и посмотреть, собственно, с какой стороны у нее щупальца. И в ту сторону не плыть. Если вы хотите от себя медузу оттолкнуть, это можно аккуратно сделать, если вы за купол ее берете с наружной стороны. Там стрекательных клеток обычно нету. Другой класс стрекающих – гидроидные. Ну, позволю себе напомнить, это существа, в жизненном цикле которых доминирует стадия, наоборот, полипа, а не медузы. Медузы у них маленькие, неяркие чаще всего, и из-за этого иногда возникают большие неприятности. Медуза крестовик, вот она, в отличие от там, относительно безопасный, хоть и неприятный при соприкосновении с кожей цианеи, гонианемус, крестовик, очень маленький. У него диаметр купола, ну, максимум до 4 сантиметров. Как можно заметить, он еще и прозрачный. То есть вероятность того, что вы дотронетесь до него, не заметив, к сожалению, очень велика. Ареал обитания у него, ну, это северная половина Тихого океана, причем там, что на нашем дальневосточном побережье, что в Китае, что, в общем, на побережье североамериканском, к сожалению, с ними можно столкнуться. Яд у крестовика сильный. Он сам по себе не смертельный. Но он может вызывать судороги. Ну, то есть, если у человека проблемы с сердцем, там вообще все очень нехорошо, если он столкнулся с крестовиком. Если человек абсолютно здоров, если ему успеют помочь, то есть он из-за там начавшихся судорог или еще каких-нибудь неприятных симптомов не утонет, то в больнице его спасут. Ну, собственно, ему надо будет, конечно, в больнице полежать, но, в общем, это само по себе не смертельно. Но, к сожалению, периодически люди погибают от контакта с крестовиком просто потому, что тонут. Что здесь имеет смысл иметь в виду? Ну, во-первых, есть регионы, где они встречаются особенно часто. И если известно, что на каких-то пляжах бывают такие медузы, лучше постараться с ними разминуться и относиться к этому внимательно. Плюс ко всему, для них характерна сезонность появления. Поэтому просто если вы оказались в том месте, где периодически люди сталкиваются с крестовиками, ну, лучше прислушаться к рекомендациям, которые относительно них есть. Но это не значит, что купаться не надо. Просто быть внимательными. Я упомянул, что у гидроидных обычно, у представителей класса гидроидные медузы мелкие и неяркие. Бывает исключение. Всем известный португальский кораблик. Правда, справедливости ради, это довольно странное гидроидное. Перед нами не одна особь, а колония из большого количества особей, у которых сверху находится вот такой пузырь с парусом. То есть это колониальный, как бы это странно ни звучало, организм. Довольно крупный. И, увы, очень серьезные вызывает повреждения на коже при контакте с его, собственно, основной частью, которая выглядит как щупальца, но, повторюсь, на самом деле это свисающие тяжи, на которых довольно много различных элементов колонии. То есть, повторюсь, это колониальный организм. Что хорошо? Ну, не заметить его довольно сложно. Бывают, правда, ситуации, когда, ну, например, если люди на яхте во время довольно сильного волнения на море идут и просто с волной закидывает вот это вот кишечно-полосное, и оно каким-то образом зацепляет людей. Но в целом самое главное правило с португальским корабликом – его не надо трогать. Если вы увидели такую штуковину, к ней не надо подплывать. Если вы увидели его лежащим на пляже, к нему тоже подойти можно. Но понимать, что привлекает внимание как раз вот этот вот пузырь с газом блестящий, а на самом деле вокруг еще раскиданы щупальцы, поэтому просто подойдя к нему босыми ногами, можно получить неприятные ощущения. Но, опять же, обычно контакт с ним все-таки не смертельный, хотя очень неприятный. Еще один класс стрекающих – коралловые полипы. Коралловые полипы бывают одиночные, бывают колониальные. И вот среди одиночных, ну, собственно, актинии многие, притаились тоже достаточно опасные, но, опять же, если мы говорим про актиний, одиночные коралловые полипы мягкие, они могут очень сильно обжечь, но не смертельно. Вообще, главное правило взаимодействия с актиниями очень простое. Если вы заходите в море, где они есть, а это большинство морей, лучше, если у вас на ногах то, что называется тапочки для хождения по коралловым рифам. Ну, специальные неопреновые тапочки с плотной резиновой подошвой. Вообще, от себя лично порекомендую, в море лучше в принципе заходить вот в таких специальных тапочках. Ну и, соответственно, не хватать, что попало руками. И все. Потому что одиночные коралловые полипы, актинии, они обычно достаточно ярко окрашены, хорошо заметны. В общем, случайно можно, конечно, с ними столкнуться, но если о них думать, то это очень маловероятно. А вот что касается колониальных коралловых полипов, то они в массе своей безобидны, несмотря на порой очень яркие окраски. Но то, что они безобидны, иногда выступает дополнительным таким фактором, который побуждает людей отламывать от них кусочки, лучше этого не делать. Дело в том, что, напомню, кораллы колонии коралловых полипов растут очень медленно, а сейчас по всему миру есть вообще очень большие проблемы с тем, что они очень активно вымирают, поэтому любоваться на них, любоваться можно, трогать даже можно, а вот отламывать не надо. Ну что ж, мы рассмотрели с вами стрекающих, и давайте попробуем сделать какие-нибудь выводы. Зачем некоторым из этих существ такие сильные яды? Ответ очень простой. А стрекающие преимущественно хищники. А, да, конечно же, медуза-крестовик, ну, хочется сказать, какой же это хищник? Какое-то жилетелое существо. На самом деле хищник. Просто очень неспешный, практически пассивный. Раскинул щупальца вокруг и ждет, пока кто-нибудь проконтактирует с ними. Зачем такой сильный яд? Это понятно. Само существо-то не имеет никаких клыков, не имеет развитых мышц. Они есть, конечно, клетки, которые работают как мышечные. Но понятно, что сжать силы они и удержать никого не смогут. Поэтому именно из-за того, что стрекающие существа желеобразные и слабые, им пришлось в процессе эволюции обзавестись довольно серьезными ядами. Про это просто надо помнить. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Следующий тип по уровню сложности организации, про который мы будем говорить, это плоские черви. Ну, наверное, все уже догадались, какая опасность исходит от этих существ. А если свободно живущие представители этого типа, класс турбилярия, ресничные черви, абсолютно безобидны, среди них есть наземные, довольно ярко окрашенные, совсем ярко окрашенные морские. Но обычно никаких серьезных ядов они не несут. Правда, сразу хочу сказать вот что. Вообще, далеко не всегда бывает так, что ярко окрашенные существа ядовитые. Но часто бывает так, что ярко окрашенные существа ядовитые. Поэтому общая рекомендация, если вы видите что-то в море яркое, лучше его не трогать. Даже если вы прям почти уверены, что это совершенно безобидное создание. Ну и, опять же, то, что может действительно неплохо помочь, если вы исследуете какой-нибудь коралловый риф, плаваете рядом с ним, это перчатки. Неопреновые, которые тоже защитят ваши руки от неприятностей. Но так или иначе, свободно живущие плоские черви никаких специальных ядов обычно опасных для человека не несут. Почему? Ответ очень простой. Они хищники, но они как раз хищники достаточно сильные. Ну, по крайней мере, по отношению к своим жертвам. Они своих жертв фактически всем телом накрывают, дальше выворачивают глотку и съедают. Противопоставить что-то им, жертв, размеры которого они, на которые они охотятся, ничего не могут, поэтому и ядов специальных им не надо. Но, к сожалению, и я думаю, это достаточно очевидно, наибольшая опасность от представителей типа плоские черви исходит не потому, что кто-то из них ядовитый, а потому что существует два класса – сосальщики и ленточные черви, огромное количество представителей которого является паразитами, причем очень серьезными. Мы не будем прям подробно сейчас про это говорить, потому что разговор про паразитов у нас уже был, но на всякий случай напомню, как вообще устроен жизненный цикл паразитических плоских червей. На самом деле, если помнить, как устроены их жизненные циклы, их можно вообще не бояться. Ну, то есть опасаться стоит, ну, понимать, чего лучше не делать, чтобы минимизировать вероятность встречи с ними. Но бояться нет. Ну, я напомню, если вот мы рассмотрим на примере печеночного сосальщика, взрослый червь живет в желчных протоках в печени. Например, коровы, может, правда, и в человеке. Размножается там половым путем, откладывает яйца. Яйца скаловыми массами выходят наружу, попадают в воду. В воде из них выходит свободно плавающая личинка, покрытая ресничным эпителием. Ну, тело покрыто ресничками, которое называется мироцитий. Она находит несчастного промежуточного хозяина. Промежуточный хозяин – это существо, в котором паразит размножается бесполым или максимально похожим на бесполый путь. А существо, в котором размножается половым путем – это, напомню, окончательный хозяин. Попав в тело несчастного моллюска-прудовика, пресноводного, из этой личинки формируются другие промежуточные стадии. Там есть стадия редии, которая отпочковывает внутри себя новых редий. Затем, когда все тело моллюска забито этими редиями, отпочковывает подвижные личинки с хвостиком циркарии, которые, разрывая тело моллюска, выплывают, некоторое время плавают, заползают на травинку, переходят там в покоящееся состояние, в цисты, и, собственно говоря, все. Дальше ждут, пока съест корова. Где здесь может включиться человек? На этапе поедания травы с цистами. Поэтому, да, зелень надо мыть, особенно ту, которая, может быть, росла рядом с какими-то водоемами. Носительство подобных существ для человека чрезвычайно неприятно. Есть, правда, такие существа, которые активно ищут свою жертву. Ну, так, например, поступают представители рода шистосома, благо живут они в тропических пресных водоемах. Промежуточный хозяин – это моллюск, а окончательный – часто человек. И свободно плавающая стадия, соответствующая циркарию примерно, печеночного сосальщика, активно ищет голую, чаще всего, ногу человека, вбуравливается через кожу и живет там в кровеносной системе, ну, когда превратится во взрослую. Какой здесь главный вывод? Если вы оказались в тропиках, не надо голыми частями тела залезать в маленькие стоячие прудики. В реки можно, там, правда, крокодилы бывают, но это уже совсем другое. То есть, если говорить про, так, не углубляться больше в жизненные циклы, а в целом говорить про опасность, исходящую от сосальщиков, то, ну, помимо вот того, что профилактика шистосома – это не засовывание голых частей тела в маленькие стоячие прудики в тропиках. На самом деле это просто то, что надо мыть руки и мыть еду. Вот и все. Если это делать, то все будет в порядке. Следующий класс – ленточные черви, тоже класс плоских червей, тоже очень опасные существа, и, к сожалению, многие из них даже опаснее сосальщиков. Тело взрослого разделено на сколикс, вот такую вот головную часть с какими-то присосками или очень часто со страшными крючками, которыми они заякриваются. И стробилу. Стробила – это вот часть из, хочется сказать, члеников, но на самом деле каждый из этих члеников – это отдельный червячок. Ну, получается такой конвейер из червячков. Промежуточным хозяином часто здесь являются, ну, тут, конечно, зависит от конкретного вида, но для многих ленточных червей промежуточными хозяевами являются травоядные животные, которые съедают яйца вместе с травой. У них в теле, чаще всего в мышцах, личинки переходят в покоящиеся стадии, так называемые финны, а человек дальше может съесть плохо прожаренное мясо и стать окончательным хозяином. Или человек может плохо помыть руки или какую-нибудь еду и стать промежуточным хозяином, что, к сожалению, значительно опаснее. Потому что в покоящейся стадии, ну, во-первых, у некоторых леночных червей, напомню, эти покоящиеся стадии могут быть размером с футбольный мяч, а во-вторых, они могут личинки, которые сначала путешествуют по кровеносной системе, могут осесть в самых разных органах. И, в общем, понятно, если это случится там, в головном мозгу, приятного будет, мягко говоря, мало. Но, опять же, правила профилактики очень простые. Либо хорошо прожаривать мясо, либо покупать или употреблять специальное мясо, которое точно прошло проверку на то, что в нем нет никаких личиночных стадий паразитов, ну и, разумеется, мыть руки и мыть еду. Следующий тип – круглые черви. Ну, понятно, что опасность здесь исходит та же самая для человека. Среди них есть паразиты, увы. Ну, наверное, самый распространенный и часто встречающийся – это энтеробиус острица. Напомню, маленькие, заостренные с двух концов червячки, ну, как и характерно вообще для представителей типа круглые черви, живут в толстом кишечнике. Некоторые дискомфорт доставляют, но чаще всего не очень сильный. И вообще от них прекрасно, можно легко вылечиться. Ну, а так достаточно мыть руки, еду. Есть значительно более опасные, такие как человеческая аскарида. Дело в том, что личинки аскариды совершают такую полную экскурсию по организму. Они сначала попадают в яйцах, в кишечник, там протыкают стенки кишечника, попадают в кровь, по кровеносной системе совершают полный экскурсионный осмотр организма и затем протыкают сосуды, оплетающие легкие, выползают в легкие, человек их откашливает в рот, проглатывает обратно, и они уже взрослые живут в кишечнике, размножаются там половым путем. Понятно, что самое опасное здесь – это когда личинки путешествуют по кровеносной системе. Они могут вызвать нарушение работы сердца, легких, и вообще все это неприятно. То же самое – мыть руки, мыть еду. Больше мы к паразитам сегодня возвращаться не будем. Ну, как-то не упомянуть, если говорить про опасных беспозвоночных, вообще не упомянуть паразитов нельзя, потому что про них, конечно, надо помнить. Но дальше мы все-таки будем говорить не про них. Единственное, кого, наверное, стоит здесь еще вспомнить, это представители типа нематоморфа, волосатики. Замечательные создания, которые вызывают панический ужас у купающихся людей. Они распространены по всему миру, то есть встретиться с ними можно практически где угодно. Именно их называют конский волос, такие медленно плывущие в воде, плавно изгибающиеся, круглые в сечении там, до 10-15 сантиметров длиной червячки, для человека вообще не опасны. Все эти рассказы про то, что они вбуравливаются в пятку, проходят до сердца и убивают человека, нет. У них взрослые стадии вообще не питаются. Личинки у них действительно паразиты, но паразиты не людей и вообще не млекопитающих и даже не позвоночных животных. Они паразиты насекомых и в некоторых случаях, видимо, паукообразных. Ну, я напомню, там достаточно необычный жизненный цикл, когда личинка, похожая на такой бур, пробуравливается в личинку насекомого, особо не беспокоя его, пока оно не станет взрослым, не вылетит из пруда, будет с некоторой вероятностью съедено каким-нибудь хищным жуком или пауком будет съедено. И внутри вот этого второго хозяина личинка начинает стремительно развиваться во взрослого червя, занимает большую часть тела второго хозяина, а затем выделяет вещества, которые вызывают у него непреодолимую жажду, он идет топиться. Ну и из него вылезает вот это чудище. Страшный зверь, но абсолютно безопасный для человека. Иногда они еще вот такие узлы образуют, тоже ничего опасного в этом нет. Но теперь двинемся дальше. Как я уже сказал, оставим паразитов, вспомнили о них и ладно. Тип аннелида, кольчатые черви. Ну, опять же, пробежимся по их классам. Класс полихеты, многощетинковые черви, обитают преимущественно в морях, большие, яркие, часто очень пестро раскрашенные, но это фильтрационный аппарат. Например, у некоторых полихет так выглядит. Но, по счастью, они для человека вообще не опасны. Ну, есть, конечно, среди них некоторое количество крупных, ну, вот, ионицы, то, что называется, очень часто его по-русски называют червь Боббита, действительно, может быть, там до метра и даже чуть больше, с мощными хитиновыми челюстями, но живет обычно все-таки на такой глубине, где человек уже ногами не ходит. Да и самое главное, что все-таки нога человека его не интересует. Его интересуют объекты ощутимо меньше, ну, в первую очередь, различные рыбы, которые проплывают мимо. Поэтому то, что такие создания сидят, закопавшись в песке, для человека не страшно. Ну, можно специально, наверное, представить ситуацию, когда аккуратно пальчиком его подразнить, чтобы он тяпнул. Но это надо постараться. А другой класс внутри типа кольчатые черви, малощетинковые олигохета, вообще ничего опасного. Бывают зловещие представители. Ну вот как, например, трубочник, семейство тубифициды, маленькие розоватые червячки, которые иногда на дне озер образуют практически сплошной покров, такой шевелящийся, вообще никак ничем не опасны для человека. А вот представители следующего класса внутри типа кольчатые черви, среди них есть опасные. Это пиявки. А вообще класс пиявки очень интересный, потому что, судя по всему, это один из немногих классов, который сформировался как раз в пресной воде, а не в морской. Ну, все знают, что пиявки могут прокусывать кожу. У них для этого есть тоже специальные хитиновые зубы, чаще всего три, поэтому после них очень часто такой трехлопастной шрам остается. Впрыскивают вещества, которые препятствуют свертыванию крови. Что радует? Понятно, что ну, можно себе представить, ну, если говорить про наши широты, я имею в виду центральную часть Европейской России, откуда я сейчас говорю, то ну, единственное, с кем здесь можно встретиться из таких пиявок, способных прокусить кожу человека, ну, Gyruda medicinalis, медицинская пиявка. Можно себе представить, что, наверное, если человека всего облепить пиявками, может, он потеряет слишком много крови. Но в природе такого случиться не может. Поэтому даже если к вам прицепилась медицинская пиявка, в этом нет ничего опасного. Они, по счастью, обычно никаких заболеваний не переносят. Поэтому, в общем, существа местами неприятные, но нельзя сказать, что какие-то смертельно опасные. Более того, те вещества, которые они впрыскивают, которые обладают антикоагуляционной активностью, препятствуют свертыванию крови, вполне себе во многих ситуациях нарушение работы организма человека очень эффективно помогают. Ну, опять же, самое распространенное в водах центральной части Европейской России это большая, из таких заметных пиявок, большая лыжноконская пиявка, ну, до 10, иногда даже чуть больше сантиметров. Отличие от медицинской тем, что у нее совершенно равномерная окраска, что спины, что брюшной части. На спине такая грязно-зеленая, на брюшной, ну, грязно-зелено-желтая. У медицинской, напомню, ну, вот слева видна одна из двух, две оранжевые или оранжево-желтые, или оранжево-красные полоски. Большая лыжноконская пиявка вообще не может прокусить кожу человека, так что бояться ее не надо. Однако среди пиявок есть те, кто действительно доставляют очень много неудобств людям. Это тропические наземные пиявки. Да, такие тоже существуют. Обычно вот так вот они сидят, задней присоской к какой-нибудь листику прицепятся, а передний водят как локатором туда-сюда в ожидании, что кто-то пройдет мимо и за него можно будет зацепиться. По счастью, у нас наземные пиявки только на самом юге Дальнего Востока встречаются и очень редко. А вот где-нибудь во Вьетнаме, если вы в сезон дождей решите прогуляться по джунглям, вас ждет крайне неприятный сюрприз. Они малозаметные, ну, то есть, видите, они обычно в длину ну, 2-3 сантиметра. Совершенно небольшие. Казалось бы, ну, укусит. Ничего же страшного. Да, в целом ничего страшного. Опять же, обычно заболевания они не переносят, то есть не являются специфическими переносчиками каких-нибудь заболеваний, как, например, комары или другие существа многие. Но самое неприятное то, что они тоже впрыскивают антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. Знаете, это ну, мы вот во время одной из экспедиций во Вьетнам, в национальный парк Кат Тьен, мы рассчитывали, что мы попадем уже после окончания влажного сезона, а он затянулся, и мы попали как раз на его еще самый конец. Но поскольку мы, в принципе, как гидробиологи, ищем наиболее влажные места, чтобы найти там воду и кого-нибудь в ней поймать, в общем, понятно, что все пиявки были наши. На время сухого сезона они просто впадают в малоактивное состояние. Это действительно неприятно, потому что ты идешь по лесу, вдруг видишь, у тебя вся штанина в крови. А это просто тебе за бедро маленькая пиявочка укусила. Ну, причем иногда они ползают по телу, выискивая наиболее мягкие участки, поэтому одна пиявка меняет. То, что у меня после этой экспедиции до колен ноги были все в этих трех лопастных шрамах, это понятно. Но одна умудрилась укусить меня в подмышку, а другая, страшно сказать, в пупок. Вот это было совсем неприятно. Когда идешь по опушке джунглей в футболке, вдруг чувствуешь, что-то чешется, поднимаешь футболку, а там уже насосавшаяся такая шарик такой шевелящийся из пупка торчит. Не очень приятно. Но, по счастью, как я сказал, поскольку они не являются специфическими переносчиками каких-то заболеваний, это не слишком опасно, хотя дьявольски неприятно. Ну что ж, оставим кольчатых червей в стороне и перейдем к следующему типу, к типу моллюски. Вот здесь сразу могу сказать, нас ожидает ряд сюрпризов. Ну, большинство классов моллюсков для человека никакой серьезной опасности не представляют. Ну что, хитоны, полиплакофоры, что моноплакофоры. Если с хитонами человек еще иногда встречается, они, многие виды из них, многие их виды живут на мелководьях, а некоторые достаточно большие и вполне себе съедобные, говорят, даже очень вкусные. Хитоны напомнят такие странные моллюски, у которых раковина состоит из 8 таких вот относительно независимых пластинок. Ну, моноплакофоры – это вообще существа, обитающие на глубинах, поэтому человек с ними не встречается, ничего опасного в них нет. А вот представители класса брюхоногие, к которым относится абсолютное большинство моллюсков, там есть по-настоящему опасные создания. Я думаю, возможно, вы помните, но я напомню, что у брюхоногих моллюсков есть очень интересные отличия. У них очень хорошо развита радула. Радула – это, грубо говоря, такой мускулистый язык с большим количеством хитиновых зубов. Ну, скорее даже зубчиков. На микрофотографии слева, конечно, выглядит зловеще, но понятно, что для человека это… В принципе, если крупная улитка ползет по коже и пытается что-то соскребать, это чувствуется как легкая щекотка. Загрызть она человека, разумеется, этим не может. Однако именно среди брюхоногих моллюсков есть существа, которые по-настоящему смертельно опасны для человека. Конус географус, географический конус, конус географический, это улитка морская, которая является, ну, одним из самых опасных для человека животных в принципе. Вероятность гибели человека после введения конусом своего яда очень высока. Яд, причем, обладает интересным действием. Фактически, это инсулин. Но просто инсулин – это вещество, которое снижает концентрацию сахара в крови. Но это суперэффективный инсулин, настолько, что у существа, которого, в которого он попадает, тут же наступает то, что называется гипогликемическая кома. Концентрация сахара в крови резко падает вниз. К сожалению, человек чувствителен к яду конуса очень сильно. Поэтому, причем есть из этого же рода конус, виды значительно менее опасные, есть совсем не опасные. Но в целом рекомендация, если вы видите какую-то подобную улитку, ее лучше не трогать. Причем конус географический, он прекрасно знает, что он смертельно опасен. Поэтому он еще и когда его, например, хватают руками, часто не прячется, а наоборот пытается активно атаковать. А атакует он специальным выростом, на конце которого есть видоизмененный в процессе эволюции радула, превращенный в такой он фактически стилет тоже, наконечник копья, грубо говоря, которым можно протыкать и через покровы своей жертвы и, ну, или обидчика, и вводить туда этот яд. Возникает закономерный вопрос. Зачем такому существу такой сильный яд? Ответ напрашивается сам собой. Конус – хищник. Но при этом, как и все улитки, довольно малоподвижный. Ну, то есть подвижный, конечно, но догонять кого-то он не сможет. Но если ты не можешь кого-то догнать, нужно его как-то удержать на месте, пока ты его ешь. Никаких специальных хватательных приспособлений у него нету. Остается парализовать жертву, а дальше начать ее потихоньку заглатывать. Обычно жертвами конуса становятся рыбы, но, к сожалению, может стать и человек. Разумеется, человек он не заглотит, он небольшой. Но яд очень сильный, и, к сожалению, никакого специального противоядия против него просто не существует. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста. Вот конус – это действительно конусы. Это действительно опасные существа. Ну что ж, двинемся дальше. Класс двустворчатый. Бивальвия. Здесь все значительно менее опасно. Ну, конечно, нельзя не упомянуть тридакну. Известны случаи, когда, ну, в первую очередь, охотники за жемчужинами, а в тридакнах бывают большие, собственно, самые большие жемчужины известны именно, найдены в тридакнах. Известны случаи, когда охотники за жемчугом, в общем, оказывались зажаты тридакной. Но тут все просто. Если вы видите, обычно тридакны, собственно, самые крупные двустворчатые моллюски, они обитают на коралловых рифах, и они живут очень долго, и, собственно, коралловый риф успевает их обрасти со всех сторон, поэтому они как бы вцементированы туда, такой живой капкан получается. Просто не надо совать в них пальцы и руки, и все. Они не то чтобы очень широко раскрыты, в общем, провалиться ногой туда все-таки не получится, тем более, что тридакна в случае какое-то воздействие постарается схлопнуться. Но, тем не менее, да, достоверно известны случаи, когда тридакны становились причиной гибели людей. Ну, говоря о двустворчатых моллюсках, нельзя не упомянуть, что у пресноводных двустворчатых моллюсков есть довольно жутковатая планктонная личинка глохидий, которая активно нападает на свою жертву, вгрызается в ее тело, дальше там от года до двух живет на теле жертвы, питаясь ее тканями, а затем отваливается и становится просто, превращается во взрослого двустворчатого моллюска. Но, по счастью, жертва здесь не человек, а исключительно рыбы. Поэтому, в общем, беспокоиться не стоит о том, что у двустворчатых моллюсков такие зловещие личинки. Ну, напомню, такие личинки только у большинства пресноводных. Да, вот так вот зловеще глохидии выглядят. Так, ну что ж, головоногие моллюски. Здесь все, думаю, тоже достаточно очевидно. Головоногие моллюски обычно, хотя есть исключения, но обычно они не обладают какими-то сильными ядами. Повторюсь, это не абсолютное правило. Среди них есть ядовитые существа. Но им и не надо. Дело в том, что это подвижные хищники с очень мощными хватательными приспособлениями, щупальцами. И с очень мощными, ну вот если мы будем говорить конкретно о кальмарах, потому что именно они, в принципе, могут неприятности доставить некоторые людям. У них очень мощный, ну, хочется сказать, клюв, и, наверное, это действительно клювом и логичнее всего назвать. Такой клюв может повредить человека. Да, действительно, нельзя забывать про то, что существуют гигантские кальмары. Да, конечно же, они могут при желании с человеком что-нибудь нехорошее сделать. Но вероятность встречи с ними, ну, честно говоря, нулевая, потому что это обитатели глубин, поэтому, в общем, ничего здесь опасаться не стоит. Хотя, в принципе, даже такие не очень крупные кальмары, ну, хотя что считать не очень крупным, как кальмары Гумбольдта, если их разозлить, могут быть достаточно агрессивными. Я в самом начале сказал, что есть ядовитые представители головоногих. Да, есть, ну, из осьминогов стоит вспомнить, есть такой очень, наверное, у многих на слуху синекольчатый осьминог. Вот у него очень серьезный яд. И столкновение с ним запросто может быть смертельным для человека. Но, опять же, что касается кальмаров и осьминогов, и каракатиц, лучше не пытаться ловить их руками, потому что, ну, как минимум, некоторые из них могут серьезно поранить, а небольшое, правда, число видов действительно являются ядовитыми. А мы потихоньку приближаемся к завершению и переходим к такому типу, как иглокожие. Иглокожие, напомню, делятся на морских звезд, афиур, морских ежей, галатурий и морских лилий. Ну, начнем, наверное, с самого популярного и известного, с морских звезд. Большинство морских звезд для человека абсолютно безобидны. Те, кто обидны, опасны, они, честно говоря, этого не скрывают. Ну, вот, небезызвестные для всех звезда Терновый венец. Самое известное, наверное, ее свойство, то, что она с чудовищной скоростью и эффективностью уничтожает коралловые рифы, поедая кораллы. Но правда, видно, что руками ее не захочется брать. В основании шипов у нее есть ядовитые железы. Там не то, чтобы что-то смертельное, но очень сильно больно будет. Хотя вряд ли кому-то в здравом уме придет в голову вот такое вот брать руками. Она, мне кажется, всем своим видом намекает, что контактировать с ней не стоит. Ну, если говорить про афиур, то среди них обычно ядовитых не бывает. Среди галатурий чаще всего тоже. И среди морских лилий тоже. Хотя морские лилии бывают очень ярко и пестро раскрашены. В общем, бояться их не стоит. Хотя, конечно, встречи с ними не самое частое явление. А вот кто еще действительно может доставлять неудобства людям, это морские ежи. У некоторых видов морских ежей тоже иглы несут какое-то количество яда, не смертельного, но просто за счет того, что они еще и травмируют на довольно большую глубину, это может быть по-настоящему больно. Ну, чтобы не встретиться с морскими ежами, опять же, помогают специальные тапочки для хождения по морскому побережью, а лучше их и когда купаетесь надевать. Ну, если, по крайней мере, это не какой-то идеально чистый песчаный пляж, а участок дна с камнями, с какими-нибудь водорослями, я бы рекомендовал в таких специальных тапочках заходить в море. Ну, а также, если вы знаете, что морских ежей в каком-то месте много, плыть на небольшой глубине тоже может быть опрометчиво, потому что может произойти, ну, скажем так, контакт. Резюмируя, завершая наш разговор, что же получается? Получается, что среди беспозвоночных животных по-настоящему ядовитых так, чтобы они были опасны для человека, их на самом деле немного. Причем есть те из них, кто никаких специальных действий не будет предпринимать. Ну, столкнулись вы с медузой, и с мантой столкнулись. Не столкнулись, не столкнулись. А если речь идет, например, о конусе, то тут он действительно может атаковать, если вы просто где-нибудь рядом махнули рукой. Или синекольчатый осьминог. Он тоже может атаковать, потому что он тоже в курсе, что он ядовит. Ну, а если речь о каких-нибудь иглокожих, то тут, понятно, в первую очередь надо внимательно смотреть, что вокруг вас, потому что опасности, исходящие от иглокожих, в их названии уже вполне себе очевидно скрыто то, что можно очень сильно механически травмироваться. Ну что ж, мы сейчас так кратко пробежали по опасным созданиям. Немножко еще вспомнили с тем, что вспомнили то, что помимо яда опасность может исходить из особенностей жизненного цикла, если речь идет о паразитах. И я готов ответить на вопросы. Да-да-да.
1: Вопросы. Угу. Вот человек немножко, наш слушатель, опоздал, поэтому задает такой вопрос. Скажите, а медуза – это форма существования жизни?
0: Медуза – это живое существо, поэтому, конечно, да.
1: Ну да, странный немножко вопрос. Может быть, вы, уважаемый слушатель, его перефразируете по-другому? Что вы имели в виду под формы существования жизни? А мы зачитываем дальше вопросы. Что значит размножение, максимально похожее на бесполый путь?
0: Ну, понятно, что речь идет здесь о жизненных циклах паразитов. Это я намеренно употребил такую обтекаемую фразу, не просто так. Дело в том, что бывает бесполое размножение, когда половые клетки не образуются. То есть, соответственно, размножение просто частями тела отпочковывает новых организмов существо. Бывает половое, нормальное, когда образуются половые клетки, сливаются, получается оплодотворенная половая яйцеклетка зигота, и, соответственно, из нее развивается новый организм. Ну, или там, в общем, тоже бывают некоторые варианты. А бывает размножение приближено к бесполому, но при этом половое, когда половые клетки образуются, но, например, не сливаются. Ну, таковым является партеногенез. Это развитие из неоплодотворенных яйцеклеток. Вот дело в том, что у сосальщиков как раз часть вот этих промежуточных стадий, которые проходят в промежуточном хозяине, они как раз размножаются на самом деле партеногенетически. То есть половые клетки там появляются, но никакого слияния не происходит. Но на самом деле вариантов того, как может происходить размножение, огромное количество. Опять же, если это интересно, мы просто отдельно можем про это поговорить. Да, еще вопросы?
1: А почему пиявки почти не переносят заболевания? Чем они так плохи для заразы?
0: Вопрос интересный. Ну, во-первых, нет, ну, по крайней мере, я не зря сказал, что они не являются специфическими переносчиками заболеваний. Значит, что имеется в виду? Например, малярийные комары, комары рода Anopheles, семейства кулициды, кровососущие комары, являются специфическими переносчиками возбудителя малярии. Почему? Потому что жизненный цикл возбудителя малярии, малярийного плазмодия, устроен так, что определенные стадии его жизненного цикла живут в слюнных железах, грубо говоря, комаров взрослых. И, соответственно, со слюной попадают в следующего своего хозяина. А для пиявок заболеваний, которые бы каких-то паразитов или бактерий, которые бы связаны были с их железами слюнными, то есть находились бы там и, соответственно, попадали в человека при впрыскивании. Ну, специфического такого все-таки нет. А питаются пиявки обычно довольно быстро. Ну, то есть она присосалась, высосала довольно много крови, отцепилась, и дальше тут же не присасывается к кому-то еще, а полностью переваривает эту кровь. Там, соответственно, в общем, передавать просто нечего. Всех возбудителей болезни она тоже переваривает. Поэтому в этом плане, несмотря на то, что пиявки крайне неприятные, честно могу сказать, наземные пиявки значительно более неприятны, чем, я не побоюсь этого слова, знаете, я видел разные количества комаров, разные количества мошки, разные количества слепней. Наземные пиявки в больших количествах самые неприятные кровососы, с которыми я сталкивался в своей жизни. Но, по счастью, заболевание обычно не переносит. Я говорю «обычно», потому что, ну, когда мы говорим про тропические регионы, там, в общем, разнообразие болезней настолько больше, чем у нас, что всегда лучше говорить с некоторой долей осторожности и вероятности. Еще вопросы?
1: Да, вопрос. Какие из упомянутых сегодня животных хоть сколько-нибудь пользуются популярностью у любителей содержать экзотических домашних животных? Есть ли храбрецы, содержащие конусов?
0: Я уверен, что есть, потому что люди любят разные содержать. Но в массе понятно, что никто из этих существ популярными домашними животными не является. Можно, в общем, и наземных пиявок содержать. Нет, прошу прощения. Ну, из упомянутых популярным домашним животным является, конечно, венская пиявка, потому что их специально разводят. И, в общем, это целая индустрия. Это практически настоящее домашнее животное. Вот. А все остальные нет. Это все, конечно, такая совсем экзотика. Еще вопросы?
1: А что вы можете сказать про кубомедуз, так называемых распиаренных самых ядовитых обитателей океана?
0: Ну, самых ядовитых. Вообще, когда говорят самые ядовитые, это всегда довольно условно. Ну, потому что яд географического конуса смертелен для человека. Яд синекольчатого осьминога, которого я вскользь тоже упомянул, смертелен для человека. Ну, дальше все зависит уже от, как бы, концентрации. Кубы медузы, ну, сами по себе, на самом деле, это сейчас отдельный класс стрекающих. Прав,

0: Конечно, завершена на Шпицбергене. Отправился не обратно, куда следует, а он выходил из Александровска на Мурмане. Он отправился на новую землю. Надо сказать, что множество экспедиций весьма успешных на Новой Земле он уже провел к этому времени, был очень авторитетным исследователем, и там он дружил с Тыкой Вылкой, уже известным нам, Тыкой или Ильей Вылкой, который многократно был его проводником, и они увиделись в последний раз. Тыка Вылка не смог отправиться в экспедицию вместе с Русановым, которого он очень уважал и любил, потому что он не мог оставить свою семью надолго без кормильца. И он написал очередной портрет Русанова, который выглядит пророческим и весьма мрачным. Вокруг Русанова разброшены человеческие черепа, и над ним нависает огромный черный крест. Впоследствии Тыка Вылка считал, что напрасно он оставил своего руководителя Русанова. Если бы он был в экспедиции, то люди не погибли бы. Наверняка бы он что-то придумал, какой-то выход из ситуации. В общем, он всю жизнь не мог забыть этого. А Русанов тем временем оставил последнюю почту на Новой Земле и отправился на восток. Больше о его экспедиции ничего не известно. Нашли остатки, следы стоянок этой экспедиции на нескольких островах Северной Земли и на западном побережье Таймыра, как и остатки экспедиции капитана Татаринова в двух капитанах, если вы помните. Следующая экспедиция, о которой нужно сказать, это экспедиция Седова. Седов был гидрографом и офицером военно-морского флота, старший лейтенант. Ему очень хотелось прославиться, он был тщеславный человек, поэтому он предложил в 1912 году отправиться с экспедицией к Северному полюсу, чтобы в 1913 году его покорить в честь 300-летия династии Романовых. Он выступал с ура-патриотическими статьями, многократно писал прошения, куда только не писал, но государство ему отказало наотрез. Тогда он стал собирать частные пожертвования. И ему удалось набрать необходимую сумму, потому что участвовали и очень известные люди, и знаменитые, и родовитые. Даже Николай II и Фритьоф Нансен участвовали в сборе средств. Наконец они были собраны, но времени было потеряно уже очень много. А Седов торопился, потому что дорога ложка к обеду. И собрали экспедицию очень плохо. Она была снаряжена просто отвратительно, ну даже самоубийственно. Сказать только, что нормальных собак там была только 1/3 от необходимого количества, а остальных подбирали на улицах Архангельска. Вот просто дворняжек забирали с собой.
1: Эй, ты, Шарик, хочешь, мы тебе ездовую собаку сделаем, а?
0: Были неправильные продукты с собой. Ну, в общем, Седов никого не слушал, и судно вышло из Архангельска настолько поздно, что пришлось зимовать на Новой Земле. И только в следующем сезоне уже двинулись севернее, к земле Франца Иосифа. Тем временем Седов заболел цингой, очень плохо уже себя чувствовал, но не отказывался от своих планов. И с группой товарищей он отправился пешком на Северный полюс, когда его судно, святой великомученик Фока, вмерзло очередной раз в лед. До полюса было 2000 километров. Георгий Седов смог пройти только 200. Он скончался, и его товарищи вернулись на судно. Там они зазимовали. Топливо у них, конечно, уже закончилось. И когда льды отпустили судно, они медленно под парусами стали двигаться к югу. Вот очень важная деталь. Фритьоф Нансен написал книгу о своем путешествии. У него вообще много книг, но он написал книгу именно об этом. «Среди ночи и льдов». В следующем же году, после ее написания, в 1897, ее перевели на русский и издали. И, конечно, все ее прочитали, уж тем более полярники. И седовцы тоже знали, что на мысе Флора есть постройки, зимовья, есть продукты. И они собирались дойти до мыса Флора, чтобы разобрать эти постройки на топливо, для того, чтобы добраться до большой земли. И вот они медленно двигались к этому мысу Флора. Что же касается экспедиции Георгия Брусилова, то она подарила Каверину и маршрут, и очень важного персонажа – штурмана. Реальное историческое лицо Валерьян Альбанов, который участвовал в экспедиции Брусилова, стал прототипом штурмана Ивана Климова. Таким образом,

Именно экспедиция Брусилова считается самым главным прототипом экспедиции капитана Татаринова из двух капитанов. Вот интересная деталь. В экспедиции Русанова и в экспедиции Брусилова участвовали женщины. Причем впервые не в качестве жены, например, капитана или руководителя экспедиции, а в качестве совершенно независимого сотрудника, имевшего свои задачи. У Русанова это была его невеста, француженка Жюльетта Жан, которая выполняла обязанности врача. И ему стоило большого труда утвердить ее кандидатуру. Это же государственная экспедиция, тут иностранка, еще и невеста, и женщина. И, в общем, это было все очень сложно, но он добился своего. А вот у Брусилова женщина появилась совершенно случайно. 22-летняя Ерминия Жданко отправилась сначала как турист. Дело в том, что судно «Святая Анна» выходило из Петербурга. Для того, чтобы из Петербурга попасть в полярные воды, нужно обогнуть всю Скандинавию. И предполагалось, что вот в Мурманске она сойдет и на поезде отправится домой в Петербург. Вместе с ней было еще несколько туристов, потому что «Святая Анна» было очень комфортабельное судно, шхуна, как ее называл Брусилов. И вполне можно было за плату взять туристов, пополнив свою казну. Да, вот это Ерминия Жданко. Ерминия очень интересный персонаж. Ну, может быть, Жюльетта Жан тоже интересный, но мы про нее ничего не знаем. А про Ерминию кое-что нам известно. Это была хрупкая 22-летняя девушка. Она страдала малокровием, но была очень отважной. Например, она уже к 20 годам окончила самаритянские курсы, то есть она была медсестрой. И вдохновила ее на этот поступок русско-японская война. Она вообще-то собиралась стать военной медсестрой. Но, в общем, к счастью, ей не пришлось этого делать. И в 22 года врач сказал ей, что полезно бы подышать морским воздухом. А поскольку ее дядя был начальником гидрографического управления, он предложил ей как раз вот на этом судне прогуляться. И вот эта прекрасная экскурсия превратилась в жуткую полярную экспедицию, причем по ее собственной воле. Дело в том, что экспедиция Брусилова снаряжена-то была неплохо, но поскольку это было акционерное зверобойное общество, как я уже говорила, его тетушка, давшая больше всех денег, предложила всех мелких акционеров выбросить из этого общества. А среди этих акционеров были и очень важные члены экипажа, профессионалы. Поэтому Брусилов лишился и доктора, и нескольких офицеров, и механика. Ну, в общем, под угрозой была экспедиция, но тем не менее отступать он не собирался. И вот Ерминия, очень милая девушка, видя, как все подводят замечательного офицера Георгия Брусилова, решила сама отправиться в качестве доктора. И недолго ей пришлось уговаривать Брусилова, он согласился, она отправила телеграмму папочке, папочка написал: «Путешествие в Владивосток не одобряю, но решай сама, папа». Ну, она решила сама. И так началась эта очень странная экспедиция. Вышла она тоже, как и Седов, поздновато. Поэтому уже в Карских воротах их ждал лед. Тем не менее, с большим трудом они пробивались дальше в Карское море. Но через месяц, буквально после выхода, судно затерло льдами, и они окончательно вмерзли у берегов Ямала. Ну, никто не расстраивался, решили зимовать, построить на берегу дом, баню. Уже приметили место. Но тут начались ветра. И припай оторвало от берега, и тут они уже начали дрейфовать к северу. Опять никто не волновался, потому что считалось, что льды Карского моря не участвуют в полярном дрейфе. То есть, что они внутри Карского моря там походят, а потом их льды отпустят, и они отправятся себе дальше. Ну, так они думали до тех пор, пока их уже дрейфом не вынесло за пределы Карского моря и не понесло все севернее и севернее. Беспокойство, конечно, стало их уже одолевать. И тут надо отдать должное этой Ерминии, потому что она была не только врачом, она была хозяйкой салона. Она придумывала людям какие-то развлечения. Они играли в игры, ставили спектакли. В общем, не давала им скучать и впадать в уныние. Кроме того, она сделала такую вещь, за которую мы все должны быть ей вечно благодарны. Она купила толстые тетради общие,
каждому члену экипажа, подписала их и дала, велела вести дневники. Поэтому дневники вели абсолютно все. И сейчас сохранилось 3 дневника, я расскажу каких. Можно сопоставить события, можно представить себе, что это было, что за люди участвовали в экспедиции. Да, вот еще что совпадает с двумя капитанами. Последние письма члены экспедиции Брусилова отправили из пролива Югорский шар, в точности, как и Татаринов. Ну что, что было дальше? Наступил 1913 год, они все дрейфовали. К концу лета льды их немного отпустили, и, в принципе, они могли бы пробиться к югу, но на судне не было динамита, ледку, где надо было взрывать. У них был только порох, который для этого не годился. И все стали готовиться ко второй зимовке. Тут произошло еще одно событие. Поссорились капитан и штурман. Капитан Брусилов и штурман Альбанов. Из-за чего они поссорились, точно неизвестно, но известно, что Брусилов очень долго болел неизвестной нам болезнью, почти полгода. И все это время командой всей жизнью на судне руководил Альбанов. И вот когда Брусилов выздоровел и стал возвращаться уже к своим обязанностям, они не поладили до такой степени, что штурман попросил его освободить от обязанностей. И капитан вынужден был согласиться. Об этом есть скупая запись в его дневнике. Он ничего не объясняет. Ну и так пишет, как будто ничего страшного не произошло. Но тем не менее Альбанов, очень опытный полярный моряк, превратился в обыкновенного пассажира, заперся в своей каюте и ничем не занимался, а только думал. И вот, как следует поразмыслив, он понял, что продовольствия на всех не хватит, если они останутся еще на одну зимовку, а потом, скорее всего, и на еще одну, и тогда только в 15-м году их, может быть, вынесет к Гренландии. И он решил идти на юг к земле Франца Иосифа. Именно так и называлась потом его книга. С ним решили идти несколько человек. Он попросил капитана Брусилова выдать ему запасные паруса и какие-то материалы для постройки каяков и саней. Материал ему выдали. Он и еще несколько человек днями и ночами работали, чтобы время не потерять, делали эти каяки и сани своими руками. Отбирали себе необходимые вещи в путешествии. С ними по-честному поделились. Им дали теплую одежду, необходимые приборы, палатку, полевую кухню, продуктов сколько могли, но почти весь их рацион составляли сухари, но тем не менее был и чай, и сухофрукты, и шоколад даже. Ну, поделились, в общем. Почему еще люди торопились? Потому что дрейф сносил их на запад. Если они хотели спуститься к земле Франца Иосифа, то им нужно было ловить момент, чтобы не уплыть дальше, в сторону Шпицбергена. Но тоже неизвестно, когда на этот Шпицберген их вынесет. И вот, наконец, в апреле команда была готова, их проводили, они отправились в путь. Примерно через неделю 3 человека вернулись обратно. Передумали идти пешком. Таким образом, в составе экспедиции Альбанова осталось 11 человек. Через несколько дней погиб один из них, когда пошел на разведку вперед. Видимо, он провалился в какую-то расщелину. Его так и не нашли, хотя искали и ждали несколько дней, но пришлось с ним проститься окончательно. Пошли дальше. Надо вам сказать, что до ближайшего острова было не так уж далеко, чуть ли не 100 километров. Но шли они 2 месяца. Почему это происходит? Потому что полярные льды – это не каток. Это ледяные горы, так называемые торосы. Они еще и скользкие к тому же. Льды постоянно движутся. То есть это и торосы, и разводья. Это очень опасное путешествие. Кроме того, в апреле уже начинается полярный день. И солнце слепит нещадно. Они страдали снежной слепотой, то есть они просто вообще не могли видеть, глаза болели, были воспалены. И там несколько человек, 2 или 3 шли впереди, остальные вслепую шли просто за ними. Настроение, конечно, в компании было очень тяжелое. Альбанов отмечает в своем дневнике, что люди теряют волю, хотят только лежать, отдыхать, не хотят охотиться, ему приходится заставлять их вставать, чтобы идти дальше. Наконец они увидели землю. И 2 человек отправили вперед на разведку. 2 эти человека, фамилии которых Альбанов даже не упоминает в своей книге,
обокрали экспедицию и не вернулись. Они ушли вперед бесследно, взяв очень необходимые вещи, такие как хронометр, бинокль, сухари и так далее. Но что оставалось остальным? Собрались, да пошли дальше. Через 20 дней они достигли этой земли, которая представляла собой просто огромный ледник, на который взобраться было невозможно, как казалось. Но все-таки через некоторое время нашли в нем трещину, и по этой трещине взобрались на плато. И побрели на юг. Вскоре они увидели камни, не покрытые снегом, а кое-где даже скудной растительностью, и гнездовье птиц. Все несказанно обрадовались, стали собирать птичьи яйца, охотиться и решили немножко передохнуть. Там они встретили этих двоих беглецов. Все на радостях их простили, помирились и стали снова одной командой. Таким образом, бинокль и хронометр вернулись в экспедицию. Но из-за того, что те двое бросили остальных, те не могли уже тянуть весь груз, и им пришлось оставить один каяк. И это имело роковые последствия для очень многих из этой экспедиции. Надо еще сказать, что та самая книга Фритьофа Нансена о его путешествии про мыс Флора была известна не только экспедиции Седова, но и была в библиотеке шхуна «Святая Анна». И все ее читали. И даже Альбана взял ее с собой в этот пеший поход. Почему? Во-первых, там было написано, что на мысе Флора их ждет зимовье и продукты, и медикаменты. А во-вторых, там была нарисована карта. И это была единственная карта, которой пользовался пеший отряд Альбанова. То есть они приблизительно только понимали, где находятся. И надо сказать, что они чуть было не промахнулись, их все-таки сносило дрейфом. Они просто вот на самый краешек одного из островов из ФАИ они попали. Это было просто чудо на самом деле, что они не промахнулись. Так вот, на этой благословенной земле, первой, на которую они ступили, они обнаружили гурий. Гурий – это такая пирамида, сложная из камней, которая указывает место, где спрятана банка с посланием. И это было послание экспедиции того самого Фредерика Джексона, который встретил Нансена совершенно неожиданно на мысе Флора. Из этой записки, написанной, конечно, по-английски, они все-таки поняли, где именно они находятся, и сориентировались, как им правильно дойти до этой самой Флоры. Решили разделиться. Их было 10 человек. Пятеро на двух каяках и пятеро пошли пешком. Договорились встретиться на мысе Ниль. Те, кто были на каяках, добрались быстрее. Через несколько часов пришли те люди, которые шли пешком, но пришли уже вчетвером, потому что один из них погиб по дороге после болезней. Они вынуждены были его там и похоронить. После этого Альбанов посмотрел, кто самый слабый, кто больной. У людей болели ноги в основном, это цинга. Тех он забрал в каяк. Сам на втором каяке вместе с матросом Конрадом был. А те четверо пошли опять пешком, и они назначили местом следующей встречи мыс Грант. Началась буря, потом туман. Один из каяков унесло в море, и больше их никто не видел, они пропали без вести. А Конрад с Альбановым тоже отдалились от берега и не видели, в каком направлении им нужно плыть, поэтому решили заночевать на айсберге. Они влезли на ледяную глыбу, затащили с собой свой каяк, укутались в малицу и стали спать. Уснули, а ночью айсберг разломился, и они свалились в ледяную воду. Каким-то чудом они поймали свой каяк, вскарабкались с него, и тут уже разведнелось немного, они могли увидеть землю и добрались до нее через 6 часов с огромным трудом. И тут уже они поняли, что ждать своих друзей на втором каяке бесполезно, и они отправились к мысу Флора. Вскоре они его достигли. Это произошло 22 июня 1914 года. И там ждало их, конечно, огромное счастье, потому что они действительно увидели склады продовольствия, медикаментов, хороший, довольно теплый дом. Но Альбанов тут же заболел, он слег. А Конрад, через несколько же дней, едва придя в себя, он отправился обратно на мыс Грант, где они не дождались эту пешую часть экспедиции. Но опять никого не нашел. Он вернулся, и они стали готовиться к зимовке. И тут, конечно, не могу я не отметить, как Альбанов описывает общую обстановку этого лагеря. Все было завалено мусором, просто все. Им пришлось, прежде чем
да, разбирать продукты и утеплять дом, разгребать эту помойку. Потому что несколько экспедиций, которые останавливались там и жили по несколько месяцев, а то и годами, совершенно не заботились о том, куда им деть старые консервные банки, какие-то старые, там, я не знаю, паруса, одежду, и все это свалилось как попало. Это, конечно, я не ожидала, что это проблема мусора в Арктике началась так давно. Так вот, готовились они к зимовью. А тем временем судно «Святой Великомученик Фока» с экспедицией Седова, но, к сожалению, уже без самого Георгия Седова, движется к мысу Флора. И вдруг они видят человека на берегу. Не веря своим глазам, они вглядываются. Тот начинает махать им рукой, спешно отвязывает каяк и плывет им навстречу. Оказывается, что это был сам Валериан Альбанов, который вскарабкался по трапу, и первыми его словами было, после того, как он представился: «Помогите, пожалуйста, найти наших четверых товарищей, мы потеряли их на мысе Гранта». То есть он не оставлял мысли их спасти. Ну, что было дальше? Конечно, набрали топливо, пришлось разобрать несколько построек, забрали Конрада, забрали все, что было им полезно, часть, конечно, оставили следующим экспедициям, и отправились к мысу Гранта. Но ледовая обстановка тогда была не та, что сейчас, и льды не позволили подойти близко к берегу. На выстрелы никто не откликался, поэтому экспедиция не могла больше медлить. Все оставили как есть и отправились к Большой Земле. Чем все это закончилось? Шел 1914 год, началась Первая мировая война. Как только Конрад и Альбанов вернулись в Россию, они тут же отправились в армию. И Валериан Альбанов погиб в 1919 году во время гражданской войны. А Конрад, который тоже вел дневник, но не публиковал его, в отличие от Альбанова, очень скупо и неохотно рассказывал о днях экспедиции на Святой Анне. В частности, о Ермине Жданко он говорил, что это была женщина редкого такта и ума, и что вся команда боготворила ее, но она никому не отдавала предпочтения. А в 1940 году, когда Конрад скончался, его вдова передала его дневник в музей Арктики. И сейчас он опубликован, его можно прочитать в сети. Но для меня загадка, почему Каверин не взял очень важное обстоятельство двух из этих трех экспедиций – участие женщины. Но надо сказать, что это было первое в истории участие женщины в полярной экспедиции в качестве не жены одного из участников, а самостоятельного члена экспедиции со своим заданием. Ерминия Жданко, вот как я уже говорила, была врачом, и там некоторые другие тоже задачи выполняла. А у Русанова в команде была его невеста Жульетта Жан, которая тоже выполняла обязанности врача и также занималась фотосъемкой. Жульетта, так же как и Ерминия, к сожалению, погибла. Но вы знаете, что Каверин был не первым советским писателем, который воспользовался всеми этими сюжетами. А первым был Борис Пельняк, который уже в 1927 году опубликовал повесть «Заволочье». Я вам ее очень рекомендую прочитать. Она прекрасно написана, и она такая очень острая, в духе вот революционной литературы. Совсем другая эпоха, это 20-е годы. В 30-х уже все начали бронзоветь, а в 20-х все было очень молодо и живо. И вот в этом «Заволочье» Пельняк, во-первых, прямо упоминает все эти экспедиции, он прямо рассказывает про эти чудесные спасения на мысе Флора, но он также и воссоздает в своей вымышленной экспедиции ситуацию, когда на зимовке остаются мужчины, и среди них одна женщина. Он считает, что это просто беда бедой, просто роковая какая-то женщина, которая обязательно приведет к гибели всей экспедиции. И вот он моделирует эту ситуацию, как могло бы быть. И его персонаж женский совершенно непривлекательно. То есть это такое существо, на которое мужчины не обращали никакого внимания во время плавания. А вот когда они остались на зимовку в замкнутом пространстве, она стала идеей фикс для них всех. И они готовы были пристрелить друг друга, чтобы только она никому не досталась. И руководителю экспедиции пришлось в конце концов пристрелить саму эту женщину.
Еще эта повесть интересна тем, что она очень открытая. Там есть какие-то сюжетные линии, персонажи, которые не участвуют в основном действии, но будет фантазию и могут быть продолжены в нескольких других произведениях, даже кажется. Если будете читать, обратите внимание на другой женский персонаж. Это девушка, такая очень рафинированная, которая живет в Лондоне, запоем читает книги про ЗФИ и мечтает вернуться в Россию. Это русская, по всей видимости, девушка, которая оказалась в эмиграции и мечтает вернуться на родину. И вот эта вот странная такая таинственная незнакомка – это персонаж, который вы найдете в фильме «Красная палатка». Вот, вы посмотрите, и вы поймете, о ком я говорю. Я надеюсь, что о «Красной палатке» мы сделаем отдельный выпуск и о палатке, и об экспедиции, по сюжету, собственно, который фильм и снят. Фильм сам по себе очень интересный. Борис Пельняк вообще был интересной фигурой. Он был руководителем Всероссийского союза писателей. Но в 1938 году его арестовали и вскоре расстреляли. И в этом же году, такое вот совпадение, Вениамин Каверин начал писать свой роман «Два капитана». Но это была уже совсем другая эпоха. Уже состоялись все главные советские арктические экспедиции. Уже и челюскинцы, и папанинцы, и ледокол Сибиряков уже прошел в одну навигацию вот этот северо-восточный путь. И, кстати, это обстоятельство упоминается в повести «Два капитана», что вот Сибиряков совершил тот путь, который должен был совершить Татаринов, о чем он мечтал, собственно. И поэтому «Два капитана» — это переваренные все вот эти экспедиции, которые превращаются в миф. И там рождаются такие важные, ну, архетипы, то, что как бы должно быть в любой полярной экспедиции. Это, ну, например, команда разделяется на две части. Одни остаются, другие идут. И вот тут вот начинаются поиск одной части, другой, кто о ком что знает, кто куда почту передает. То есть экспедиция разделена. Это раз. Второе. Это как какой-то враг, который мечтает погубить героя экспедиции. И этого человека всю жизнь потом мучает совесть. Мне кажется, что этот мотив взят от экспедиции Нобеля, которая состоялась в 1928 году. И Нобеля весь мир потом много лет обвинял в том, что он неправильно поступил во время спасения этой экспедиции. Вы об этом узнаете из фильма «Красная палатка», если вам лень читать. Вот еще что важно. Чтобы экспедиция считалась героической, она не обязательно должна быть успешной. Например, да, в реальной жизни это Челюскинская экспедиция, которая была просто провалом, но превратилась в триумф во время спасения этой экспедиции. Как себя вели те, кто потерпел крушение, как вели себя летчики, которые вывозили людей там, по несколько человек. Вот это триумфальное возвращение экспедиции на поезде через всю страну. Ну, это было просто, если вы видите кадры кинохроники, ну, это сопоставимо только с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Это просто колоссально. Ну и в данном случае с этим Татарином то же самое. Экспедиция потерпела полный крах, все погибли, но тем не менее она героизируется, потому что у человека были великие цели, он сделал все для того, чтобы их достичь. Ну вот не все получилось у него, даже почти ничего, тем не менее он герой. И, наконец, появился отдельный жанр – поиск пропавшей экспедиции, потому что, собственно, «Два капитана» – это история вот этой поисковой экспедиции. Полжизни главный герой ищет следы экспедиции Татаринова. Реальная жизнь тоже способствовала героизации вот этих поисков. Как я уже говорила, это челюскинцы, потом кого только не спасали, и Нобеля спасали. Интересно, что именно идея поиска пропавших экспедиций оказалась очень стойкой. И даже в 21 веке люди продолжают искать пропавшие экспедиции. Я имею в виду сейчас экспедицию по следам двух капитанов. В 2010-2011 годах было проведено две экспедиции по поиску той части отряда Альбанова, которая шла пешком и не дошла до мыса Гранта. И вот замечательные люди под руководством Олега Продана на вертолетах пролетели на ЗФИ и отправились тем же самым маршрутом, который описан у Альбанова, прям точно таким же маршрутом. И они понимали, что это единственный способ
найти, если есть какие-то следы, то найти их можно только так. И они их действительно нашли. Это была единственная результативная экспедиция по поиску остатков экспедиции Святой Анны. Единственная. Что же они нашли? Они нашли человеческий скелет, личные вещи, ложку, часы и, что самое поразительное, дневник. И это третий дневник экспедиции Брусилова. То есть первый, опубликованный в виде книги Альбанова, второй, не опубликованный, но переданный вдовой в музей Арктики, Конрада, и третий, пока неизвестно точно, какого члена экспедиции, потому что, конечно, он сильно поврежден, этот дневник. Вы представляете, сколько лет прошло? 100 лет! Это снега, ветра, все что угодно, но в камнях все-таки он сохранился, и большую его часть можно прочитать. Это, конечно, потрясающая история. И мы приглашали в Дарвиновский музей участников этой экспедиции, и они показывали нам фильм, который снят из документальных кадров, составлен. Там большую его часть составляет рассказ об экспедиции Брусилова и небольшая, но очень важная часть про, собственно, их экспедицию, как дело было. И вы тоже можете этот фильм посмотреть. Но я хочу вам сказать, что на этом дело-то не закончилось. Найдя следы вот этого отряда, ребята решили все-таки вернуться к Святой Анне и понять, где можно искать ее, ну, какие-то руины, куда их могло вынести. И для этого Олег Продан придумал установить буи с GPS-маячками и отслеживать их движение вместе с дрейфом льдов. Это непростая задача, там нужно вовремя батарейки менять, отслеживать это все. Во время проверки этих буев в апреле 2016 года Алексей Фролов, Михаил Фарих и Олег Продан разбились на вертолете. Они попали в туман и разбились о скалу острова Белый. Арктика до сих пор остается очень опасным местом, очень сложным для навигации и на воде, и в воздухе. Но тем не менее исследования продолжаются. Если вы помните, в прошлых роликах я рассказывала об экспедициях яхты «Альтер Эго». Это комплексные экспедиции. И в них, в частности, участвовали те, кто ищет Святую Анну. И там произошло удивительное событие. Напротив мыса Флоры стояла яхта «Альтер-Эго». И участники экспедиции исследовали дно. И вдруг Александр Чичаев увидел нечто, напоминающее какой-то продолговатый предмет. В общем, после всех проверок оказалось, что это затонувшее судно «Эйра», еще одного удивительного просто исследователя из Великобритании, Ли Смита, который первым высадился на мысе Флора и построил там первое зимовье. А Джексон был уже вторым. И потом уже вся эта история с удивительными встречами на мысе Флора. И на его же глазах эту бедную «Эйру» затерли льдами, и она утонула. И вся команда вынуждена была зазимовать на мысе Флора. Вот такая удивительная история. Искали Святую Анну, а нашли Эйру. Если вам интересно, мы можем поговорить и с Александром Чичаевым, если он согласится, конечно, о том, как все это произошло, и с Марией Гаврило, руководителем этих комплексных экспедиций, которая тоже может рассказать много интересного. Она, кстати, является специалистом по белой полярной чайки, которую я обозвала приполярной в прошлом ролике, за что прошу у нее, у Марии Гаврило и у чайки прощения. А вас сегодня разбудил крик белька гренландского тюленя. Если это можно назвать криком.

0: Как закончить-то? А вас сегодня разбудил белёк и ласковый медведь.
1: Они все стали друг за другом там следить, знаешь?
2: Ну, ты это рассказывала, да.
1: Ну, чтобы они друг друга не перестреляли, начальник экспедиции перестрелил эту тетку. Вместе с ее каким-то там, ну, кавалером удачно. Ну, а что оставалось делать? И он еще причем такой... Без тени угрызений совести. Ну, 20-е годы, это все-таки другая эпоха.
3: А где это? Да, пристрелил?
1: Да, он приходит к своему другу там, тоже ученому. И говорит, слушай, как ты думаешь, меня не осудят команда? Он говорит, ну, у тебя же не было другого выхода. Ну, в общем, да, говорит, не было. Ну, все. Люди были грубые, они, понимаешь? Как, вот так надо, да? Так микрофон? Ну не туда же действительно. Я как это, прямо по бумажке, все серьезно, я прям сценарий написал, чтобы не забыть, что, зачем. А ты придумал, кто нас будет будить?
3: Вот, белёк гренландского тюленя, фон лежбища, а вот он орёт.
1: Какой хорошенький! Так, я себе сейчас напишу. Белёк. Ой, какой зайка!
3: Это он еще не начал.
1: Вот. Знаешь, на кого он похож? Семейство Адамс, помнишь, там был кузен Ит?
3: Да.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Чтобы Новый год наступил,
2: нужно, чтобы зажглась новогодняя елка.
1: Чтобы были сюрпризы.
3: Внеплановая остановка.
1: И чудеса.
4: Алиса, включи камин.
5: Алиса, включи новогоднюю музыку. Алиса, раз, два, три, елочка, гори.
1: Дарите чудо с Алисой.
6: Добрый день, друзья. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Признаюсь, свежие новости не всегда нас радуют. Начнем с печальной. Российские космонавты не скоро окажутся на поверхности Луны. Дело в том, что буквально на днях советник гендиректора Роскосмоса Олег Горшков объявил, что создание тяжелой ракеты-носителя для полета человека на Луну у нас откладывается. Ну, собственно, такая ракета еще не создана ни в одной стране, но работа над ними идет. Илон Маск уже почти закончил испытание своей тяжелой ракеты Starship, а подобную, немного более слабую ракету делают в Китае. Роскосмос тоже обещал сделать нам тяжелую ракету для полета экспедиции на поверхность Луны. Но, как видите, не получается. Хотя ровно год назад, в ноябре 2023 года, генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев обещал, что российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 40 год. То есть уже тяжелая ракета на тот момент должна была быть к 31 году готова. Правда, по прошествии нескольких месяцев, в апреле нынешнего года, вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что летные испытания сверхтяжелой ракеты запланированы на 33 год. Но запланированы, заметьте. Ее создание обойдется в 600 миллиардов рублей. Ну, казалось бы, сумма сверхъестественная – 600 миллиардов рублей. Однако чудес не бывает. Это действительно очень сложный проект, очень дорогой, и никому он дешево не обходился. Первая сверхтяжелая ракета была создана в Соединенных Штатах – «Сатурн-5», на котором летали на Луну. Давайте сравним. В ценах современного доллара на 2023 год один запуск «Сатурна-5» обходится, ну, тогда обходился, в 1,5 миллиарда рублей. А вся программа по созданию ракеты «Сатурн-5», по ее эксплуатации, около 30 запусков было, в 50 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше современных 600 миллиардов рублей. Таким образом, мы бы еще сэкономили некоторые деньги на создание своей сверхтяжелой ракеты, но, очевидно, у нашего бюджета и этих денег в ближайшие годы не найдется. Откладываем полет на Луну. Пока посмотрим, как на Луну будут летать космонавты и тайконавты других стран. У астрономов прошлого были очень красивые приборы. Например, вот такой экваториум, который использовался для определения положения Луны, Солнца и других небесных тел, или планисфера, которая помогала определять момент восхода и захода различных объектов на небе. У современных астрономов уже меньше профессиональных атрибутов. Большая часть работы происходит у экранов компьютеров. Но это не повод забывать о романтике нашего дела. Белорусский бренд «Хвилина» вдохновился эстетикой звездных карт и создал коллекцию часов «Universum». Посмотрите, какая красота! Кстати, эта коллекция была отмечена 3 наградами на международных конкурсах дизайна в Европе и в Америке. За основу концепции взята геоцентрическая система мира, ну, то есть та, в которой Земля – это центр Вселенной. Дизайнеры бренда решили почтить наследие. И в левой части циферблата показали звездную карту 9 века. Ну, сейчас-то мы знаем, что планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца. И вот она, правильная последовательность небесных тел на правой стороне циферблата. Помимо впечатляющего дизайна, у этих часов японский механизм Seiko, корпус из нержавеющей стали, сапфировое стекло, ну и ремешки из натуральной кожи. Коллекция лимитированная. Каждая модель изготовлена в 365 экземплярах. Кстати, у Хвилины еще много коллекций, связанных не только с космосом. У каждой своя легенда и своя философия. А сейчас у бренда скидки до 20% на все коллекции специального новогоднего каталога. Можно легко подобрать часы и себе, и в подарок близким на Новый год. С доставкой по всему миру. Приобрести часы Хвилина

поверхность Луны. 5 километров над поверхностью Земли, там очень холодно. Перламутровые пониже, где-то на высоте 25-30 километров. Но на Марсе атмосфера такая разреженная, она соответствует нашей стратосфере. И, в общем-то, не ожидалось там каких-то аналогов наших облаков, но оказалось, что да, там есть аналоги и перламутровых, и серебристых. В чем особенность перламутровых? На них, на их рисунке видны довольно четкие цветные полоски. Такое впечатление, что вы смотрите на источник света, ну, солнечный свет, сквозь дифракционную решетку. И она, как призма, дифракционная решетка, также работает, преломляет свет и разделяет белый солнечный свет на отдельные цвета спектра от голубого до красного. Но это значит, что кристаллики льда или капельки воды в этих облаках имеют примерно одинаковый размер и очень хорошо рассеяны, не накладываются друг на друга. Облако такое совсем уж полупрозрачное, и оно работает как аналог дифракционной решетки. И тогда мы видим вот эти чередующиеся полоски красного, зеленого, желтого, синего и так далее. И дальше следующий спектр, еще один спектр, ну, как у дифракционной решетки. Кто смотрел в физических лабораториях дифракционную решетку, тот знает. Красивые облака. Чем же они привлекли астрономов? Дело в том, что по самому факту их появления мы можем судить о температуре. Они образуются при температуре ниже минус 80 градусов по Цельсию. То есть сразу можно сказать, что на этих высотах определенная температура уже нам понятна. Затем структура облаков зависит от того, как воздушные потоки движутся, пересекаются и какие волны возникают на границе разных воздушных потоков. А мы часто видим, например, перистые облака. Вот особенно, когда летишь на самолете, видно у них такая периодическая структура, как будто волны на поверхности воды или песка в пустыне. Облака тоже ведут себя таким же образом. Чуть поднялись, и кристаллики выпали из пара. Чуть опустился поток воздуха, там потеплее, они растаяли. И вот такая структура видна. И по форме облаков на Марсе мы можем судить о том, с какой скоростью и какие воздушные потоки там движутся. Вот такой, можно сказать, полезный научный инструмент, научный прибор в виде перламутровых облаков мы обнаружили на Марсе. Это редкое, но очень красивое явление. Из космоса получен радиосигнал. Ну, что в этом нового? Мы из космоса постоянно получаем радиосигналы, но это периодический сигнал. Да и в этом ничего нового нет. Мы периодически получаем, например, от быстро вращающихся нейтронных звезд. Они излучают периодические сигналы, потому что вращаются и как маячки посылают на нас свой радиопучок. Ну, как маяк посылает пучок света. Обычно нейтронные звезды вращаются быстро. Иногда они делают 1000 оборотов в секунду, иногда десятки оборотов в секунду, ну, иногда несколько оборотов в секунду. Но тот радиосигнал, о котором я говорю, приходит раз примерно в 3 часа. Что-то слишком большой период вращения для нейтронной звезды. Да и длится сигнал долго, от полуминуты до минуты, с периодичностью примерно в 3 часа. Сначала подумали, что это старая нейтронная звезда, что ее вращение уже затухает, что оно почти остановилось, и она делает один оборот за несколько часов. Но расчеты физиков показывают, что при такой низкой скорости вращения она бы вообще ничего не излучала. Другая идея связывает этот радиосигнал с белым карликом. Белые карлики, вообще говоря, медленнее вращаются. Они более толстые, чем нейтронные звезды. Естественно, медленнее вращаются и могут делать оборот за несколько десятков минут, а может быть и за часы. Но непонятно тогда, почему они излучают, какой механизм генерирует радиоволны. Выяснилось, что тот объект, от которого идет радиосигнал, на самом деле двойная звезда. Там рядом с белым карликом, он там есть, находится красный карлик, маленькая, но, в общем-то, обычная звезда. И вот в этой паре, скорее всего, 3 часа – это орбитальный период.

0: то есть период их взаимного обращения по орбите. Орбита, скорее всего, вытянутая, и время от времени белый карлик подходит поближе к красному карлику, перехватывает определенные порции вещества, которые с красного карлика на белый падает под действием его притяжения, и в этом веществе, в этой плазме, генерируется радиосигнал. Вот такая парочка, которая показала, что астрофизика – очень разнообразное дело. Можно встретить в природе разные сочетания разных объектов, и каждый раз это дает какие-то новые сведения об устройстве Вселенной. Если вы хотите более оперативно узнавать космические новости, следите за нашим телеграм-каналом. Ссылка в описании. На сегодня это все новости. Следите за нами.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Да, наука определяет наше будущее, открывая новое. Глядя внимательно на то, чем она занимается, можно получить некоторые представления о том, что нас ждет. Но с этим связана вот какая глупость. Так называемое планирование самих научных открытий. Чиновники желают знать, что именно откроет профессор X или доктор Y через 2 или через 3 года или даже через 5 лет. При этом весь имеющийся опыт говорит, что даже когда имеются веские основания ожидать научного прорыва в том или ином направлении, невозможно точно предсказать, кто что когда сделает. Нечто ключевое случится, скорее всего, случайно. Подробности научного открытия описать заранее нельзя по той очевидной причине, что если вы уже знаете, какое открытие и, главное, как вы сделаете во втором квартале 2015 года, то с какой стати вам ждать до 2015 года? Чего ждать? Что это открытие сделает кто-нибудь другой? Простое вроде бы рассуждение, но смысл его все сильнее и сильнее ускользает от чиновников, которые берутся руководить развитием науки примерно так же, как постройкой автострады. Дело, конечно, тоже прекрасное, только условия разные. Да, автостраду можно к третьему кварталу дотянуть до следующей реки и начать строить мост. Но она прокладывается по известной карте. В науке же карта неизвестна. И кратчайший путь может найтись и часто находится не совсем там, где его ожидали. Желающим зарегулировать научные исследования, требуя их планирования в мелочах, а число таких желающих, к сожалению, растет, причем более-менее во всем мире, я хочу сказать, что они вполне возможно прокладывают трассу в никуда. Всем остальным добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела теоретической астрофизики Астрокосмического центра Физического института Российской академии наук Елена Владимировна Михеева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики Московского государственного университета и заведующий отделом внегалактической астрономии Государственного астрономического института имени Штернберга Московского университета Анатолий Владимирович Засов. Здравствуйте и большое спасибо, что нашли время прийти сюда. Науке как будто бы мало парадоксов, которые подсовывает нам сама природа. Так нет же, заметна тенденция обсуждать парадоксы, созданные в каком-то смысле искусственно, в рамках самой науки. Каждый раз, когда мы обсуждаем суть парадокса или суть кажущегося парадокса и кажущееся нарушение так называемого здравого смысла, мы начинаем лучше понимать, в чем состоит этот самый здравый смысл. В качестве первого действия, совсем не парадоксального, я предлагаю посмотреть сюжет.
2: Скорость света, как многим хорошо известно, почти 300 тысяч километров в секунду. Точнее, 299 792. В час это, между прочим, больше триллиона километров. Вот что такое свет. Далее пойдут цифры не столь великие, ибо они звуки. В общем-то, сравнивать смешно. 333 метра. Даже не пигмей по сравнению с великаном. Букашка, микроб, вирус. Давайте попытаемся хоть чуточку его возвысить. И для начала отметим. Говорилось о скорости звука в воздухе. А вот в кирпичной кладке 3,5, в граните почти 4, в стали 5 километров в секунду. То есть звук уже не в 900 тысяч раз тихоходнее света. Всего-навсего в 60 тысяч. Слабые утешения, и в силе остаются вздохи из популярного некогда четверостишья, когда модно было стремиться к звездам и оттого сетовать. Это почти неподвижность и мука мчаться куда-то со скоростью звука, зная прекрасно, что есть уже где-то некто летящий со скоростью света. Но понимая, насколько трудно продраться сквозь цифры, без них не обойтись. Продолжим. Представим себе, что где-то в мироздании существует очень плотное вещество. Легко догадаться, что чем плотнее оно будет, тем быстрее побегут по нему звуковые волны. Причем перспектива вроде бы неплохая, ведь даже в земных условиях, не прибегая ни к каким суперматериалам и особым ухищрениям, повысили скорость звука в 15 раз. От воздуха к стали перешли и значимого результата добились. А кто знает, какие плотности существуют в глубинах дальнего космоса? Вернее, кто знает, употребили для красного словца, знаем уже сейчас. В школьных учебниках приводятся примеры о наперсточном объеме звездного вещества по массе равного паровозу. Ни о каком практическом применении столь быстрого распространяющегося звука речь пока не идет. Так, чисто теоретические рассуждения. Но вспомним, нет ничего практичней, чем хорошая теория. Это, между прочим, замечательный немецкий ученый сказал Густав Кирхгоф. Знаток математики, он обладал редким умением плодотворно прилагать ее формулы к труднейшим вопросам физики. Правила Кирхгофа, иногда их в ранг законов возводят, позволяют рассчитывать любые электрические цепи. Их до сих пор в школьных курсах изучают. То ли правила, то ли законы, какая разница? Чисто теоретические рассуждения, которые он заставил работать в русле практического применения, в поверхностных уточнениях не нуждаются.
0: Так уж прозвучало, что парадоксально хотим сравнить две вещи. Значит, мы привыкли, что вот молния блеснула, а потом нужно считать секунды, пока гром придет. Потому что скорость света почти бесконечна, а скорость звука, ну, мы знаем, какая она. И вот мы узнаем, на каком же расстоянии, собственно говоря, ударила молния. По-видимому, тот парадокс или потенциальный парадокс, который здесь возникает, а могло ли бы случиться наоборот? Ну, может быть, надо начать с того, что свет, на самом деле, все-таки распространяется не мгновенно, а с очень большой скоростью. И, насколько я понимаю, Гаусс первым пытался измерить. Вообще, идея, что свет распространяется не мгновенно, это тоже идея такая нетривиальная.
1: По спутнику Юпитера Ио был давно уже определена скорость света по запаздыванию. Кажущемуся запаздыванию спутника на орбите вокруг планеты, когда меняется расстояние между Землей и Юпитером, был впервые, Омер получил оценку достаточно...
0: Кто получил?
1: Омер. Значит, достаточно близко к современной скорости света. Вот. Гаусс – это уже другое. Это уже
0: когда это удалось сделать? Вот.
1: Это 18-й век.
0: Да.
1: То есть это все давно достаточно. Вот. Другое дело, что там никаких лабораторных экспериментов не было, которые могли бы это проверить.
0: Гаусс пытался, я так понимаю, какие-то буквально свет посылать.
1: Это уже такой полутеоретический подход, уже попытки, которые не привели к существенному, так сказать, здесь, по-моему, сдвигу в этом вопросе. Потому что скорость света, она точно стала измеряться только тогда, как появились возможности лабораторных, через ячейки Кера, лабораторный эксперимент.
0: Идея того, что скорость света конечна, идея, которая совершенно не очевидна, потому что очень быстро происходит.
1: Идея витала в воздухе, и вообще, так сказать, считалось, что любое взаимодействие должно иметь какую-то скорость распространения. Пытались найти скорость света,
0: Если гравитация распространяется по Ньютону, мгновенно распространяется.
1: Вот это Лаплас пытался найти скорость, нашел в миллион раз больше скорости света.
0: Да?
1: Да, там в миллион с чем-то раз больше скорости света, исследуя орбиту Луны. Уже потом стало ясно, что он действовал в рамках ньютонской механики. А если учесть, так сказать, поправки общей теории относительности, то там получается та скорость, которая нужна. Скорость распространения гравитации такая же, как у света.
0: Я абсолютно смущен, потому что я привык думать, что поправки общей теории относительности в земных условиях, близких к земным условиям, крайне малы. А когда вы говорите, что они дают, их учет или не учет, дает разницу в миллион раз, мне трудно это согласовать с моей верой в разумное, доброе вещи.
1: Вы понимаете, просто это все было основано на наблюдениях Луны, орбита которой была известна достаточно точностью. И если у нас есть запаздывание в сигнал, то мы как бы чувствуем гравитацию Луны не там, где она сейчас есть, а там, где она там была немножечко раньше. в зависимости от того, какой свет, сколько свет или сколько гравитация, или, вернее, изменение гравитационного поля как быстро распространялось. Вот. Это была конкретная задача.
0: То есть Луна, которая вызывает прилив, измеряется скорость, с которой она приманивает воду. Но не сила, а скорость, как распространяется.
1: Да, это. Скорость, как распространяется гравитация. В противном случае Луна двигалась бы не по, тому, не по орбите, не по эллипсу, по которому наблюдается. Вот Лаплас получил миллион раз больше скорости света. И именно на место вот, ситуация разрядилась только тогда, когда стало, уже стали использовать ОТО.
0: А роль скорости света за пределами Земли, она определяет, насколько вы согласитесь с утверждением, что она определяет в первом приближении вообще все. Вообще все. Она определяет все. Она определяет, свойства Вселенной.
3: Нет, важно.
0: Берем отверточку и на регулировке Вселенной начинаем поворачивать ручку скорости света. Сначала делаем ее очень-очень большой, как лапласовскую, в миллион раз больше. Что происходит со Вселенной? Есть способная возможность ответить на этот вопрос? Без запускания мощного компьютерного моделирования, к чему, я знаю, астрономы нынче крайне склонны.
1: Надо сначала понять, что называть скоростью света. Там, в вакууме, это в нерасширяющемся евклидовом пространстве. Только так вот можно говорить о константе.
0: Где мы можем измерять скорость света? Давайте начнем с вакуума. Если мы начнем с вакуума, то что?
3: Честно говоря, трудно сказать, потому что...
0: Видимые звезды, это как-то повлияет на то, что я вижу в космосе или нет? На горизонт, который я знаю...
1: Объяснить современный мир, если мы изменим скорость света, то нужно к нему подогнать изменения и других мировых констант. В противном случае все рассыпется.
0: Тем самым вы косвенно согласились с утверждением, что скорость света более-менее определяет... в первом приближении все.
1: Один из ключевых параметров Вселенной, конечно.
0: Например, я очень хочу пофантазировать. Если бы скорость... что вам проще? Если бы она была маленькой, например, то что было бы с нашей Вселенной?
3: Честно говоря, мне трудно на эту тему рассуждать, потому что у меня обычно скорость света равняется единице, и я таким вопросом не заморачиваюсь.
1: Удачный выбор системы.
0: Смотрите, при очень большой скорости света понятно, что это было бы везде действовало бы ньютоновское приближение, и мир был бы скушен. Были бы первые после ньютоновской поправки, наверное, да? Так?
1: Нет, вы знаете, константы, в которые входит и скорость света, и гравитационная постоянная, и постоянная планка, они тоже поползут, если изменить только одну скорость света. Поэтому я бы не рискнул вообразить, что бы тогда было.
0: То есть вы говорите примерно следующее, свойства атома изменились, да?
1: Да, конечно, да.
0: Свойства атома, и, наверное, не было бы ничего в том числе.
1: Вот. Не знаю, что-то было бы, конечно, но если бы остались там звезды, допустим, и галактики, то мы бы видели бы их, в общем-то, совсем другими, и наше зрение должно было бы приспособиться к новой скорости.
3: Я думаю, что на самом деле последствий было бы множество. Да. Но так вот сказать сразу...
0: Сходу трудно сказать. Исключительно приятно пофантазировать. Вам когда-нибудь задавали раньше такой вопрос?
3: Нет, никогда.
0: И я его никогда никому не задавал, потому что он никогда не приходил мне в голову.
3: Что было бы, если бы скорость света была другой?
0: Да, шевелим ручку, крутим ручку на...
3: Обычно шевелят другие вещи, шевелят какие-то другие константы, типа масса протона, или масса нейтрона, или масса электрона.
0: Так? И получается каждый раз плохо, наверное.
3: Да.
0: Каждый раз плохо.
3: В зависимости от того, насколько сильно шевелить. Если чуть-чуть, то можно обойтись. А если в два раза, я думаю, последствия будут
0: фатальными. То есть никогда не балуйтесь, пожалуйста, надо ребенку сказать, чтобы никогда не баловался с настройками Вселенной. Потому что весь мир может посыпаться.
1: Но реально можно уменьшить скорость света. Пожалуйста, заходите в среду.
0: Да.
1: Окунайтесь в бассейн, там скорость света другая.
0: Да.
1: Конечно.
0: Давайте уменьшим совсем сильно. Какие возможности у нас есть для уменьшения?
1: Большой коэффициент преломления, скорость света можно, конечно, уменьшить. Можно уменьшить настолько, что его можно будет перегнать с помощью каких-нибудь средств, элементарные частицы, которые будут перегонять скорость света. Мы их просто наблюдаем.
0: Перегнать, в смысле, обогнать свет.
1: Да, мы же наблюдаем такие частицы в атмосфере. В атмосфере скорость света немножко ниже, и энергичные электроны его обгоняют и светятся.
0: А продолжим сразу после следующего сюжета.
2: Фантастика, естественно, давно освоила субсветовые скорости. Подчеркиваем, субсветовые. Это означает близкие к световым, но за границу запредельного не заступала. Во-первых, великий Эйнштейн не велел, а во-вторых, максимальной скорости свет достигает в вакууме. Чем плотнее среда, тем луч медленнее. Иначе говоря, скорость света в среде всегда ниже скорости света в вакууме. Любопытно. Физические объекты в этой самой среде могут обгонять свет. Но не с рекордной скоростью, естественно, а с той скоростью, с которой ему разрешает передвигаться окружающая реальность. Но она всегда ниже скорости света в вакууме. Так происходит, например, в охлаждающей жидкости ядерного реактора. Через воду проходят электроны, выбитые квантами со своих орбит, со скоростью большей скорости света в воде. При этом всегда возникает излучение Вавилова-Черенкова. За открытие этого эффекта, названного по имени первооткрывателей, им была присуждена Нобелевская премия. И несмотря на столь высокую награду, оптимизмом от эффекта не веет. По-прежнему скорость света в вакууме не превзойдена даже теоретически. По-прежнему в силе запрет на ложные теории относительности Эйнштейна. Тем не менее физики продолжают стучаться в наглухо запертую дверь. Теоретические модели существуют. Одна из них, к примеру, разрешает особый вид искривления пространства-времени. Но даже в этом сверхэкзотическом варианте требуются области пространства с отрицательной плотностью энергии. Верится с трудом. В гипотезах существуют и элементарные частицы, которые выигрывают соревнования в беге со скоростью света. Одни могут иметь положительные значения массы и энергии, другие нет. Впрочем, скрываются они за таким непроницаемым частоколом мудреных формул, что оставим физикам обсуждать эту проблему. Правда, есть гипотезы и более понятные. К примеру, скорость света в вакууме не является константой. Ее значение может изменяться с течением времени. По наиболее распространенной вариации этой гипотезы предполагается, что в начальные этапы жизни нашей Вселенной скорость света была значительно больше, чем сейчас. Соответственно, раньше вещество могло двигаться со скоростью значительно превосходящей скорость света. Но что же общего во всем, что мы попытались подчеркнуть в этом сюжете? Все гипотезы изобилуют внутренними противоречиями, требуют глубочайшего пересмотра немалого числа физических констант. И даже по незнанию, не очень-то вникая в заум формул, видишь. Постулат о том, что скорость света в вакууме есть предельная скорость, не всегда верен. А ведь он уютно прижился в умах и физиков, и людей весьма далеких от замечательной и умной науки.
0: Двигаться быстрее скорость света можно?
3: Ну, если это скорость света в вакууме, то, наверное, вряд ли.
0: Вот нельзя?
3: Нет.
0: Нельзя?
3: Нет.
0: Нельзя разогнаться?
3: Нельзя двигаться.
0: То есть нельзя даже... Видите, вот как? Частица, которая летит со скоростью света, как меня учат, она не разгоняется никогда до скорости света. Она рождается таковой, уже летящей со скоростью света.
3: Безмассовая частица?
0: Ну так, она по необходимости безмассовая, да, из-за этого. Если я рождаюсь уже летящим со скорости, больше скорости света, то какая беда наступает?
3: А вы частица?
0: Ну, хоть кто-нибудь, кому вы дадите такую возможность?
3: Если это безмассовая частица, пожалуйста.
0: Она летит быстрее, может лететь?
3: Нет, она летит со скоростью света.
0: Хочу, чтобы было быстрее скорость света. Тахион хочу.
3: Я думаю, что такую придумать теорию можно.
0: А беда? Случится какая-то?
3: Я думаю, что бед будет много.
0: Ну, какая-нибудь, например. Все умрут или что-нибудь еще?
3: Ой, насчет «все умрут» это вряд ли, потому что, исходя из того, что мы живы, дело не в этом. Либо частица не умеет бегать со скоростью больше, чем скорость света.
1: Нет, это достаточно искусственное, то, что вы предлагаете, потому что скорость света вошла как мировая константа, как предельная скорость. Как то, что обозначается c в знаменитых уравнениях Эйнштейна, это просто константа, которая совпала со скоростью света. Она могла и не совпасть.
0: Конечно,
1: могла не совпасть. Это просто предельная, так сказать, величина, это имеющая размерность скорости, и она именно определяет тот предел. А почему он не превышается? На самом деле, в специальной теории относительности, в первых работах, которые Эйнштейн писал, там вообще там даже нет формулы E равно mc квадрат. Там потом, чуть-чуть позднее, он к этому пришел.
0: Сейчас, а формулы... Можно на секунду, извините, перебью? Просто раз уж вы об этом сказали, новую для меня вещь. Формула E равно mc квадрат. C – это скорость света? Или это константа в уравнениях в теории, специальной теории относительности?
1: Это константа в уравнениях, да.
0: Которая случайно совпала с скоростью света?
1: Она, конечно, не случайно совпала, потому что ее можно было получить из уравнения Максвелла. Да. Это фактично, но потом фактически выяснилось уже, что это действительно скорость распространения электромагнитных волн. Вот. Но, в принципе, эта константа вот, существует, в общем-то, оторванная от каких-либо вот, реальных носителей, если чисто формально подходить к теоретическому к этому вопросу. Но тут дело еще, так сказать, не только в этом. Вот почему, так сказать, скажем, уже в специальной теории относительности, так сказать, появился запрет на превышение скорости.
0: Значит, во-первых, теория относительности – это запрет, да? И эта скорость – это запрет ключевого слова.
1: Запрет,
0: слово,
1: он не математически, я бы сказал, доказывался, а был получен с принципа причинности. Потому что если двигаться быстрее скорости света, то можно легко, так сказать, логически показать, что будет такая, может быть такая ситуация, когда сначала наступает следствие, и после этого причина этого следствия. В конечном счете все решает эксперимент. Значит, эксперимент подтверждает и специальную теорию относительности, и общую теорию относительности. Вот. В специальной теория относительности скорость света, так сказать, в вакууме совпадает с той константой, которая, так сказать, входит в уравнение и показывает предел скорости движения. Но я бы сказал, предел скорости распространения информации, потому что реально сверхсветовые скорости наблюдаются очень легко. Но, так сказать, сверхсветовые скорости существуют, но с этой скоростью не переносится ни одно тело, ни одна частица, ни один бит информации. А так сверхсветовые скорости, так сказать, получить можно любым способом, скажем, выбрав неинерциальную систему отсчета, рассматривая там движение тела.
2: Влетая в человеческое жилище, шаровая молния ищет то, чего ей недостает в ничем не ограниченном пространстве атмосферы, а именно сверхнапряженного общения.
3: Скорость света могла быть другой когда-то очень-очень давно. Скажем, много миллиардов, но немного, конечно.
0: Ну, их вообще, жалких 13, там,
3: да, миллиардов
0: чего
3: там, лет
0: чего
3: назад.
0: Чего уж там много.
3: Да. Но на этот счет есть эксперименты.
0: Я прослушал. Я тут пытался пошутить и прослушал, что вы сказали.
3: Нет, речь идет о том...
0: Могла быть другой примерно через сколько после рождения Вселенной?
3: Ну, я вам точно не скажу.
0: Скажите мне грубо, чтобы
3: пару миллиардов после Большого Взрыва. Ну, примерно так.
0: Почему?
3: Могла бы быть. А вдруг была? Мы же не знаем. Вот так вот, априори. Но на этот счет есть эксперименты по исследованию линий в спектрах квазаров, как я понимаю. И получены верхние ограничения, правда, не на саму скорость света, а на некую комбинацию с другими параметрами,
0: хорошо,
3: так называемую постоянную тонкую структуру.
0: Да.
3: Вот.
0: Да.
3: Но ограничения сверху, сигнала нет.
1: То есть мимо нас фотоны даже от далеких галактик,
3: да, это примерно такие же
1: со скоростью света. Но, если мы бы посчитали скорость, с которой удаляются сами галактики, она очень с большим красным смещением, то скорость, с которой растет расстояние до них, она сверхсветовая.
0: Но тогда свет не должен успевать доходить. Он уже испущен.
1: Объясните до очень далеких галактик, действительно так.
0: Сейчас, еще раз. Вот очень далекая галактика потихоньку скрывается от меня, да, потому что летит все быстрее и быстрее.
1: Нет, если вы ее видите... то, значит, свет до вас дошел. Другое дело, что могут быть галактики, которые находятся так далеко, что мы их пока не видим, как говорится, за горизонтом событий.
0: Пока и уже никогда, или как?
1: Это зависит от того, как расширяется Вселенная.
3: И это зависит от того, как долго мы будем ждать.
1: И так, сколько нам хватит времени ждать.
0: Нет, а я не правильно понимаю, что если мы очень долго ждать, то мы в конце концов увидим только темноту и больше ничего.
1: Нет, вот это зависит от того, Вселенная, расширяющаяся с ускорением, там может быть не так. А там, может быть, она будет ускорение, расширение пространства будет уносить фотоны вместе с галактикой, так что они никогда до нас не дойдут.
0: Так что мы никогда ничего не увидим, мы увидим темноту.
1: Да нет, мы просто не увидим эти объекты. А те, которые мы видим, значит, свет до нас дошел. Если мы измерим скорость, с которой свет до нас дошел, а такие эксперименты делались, то получим нашу знакомую c, скорость света.
0: Давайте следующий сюжет.
2: Нобелевский лауреат, академик Виталий Лазаревич Гинзбург, писал: «Тот факт, что в физике и астрономии возможны и фактически встречаются скорости, превосходящие скорость света в вакууме, давно и хорошо известно. Разумеется, Виталий Лазаревич ни в коем случае не вел речь о каких-либо нарушениях постулатов или выводах теории относительности. Солнечный зайчик, так ласково называют физики световое пятно, может изменять положение со сверхсветовой скоростью. Однако при этом информация и энергия передаются в направлении, не совпадающем с направлением движения солнечного зайчика, со скоростью меньшей или равной скорости света. Так что весьма иллюзорно это преодоление световой скорости, кажущееся, не более того. Кротовая нора, она же червоточина, второе определение, буквальный перевод с английского. Столь приземленное название скрывает одно из самых грандиозных и удивительных созданий мироздания. Возможность, пока гипотетическую, попасть в иные миры, в иные измерения. В пространстве времени могут существовать тоннели для путешествий частиц, излучения и, кто знает, человека. На худой конец, робота-андроида. Общая теория относительности допускает существование нор. Впрочем, чтобы она была проходимой, ее надо заполнить экзотической материей с отрицательной плотностью энергии. Чувствуете намек на прямую связь с темной энергией? А в этом виде энергии идут жаркие споры. Известно, что она равномерно распределена, имеет низкую плотность и не взаимодействует сколь-нибудь заметно с обычной материей, никаким боком. То есть игнорирует все известные типы взаимодействия, не совсем ясно с гравитацией. Она вроде бы засветилась в контактах. Поскольку гипотетическая плотность темной энергии невелика, ее вряд ли удастся обнаружить в эксперименте. И она может оказывать такое влияние на Вселенную не только потому, что ее, мягко говоря, немало. 70% от всего сущего. Главное, она однородно наполняет пространство. Ускоренное расширение Вселенной было открыто всего полтора десятка лет назад. По оценкам ученых, расширение мироздания идет уже 5 миллионов лет. До этого, как предполагается, расширялась она. Интересны судьбоносные варианты. Если ускоряющееся расширение Вселенной будет продолжаться бесконечно, то в результате галактики рано или поздно выйдут за горизонт событий и станут для нас невидимыми. Ведь их относительная скорость превысит скорость света. О нарушении теории относительности говорить не имеет смысла, ибо нельзя определить скорость в искривленном пространстве времени. Все исчезает вдали. Со временем наша Солнечная система придет в состояние тепловой смерти. Той же самой, кстати, что по одному из вариантов предполагалось для предыдущей плоской модели Вселенной, в которой преобладает обычная материя. Существуют и более экзотические гипотезы. Одна из них вещает, что темная энергия со временем рассеется или даже сменит отталкивающее действие на притяжение. Гравитация возобладает, что приведет к большому сжатию, иначе большому хлопку. Не исключено, цикличность выйдет на авансцену. Но есть еще и гипотеза о расходящемся расширении. Сила действия темной энергии со временем разорвет все связанные гравитацией структуры Вселенной. В том числе разорвутся атомы, ядра, нуклоны, уничтожат Вселенную большой разрыв. Вот так. А мы-то от большого взрыва поеживались. Что он по сравнению с безумно великим разрывом? Решающую роль в установлении судьбы Вселенной должны сыграть точные измерения темпа ускорения при всеобщем разбегании.
3: Вот эта вот экзотическая материя, которая, может быть, обеспечивает стабильность, ну, скажем, ну, даже не стабильность, существование вот этих вот кротовых нор, они же червоточины, она никакого отношения не имеет к темной энергии. У темной энергии, грубо говоря, плотность энергии положительная. И вот, а в данном случае у этой экзотической материи плотность энергии отрицательная. И вот это как-то уже не очень.
0: А как экзотическая материя обеспечивает существование кротовых нор? Это ну, плотность делает их стабильными, да?
3: Нет, а она нет. Там должна, она даже не делает стабильными. Ну, я не знаю, можно ее фантомной называть, можно экзотической. Не знаю.
0: Для меня и то, и другое слово для меня загадка, поэтому я готов, согласен на любое.
1: Нет.
3: Существует, в принципе, существует некая деятельность по, во-первых, по наблюдательным проявлениям кротовых нор. Не могу это проигнорировать.
0: То есть их ищут? Это хорошая
3: сказать.
0: Новость.
3: Они, их
0: новость.
3: Не то чтобы
0: а плохая,
3: ищут,
0: наверное, состоит в том, что
3: а ищут
0: нашли.
3: Скорее возможные наблюдательные проявления, благодаря которым вот такие вот, отверстия кротовых нор, вот как они могут наблюдаться, да. Как мы могли бы их увидеть.
0: Да.
3: Такая деятельность есть.
0: Можно я сразу спрошу перед этим, а как мы узнали, что они могли бы быть? Это решение каких-то уравнений или это пожелание к решению
3: уравнений? Это, скажем так, решение уравнений. Это, насколько я помню, первая статья, это был 1988 год, Кип Торн с парой, по-видимому, молодых своих сотрудников написали статью, что-то типа American Journal of Physics. Вот, и там они решили уравнение Эйнштейна, и у них, я вот уже подробности не очень хорошо помню, у них получалось, во-первых, такая нетривиальная топология. Это не просто плоская вселенная, которая может там, как листик, да, вот растягивать вот так, так. А это ручка приделанная. Ручка.
0: Вот
3: да.
0: Так вот.
3: Да. Вот нужно еще карандашом или ручкой проткнуть, и вот это будет как раз кротовая нора.
0: Соединялка между двумя...
3: Соединялка.
0: Ну, она
3: соединялка.
0: Короткая соединялка.
3: Ну, если она короткая, такая штука может заработать как машина времени. Во.
0: А что мы сидим здесь?
3: Проблема в том, что все не так просто. Для того, чтобы такую конструкцию соорудить, можно же, идя от этой геометрии, которая описывает такого рода структуру, можно вернуться к какие должны быть ограничения на вещество, из чего это все должно состоять.
0: Вы же меня учите, что это состоит из пространства, которое само искривляется. Или ему нужно такое вещество засунуть, чтобы оно так искривилось?
3: Уравнение Эйнштейна можно решать по-разному. Да? Мы можем взять геометрическую часть фиксированную, посмотреть, какое должно быть вещество. Можно поступать наоборот. Можно по-другому делать. Но вот по-простому, либо так, либо так. Например. Так? Так в результате получается, для того, чтобы такого рода кротовый нора существовал, нужно, чтобы там где-то посередине было вещество с отрицательной плотностью энергии. Это отрицательная масса, вот такая вот антигравитация, в самом ее кондон смысле.
0: Ага. Инертная масса отрицательная.
3: Да, да, да. Гравитирующая масса, она же инертная. Она
0: антигравитация, как у фантастов. В чистом виде.
3: Ну, у фантастов много чего бывает.
1: Нет, это тоже, тоже гравитация, но
3: вот это вот тоже антигравитация.
1: Гравитация, кажется, может быть, включать и силу притяжения, и силу отталкивания.
3: Правильно? И поспорю. Поспорю.
1: Вот, нет, можно назвать это тоже самое гравитацией, но как обобщить вот, без темной материи?
3: Нет, я бы все-таки сказала антигравитация там, где масса отрицательная. Плотность энергии отрицательная.
1: Да.
3: А вот это уже большая экзотика.
0: Так, тем не менее, мы это ищем?
3: Ну, как сказать?
0: Ну, есть там пара фриков.
3: Ищут пожарные и ищут милиция. Пока не находят.
0: Ну, фотографы в астрономии большую роль играют.
1: Трудно найти черную кошку в черной комнате.
3: Особенно, если там нет.
1: Да, особенно, если там нет.
0: Нет, но это хорошая новость, что ищет. Я просто жду, что вы скажете, что плохая новость состоит в том, что пока не нашли.
3: Нет, само собой не нашли. Если бы нашли, то было бы... Нет, я думаю, что это сложно будет найти. Очень сложно.
1: Реально, все вот теории, они делятся, так сказать, на два типа. Одни рассчитаны на то, чтобы вот объяснить некоторые, так сказать, необъясняемые, наблюдаемые факты. Вот как-то вот связать концы с концами, то, что мы наблюдаем, и хотим понять, как это вот все работает. Вот теория, там, вот, или развивается, скажем, та же теория относительности, или, так сказать, вводится теоретический аппарат для объяснения чего-то. Это первое. Для наблюдения. Вторая группа теорий, она отталкивается от другого. Вот у нас есть фундаментальная теория, пусть это, скажем, теория относительности или какая-то ее модификация. И надо смотреть, а что она в принципе допускает. То есть независимо от того, существует это или нет. То есть в большинстве случаев то, что в принципе теория допускает, оно может и не реализовываться совсем. Но вот посмотреть, что
0: она... Чем больше ищем, тем больше находим реализованного.
1: Вот какую экзотику можно всунуть в эту теорию, что она допускает, а потом посмотреть, а может это есть и в реальной жизни.
0: Да.
1: В общем-то, интересно, и обе таких, оба теоретических направления. Но вот вот когда говорят там, так сказать, о темной энергии, допустим, то это относится, я все-таки отношу к первому случаю, потому что нужно было объяснить некую совокупность наблюдательных данных, которые относятся к наблюдательной космологии. А вот когда речь идет о кротовых норах или там об экзотических там состояниях материи, которые ну, непосредственно из наблюдений никак не следуют, но ничему не противоречат. Если это может
0: можно
1: быть.
0: Можно я вам задам абсолютно ключевой вопрос на эту тему? Скажите, пожалуйста, черная дыра хоть раз была обнаружена непосредственно наблюдательным образом? А в то же... Я просто жду ответа. Нет. Ну, согласитесь, что в первом приближении ответа...
1: Я могу...
0: Но черная дыра была, насколько я понимаю, открыта, в кавычках, как решение уравнения Эйнштейна, как штука, которую допускает эта теория. В этом смысле она первая или вторая часть? Первая или вторая теория первого или второго типа, по-вашему?
1: Когда теория создавалась, когда Ретта работает там, Оппенгеймера, Волкова, вот, когда появлялись возможности описать гравитационный колл,

0: история, которая никак не связана с наблюдением, а потом мы начали наблюдать такие вещи, которые без помощи черных дыр практически невозможно объяснить.
1: Вот, правильно я понимаю, Елена Владимировна, что ищет то, что невозможно будет по-другому объяснить, кроме как с привлечением идей кротовых нор. Я просто не вижу логической разницы между двумя вещами. Вы видите колоссальную, наверное, разницу, ну, в степени общепризнанности одного и другого, но со стороны разницы не видно.
0: Но чтобы была видна разница, я бы напомнил, что еще, так сказать, как во времена Наполеона, да, уже, так сказать, физика была достаточно хорошо развита, и, так сказать, было предсказано существование темных звезд, у которых гравитация удерживает свет. Вот. Это как бы так, классический вариант современной черной дыры. Другое дело, что сейчас под черной дырой принципиально подразумевается релятивистский объект. Он не сводится вот именно вот к очень большой гравитации, которая вот не дает свету уйти в бесконечность, и свет вроде как бы должен падать назад. В современной теории, так сказать, это даже не рассматривается. Вот. Поэтому вот то, что, так сказать, было предложено как существование черных дыр, как результат коллапса массивных звезд, это в значительной степени, так сказать, опиралось на ту очевидную вещь, что, так сказать, при большой гравитации всегда можно достичь скорости убегания, равной скорости света.
1: Первая космическая скорость равна скорости
0: Вторая.
1: Света. Вторая космическая скорость равна скорости,
0: да,
1: света.
0: Да. Вот. Другое дело, что теоретический аппарат уже был другой к этому времени. И поэтому, так сказать, уже была теория гравитации создана, и уже современные теории рассматривают черные дыры как релятивистские объекты. Но их существование как релятивистских объектов до сих пор является хорошо аргументированной гипотезой. Вот. Другое дело, что найдены...
1: А я слышал, что в центре нашей галактики находится сверхмассивная черная
0: дыра. Да.
1: Да, почему сверхмассивная? Невозможно находится, а я все время
2: слышу. А почему сверхмассивная? Почему сверхмассивная?
1: Ну, гигантская черная.
0: Ее массу можно померить. То есть,
1: то есть находится.
0: Значит,
1: гипотеза или находится?
0: Что находится? Сейчас будет понятно все. Что находится в центре галактики? В центре галактики находится, так сказать, объект с массой около 4 миллионов масс Солнца, который не излучает ни одного из видов электромагнитной энергии. И вокруг этого темного объекта с бешеной скоростью крутятся звезды. Вокруг того, что нам кажется пустым местом.
1: Отгадайте, что это?
0: Вот, это прекрасно вписывается в гипотезу черной дыры. Но для того, чтобы окончательно поставить точку, надо доказать, что это релятивистский объект. Вот, может быть, в будущем как раз объект наблюдения с очень высоким угловым разрешением позволит там по некоторым косвенным признакам доказать, что да, поставить точку окончательно.
1: Следующий сюжет.
3: В общем, игры с превышением скорости света ни к чему хорошему не приводят. В патриархальные времена пугали эффектом близнецов. Один улетел в большой космос, другой на Земле остался. Вернулся путешественник, молодой человек, и не узнает своего брата-близнеца-дедушку. Сказка, но не самая жуткая. Пострашнее, когда этот самый путешественник убивал, попав в прошлое, своего дедушку. Вот тут столько проблем возникает, мало не покажется. И все из-за близких к скорости света скоростей. Время течет по-разному. И один молодым остался, другой состарился. Кстати, зачем лететь в прошлое, чтобы дедушку убивать? Неужели непонятно, что тем самым и себя убиваешь? Как же надо не уважать своих потомков, полетят-то они, чтобы избирать такой варварский и кощунственный метод самоубийства? Об упоминавшихся катастрофах всего мироздания не говорим. Страшно, как говорится, аж жуть. Так что лучше вспомним о звуке. Он хоть и медлителен в окружающем нас мире, резвость начинает проявлять в другой действительности. И нет у него ограничений по скорости. С точностью наоборот, чем свет ведет он себя. Ему даже вакуум не нужен для проявления скоростных качеств. Плотность враждебная светоносным лучам его стихия. Выходит, не обойтись без понятия сингулярности. Космологическая сингулярность – это состояние Вселенной в начальный момент Большого Взрыва. Бесконечная плотность вещества – так постулирует начало всех начал физики. Впрочем, в сегодняшних, самых навороченных гипотезах это только к нашей Вселенной относится. Есть и другие. Целые гроздья их. Проблем у физиков много. Бессмысленно, к примеру, говорить о том, что было до. когда ничего, ни времени, ни материи не существовало. Но то, что в так называемой космологической сингулярности, состояние Вселенной в начале

0: Момент большого взрыва характеризуется бесконечной плотностью, практически доказано. Представляете, какие громы гремели тогда? И законный ныне порядок был нарушен. Скажем более прозаично, звук сильно опережал скорость света. Все, о чем сегодня идет речь, только теория. И даже подступов не видно к практическому использованию звука, несущегося со скоростью света. Впрочем, мелко это. Со скоростью, значительно опережающей световую. Но уже сейчас многое из сказанного явно годится при создании очередных теорий, большинство которых приближает нас к истине. Ну а наше место более чем скромное. Стремиться к познанию. И еще. Во время грозы вначале слышны отблески молний, и лишь потом раскаты грома. Раскатов обычно боятся больше, чем молний. Непонятно почему. И хоть убивает, к счастью, не так уж часто, молнии более неприятны, чем гром. После услышанного сегодня, надеемся, симпатии и антипатии поменяются местами.
1: Хочу обсудить звук и свет. Можно себе представить среду, где свет, она настолько плотная, что свет бежит по ней очень медленно, а звук, наоборот, дико быстрый и быстрее. Среда, где я сначала буду слышать звук от молнии, а потом буду видеть саму молнию. Где все будет наоборот, чем мы привыкли.
2: Я видела одну работу на такую тему. Но это, как это я помню, была очень большая экзотика. Это было как-то давно. Достаточно. То, что не могу сказать даже, с чем это... Это была какая-то эффективная скорость звука, вот, и как-то свет там был чем-то приторможен. И все это имело отношение к космологии, но, честно говоря, это выглядело даже тогда
1: мир вывернутый, очень искусственно. Нет, с точки зрения житейской, мир вывернутый совершенно наизнанку.
3: Здесь нет, это все не совсем так. Значит, все-таки замедление света в среде – это все-таки результат того, что, так сказать, атомы, так сказать, или частицы, так сказать, там, это поглощают свет, потом выпускают его дальше с каким-то запаздыванием. То есть между, так сказать, грубо говоря, между атомами все равно сохраняется скорость света. Только они потом там возбуждаются, а потом отдают и посылают фотон дальше с некоторым запозданием.
1: Ну, свет же сейчас это вообще за счет чуть ли не останавливают.
3: Тут на самом деле фотон-то не останавливается сам по себе. Это уже может только кажущееся.
1: А вот эти световые ловушки, где там какой-нибудь там холодные пары какого-нибудь криптона и...
3: Ну, там немножечко другое. Там все равно, так сказать, фотоны, так сказать, грубо говоря, между атомами они сохраняют, так сказать, ту же скорость. Есть другая ситуация, когда у нас... какая-то экзотическая материя существует. Ну, вот есть, например, вот теория, она, кстати, относится к теории вот, темной энергии, там есть темная энергия, ну, не знаю, стоит это пояснять или нет, возможно, по-видимому, Вселенная наполнена. Есть, она описывается таким уравнением состояния, которое характеризуется, так сказать, одним отношением давления к плотности энергии. Так вот, так сказать, вот, если это давление к плотности энергии, скажем, больше единицы, то там действительно может... Это такая экзотическая вселенная, что вообще скорость звука может перегнать, больше света. Но это настолько...
1: Скорость звука в чем?
3: Скорость звука в среде, да, вот. Но это настолько далеко от реальности, настолько далеко от того, что мы видим, что я
1: такие вселенные могли бы быть.
3: Ну, теоретически, да, а такие вселенные могли бы быть, абсолютно верно.
1: И в ней, в ней гром приходил бы сначала, а молния потом я считал секунды, приходила бы молния.
3: Был бы там гром или нет, я не знаю. Но во всяком случае, я могу сказать, что во всех и земных, и астрофизических средах, которые реально изучаются астрономами на разных совершенно расстояниях, скорость звука всегда много меньше скорости света, поскольку скорость звука – это механические колебания упругой среды.
1: А можно спросить, а темная энергия близка ли к природе, которая вот здесь вот нас окружает вокруг? Уж если на то пошло.
3: Значит, есть наблюдения, которые показывают, что вот это отношение давления к плотности энергии равно минус один плюс минус один. Ну,
2: погодите, минус один плюс минус ноль точка один.
3: То есть это заведомо при таком уровне состояния вот вся эта экзотика, о которой мы говорили, не имеет места.
1: То есть замечательно, мы не знаем, что такое темная энергия, но мы знаем,
2: что она есть.
1: Отношение двух характеризующих ее параметров, их отношение равно примерно равно минус единиц, причем с не такой плохой точностью.
3: Да. То есть могла бы быть у нас Вселенная совсем другая, и так сказать, там, с другими там, константами и прочее, там все что угодно может быть. Но если не отрываться далеко все-таки от того, что мы видим, от того, что мы можем измерять, так сказать, можем понимать, то можно считать, что скорость звука, она всегда меньше скорости света.
1: Хотя тот факт, что частицы движутся быстрее скорости света в среде, решительно никого не удивляет. Мне немножко странно, возвращаясь к эффекту Вавилова-Черенкова, мне немножко странно задним числом, что он ни разу не был предсказан. Его ведь сначала открыли, как я понимаю, случайно, излучение, кто бы это называет. Потом некоторое время ломали голову. Теперь, когда его объясняют, всегда приводят аналогию со звуком. Вот, говорят, летит, ну, я так из книжки помню, летит сверхзвуковой самолет, вот там тот происходит, вот здесь то же самое. Удивительно, что... Вам не удивительно, что эта аналогия со звуком ни разу... Ведь это такая вещь, которую вроде бы легко предсказать.
2: Задним числом, да, конечно.
3: Какая там аналогия со звуком? Я не знаю, что там излучается. Там ударная волна возникает.
1: Конус. Там возникает конус тоже.
3: Конус.
1: Как и конус от сверхзвукового самолета.
3: Там конус возникает, который расширяется назад. А когда летит эта частица, она светит конусом вперед.
1: Ну, это уже...
2: Но аналогия не полная.
1: Аналогия.
3: Ну, не знаю. Конечно,
2: аналогия.
3: Конечно, пока не было экспериментальных данных, пока не было никаких оснований ожидать таких эффектов, ну, наверное, и никто не задумывался над этим.
2: Ну, так бывает, что потом постфактум люди говорят, что, конечно же, это очевидно. Не все открытия сначала делаются на бумаге, а потом их наблюдают в лаборатории. Бывает и наоборот.
4: Эклектика современных городов ничуть не лучше всезнайства нравственного дикаря, управляющего современными технологиями.
1: Что нас ждет с кротовыми норами и преодолением запрета, который как-никак ставит теорию относительности?
2: В отличие от...
1: Это запрет, да? Нельзя двигать скоростью быстрее света. Вы меня учите, что сразу будут парадоксы со временем. Да? Людям свойственно преодолевать запреты. Мы страшно это любим. Ну, с детства, да? Что может приятнее, чем нарушить какие-то установленные правила? По-видимому, это... Нет, да?
2: Не согласна. Вам наверняка в детстве говорили, не надо выпрыгивать из окна, особенно если находишься окно на 12 этаже. И вы не прыгнули.
1: А у меня инстинкт.
2: Но
1: я однажды, наступивший на стекло, которое было на полкилометра над землей, очень толстое стекло, которое за это я выдержал, понял, что я не могу туда поставить ногу, на самом деле. Страшно. Смотрите,
2: страшно.
1: У меня есть инстинкт, который мне запрещает это делать.
2: Вот,
1: например, не есть сладкого перед едой, у меня нет инстинкта, который запрещает это делать. И сколько мне не говорили, я все равно такой дело. Людям нравится нарушать запреты. Это самое маленькое удовольствие. Давайте тогда я задам совсем практический транспортный вопрос. Гипердрайв и движение тем или иным способом, быстрый полет в далекую галактику. Нас каким-нибудь способом ждет? Хотя бы чисто теоретически. Или запрет настолько мощный, что этого не случится никогда, ни при каких обстоятельствах.
3: Ну вот смотрите. Есть лоренцовское сокращение длин.
1: Да.
3: Значит, в быстро движущейся, так сказать, системе координат у нас, так сказать, все отрезки сокращают свою реально, не выглядят, а реально более короткими являются. Это лоренцовское сокращение длин. Теперь представьте себе, что у вас между нами, скажем, какой-нибудь звездой, вот натянута веревка. Вот, так вот, эта веревка имеет ту длину, скажем, если до звезды там 10 световых лет, веревка будет иметь натянутая 10 световых лет по длине. Вот. Теперь, если мы на космическом корабле будем двигаться к этой звезде с околосветовой скоростью, для нас эта веревка имеет маленькую длину.
1: Угу.
3: И поэтому мы можем досколь угодно короткое время пройти по всей ее длине, лишь бы наша скорость была близкой скорости света. Поэтому реально, ну, вернее так, теоретически возможность путешествия к сколь угодно далеким объектам, она остается. Даже в рамках вот специальной теории относительности.
2: Ну, если это считать обоснованием, то да. Но, пожалуй, это единственный способ. Осталось решить сущие пустяки. Нужно построить такую ракету, нужно как-то столько энергии взять, да, нужно защититься от, не знаю, там, каких-нибудь встречных
3: тел. Это технические вопросы, да.
1: Да, технические
3: вопросы. Можно, так сказать, можно построить теоретически кротовую нору, которая сразу проткнет пространство и вылезет, и вынесет тебя, так сказать, к этой системе.
1: Вот это было бы здорово. Ну, приятно знать, что в наш изменчивый век, когда все вокруг нас быстро меняется, во Вселенной, окружающей нас, есть абсолютно незыблемые константы. Одна из них – скорость света, которая является в каком-то смысле запретом, поколебать который, как вы меня учите, невозможно. Анатолий Владимирович Засов и Елена Владимировна Михеева. Большое спасибо. Спасибо. До свидания.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, друзья. Сегодня суббота, 19:00 по Москве, а значит, мы выходим в эфир на канале «Лаборатория научных видео». И сегодня у нас по скриптум. Вы знаете, что мы выходим в эфир два раза в неделю, по средам и субботам, 19:00, на каналах «Антропогенез.ру» и «Лаборатория научных видео». По скриптум это значит, что сегодня наш гость будет отвечать на ваши вопросы, которые накопились после выступления, состоявшегося на форуме «Ученые против мифов». А что это был за форум и кто наш сегодняшний гость, я попрошу рассказать второго ведущего, Александра Соколова, редактора «Антропогенез.ру».
2: Спасибо, Георгий. Здравствуйте, друзья. И я действительно хочу сказать, что сегодня у нас будет постскриптум по мотивам выступления, которое состоялось аж 21 октября 2017 года на пятом форуме «Ученые против мифов». Это был доклад «Свирепые дикари или благородные дети природы. Охотники-собиратели. Мифы и реальность». Выступала Марина Львовна Бутовская, доктор исторических наук, профессор, заведующая Центром эволюционной антропологии Института этнологии и антропологии РАН, автор ряда книг. И вот тут надо добавить, что Марина Львовна рассказывала не про каких-то книжных охотников-собирателей, а дело в том, что она ряд лет, ряд сезонов провела среди настоящих охотников-собирателей в Танзании, так что, в общем, на собственном опыте знакома вот с этими самыми современными, в кавычках, дикарями. И сегодня Марина Львовна у нас в гостях, и она будет отвечать на ваши вопросы и на те вопросы, которые появились в комментариях уже вскоре после публикации доклада, и на те вопросы, которые вы зададите. Но сначала мы сделаем несколько... Да, я... Марина Львовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я рада всех видеть.
2: Спасибо большое. Сейчас мы передадим вам слово. Перед этим буквально пара коротких объявлений. Я попрошу Георгия сделать.
1: Да, я хочу, во-первых, сказать, что поддержать наш сегодняшний стрим можно несколькими способами. Значит, самая простая поддержка, которую вы можете оказать, это просто поставить лайк тому, что вы сейчас видите. Если вам это нравится, если не нравится, можете поставить дизлайк. В любом случае, не будьте пассивны, проявляйте активность. Вы можете также писать ваши вопросы в чате, а можете использовать суперчат. И вы можете также использовать специальную ссылку, которая сейчас появится в чате. Эту ссылку можно использовать и для того, чтобы поддержать наш стрим, и для того, чтобы задать ваш вопрос. Вот вопросы, заданные с помощью этой ссылки или через суперчат, будут заданы в первую очередь. У нас бывает много вопросов, и образуется очередь из нескольких десятков подобных вопросов. Я также напоминаю вам, что у канала «Лаборатория научных видео» и у канала «Антропогенез.ру» есть странички на Патреоне, и, подписавшись на эти странички, вы будете регулярно поддерживать наши проекты. Собственно, благодаря этой подписке, этой поддержке, наши стримы и могут выходить два раза в неделю.
2: Спасибо, Георгий. А я хочу добавить, что традиционно у нас гости наших трансляций выбирают в конце авторов двух лучших вопросов, которые получают у нас футболки форума «Ученые против мифов», ну, типа вот такой футболки, как сейчас на Георгии. И, например, на предыдущем стриме... Напомню, лекцию читал я. Я выбрал уже авторов двух лучших вопросов. Ими оказались Наталья Волкова, которая спрашивала: свиньи, доноры кожи, крови, роговицы должны быть генетически модифицированы одинаковым образом? Или для разных типов операций по трансплантации нужны разные типы модификации животных? И зритель с ником Имри Ач, который спрашивал, а были ли примеры пересадок не просто от других видов, а от существ из других царств, листья вместо кожи или что-то такое. Вот Наталья и Имре, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые, надеюсь, сейчас появятся в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте ваши вопросы. А у Георгия я, кстати, вижу слева от его головы сосуд сделанный Ольгой Вдовиной, если я не ошибаюсь.
1: Да. Это та самая ваза, это первый и результат ее первого эксперимента по изготовлению ваз. Вот довольно тяжеленькая, кстати говоря. Вот все говорят мрамор, мрамор, брекчия мраморная. Ну, представляю себе, что это, наверное, что-то такое совсем легкое и мягкое. Довольно тяжелый, увесистый сосуд получился.
2: Да, и в связи с этим напоминаю, что по-прежнему у нас идет трансляция нашего эксперимента реконструкторского из Кемерово, где Ольга Вдовина со своей помощницей Юлей изготавливают примитивными орудиями вазу каменную из диорита. Так что вы можете... Ну, сейчас у них выходной, но с понедельника они опять будут в мастерской сверлить. И на это можно смотреть 23 часа в сутки благодаря трансляции, которая непрерывно идет из Кемерово. А мы переходим, собственно, к самому интересному, к ответам на вопросы. И сейчас я, наверное, попрошу Георгия зачитать первый вопрос. Марина Львовна, вы готовы?
3: Да, готова.
1: Хорошо. Значит, первый вопрос от нашего зрителя, написавшего комментарий под роликом, под ником Ямазакура. И вопрос звучит так. Корректно ли считать современных бродячих охотников-собирателей полным аналогом древних? С теми же чертами характера и т.д. Они ведь тоже с тех пор развивались и эволюционировали.
3: Ну вот, мне представляется, что вопрос этот очень актуален и более того, ну, уместен, и с него хорошо начинать. Спасибо за этот вопрос. Конечно, они развивались, потому что ни одно общество не может быть как бы неизменным. Поэтому, безусловно, с одной стороны, их некорректно считать абсолютно теми же самыми людьми, которые живут в каменном веке. Это не люди каменного века. Их общество прошло длинный путь развития. Почему антропологи интересуются современными бродячими охотниками и собирателями? И такой же интерес демонстрируют и археологи, и палеоантропологи, потому что, в принципе, эти люди живут в достаточно сходной экологической среде, занимаются сходными, скажем так, хозяйственными делами. У них они вынуждены существовать за счет охоты и собирательства. Но они, безусловно, эволюционировали за все это время. И мы знаем, что эти трансформации имели место. Однако, еще раз говорю, и это очень важный момент, когда мы изучаем охотников-собирателей, в данном случае хадза, мы изучаем тех охотников-собирателей, которые адаптированы к жизни в саванне, африканской, в данном случае саванне Восточной Африки. Вот саванна по многим характеристикам сегодня похожа на ту саванну, которая имела место в палеолите. И, конечно же, те же экологические вызовы, которые могли существовать тогда, с ними сталкиваются и современные охотники-собиратели. Они хорошо адаптированы к разной смене сезонности, смене сезона, к сухому сезону, дождливому сезону, и совершенно хорошо на это реагируют и подстраиваются под это. Конечно же, они обладают, ну, целым букетом различных секретов, которые позволяют им существовать, по сути дела, в этих условиях вне поддержки со стороны современной цивилизации. Ну, прежде всего, когда я это говорю, я имею в виду современную медицину, потому что мы знаем, что помощь, которую стали медики оказывать хадза, она, ну, просто прослеживается лишь в ближайшие, может быть, максимум 20 лет. До этого они современной медицинской помощью и вовсе не пользовались. У них был свой, скажем так, секрет, свои секреты традиционной медицины, и они этим лечились, они избавлялись от диареи, они себя поддерживали в ситуации, когда была малярия или какие-то другие заболевания, обрабатывали раны. Так что вот, да, действительно, прошли длинный путь развития, но от этого они не перестали быть охотниками-собирателями бродячими.
1: Спасибо, спасибо. Следующий вопрос от Александра Хрусталева, который спрашивает. То есть наука считает, что племена, не обязательно африканские, должны оставаться в каменном веке, В дальнейшем они все равно придут к цивилизации, но уже своей, с какими-то своими понятиями сотворения мира. Допустим, сверхдуховные, как монахи Тибета. Каких можно ждать последствий от такой сильной разности культур?
3: Такой вопрос тоже, ну, скажем так, не без подковырки. Вместе с тем, опять-таки, достаточно любопытный с моей точки зрения. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что автор, наверное, не вполне понимает, что такое цивилизация. Отсюда и вот это некоторое пренебрежение, которое, как мне показалось, тут присутствует в отношении Хадзе, как представители вот этого исчезающих, бродячих охотников-собирателей. Ну, наверное, здесь, я не знаю, кто по образованию этот человек, но, в принципе, он пользуется достаточно устаревшими представлениями на эту тему, потому что вот эти термины «дикость», «варварство» и «цивилизация», они введены были очень давно Адамом Фергюсоном, и они подразумевают, что существуют стадии в развитии общества. И, соответственно, Фергюсон в свое время предложил стадиальную периодизацию мировой истории. Но такая концепция, она пользовалась, в принципе, популярностью в 18-19 веках, а сегодня ведь у нас на дворе уже 21 век. И серьезно сегодня эту теорию никто не рассматривает. Теория вот этой социальной эволюции, она представляла собой или подразумевала линейное развитие человеческих обществ, и она, конечно же, противоречит современным представлениям о том, как происходит вот это вот развитие, и противоречит видению современному социальных процессов. И, конечно же, я не говорю о том, что не очень образованный человек может представлять себе как бы любую существующую культуру как дикую или варварскую, потому что все культуры, варианты человеческой цивилизации не лучше, не хуже, они специфичные, они уникальны в чем-то. Даже охотники-собиратели, здесь нет никаких сомнений, в чем-то нас могут научить, поэтому это тоже цивилизация. И я бы сказала так, что мы должны радоваться, что такие разнообразные культуры на сегодняшний день существуют. Конечно же, Хадза, они находятся в постоянном развитии, они веками живут, заметим, в окружении других народов, это и скотоводы, и земледельцы, а сегодня уже и современные западные цивилизации какую-то лепту в это вносят, но общество их – это не общество людей каменного века, и это нужно для себя понять. А при этом Хадзе продолжает вести образ жизни бродячих охотников-собирателей, конечно, еще раз говорю, не столь же цивилизованы, как и автор данного вопроса. Культура их – результат длительного развития. Нет никаких причин считать их отсталыми или глупыми, или интеллектуально недотягивающими до нашего уровня, ну, или людьми второго сорта. Такая жизнь, вот, и это очень важно, их собственный выбор. Потому что уже у каждого члена этого общества есть такая свобода, их дети ходят в школу, при желании те, кто преуспевает в школе, могут получить дальнейшее образование. Часть Хадзе это сделали уже на современном этапе, и часть из них получили высшее образование. Среди них есть юристы, врачи, учителя, и критерий «хорошо или плохо» в этом контексте, конечно же, совершенно неуместен. Сама идея глобализации, я хочу обратить на это внимание, она неоднозначна. Я бы воздержалась от утверждения, что такая, как вот на современном этапе, жизнь бездомных в Нью-Йорке более достойна и интеллектуальна, чем жизнь Хадзе в Танзании сегодня. Вот мой ответ.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Олег Ходатович. Значит, он спрашивает, а боги или религия у них там есть? Во что веруют? Жаль, не спросили. Но вот теперь есть возможность спросить.
3: И мне, если честно, очень жаль, и я очень рада, что этот вопрос возник, потому что, как правило, если говорят об охотниках-собирателях, как раз в отношении их религии и верований такая вот существует лакуна. Во всяком случае, этот вопрос обсуждается не очень часто. Тем не менее, с точки зрения науки это исключительно интересный вопрос, потому что хадза, как и многие охотники-собиратели бродячие, они в этом смысле уникальны. И когда изучают общество и хозяйственную деятельность, это, конечно, уже сама по себе уникальная возможность. Но здесь возможность и применительно к изучению эволюции религии и морали тоже присутствует. Но первое, что очень важно, хадза – одни из немногих, я имею в виду групп населения в мире, которые описаны как имеющие, ну, скажем так, минималистские принципы религиозные. И вот эта форма религии, которую практикуют люди, по сути дела, малорелигиозные, в том смысле, что у них мало религиозных обрядов, и они выказывают неверие в существование многих могущественных таких сверхъестественных агентов морализаторского толка. Во-вторых, хадза продолжает существовать изо дня в день. Ну, и, скажем так, в основном за счет охоты и собирательства. И это дает еще дополнительно новую такую информацию о моделях, как могли жить наши предки, в том числе при отсутствии технологических достижений в производящем хозяйстве, как они относились к религии в контексте вот этих, допустим, охотничьих своих эскапад. У них действительно есть космология, которая включает женское солнце как божество. Это Исока или Шока, о которых это их, ее название. И есть мужское божество, по сути дела, Луна, которую называют Сета. Ну, кроме того, у них есть дети в этой космогонии, по сути дела, звезды. И хадза называют Ишока, а также еще одного. У них есть бог, который, имя которому Хейн. Но есть путаница относительно того, что такое или кто такой этот Хейн. Например, Марло, один из крупнейших специалистов по хадза, предполагает, что Хейн, по сути дела, версия мужская вот этой богини Ишока. Но в данном случае таких уточнений он никаких не приводит. Однако существует некий миф творения хадзабский, и в рамках этого мифа иногда Хейна называют солнцем. Вот. Но еще нужно сказать, что в мифе о творении, который был записан ранее несколькими исследователями, датируется примерно 72-м годом, люди спускаются на землю с Баобаба. По некоторым другим версиям, они приходят на землю, путешествуя, как бы спускаясь с шеи жирафа. И есть история о том, что предки изображаются в виде гигантов. Это тоже никак не комментируется. А также некоторые хадз говорят о том, что предками были некоторые животные. Или наоборот, некоторые животные превратились в животных, а до этого были люди. Но, например, один из исследователей Кох Ларсен описывает историю, в которой, соответственно, группа людей убила и съела Хейна, вот этого верховного бога, и в результате Ишока наказал этих людей или наказала, еще раз говорю, иногда говорят, что это он, а некоторые говорят, что это она, и он превратил этих людей в гиен. Хадза, в принципе, сами предлагают версию про своего происхождения, в рамках которой Ишока требовала, чтобы разные племена проглотили ее слюну. Она просто плевала, и люди должны были, соответственно, эту слюну глотать. И тот, кто оказался послушным, они получили в подарок скот или способность обрабатывать землю. Вот. Но поскольку хадза оказались вздорными и гордыми, они отказались эту слюну глотать, и в итоге им предложили то, что осталось, а именно лук и стрелы. И поэтому вот они теперь не знают ни копья, ни мотыги, ни ружья, а только вот пользуются, но зато очень хорошо и мастерски, луком и стрелами. Ну, в принципе, некоторые исследователи задают им вопрос о том, а куда вообще хадза уходит после смерти. Мы тоже этот вопрос им задавали, для того, чтобы понять, вообще загробная жизнь у них есть или нет. Он неоднозначен, потому что кто-то говорит, вроде бы как есть, и они пытаются общаться с духами своих предков, а кто-то говорит нет. Вот. В принципе, у них есть не очень большое количество, но все-таки есть священных ритуалов, вот, завязанных на такие сверхъестественные верования. Но те, которые ритуалы у них присутствуют, это ритуалы вокруг так называемого священного потребления мяса, эпеми. И оно, в принципе, завязано на мужественность и, по сути дела, ассоциируется с вступлением мужчины во взрослую жизнь. Завязан на потребление мяса, охоты, и происходит, как правило, вот эта инициация мужская в новолуние, ну, и должно быть достаточно темно. Когда человек, вот мужчина, достигает такого возраста зрелости, он должен убить взрослое животное. Я, собственно, об этом уже и говорила в своем выступлении несколько лет назад. Потому что если он большого животного не убьет, он так и не достигнет поры зрелости мужской. Вот. И тогда он становится тем человеком, который проходит инициацию и становится частью вот этого общества эпеми. И это позволяет ему есть крупных животных, в частности, их внутренности. Потому что женщины и дети не могут есть ни легкие, ни почки, ни сердце. Вот. И это очень важно. Ну и наблюдать за едой других мужчин, и это тоже очень важно. Мужчины готовят вот это мясо эпеми совершенно особым образом, вдалеке, прячась от женщин. Женщины вообще не должны ни видеть, ни слышать, как это все происходит. И считается, что если нарушить вот эти правила, то это может привести к болезни и наказанию, даже смерти. Вот. И все случаи несчастья, которые происходят с людьми, хадза вот, очень часто связывают с тем, что были нарушены эти правила эпеми. А они с такими нарушениями, как, например, воровство или прелюбодеяние, то есть мораль у них ориентирована прежде всего на соблюдение вот этих эпеми правил. Существует специальный танец эпеми, и это священный ритуал, который включает и танец, и песню. Происходит в отсутствие луны, абсолютно в полной темноте. Танцуют мужчины, иногда поют, иногда присоединяются женщины, но на расстоянии. Вот. Дети обычно в это время спят, женщины хлопают в ладоши и поют в ответ. Но, тем не менее, они все, в общем, любят участвовать в этом ритуале. И считается, что такой танец является неким сплачивающим ритуалом и способствует тому, чтобы группа держалась вместе, и никто правил эпеми не нарушал. И, конечно же, это приносит удачу на охоте мужчинам, вот, а стало быть, снабжает племя пищей. Вот, в Хадзаленде есть и такие места священные, что тоже говорит о том, что все-таки какие-то элементы религиозных верований у них присутствуют. Их несколько. Вот, это холм и несколько таких гор в этом регионе, и Галату, и Алдеани. Ну вот холм, о котором идет речь, он находится неподалеку, на восточной стороне озера Ясин, это место называется Дундуби. В принципе, это очень важное место, хадза не очень любит его показывать чужим, вот, но тем не менее, в общем-то, оно для исследователей известно. Любопытно, что в последние годы существуют данные о том, что существуют некие пересечения в религиозных или мистических, скажем так, представлениях хадза и бушменов. Я напомню для тех, кто не знает или забыл, что в принципе разделение на сегодняшний день считается, что группы хадза и современных бушменов разделились примерно 40 миллионов лет назад, 40 тысяч лет назад был их общий предок. То есть это должно, но это происходило достаточно давно. Тем не менее, у бушменов и у хадза существуют, скажем так, мистические герои в виде богомола. И этому богомолу приписывается много разных способностей, в том числе способность трансформации и превращений. Богомол может превращаться в старуху, достаточно злую, с одной стороны. С другой стороны, эта старуха как бы защищает диких животных и пытается стрелы охотников от них отвадить. Вместе с тем она может погрузить мир во тьму, если люди ослушаются или будут вести себя слишком плохо. Ну и также она достаточно такая фривольная и развратная, и поэтому она мешает, соответственно, мужчинам заниматься сексом правильным образом, то есть она еще и вмешивается в такую приватную жизнь. Вот, любопытно, что и Хадзе, и Бушмены имеют некие исходные элементы в своем изложении мифа о творении, потому что в соответствии с ними первые люди не имели колен, и поэтому они не могли сидеть возле костра. А раз они не могли сидеть возле костра, то они и готовить пищу не могли. Отсюда и получается, что первые люди все ели сырым. Кроме того, у них в культуре существует некое обожествление или такое достаточно мистическое поклонение одной из крупных антилоп. Это антилопа Канна. Вот. И также обе группы, в принципе, говорят в таком контексте о сурикатах и мангустах, которые якобы играют такую очень важную роль в том, чтобы, соответственно, охотники получали доступ к мясу Канны. То есть если они расположены, эти сурикаты и мангусты, соответственно, потому что сурикаты есть в Южной Африке, но их нет в Танзании, там есть мангусты, то тогда охотники будут успешны и будут получать это мясо Канны. Вот так.
2: Большое за такой развернутый очень интересный комментарий. У нас уже появились вопросы от зрителей, которые нас сейчас смотрят. Вот, но сначала Тенутори говорит: спасибо за ваш труд, успехов и развития. Спасибо вам, Тенутори, за поддержку. И вопрос от Алекса. Вопрос следующий. С точки зрения этики, не является ли преступлением оставление современных дикарей в их дикарском состоянии, без медицины, лекарств, образования и так далее? Вот такой вопрос.
3: Вот мне интересно, слушал ли этот товарищ всю предыдущую, соответственно, нашу с вами беседу и ответы на вопросы, потому что, я и пыталась объяснить, что... Но товарищ, наверное, не совсем понимает, что никаких дикарей на сегодняшний день не существует. И дикарского состояния тоже. Эти люди прошли очень длинный путь развития. Они часть цивилизации. А цивилизация может иметь совершенно разные ипостаси. И вот это вот представление о том, что эволюция имела линейный, социальная эволюция имела линейный характер с дикарями, варварами и цивилизованными людьми, это представление 18-19 века. Сегодня никто из исследователей или серьезных вообще на эту концепцию просто внимания не обращает, кроме как с точки зрения исторического факта. Поэтому еще раз, они прошли длинный путь эволюции, это их выбор. Они по многим характеристикам, ну, может быть, соответственно, более подкованы, чем мы с вами. По крайней мере, мне бы было невозможно выжить там, где выживают они. Кроме того, кто же их оставляет без медицины, образования и всего прочего? Я только что объяснила, что сейчас существует специальный проект, который, соответственно, ну, собственно, все исследователи вкладывают деньги в некий фонд, направленный на то, чтобы обеспечивать их медициной, если это требуется. И существует несколько госпиталей, которые знают, и, соответственно, оплата идет на эти госпитали в ситуации, когда нужна серьезная помощь медицинская Хадзе. Кроме того, существует специальный фонд, который курирует, соответственно, различные прививки и все такое прочее, чтобы, соответственно, избегать инфекции, инвазии и так далее вот в этой небольшой популяции. Так что всю необходимую помощь на уровне уж как минимум других соседних групп, в том числе и оседлых земледельцев, которые живут в сельской местности, хадзе получают. Относительно образования та же самая история. Существуют специальные школы, одна из них, мы с ней много времени завязаны, дружим и исследования там проводим в Индамаге. Она специально построена для хадзе. Там учатся не только хадзе, но и дети других этнических групп соседей, но в принципе она реально строилась для хадзе, и все специальные, соответственно, вспомоществования и гранты идут прежде всего на обеспечение хадзе, которые там учатся. Существует специальный фонд, который оплачивает образование хадзе, если они, ну, в общем, успешно в школе, хорошо заканчивают эту школу, и они могут поступить в университет. И на сегодняшний день существуют люди хадзе, заметим, не метисы, а именно хадзе, получившие высшее образование. Это учителя, есть у них юрист, который закончил, соответственно, университет, и есть врач.
1: Спасибо. Спасибо. И еще один вопрос, опять же, уже от вновь прибывшей. Хочу обратить внимание, что, возможно, наши зрители задали эти вопросы, еще не услышишь ответы на те вопросы, которые уже были, они сразу начинают задавать. И, в принципе, в каком-то смысле отчасти правильно это делают, зато их вопросы будут заданы, потому что не все успеют. Ага. А вот Дэн Грец поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Дэн Грец. И пишет: «Современный дикарь. Может, это не столько этнографический признак, сколько этический? Например, экстремисты и прочие ксенофобы, может быть, они не меньше дикари, чем какие-нибудь неконтактные амазонцы?»
3: Ну, в общем-то, прекрасный вопрос, кого считать дикарем. Именно это я и пыталась, собственно, довести до внимания окружающих. Дикарь – это не тот, потому что сейчас мы этим термином в антропологии вообще не пользуемся, потому что мы все представители человеческого вида, и все культуры человеческие, они совершенно не дикарские. Это все цивилизации со своим путем развития, со своей спецификой, со своими адаптациями, со своими особенностями. Поэтому ни в коей мере называть никого дикарями нельзя, некорректно и совершенно недопустимо. Относительно того, существуют ли дикари, да, с моей точки зрения, все-таки они существуют. Это касается не культуры, а личных установок. Потому что безграмотные люди, вот они как раз дикарями и являются. И в этом смысле, я этот пример уже приводила, если мы будем сравнивать, ну, скажем так, деклассированных, спившихся и обкурившихся, и обдолбанных, соответственно, бездомных где-нибудь в Нью-Йорке, я уверена, что по целому ряду характеристик хадзе много интеллектуальнее, корректнее, моральнее. И, в общем-то, соответственно, ну, благожелательнее, но, кроме того, обладает более ценными и достойными знаниями, чем эти люди.
1: Спасибо. Спасибо большое. И возвращаясь к вопросам, которые были присланы заранее, Авки, по-моему, так читается ник этого нашего зрителя, а как же племя Аномамо?
3: Яномами.
1: Хорошо. Они весьма кровожадны и жестоки, пишет зритель.
3: Вот, что понимать под кровожадностью и жестокостью? Здесь тоже нужно очень длительное время анализировать сам факт. А вот Вторая мировая война или Первая мировая война, это кто ее затеял и кто вообще концлагеря тут вообще все эти поставил, уничтожил миллионы жизней, измывался над этими людьми, уничтожая, кто кровожаден и жесток. Яномами, наверное, за всю историю существования этого племени уничтожили, может быть, сотни, может быть, 200 человек. Однако, если мы будем говорить о Второй мировой войне, речь идет о миллионах. Вот. Так что лучше поаккуратнее обращаться с кровожадностью и жестокостью и сводить это все, соответственно, к представителям каких-то племен. А, значит, но возвращаясь к Яномами, ну, конечно же, говорить о том, что они такие вот всяко плохие, это не вполне корректно. еще раз говорю, как оценивать жестокость по отношению к кому? Эта жестокость у них проявляется, к членам своей группы или к чужим? Или это их образ жизни и взаимодействие с соседями? Вот, потому что яномами своих не убивают. А более того, основоположник этологии человека и автор книги «Этология человека», которая очень популярна на Западе, который многие годы работал с яномами, он специалист, еще раз говорю, по этологии человека, он их изучал и онтогенез поведения, изучал взаимодействие родителей с детьми и поведение воинов, и он как раз обращает внимание на то, как мягко и нежно обращаются родители со своими детьми, какие песни они им поют и как они их ласкают. В этом смысле они проявляют огромную тревогу о своих близких, если с близкими что-то случается, близкие бывают ранены и так далее. Но в традициях данной культуры поощрение военных набегов – это способ жизни на соседние деревни. И в этом смысле они премируют воинов, и не пообщаясь, они просто поощряют воинский культ. Они премируют воинов за героизм и храбрость и премируют их женами дополнительными. Поэтому, в принципе, здесь нужно обращать внимание на тот факт, что существует связь здесь, в тех культурах, где не существует регуляции репродукции, существует в воинских культурах прежде всего. Связь прямая между репродуктивным успехом и героизмом. Наполеон Шеннон, один из ведущих специалистов и очень известный ученый-антрополог, многие годы работающий с яномами, как раз обращал внимание на этот факт, что существует вот эта вот достоверная связь репродуктивного успеха и смелостью воинов на поле боя. Они должны убивать врагов, и только те воины, которые убивают врагов, их называют юнакай, это термин на языке намами, они раньше вступают в браки, у них больше жен, у них выбор этих жен лучше и больше детей. Вот тут существует связь репродуктивного успеха и такого поведения. Но кровожадными их называть, еще раз говорю, нельзя, потому что это не вполне объективный термин.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вопрос задает Роман. Он спрашивает, а первобытный коммунизм, он вообще-то был или это только домыслы?
3: Не знаю. Значит, относительно первобытного коммунизма, я думаю, это домыслы и термины. Но отчасти здесь есть о чем подумать. И вот как раз с моей точки зрения исследования эгалитарных охотников-собирателей, Ахадзе как раз относятся именно к этой категории эгалитарных охотников-собирателей, наводит на мысль о том, что в принципе существуют определенные экологические условия, в рамках которых выживание, но прежде всего вот на уровне охотников-собирателей, на уровне присваивающей, а не производящей экономики, возможно только при условии кооперации, альтруизма, взаимопомощи, поддержки, прежде всего, которая строится на терпимости, толерантности друг к другу и дележе добычи. Но не надо преувеличивать уровень этой толерантности. Я знаю, что те исследователи, которые работали в 60-е и 70-е годы, они пытались, это касается Ахадзе и бушменов, пытались всяко приукрасить этих людей. Это было связано с идеологическими позициями для того, чтобы способствовать формированию положительного имиджа этих народов и помогать им выживать для того, чтобы государство все-таки не направляло все усилия на их уничтожение. И, соответственно, это был такой своего рода ход ученых. Но при прочих равных условиях и они, и мы сегодня знаем, что Ахадзе и те же самые бушмены в высшей мере эгалитарны и терпимы. Уровень агрессии в пределах их групп достаточно низок, что они, по сути дела, в их коллективах существует такое вот коллективное обязательство по заботе о детях и очень большое доверие в отношении друг друга. Но еще раз говорю, дележ присутствует. Никто особенно голодать не будет, особенно если пришел, соответственно, охотник с добычей. Но при этом говорить о равном, и это очень важное исследование, важные выводы, исследования последних лет, собственно, и наши тоже, они говорят о том, что равного распределения нет. Еще раз говорю, других, которые не успели, не смогли, оказались менее, соответственно, склонными к тому, чтобы добывать пищу, я имею в виду, на охоте, их без мяса не оставят. Но своим, то есть охотник, придя с охоты, в первую очередь, и, скорее всего, лучшие куски отдаст своей семье. И никто ему не скажет ничего супротив. А остальное он разделит. Так что вот первобытный коммунизм, я бы его все-таки так не назвала, но эгалитарность, да, она присутствует. И это способ выживания в этих условиях.
1: Спасибо. Прошу, Александр, следующий вопрос.
2: Следующий вопрос задает злой Шевчен некий, который спрашивает: а есть ли шанс сейчас встретить совсем изолированные племена? Или все так или иначе уже в контакте с цивилизацией? Простите, если этот вопрос уже был.
3: Ничего, это вполне закономерный вопрос. Первое, я обращаю ваше внимание на то, что цивилизация – это все социальные отношения и все культуры, которые на сегодняшний день существуют, поэтому эти изолированные племена –

0: уходят вглубь. И как с ними обращаться?
1: Спасибо. Тимур Воронков спрашивает, а существуют ли у современных охотников-собирателей обряды инициации для женщин?
0: Существуют. Значит, в принципе, они могут быть совершенно разные, вот, но если говорить о хадзе, то такой обряд есть, он называется майтоко, вот, и, в принципе, исходно он был завязан на женское обрезание, но, правда, он очень слабое. Вот, но он сопровождается еще целым рядом ритуальных действий. Это достаточно сложный ритуал. Вот, кстати сказать, очень интересный. Вот, и вот он есть, он практикуется сейчас до сих пор. Просто Танзания, как и многие другие страны, они на правительственном уровне издали закон, запрещающий женское обрезание. Поэтому в данном случае у хадзе оно становится просто символичным и более строится на соблюдение вот этих всех сопряженных ритуалов, нежели непосредственно на обрезание. Вот. Но ритуал проходит и проводится. Во многих других культурах тоже. И опять-таки обрезание превращается в нечто символическое, а все, что вокруг этого обрезания, оно соблюдается.
1: Спасибо. Пользователь с ником TS поддерживает стрим и пишет на поэтевку в Египет. Спасибо вам, TS. Да. Очень, очень своевременное пожелание и поддержка, да. И мы наконец добрались до длинного вопроса от пользователя под ником ChaosPhoto, который говорит примерно следующее. Интересно послушать, но в некоторых ответах явно заметна симпатия или даже любовь к их образу жизни. В этом нет ничего запретного, но для ученого, который должен излагать факты, и только факты, все же не есть хорошо. Начинаешь немного сомневаться, а насколько правдивы другие наблюдения и выводы из них. Например, она, докладчица, говорит, что, возможно, эти племена так неплохо сохранились под натиском современной цивилизации, потому что живут и менее склонны обманывать друг друга. Разве можно это назвать научным высказыванием? Высказывание о том, что чем больше разнообразных племен, тем лучше, но и это весьма спорно. Это высказывание художника, а не ученого. Нет, может быть, это высказывание ученого, который хочет в пробирке изучать как можно больше особей. Но вряд ли она, опять же, докладчица, это имела в виду. Какой смысл в поддержании угасающих культур и традиций? Вот такой длинный вопрос.
0: Такой, я бы сказала, философский. Вот.
2: Художницей назвали, я бы, наоборот, обрадовался даже.
0: Я не считаю себя оскорбленной этим комментарием, только хотела бы обратить внимание на то, что это очень распространенная такая точка зрения. В общем, даже она касается, я бы сказала, вообще всей науки. Потому что с точки зрения многих обывателей наука вообще не нужна, и мы тратим деньги государственные, неизвестно зачем и почему. Но мы же не можем быть такими Иванами, не ведающими родства и вообще не интересующимися ни прошлым, ни настоящим. Вот. В данном случае мне этот комментарий, он важен, потому что на него достойно обратить внимание, но он мне не совсем близок. Почему? Но прежде всего, мне кажется, что этот комментарий автора, который никак не знаком с современными антропологическими исследованиями, в первую очередь с методикой такой работы. Ну, я не знаю, это он или она, но в данном случае слышал ли этот автор о так называемом включенном наблюдении и о правилах взаимодействия с представителями изучаемой культуры. На самом деле они очень жесткие сейчас, это просто целый свод требований. Вот. Это требования к исследованиям. Потому что для того, чтобы поехать в поле, нужно получить сначала разрешение на такой проект от этического комитета того или иного учреждения, где работает этот исследователь. На Западе они еще более жесткие, но они и у нас имеются. Кроме того, нужно разрешение на полевую работу, которое должно быть получено от специальной комиссии той страны, в которую ты едешь и где это исследование проводится. И я не знаю и не представляю ни одного серьезного ученого, который была работа в поле и не испытывал как минимум симпатию к тем, с кем он проводит очень много времени в этом поле, общается, задает вопросы.

0: вопросы. Потому что, заметьте, это именно не зверушки, а люди. А эти люди задают еще и встречные вопросы. А респонденты должны испытывать как минимум уважение и доверие к вам, потому что иначе как вы там будете работать? Вот, потому что если вас не будут любить и уважать, то никакой вообще полевой работы вам не светит, и работать вы там не сможете, а будете находиться в вакууме. Более того, вам никто ничего не расскажет, а будут врать или как бы пытаться избегать общения с вами. Людей же нельзя заставить вообще, в принципе, насильно общаться. Вот. Так что это надо как минимум иметь в виду. И это далеко не просто, потому что такая работа требует гибкости, требует толерантности, требует терпимости. Нам не все нравится, ну, то, что там происходит, поверьте. Но нужно уметь понимать, что это происходит, и нужно понимать этот контекст. И если подходить к исследованиям вот с этих позиций, то можно много увидеть и больше понять, и еще больше понять. Без вот такого вот оценочного как бы подхода «хорошо-плохо», тем более с позиции нашей культуры. Это же ихняя культура, это их культура. Мы ее изучаем, хотим ее понять. Я не знаю, вот какая профессиональная подготовка человека, который задает такой вопрос. Но звучит, ну, как минимум, очень-очень категорично. Как если бы автор контролировал процессы заселения или освоения территории и действий правительств по сохранению индигенных народов. Но я хочу сказать, что, в принципе, реальность ничего общего вот с такими пассажами не имеет, тем более сегодня. Во-первых, многие народы сосуществуют на одной территории, продолжая практиковать разные типы хозяйства. Одни земледельцы, другие скотоводы или скотоводы сосуществуют и с земледельцами, и с охотниками, и собирателями. И это столетиями, это не сегодняшний день. Это касается не только Восточной Африки, но многих территорий на разных континентах. Во-вторых, вот общественности и ученым всего мира стоило невероятных усилий, огромных, поверьте, ввести международные нормы охраны культуры малочисленных народов, которые находятся под угрозой уничтожения. И не все эти законы, которые относительно недавно, соответственно, успешно продвигаются на разных территориях, в некоторых случаях и нет. Большая часть исторического прошлого правительства, как правило, старались вот этих охотников-собирателей посадить на землю, и, соответственно, приучить, как они говорили, к земледелию. Но история у каждого народа своя, и причины смены хозяйственного уклада различны. И сводить их к одному-двум факторам тоже, ну, никак не представляется возможным. Ни в прошлом, ни в настоящем. Не только охотники-собиратели, но и скотоводы с точки зрения многих правительств, ну, как бы не очень угодны. Вот. Их тоже пытаются сделать оседлыми. Где-то удается, а где-то нет. Но при наличии жесткого прессинга, конечно, это вопрос будущего. Я против такого прессинга, я думаю, ученые большинство тоже. И в этом плане можно согласиться с утверждением, что сегодня для сохранности таких небольших самобытных культур нужны именно усилия правительства и всего международного сообщества. Относительно выгоды для государства в плане этнотуризма. Ну, это не совсем правильно и не совсем верно, потому что многим государствам особой выгоды это никак не сулит и, в принципе, никакого особого дохода от этого само государство не получает. А вот местным общинам очень даже сулит. Вот, поэтому приток средств может помочь выжить и сохранить конкретную культуру. Но не следует забывать, что существует много-много примеров, когда государство просто запрещает посещать места проживания традиционных групп, чтобы не разрушать, собственно, культуру этих групп. Или сами эти группы насторожены и негативно относятся к чужакам, демонстрируют враждебность, и поэтому государство тоже не разрешает к ним приезжать, потому что это опасно, этих чужаков могут убить. Культуры, как вы понимаете, исчезают, многие уже ушли в небытие, и это процесс естественный, что, ну, я не знаю, мы можем, в принципе, на это каким-то образом повлиять. Но если в прошлом это происходило под знаменем расизма и, соответственно, идеи о примитивных дикарях, недочеловеках, то сегодня, конечно, такая парадигма, ну, себя изжила полностью. Я считаю, что к счастью. И человечество на том и стоит, что оно сильно своим многообразием и генетическим, и культурным. Глобализационные процессы, в принципе, нельзя трактовать и относиться к ним однозначно. Они несут и пользу, и вред. Тут есть вот как бы некие такие за и против. Возможно, вот тот, кто задает вопрос, сторонник Хаксли, и, конечно, в качестве идеала видит описанный им дивный новый мир, как некое общество будущего, но культурная, языковая, экономическая унификация вряд ли сулит благо человеку и человечеству. И человек как вид, ну, как правило, в принципе, получил преимущество именно благодаря своей вот такой вот необычайной пластичности, вариабельности в поведении, способности к культурному многообразию. Охотники-собиратели, безусловно, составная часть современного человечества. И когда я говорю о том, что они взаимодействуют друг с другом, и какой у них уровень агрессии, и как реализуют взаимопомощь и кооперацию, я тем пытаюсь показать, что в рамках таких бесписьменных эгалитарных культур функционируют свои механизмы. Они отработаны, они выработаны и, соответственно, проверены временем. И здесь есть своя мораль, свои нормы поведения, которые обеспечивают социальную стабильность. С моей точки зрения это очень важно, потому что знание о том, как эти народы достигают вот этой стабильности, обогащает не только антропологов, в данном случае социальных, этологов и психологов, но и позволяет лучше понять проблемы, с которыми мы сталкиваемся с вами сегодня в современном западном анонимном обществе. Вот и все.
1: Спасибо. И следующий вопрос снова от Сергея Любомудрого, если я не ошибаюсь. Не приведет ли доступность медицинской помощи к перенаселению? Или это бедствие Хадза не грозит? Спасибо.
0: Вот кому это не грозит, так это Хадза. По двум причинам. На сегодняшний день их 1300 человек. Часть из них, как я уже сказала, покидает свою группу, даже получив образование, не все возвращаются обратно. Вот. На сегодняшний день, в принципе, уровень воспроизводства у них падает. Смертность детская продолжает быть высокой. Я бы сказала, что наша сейчас, в принципе, наши пожелания, наши мечты связаны с тем, чтобы это общество сохранилось, а вовсе не с боязнью того, что там будет какое-то перенаселение. Есть специальный указ правительства Танзании, который, в принципе, в рамках этого указа, наконец-то, часть большой территории, которую они утратили, Хадзаленда, все-таки записана за ними в документе как собственность, соответственно, коллективная собственность этого общества. И я надеюсь, что, по крайней мере, в рамках этого участка, это большая территория, но все-таки недостаточная для того, чтобы, соответственно, можно было там полностью существовать за счет охоты. Но, тем не менее, лучше меньше, но все-таки иметь что-то свое, туда не имеют права заходить и заселяться, и заниматься земледелием другие народы сопредельных территорий. Так что я очень надеюсь, что это первый шаг к тому, чтобы сохранить это общество.
1: Спасибо.
2: Вопрос от Хитакари. Интересно, а что в людях изменилось с тех пор? И изменилось ли? Драки до сих пор любят. В большинстве своем подростки дерутся. Силу в том или ином виде мы любим. Далеко ли от зверушек мы ушли? Кстати, а почему у зверей, у людей уже меньше идет такой разброс в поведении, когда зверь милый, и через секунду он может проявить агрессию. Отчего такая эмоциональная нестабильность?
0: А вы считаете, что зверь вот милый и проявляет агрессию, а человек не может? Я много раз такое видела. В общем-то, с моей точки зрения, тут особых различий нет. Но на самом деле хороший вопрос. Вот. И мне тут, как минимум, представляется, он состоит из трех таких самостоятельных. Первый. Зачем подростки и от чего они дерутся? У других животных подростки тоже дерутся. Я вообще не знаю ни одного вида, где бы подростки не дрались. Вот. И с моей точки зрения, это, конечно, демонстрация, с одной стороны, и отработка навыков драки, с другой стороны, потому что может пригодиться и самоутверждение, и это очень важно. Вот. Ну и обеспечение, отстаивание социального своего собственного статуса в подростковой группе, а иерархии подростков Пескова и всем известны. Это очень принципиально важно себя там утвердить и, соответственно, свое место застолбить. Вот. Ну, конечно же, еще раз говорю, встречается такое поведение во всех обществах, вот, но с другой стороны, жесткость и частота такого поведения вот, у подростков, она сильно культурно варьирует. Вот, она варьирует в пределах разных обществ и в пределах общества на субкультурном уровне, где-то выше, где-то ниже. Безусловно, здесь уже речь идет к отсылке к моральным таким нормам и установкам, потому что, в принципе, культуры различаются в плане того, поощрять или наказывать детей за такое поведение. Но в качестве примера я приведу мои беседы с масаями. Я еще и с масаями работаю. Ну, то есть мы работаем с несколькими этническими группами, в данном случае масаями, но не просто масаями, потому что, наверное, многие, кто был в Танзании или в Кении, видели этих масаев и в городе, и, в общем-то, они распространены достаточно широко за пределами своих компактных вот этих территорий. Но я имею в виду масаев, которые продолжают проживать в пределах Горангора, и не там, где пути туристические, а немножко на отшибе, поэтому они ведут очень-очень традиционный образ жизни. И дальше я как раз у них спросила, потому что там при мне дрались подростки, вот, а что, вот почему вы их не останавливаете? Они говорят, останавливайте, мы их будем поощрять. Я говорю, а зачем? Как зачем? Он должен свое лицо сохранить. Если он не ответит и не сможет за себя постоять, а таких ситуаций у него в жизни будет очень много. Только вообще он не просто ему позор, но и всем нам позор, всем родственникам. Поэтому я говорю, и что будет, вот сейчас он сбежит или заплачет. Что будет, мы ему подзатыльников надаем и отправим, чтобы он дальше продолжал драться, пока он не выиграет эту драку и, соответственно, не выйдет победителем, и, стало быть, мы все его будем уважать. А иначе у него перспективы очень плохие в жизни. Теперь второй вопрос, который касается перестройки поведения. Вот от нейтрального и просоциального «милый» до агрессии или наоборот. Вообще нужно рассматривать поведение как некий континуум и как реакцию на комплекс внешних и внутренних факторов и мотивации. В норме человек ведет себя в соответствии с требованиями культуры. Вот. Но в случае конфликта интересов он может проявлять агрессию. Опять-таки, эта агрессия может и культурой поддерживаться. Заметим, что агрессия может принимать самые разные, различные формы, и это зависит от черт личности, это индивидуальная как бы вариабельность, от образования тоже, соответственно, специфический фактор, но очень важный, от эмоционального настроя и, конечно же, от ситуации. И она посредуется нормами культуры. От этого никуда не уйти. Это все некий комплекс сложный, который существует переплетение этих факторов между собой. Их всех нужно учитывать. Эмоциональная нестабильность – это третий как бы фактор, вопрос, с которым я имею сейчас дело для того, чтобы ответить. Вот, или устойчивость. Ну, конечно, вариабельность в поведении – человека колоссальная, и слава Богу, потому что от вариабельности зависит пластичность и, собственно, выживание нашего вида. Вот. Наряду с другими факторами она отражает уровень потенциальных возможностей в плане когнитивных способностей. Человек, в принципе, и это тоже очень важно себе понять, самое, по сути дела, эмоциональное животное на Земле. Вот. Потому что он способен демонстрировать нюансы эмоционального поведения, воспринимать эти нюансы в поведении других и правильно их интерпретировать, читать. Вот. Но относительно чтения, вот этого вот читать состояние и намерения других, это очень ценное качество. Оно позволяет человеку в той или иной степени быть социально успешными и даже, в принципе, манипулировать другими. На этом строится так называемый макиавеллизм. Вместе с тем, человек, конечно же, эволюционировал как человек, существо социальное, и тут способность понимать эмоции другого поддерживалась отбором и усиливалась. И современные исследователи предпочитают говорить о способности к распознавание эмоционального состояния другого человека на основе наблюдения и невербальных сигналов. По сути дела, изучается такой эмоциональный интеллект и нейрональные механизмы такого интеллекта. В какой мере вот этот эмоциональный интеллект является интеллектом, часто задают вопрос, разве это интеллект? Вот. А вопрос этот изучается. Но сегодня можно сказать только одно, и это очень важно, что эмоциональный интеллект принципе, сохраняет свою валидность. То есть он действительно специфичен. Вот, даже при контроле за коэффициентом интеллекта, вот тем самым IQ, и при контроле за чертами личности. То есть, видимо, это некое самостоятельное свойство каждого из нас, вот, которое поддерживается отбором, вот, и существует, и оно позволяет нам не просто читать, соответственно, состояние других людей, на это реагировать, вот, но и каким-то образом подстраиваться под вот всеобщие, как бы, некие эмоциональные тенденции.
1: Спасибо. Вопрос, и еще один вопрос от нашего зрителя под ником Дэн Гресс, который поддерживает. Дэн Гесс, да, спасибо за поддержку. И спрашивает, а способствует ли переход к неолиту, эволюционному преимуществу, более крутых мужиков, годных для защиты хозяйства, и в перспективе увеличению агрессивности всей популяции? Сравнивались вы в этом смысле культуры хадза и масаи?
0: Да, конечно, сравнивали. Собственно, это цель такая долгоиграющая многих исследований, не только наших, но и наших коллег. Да, конечно, уровень допустимой агрессии, культурно допустимой агрессии, ну, много выше у дотогов и много выше, еще выше по сравнению с дотогами у масаев. Да, действительно, в культурах, которые ориентированы, прежде всего, это скотоводческие культуры, которые имеют воинские комплексы и ориентированы на набеги, рейды и, соответственно, защиту своих стад от набегов чужаков, они ориентированы на то, чтобы, соответственно, в культуре эта агрессия поддерживалась и, в общем-то, считалась скорее достоинством, чем недостатком. Принцип один. Мужчина должен уметь за себя постоять, защитить себя, семью и свое общество. Статус у него тогда выше, и опять-таки будут лучше жены, лучше будут выживать дети. Да.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Юрий. Вы упомянули, что представители племен спрашивают встречные вопросы у исследователей. Можете привести примеры того, что они спрашивают, чем они вообще интересуются и как ученые им объясняют о мире и современной жизни?
0: Ну, я уже одно такой пример привела относительно воспроизводства и количества детей, и как это нужно регулировать. Но, в принципе, вопросы они, конечно же, задают. Эти вопросы могут касаться и того, что мы едим, и как мы живем, и где мы спим, и как мы, соответственно, какие у нас животные есть. Потому что у них есть собаки на сегодняшний день, хотя исторически, видимо, собак у них не было. Охотились они без собак, сейчас они охотятся с собаками. Вот. О собаках они заботятся. Вот. Но они спрашивают, какие животные у нас. В какой-то момент мы даже специально привезли подборку таких слайдов. Ну, поскольку у нас компьютер, то показывали, конечно, на компьютере. И показали им животных разных из зоопарка. Это было очень интересно, потому что интересны их комментарии. Часть животных, естественно, они живут в Африке. Вот, мы специально таких животных подобрали, как, например, тигр, белый медведь, вообще медведь, вот, волк. Хотя у них есть, ну, какие-то шакальчики, но все-таки не волк. Комментарии были очень интересные. У нас, в принципе, спрашивали, это что, ваши домашние животные или где они живут. А вообще любимый вопрос у них такой. А у вас есть стадо? Вот. И если есть стадо, то сколько у вас коров? А у вас козы есть? Ну, примерно вот так вот. Вот. Иногда мы им показываем дома. Они говорят, ой, это очень страшно, как можно туда вообще попасть, это же что-то очень высокое, это, наверное, опасно. То есть вопросы бывают самые разные, иногда это смешно, иногда мы это обсуждаем, вот, почему мы живем в таком мире, вот, ну, по-разному. В общем, как вы общаетесь, когда приезжаете, допустим, в другую страну, вопросы же тоже задают.
1: Спасибо. Вспоминаются всякие заметки различных этнографов, которые ездили к племенам. Я помню, книга, по-моему, он с папуасами, по-моему, общался некий немецкий проповедник, и вот он тоже с ними общался, и они ему задавали вопросы, и они его спросили, а чем ваши люди белые отличаются от наших? Он, значит, подумал и сказал, знаете, наши люди думают одно, говорят другое, а делают третье. Это значит, эти папуасы очень испугались и сказали, ну, ты что, не делай так, заболеешь.
0: Ну, это правильно, но в данном случае вы-то говорите о проповеднике, это очень, кстати сказать, большая для нас проблема, потому что сейчас там, если можно так выразиться, завелось несколько проповедников, и не очень хороших, да, к несчастью, добрались вот до Хадзе. Одни такое впечатление, что это какая-то вообще секта, которая, значит, задалась целью, вот, но за то, что они принимают, соответственно, христианство, но просто какое-то очень странное направление, это называется Simple Hope, это американская церковь, вот, и она им, их снабжает едой, что было бы ничего, но еда очень специфичная, типа по фастфудовских каких-то таких полуфабрикатов, в общем, ужас какой-то, нетипичная для пищи этого региона. Это первое. Вот. Второе, значит, там пастор оказался католический, причем очень жесткого такого какого-то толка, испанец по происхождению. И он, значит, пытается их тоже в католичество обратить, но это не очень просто, потому что они, это надо знать Хадзе, они кивают, они соглашаются, но потом как бы делают все равно свое. Если он их, соответственно, обращает в свою веру за еду, то еду-то они, конечно, берут радостно, но все остальное они уже, безусловно, не соблюдают. Ну, я-то перед ними в этом смысле снимаю шляпу, что они настолько, как бы, у них есть свои установки жизненные, которых они придерживаются. Но там другая ситуация, он умудрился рассорить две популяции Хадзе между собой. И вот это, конечно, просто безобразие полнейшее. Но я с ним разговаривать не могу на эти темы. Никто из наших, как моих коллег, социальных антропологов, это не делает. Мы не можем вмешиваться в местные вот эти вот разборки. Вот. Да это и не, ну, в принципе, невозможно, потому что он же там все время находится. А мы приезжаем, уезжаем. Но вот факт остается фактом, что это так. Вот такое влияние. А до этого, конечно, они не были христианизированы совершенно и исламизированы тоже.
1: Спасибо.
2: Надеюсь, что как бы эти проповедники оттуда свалят. Хотя надежды мало вообще.
0: Не знаю. Не представляю, как все это вообще.
2: Понятно. Ну что ж, в современной реалии.
0: Да, современные. Как есть.
2: Снова вопрос от Тимура Воронкова. Как у современных охотников-собирателей мужья уединяются с женами? Строят специальные постройки, отходят подальше или прямо тут, на полянке?
0: А как представляет себе этот человек их жизнь? Они где живут? Что, на улице, что ли?
2: В лесу, видимо.
0: Они живут в шалашах, эти шалаши. Это такие домики, ну шалаш, я вот показывала, в принципе, они очень, на самом деле, не такие удобные, с моей точки зрения. Вот, а там у них шкуры, и эти шкуры очень даже вполне ничего. А по большому счету, если холодно, то перед входом обязательно будет очаг, и огонь гореть. То есть они, в общем-то, там тепло внутри. А вот, естественно, никакой дождь туда не проникает. Если сезон дождей, они иногда уходят под навесы скальные, и там тоже живут. А вот, но они же не живут как бы группами. Вот каждый шалаш – это шалаш отдельной семьи. И шалаши не стоят рядом друг с другом, они достаточно дисперсно расположены вот на какой-то территории. Кроме того, в принципе, это может происходить где угодно. Я имею в виду, соответственно, сексуальные отношения. Они могут уходить куда-то, в принципе, в буш. Они же перемещаются, они же не привязаны к этому маленькому участочку, где лагерь. Так что и внутри своего шалаша ночью, а кто им мешает, собственно? Ночью вообще все окружающие спят. Мы же тоже, соответственно, живем в какой-то квартире, и там не только муж и жена, там есть другие люди. Или как в избе, вот, допустим, некоторые же избы раньше были вообще, это одна комната, тем не менее.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя Деньгес. Зачем людям Хадзе Инглиш, чтобы побыстрее перейти с палеолита

0: Свободы выбора. У меня природа.
1: Борьба двух сил. Силы созидательной – это слон. Да? Ну, слон же он у нас как трактор, как бульдозер, как грузовик был в древнем мире. Да? Это созидательная сила. И дракон – это разрушительная. И кровь двух братьев. Там много, кстати, легенд было у арабов на эту тему. И Кастор и Полидевк. Это тоже два брата. Видите, как все сплелось. Очень интересно. Вот если в этом покопаться, то, наверное, можно целый трактат написать об одной только вот о топонимах, о происхождении названий и так далее, и так далее. Озеро Сокотра. Кстати, арабы были уверены, что на этом острове живет птица Феникс, которая возрождается из пепла. Ну, давайте дальше посмотрим наши картинки. Вот они, эти деревья. Вообще-то это драцена. Драцена кинабари. Если на латыни именно этот вид эндемичный, созвучие, слышите, киноварь, да? Киноварь, слышали такое слово? Ну, киноварь – это ртутный минерал, из которого делают красную краску. Кинобарий именно поэтому, потому что кровь красная у этого дерева, смола. И эта смола, она, как писал один арабский источник, я помню, в какой-то книжке столкнулся, воистину, это самый красный свет из всего красного, что создал Аллах на этой земле. Действительно, такой карминно-красный цвет, очень густой. Его используют как краситель, много чего из него делают. Вот давайте следующие посмотрим картиночки. Ну, что такое драцена, вы знаете. Драцены у нас и на окошках очень часто встречаются. Вот видите, какие огромные деревья, и они похожи на зонтики. И даже, наверное, больше они похожи... Вот знаете, ребят, бывает так, когда сильный ветер, этот зонтик выворачивает у вас наизнанку, так что все спицы видно, да? Вот, наверное, эти деревья похожи на зонтики, вывернутые наизнанку, или на грибы, на какие-то причудливые грибы. Я специально взял эту фотографию, потому что здесь масштаб виден. Вот они, людишки-то, видите, спрятались. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, это вид снизу. Вот такую же драцену, вы позже ее увидите, я такую же огромную, я видел другого вида на Канарских островах. Это зрелище, конечно, фантастическое. Следующее покажите нам, Александр, картинку, их тут будет несколько. Вот, вот это вот та самая смола, которая капает. И вот из этой смолы как раз очень много чего делают, помимо краски. Она идет даже и в химической промышленности, как-то используется. Так вот, само название, да, драцена. Что такое драцена? Драцена, дракон, да? Потрясающе, да? Видите? Драцена можно перевести как самка дракона, как дракониха. Ну, а название вот уже видовое, киноварье, вы уже поняли. Почему? Потому что вот переводится как киноварное. Это древние реликты острова. Это очень-очень древние растения. И вот, кстати, краски из нее делаются, не краски, а вот из нее выделяют пигменты. Он так и называется, дракорубин и дракокармин. Карминно-красный цвет. Да? Давайте следующий посмотрим картиночку. Вот, вот это вот целая аллея. Они очень-очень медленно растут. Возраст этих деревьев никто не знает. Ну, спорят до сих пор ботаники, но совершенно как бы неоспоримо мнение, что вот самые большие драцены, им гораздо больше 1000 лет, они очень медленно растут. То есть они сначала как бы растут достаточно быстро, потом притормаживают, и очень-очень тяжело и очень-очень медленно. Об этом мы тоже еще подробнее поговорим. Давайте посмотрим следующую картиночку. Были люди, которые изучали даже вот возраст драцен. Вот теперь мы с вами видим другие драцены. Драцен много. Драцен много, они растут в той же Африке рядом, да? И многие драцены используют, выращивают как домашние растения на подоконничках. Покажите вот нам следующую картинку, и вы увидите, самые разные бывают, с варигатными листиками, видите? Вот. Иногда их начинают формировать. Вы, наверное, видели, даже пенечки такие продают в магазинах. Вот этот вот пенечек ставишь в воду, у него просыпаются спящие почки, и из этих почек вот получаются такие маленькие пальмочки. И это все тоже драцены. Ну вот, покажите нам следующую картиночку. Вот. И вот это вот как раз это драцена, которая растет на острове Тенерифе, на Канарских островах. Это уже другая драцена, очень

близкая к сокоторской. Она так и называется Dragon Tree, драконовое дерево, или Драцена драконовая, это ее официальное имя. Это огромное дерево. Вот, к сожалению, у меня в Москве остались те фотографии, которые я делал на острове Тенерифе. Ну, кстати, вы можете найти на YouTube, наберите заметки натуралиста. Канарских островах там 3 или 4 было передачи, и вот одна из них как раз была посвящена драценам. Нас долго куда-то везли, чтобы показать нам эту драцену. И вот частный сектор, что называется, маленькие домики, такой совсем небогатый квартал. Такие очень простые маленькие домики, маленькие заборчики, какие-то огородики, узенькие улички. И вот нас ведут, ведут, и уже солнце стало садиться, и уже вот то, что операторы называют режим, да, и я очень переживал, что мы не успеем снять времени вот в обрез. И вдруг вот улочка кончается, мы выходим, и буквально между двумя огородиками какими-то стоит вот это божественное дерево, огромное, как летающая тарелка, марсиан. И вот оно еще, следующее, покажите картиночку, вот так же подсвечалось закатным солнцем. А, нет, это молодое драконовое дерево. Кстати, говорят, что их плоды съедобные и по вкусу напоминают черешню. Я не знаю, если честно, не пробовал. Цветочки такие вот невыразительные, метелочки. Ну, что говорить по поводу декоративности, конечно. Ну, как экзотика, да. Кстати, вот там же на Канарских островах их разводят, их очень много сажают. Вот такая вот драценка, с меня ростом, ей уже больше 100 лет. Поэтому это, конечно... Но, говорят, это не самая большая драцена, вот которая осталась на острове Тенерифе. Раньше там была драцена, всем драценам драцена. Она находилась в местечке Ля Оротава. Это было гигантское дерево в обхвате больше 13 метров. То есть, представляете, 10 человек возьмутся за руки, и только тогда ее обхватят. Диаметр больше 4 метров. Там даже был алтарь с лестницей внутри. Там было огромное дупло. Она была пустотелая, такая она старая. Кто-то из ботаников даже доказывал, что ей 6 тысяч лет, и даже вот свои методики обнародовал, каким образом он вычислял ее возраст. Ее описал в свое время Гумбольдт во время экспедиции по Канарским островам. И Гумбольдт писал, кстати, что она совершенно не изменилась, если судить по древним гравюрам, она совершенно не изменилась со времен Бетанкуров, то есть со времен завоевания Испании Канарских островов, а прошло к тому времени 400 лет. То есть за 400 лет вот эта гигантская драцена, она нисколечко не изменилась, но в 1868 году был очень сильный ураган, он повалил это дерево, оно перестало существовать. И вот следующее, покажите нам картиночку, Александра, вот то самое дерево, которое вы видели перед этим, которое сейчас можно увидеть на острове Тенерифе, вот оно. Она считается самой большой, самой древней драценой на Канарских островах. Вот у канарских драцен, у них четко как-то определяется 3 стадии роста. Первое, это вот юность до 30 лет, это дерево вот совсем ребенок, да, это драцена такой вот ребенок, агу-агушенький. Дальше вот идет уже такой возраст юности и зрелости, когда она вступает в плодоношение, это после уже 30-40 лет, да, и плодоносит. И этот возраст расцвета может длиться тоже столетиями. И бесконечная старость. Кстати, я вам, помните, рассказывал про коренных жителей Канарских островов, про древних гуанчей, которые исчезли, они растворились. В европейцах, которые завоевали Канарские острова, растворились без остатка. Так вот, древние гуанчи, они, как египтяне, мумифицировали своих важных персон. И вот рядом с их мумиями находили куски этой смолы. Видимо, смола драконового дерева, она для этого тоже как-то использовалась. Ну, давайте дальше смотреть наши картиночки. И дальше будем говорить вот. А это уже мы с вами переместились в Австралию. Здесь вот какая интересная штука. Дело в том, что и те драцены, которые мы сейчас с вами видели с острова Сокотры и с Канарских островов, во всей старой литературе они описаны и представлены как дети семейства лилейных. Да?
И, кстати, Карл Линней, когда вот их описывал, тоже относил их к лилейным. Но, ребят, как я вам рассказывал, есть такие люди, систематики в биологии. Это люди, которые очень боятся остаться безработными, и поэтому они все время кого-то откуда-то выносят, куда-то в какой-то таксон переставляют. И вот переставляли они наши драцены, так же, как и ксантория, это вот это вот растение. И спаржецветные, потом куда-то к ландышевым относили, еще куда-то. В общем, сейчас они уже все как входят в порядок спаржецветных. Но еще несколько десятилетий назад они все считались, как их относили к лилиям. Так вот, вот это вот растение ксантореи. Ну, по систематике теперь так. Это асфоделовые, спаржецветные. Ну, их называют травяные деревья. Они немножко поменьше размером, чем драцены, которые мы с вами видели. Они где-то, ну, максимально до 6 метров вот с этим цветоносом. У австралийцев в Австралии, где они растут, их еще в прошлом веке называли черные люди. Почему черные люди? Ну, потому что, видимо, кому-то со страху показалось, что они похожи на туземцев в юбочках и с длинными черными копьями. Ну, не знаю, ребят, никогда не спрашивайте, почему эти странные взрослые так называют растения. Иногда просто вот руками разводишь, и совершенно непонятно, чем люди мотивировали свои названия. Но вот поэтому, кстати, там эти растения, они произрастают вот уже в такой сухой саванне, это суккуленты, и в такой сухой саванне, где иссушаются все травянистые растительность, часто бывают палы, пожары, но эти пожары, они совершенно к ксантореи не страшны. Она обгорает, но она потом как птица феникс и продолжает свою вегетацию. Вот замечательная книжка есть, она называется «Причудливые деревья». Ее написал Эдвин Менеджер, американец, который посвятил 50 лет сбору данных о всевозможных причудливых деревьях. И вот он писал, что в фабрике пластмассы на самом деле возникли задолго до появления человечества, и уже миллионы лет они исправно действуют на Земле без всяких лицензий, без всяких патентов и рекламы. Почему так написал Эдвин Менеджер? Потому что это растение, оно выделяет смолу. Причем это не простая смола. Это акароидная смола, и, следовательно, ее можно отнести к группе пластмасс, вот тех самых пластмасс, из которых, в частности, например, делают фонари у самолетов, это тут, где летчик сидит, над ним вот эта вот стеклянная кабиночка называется фонарь. Как происходит все это? Вот посмотрите, видите, в разные стороны отходят листья. Листья длинные, больше метра иногда. Там их на самом деле очень много видов, и они немножко различаются между собой, но, тем не менее, принцип один и тот же. Лист отживает свое, дальше он отваливается, а вот это вот место, где был череночек, где прикреплялся к стволу, оттуда начинает сочиться такой вот желтая смола. Кстати, само название ксантореи можно перевести буквально как желтое течение. Именно из-за этой смолы. Вот. Хотя еще, кстати, в Австралии называют это растение яка. Ну, с юкой немножко похоже, да? Но разница между якой и юкой такой же, как между бякой и букой. Как мы знаем с вами, юка, вы цветочки видели, да, у юки гларивозы, например. Вот сейчас увидите у ксантореи какие цветочки. Вот, да, до 6 метров в длину бывает торчит этот цветонос. Вот они, видите, это вот лес. Он, конечно, тоже фантастическое зрелище. Такое впечатление, что ты попал куда-то на другую планету, да. Вот, так вот, когда отламывается череночек, оттуда течет смола, потом следующий листик отваливается, оттуда потекла смола. И вот эта смола, она обволакивает весь ствол. То есть получается, что ствол этого растения, он весь в таком смоляном застывшем каркасе.
Эта смола, на самом деле, она очень ценится, потому что из нее чего только не делают. Из нее делают сургучи. Вот раньше сургучные письма, печатью сургучные скрепляли бутылки, да, винные сургучом обливали пробку. Кроме сургуча, из этого делали, из этой смолы, лаки, краски. Говорят, что даже его в кондитерской промышленности как краситель использовали, еще как-то вот эту смолу душистую. Но, опять же, точно так же, как и юки, очень-очень медленно растет это растение. То есть, для того, чтобы достичь 3-метрового роста, к ксантореи требуется 1000 лет. Был такой ботаник Чарльз Льюис. И вот он 12 лет потратил на то, что изучал рост этих растений, да, пытался определить их возраст. У него была своя методика вот по вот этим вот по следам от прикрепленных листиков он это как-то вычислял. У него там целые трактаты написаны на эту тему. Причем он даже писал, что самые-самые старые растения, они достигают возраста фантастического до 6000 лет. Ну, не знаю, пускай это останется на его совести. Мы с вами не можем проверить все эти его эксперименты. Да? У нас с вами на это нет такой возможности. Но вот Чарльз Льюис немножко не учел, мне кажется, еще один очень важный момент, потому что очень часто часть вот этого ствола, она находится под землей. И проходит довольно много лет, прежде чем вот на наземной части уже начинают отпадать листики, да, по которым он считал. И вот еще одна любопытная особенность. Ну, покажите нам следующую картиночку, вы даже увидите там цветочки, такие миленькие, беленькие. Вот это вот другие виды ксантореи. Можно даже дальше покрутить немножко. Еще можно посмотреть следующую фотографию. Вот, видите, вот она в пору цветения. И любопытно, что у ксантореи сначала цветки появляются на северной стороне, а потом уже на южной. Вот с чем это связано, не знаю. Ну, ребята, у кого дедуктивный метод мышления, ребят, подумайте, может быть, у вас появится какая-то на этот счет версия. Мы с вами обсудим. Так, дальше давайте посмотрим следующую картинку. Вот, вот это как раз крупным планом цветочки. Они такие невыразительные, неказистые, но, тем не менее, медоносы. Их очень любят пчелы. Даже, наверное, ксантореевый мед в Австралии можно получить. Ну, давайте дальше посмотрим наши следующие фотографии. Вот, видите, это тоже ксантореи все, самые-самые разные. А вот это мы с вами вернулись на наш чудо-остров Сокотру. Вот рядом с драконовыми деревьями, рядом с юками можно видеть такие вот очень-очень странные бутылочные деревья, да, вот покажите нам следующую фотографию, Александр, вот она. Совершенно неземной, да, пейзаж, такое впечатление, что это где-то другая планета. Это явно не Земля. Это растение называется адениум. Адениум – это род, куда входит спиточек видов. Если мне память не изменяет, то именно вот этот называется адениум абессиум, то есть адениум тучный. Он немножко похож на молочай, точно так же, как у молочая, если у него отловить веточку, будет капать молочко. Молочко ядовитое, так же, как у некоторых молочаев. Ну, у молочаев по-разному, у них бывает и съедобное молочко. Говорят, похоже даже на такое вот на сливки с ванилином. Но это только у некоторых видов, а большинство молочаев тоже ядовитые. А вот у адениума в этом молочке, даже говорят, аборигены смачивали стрелы для того, чтобы сделать их ядовитыми. Покажите нам следующую картинку, Александр, потому что эти деревья потрясающе красиво цветут. То есть пору цветения, они сплошь покрываются цветками. И поэтому адениумы, вот эти суккуленты, их безумно любят любители комнатных растений. Тем более, что им подходит сухой климат на нашем подоконнике. Помните, мы с вами, ребят, говорили, почему у нас на подоконниках так часто гибнут растения влажных тропиков. Всякие там филодендроны, да, всякие там монстеры, диффенбахи и так далее. Потому что у них там во влажных тропиках 90-100% влажности. А у нас на подоконниках, как в пустыне Сахаре,
положите гигрометр, ну 40% влажности от силы будет, в лучшем случае. И вот как раз таким суккулентом, как адениум, это то, что доктор прописал. Поэтому адениумы, и именно, кстати, адениумы острова Сокотра, очень любят комнатные цветоводы. Покажите, там дальше будут цветки фантастические совершенно. Вот этот вот адениум, он на что похож? Он похож на слона, который лежит на спине и ноги поднял кверху. Видите, даже хвостик у него там виден, да? На заднице. Вот, видите, тоже фантастические деревья адениумы. Давайте дальше посмотрим. А вот это цветущие адениумы. Вот это вот утолщение называется каудекс. Это вот даже есть такой термин — каудексные суккуленты. Это сейчас безумно модно, ребят. Это самое-самое сейчас модное такое направление коллекционирования домашних растений. Каудексные суккуленты с таким... Каудекс – это стебли-корень, который бывает такой причудливой формы. Он может быть как какая-то гигантская картофелина, как тыквина, как капуста кальраби, да? И вот из вот этой вот уродливой штуки вдруг вылезают совершенно фантастические цветки, да? Давайте дальше посмотрим. Особенно, кстати, сейчас это модно в Таиланде, и у тайцев у них даже есть своя классификация, они это называют сокотрониумы, да? Там есть какая-то банкла, бангра, голден кроун, то есть даже вот у них есть там коммерческие какие-то вот деления вот этих названий. То есть это целая индустрия, которая производит вот эти адениумы на продажу, которые вот цветут такими фантастическими цветками. Покажите, там еще будет дальше, вот видите, красный, махровый, разной степени, с различными вкраплениями, это все адениумы. Бывает в плошках, в бонсайнах, да, ну это, конечно, не бонсаи, но вот потрясающе совершенно красоты. И, конечно же, цветущие в природе адениумы, когда вот эти вот уродливые бутылки покрываются, это уже не адениумы. Это мы с вами, если говорим о каудексных суккулентах, оставьте, пожалуйста, Александр, это вот циссус. Циссус тубероза он называется. Что такое циссус? Помните, ребят, циссус — это виноград. Вот партена циссус — это девичий виноград, дикий виноград. Циссус — виноградик такой, очень лианка такая домашняя, это тоже циссус. И вот этот циссусы разные бывают. Я помню, в Камбодже мы с Олегом Шумаковым однажды набрели на целые заросли. Сначала думали, что это кактусы. Ну, вот такие вот лиановидные, думаю, откуда здесь, а потом до нас дошло, что это тоже циссус, он, по-моему, так и называется, кактусовидный, а вот следующую форму покажите нам, вот, а это каудексный фикус, тоже бывают у них каудексные формы, но это какой-то, вот я сейчас не пойму, то ли сикамора, то ли религиоза, вот кто-то из фикусов, но... Я первый раз в такой коллекции встретился у доктора Волкова. Есть такой замечательный собиратель. У него домашний зоопарк, и у него оранжерея 600 квадратных метров. Можете себе представить. И у него куча растений у себя в клинике он держит. И каждый раз, когда я к нему приходил обычно, он сразу мне говорит: «О, пойдем, я еще не показывал, у меня зацвела мамиллярия флетериалия». И вот, значит, где-то часа полтора он меня обычно водил, показывал свои растения. Потом подходила моя жена, говорила: «Там у вас целая толпа сидит в коридоре уже». Вот. И вот первый раз я у доктора Волкова видел вот эту вот потрясающую совершенно коллекцию каудексных суккулентов. И, кстати, если вас они заинтересовали, вы можете их увидеть... Ботанический сад, аптекарский огород на проспекте Мира, там тоже очень хорошая коллекция. Туда пускают, можно пройти, посмотреть. Если вы там не были, сходите с родителями, там очень здорово стало. И там очень хорошие бывают выставки. Заодно, кстати, посмотрите энтомологические коллекции Андрея Сачивко, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. Ну, давайте смотреть, крутить наши картинки дальше. Вот. И вот это уже другое бутылочное дерево, но тоже с острова Сокотра. Это называется дарстения гигантская, гигантея. Она уже принадлежит к семейству тутовые. Ребята, тутовые — это у нас что? Шелковица. Вот это все семейство тутовые.
Видите, это родственница нашей шелковицы. Кто из вас ее ел на юге? Ну, не только на юге. Вот у меня и черная, и белая шелковица растет на даче на границе Московской и Тульской области. Уже лет 6 растет, пока еще не вымерзала. А почему Дорстения? Потому что в честь Теодора Дорстена она была названа, в честь врача и ботаника. Ну, помните, я вам рассказывал, что в старину, во времена великих мореплаваний, великих открытий, на каждом корабле обязательно был судовой врач, и этот врач был заядлым натуралистом. Он был и зоолог, он был и ботаник, он был и врач, и его прямые обязанности были не только лечить экипаж во время плавания, но и делать заметки по дороге, описывать новые виды, привозить коллекции на материк. Поэтому, как правило, все вот эти судовые врачи, они прекрасно рисовали, они привозили с собой гербарии, привозили тушки и чучела животных, и поэтому очень-очень часто в их честь их именами называли растения, называли животные, их имена, вот там бугенвилия какая-нибудь, да, в честь бугенвилла. Вот их имена, они вошли в историю, и теперь мы с ними сталкиваемся постоянно. Ну, давайте следующую посмотрим Дорстения. Вот, это тоже она. А вот дальше вот это вот растение, видите? Вот это вот потрясающее, это тоже сокотра, это тоже эндемик. И это не просто растение, его называют огуречное дерево или дендроцитсус, если по-научному. А вот теперь попробуйте вот по систематике, знаете, дендроцитсус куда относится? Ни за что не догадаетесь. Это единственное древовидное растение семейства тыквенных. Ну раз огурец, раз огуречное дерево. Тыквенные, это же ведь арбузы, дыни, огурцы, это все тыквенные, да, это либо лианы, либо вот такие вот плети, которые по земле стелятся, а это вот единственное дерево, причем дерево не маленькое, где-то оно высотой бывает до 7 метров, вполне себе такое приличное. Покажите нам следующее. Вот, видите, вот огуречное дерево или дендроцитсус сокотранский. Это единственное древесное растение семейства тыквенных. И плоды у него действительно огурчики. Ну, такие вот покрытые колючечками. Цветет он, кстати, тоже как огурец с желтыми цветочками. Ну, огурцы, правда, не такие вкусные, как наши с вами огурцы с нашей грядочки и с нашей теплички. Но само дерево, оно очень рыхлое внутри. Оно напитано соками, это же тоже суккулент, да? Оно живет в засушливой местности, поэтому ему самое главное напитаться этой влагой и сохранить эту влагу на весь сухой сезон. Поэтому оно напоминает такие ноги слона, которые внутри полны соков. Кстати, листья тоже очень похожи на огурцы. Покажите нам следующую картиночку. Вот, по-моему, там я брал листик. Вот, да, цветочек, вот, и вот он этот огурчик, да? Ну, вот огурчик и огурчик, самый что ни на есть настоящий. Но, ребята, не путайте это огуречное дерево, потому что вот когда говоришь, например, хлебное дерево, да, да вот я только штук 5 этих хлебных деревьев знаю, а если так вот порыться, даже в Википедии штук 10 их найдешь. Или огуречное дерево. Вот помимо дендроцитсуса есть еще билимби. Следующий, покажите нам картиночку, это тоже огуречное дерево. Но это уже совершенно другое. Вот оно, билимби. Да? Билимби – это уже настоящее дерево. А по систематике знаете, к чему оно относится? Вот в еловом лесу наверняка вам попадалась кисличка. Заячья капустка, такой вот. Оксалис. Вот это тоже, это семейство кисличные. Но вот наша трогательная вот эта вот капустка кисленькая, которую мы жуем, когда за грибами ходим. И вот такое вот огромное огуречное дерево, достаточно высокое. Его родина в Малайзии. Но оно циркум тропический, сейчас культивируется везде. И в Южной Америке, по-моему, и в Африке, везде, где влажные тропики. Потому что в отличие от дендроцитсуса, суккулента, да, вот это как раз билимби, она во влажных тропиках, ей нужна очень влажная такая среда, и теплая влажная среда. Ну, огурцы, говорят, жутко кислые, вырви глаз. Вот дендроцитсусов когда-то было много на Сокотре, но, говорят, их
было, скормили верблюдам, осталось очень мало. А вот билимби их и сейчас хватает, я не знаю, для чего их культивируют, но говорят, что если побольше сахара замешать, то можно из них какие-то варенья делать, какую-то пастилу, еще чего-то. Ну вот, разводят. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот она, это огуречное дерево, это билимби. Видите, оно густо-густо плодоносит, и листочки как раз у него совершенно другие. Давайте следующее посмотрим. Вот, а это вот дерево совершенно потрясающее. Это дерево называется курапита.

Бух, у него раскололась эта шкура, толстая скорлупа. Вот. И я смотрю, там такой вот мякоть. Она такая, знаете, вот студенистая белая мякоть. Я говорю, не это самое, не ядовитое. Он говорит, не ядовитое, но обезьяны едят, вон они бегают. Запах был такой достаточно мерзкий. Вот, я так ковырнул ногтем, ну, просто чтобы попробовать. Ну, ребят, честно говоря, меня не очень впечатлило. Но потом я увидел цветущие куропиты. Вот это фантастика. Какой же потрясающий, тонкий, неземной райский аромат источают ее цветки. Сейчас вы их увидите. Покажите нам, Александр, дальше следующую картинку. Вот он, видите, цветок рядом с ядром, с этим, с пушечным. А там действительно крепкая-крепкая скорлупа, причем идеально ровные вот эти плоды. Такое впечатление, что пушечные ядра. И очень крепкие. Если постучать, прямо звук, как будто бы это каменное все. Покажите следующую картиночку. Вот сейчас вы увидите. Вот он, видите, цветок. А цветок, он еще вот с такой подвижной губой. То есть он еще, вот эта вот нижняя губа, видите, для того, чтобы опылить этот цветочек, надо туда залезть, надо раздвинуть вот эти вот губы, измазаться насекомому в пыльце и лететь дальше. При этом запах действительно фантастический. И говорят, как мне бразильцы сказали, его даже используют в парфюмерии, делают масла, вытягивают оттуда и даже какие-то духи делают с этим запахом куропиты. Но вот теперь покажите нам следующую, Александр, картинку, и вы вспомните еще один термин. Вот так цветет это дерево. Но обратите внимание, цветками облеплен только ствол, да? На ветвях цветков нету. Почему? Ну, элементарно, Ватсон, да? Ну, потому что если бы такие вот ядра висели бы на ветках, ветки бы обломились бы, и это дерево совершенно не нужно. Поэтому цветки, и плоды все крепятся только к стволу. Братцы мои дорогие, как это называется в ботанике? Помните, мы с вами проходили не один раз ствол, каулифлория это называется. Ну, в данном случае все понятно. Или там джекфрут, да, который весит килограммов 30, вот у него вот такая вот фрутина. Да? Ну, понятно, если такой джекфрут будет висеть на ветке, ветка обломится, да еще не дай бог это на голову кому-то свалится. Да? Или дуриан. Он еще с шипами. Мало того, что он тяжелый, там килограммов 5, у него еще шипы, как острейшие. Но бывают явления каулифлории у растений, у которых плоды достаточно мелкие. Мы увидим дальше. Поэтому, наверное, это не единственная причина, почему эволюции нет. Подождите, это еще рано, Александр. Мы еще договорим немножко, да. Мы еще немножко договорим про это дерево, да. Кстати, куропиту посадил в свое время Эрнст Хемингуэй у себя в саду, вот под Гаваной в его доме. И до сих пор туда приходят в музей и наслаждаются ее запахом в пору цветения. Из вот этих вот плошек их режут вот так вот аккуратненько пополам, и вот из этих шкурок из них делали тарелки, делают до сих пор очень удобные тарелки. В свое время даже вдоль дорог сажали куропиту, но потом отказались от этой затеи, потому что когда под ноги, под колеса автомобилей начинают подкатываться такие ядра, то на скорости, да, конечно, на них налететь не очень будет здорово. Но, кстати, есть другое пушечное дерево. Вот опять-таки, видите, несколько огуречных деревьев, несколько хлебных деревьев, несколько колбасных деревьев. И пушечных деревьев тоже несколько. Одно из пушечных деревьев, я помню, так называется не потому, что там ядра, плоды, а потому, что у нее сбрасывается кора, и когда кора лопается, то раздается страшный грохот, даже не треск, а грохот. И такое впечатление, что в лесу палят из пушек. Поэтому она называется пушечным деревом. А если мы с вами заговорили о деревьях, которые сбрасывают кору, зачем они это делают? Есть какие-нибудь версии у вас? Нет? Ну, тогда вместе поразмышляем на эту тему чуть позже. Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Вот это растение вы наверняка встречали у нас на юге, в Крыму или на Кавказе, да? Я его встречал в Греции, в Израиле. Вот Циркум субтропический, что называется, встречается. Это земляничное дерево.
это земляничное дерево или арбутус, потому что земляничных деревьев тоже, ребята, много. Есть, например,

еще японская мирика, которую тоже называют земляничное или клубничное дерево, которое даже не родственник. Так вот, что касается конкретно арбутусов. Ой, их, по-моему, полтора десятка разных видов этих земляничных деревьев. Я вот помню только точно красный греческий есть, есть крупноплодный, есть еще там какой-то. Вот всех не помню. Почему земляничные? Плоды можно есть, когда они красненькие. Там где-то процентов 20 сахаров, поэтому они достаточно сладкие. Но там, правда, есть танин, и поэтому вкус такой специфический. Ну, на клубнику он совсем не похож, на землянику тоже. Я не знаю, почему так это дерево назвали. Ну, вполне что ни на есть съедобный. Кстати, названий у этого дерева очень-очень много. Его зовут Катлав, да, англичане Катлав. Каталь Ав на арабском языке и на иврите. Ну, у нас, вот покажите следующую картиночку. У нас еще ее зовут Бесстыдница. Ее еще у нас... Так, а вот теперь, ребята, цветки увидели? Да, помните, мы с вами много раз говорили, что в систематике растений форма цветка – это очень важный признак. И по форме цветка мы с вами можем догадаться, какому таксону принадлежит, какому семейству, какому роду принадлежит это растение. Вам эти цветочки ничего не напоминают, дети мои? Совсем ничего. Помните, из вереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино. Да, это вереск. Верики, эриск, эрики – это верескоцветные. Да? То есть арбутус, он все-таки относится у нас к верескам. Это земляничное дерево. Но, кстати, у него очень непростой цветочек. Там вот внизу, видите, дырочка, чтобы туда залезть, в этот плафончик. А сверху на нем... Там такие вот очень-очень прозрачные, идет по периметру, как окошечко. И когда туда забирается насекомое в поисках сладкого нектара, то она видит наверху светло и лезет прежде всего туда, наверх. Вот. Но там она все перепачкается в пыльце, поймет, что там никаких дырочек нет, вернется назад и вылетит через нижнее отверстие. Вот так земляничное дерево приспособилось к опылению, да, к услугам по опылению. Ну, а теперь самая главная его особенность. Следующее, покажите нам картиночку. Это дерево сбрасывает кожу. Поэтому ее зовут бесстыдница, курортница у нас на Кавказе. А почему курортница? Ну, потому что... Только с юмором дали такое название. Потому что похоже на обгоревшую на солнце курортницу, у которой стала шелушиться кожа, да? Ну, что-то есть такое. Потом вот эта вот розовая шкурка, кора отшелушится, и вся-вся-вся опадет. И дерево будет голенькое-голенькое абсолютно. Вот поэтому и бесстыдница. Покажите нам следующую картинку. Там будет крупно. Вот, видите? И там зеленоватый такой вот ствол обнажается. И следующую нам покажите картинку. Вот. И вот такое будет оно голенькое деревце. Для чего это нужно? Это явление свойственно разным растениям в разных частях света. Ну, например, у эвкалиптов. Это нужно для того, чтобы избавиться от паразитов и от эпифитов. Помните, что такое эпифиты, да? Эпифиты – это растения, которые живут на других растениях, но не паразитируют. Они просто крепятся где-нибудь там на сучках, на веточках, на стволе. А вот паразиты – это те, которые дерево могут испортить. И чтобы вот от таких нахлебников избавляться, некоторые растения сбрасывают свою кору. Американцы, кстати, очень много видов земляничного дерева. Ну, по-моему, если мне память не изменяет, то... Ну, десятка полтора точно есть, и многие из них растут в новом цвете в Америке. И в Америке это дерево называют шептунья, потому что когда шелушится кора, и когда она падает, то шорох и шепот стоит в рощах. А говорят, когда эвкалипты сбрасывают свою шкуру, то это уже прямо как морской прибой. То есть вот такие вот звуки иногда производят растения, самые-самые неожиданные. Листики используются для дубления кожи,
Ну вот из чего-то там делают из этих плодов, я не знаю, если честно говоря, я не пробовал. Но вот вы знаете, ребят, что интересно, вот у разных народов есть огромное количество всяких легенд и преданий, связанных с этим. У англичан, кстати, оно в Ирландии, кстати, растет, как ни странно. Так что я думаю, что если постараться, можно ее акклиматизировать, она и в условиях Подмосковья может расти. Надо просто... Никто этим не занимался. Ну, робинию, белую акацию акклиматизировали же, ничего. Так вот, у англичан есть такая легенда, что однажды больная птичка села на ветку этого дерева. Она была такая прекрасная, такая грациозная, а дерево-то лечебное. И дерево исцелило птичку и влюбилось в нее. Дерево в птичку. Ну, англичане чуток не придумают. А птичка неблагодарная, она улетела, а дерево, оно пошло из последних сил искать эту птичку, и, в общем, дальше что-то там случилось такое, и это дерево, истекая кровью, где-то там эту птичку видел и сказал, а, cut love, то есть это вот потерянная любовь, бесперспективная любовь, ну, как-то так можно перевести, да? Но интересное, что у арабов и на иврите это тоже каталяв. Котлав, Каталяв, может быть, скорее всего, англичане во времена своего мандата, да, где-то там на Ближнем Востоке услышали этот Каталь-Аф и переделали на свой лад Котлав, придумали эту байку. А у арабов, у древних иудеев там тоже есть такие грустные предания, связанные с этим деревом, но они такие грустные, что я вам даже не буду их рассказывать про то, как сын убил отца из-за несчастной любви и вообще ужас. Давайте-ка мы лучше дальше посмотрим и будем изучать другие деревья. Это герб Мадрида. И герб Мадрида это как раз земляничное дерево и мишка косолапый, видите, медведь, который туда тянется за плодами. Потому что когда-то в Испании было очень много таких деревьев в предгорьях, и их очень любили медведи. Теперь медведей в Испании, по-моему, не осталось совсем. Но земляничные деревья пока еще есть. Ну, следующее смотрим картиночку. А вот это если у нас есть земляничные деревья, то почему бы у нас не быть виноградному дереву? Вот здесь вы сразу видите и цветок, и зеленый плодик, и уже созревшую ягоду, да? Это жаботика, жаботикаба, grape tree, виноградное дерево из Бразилии. И вот следующее, покажите нам жаботикабу. Вот, видите, когда она цветет, то как плесень, все стволы, именно стволы, а не ветки. Именно стволы покрываются вот такой прекрасной. Она, кстати, душистая достаточно, эта плесень. И покажите следующую картиночку. Потом из этих цветочков завяжутся вот такие ягодины. И вот вам к вопросу о каулифлории, да? Ну, если у пушечного дерева, понятно, вот эти плоды крепятся к стволу, потому что иначе бы все бы ветки бы обломились, то вот в случае с жаботикабой как-то эта логика не работает, да? Потому что ягоды это не такие уж и тяжелые. Ну, вот они, вот знаете, бывает такая, ну, с черешню, вот с черешней величиной. Кстати, они достаточно вкусные, их несколько видов. И она, кстати, так и называется, Миркиария каулифлория. Это ее официальное название, именно в честь вот этого явления каулифлория. Она относится к семейству миртовых. Высотой до 12 метров, то есть это серьезное такое дерево. А из плодов делают желе, вино, мармелад, варенье. Кстати, в медицине используют, из плодов тоже делают какие-то лекарства. 3-4 сантиметра вот этот плодик. Кожица вот этих плодов используется как краситель. И вот что интересно, недалеко от Сан-Паулу есть город, который называется Жаботикабль. То есть в честь этого дерева же даже целый город назвали Жаботикабль. И он чем известен? Тем, что когда там очень много садов, где растет жаботикаба, и когда поспевают ягоды, то владельцы садов, они просто открывают ворота, берут с туристов, из приезжих такую символическую плату, и вы можете
прийти в сад и есть этих ягод сколько хотите. А если хотите увезти их с собой, то сами собираете, взвешиваете уже на вес. Вот можно расплатиться и увезти их с собой. То есть, вот видите, даже в честь растения жаба-тикаба целый населенный пункт, городочек назвали Жаба-тикабль. Но это еще ничего. Бразилия, не забывайте, сама Бразилия в честь чего названа, знаете? Да, Бразилия, Пау де Бразил. Это красное дерево, это драгоценное дерево, которое там росло, и древесину, которую использовали одно время даже как валюту. А португальцы туда и приезжали за этим Пау де Бразил. То есть само название страны Бразилия в честь дерева Пау де Бразил, и город в этой Бразилии тоже назван в честь растения. Вот где вы еще такое вот встретите, в какой другой стране. Давайте посмотрим дальше, что у нас. А следующую картиночку. Вот это вот жаба-тикаба, которая уже собрана. Ага, давайте дальше посмотрим. А, вот. А вот теперь, ребята, мы с вами дошли. До сих пор мы с вами ели плоды деревьев. А вот теперь деревья будут нас есть. Это вот картинка как раз из книжки менеджера «Причудливые деревья». А он эту картинку перепечатал из английского журнала 19 века. И подпись под картинкой в журнале была такая, что путешественника как-то отвоевали из цепких лап дерева, убийцы дерева-людоеда. Вот там, видите, местные аборигены сердобольные, они этого джентльмена только что отвоевали, и дерево хищнически тянет к нему свои ненасытные ветви, и вот там черепа под деревом лежат. То есть уже дерево-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек как минимум съело, да? Очень модный был сюжет, ребята, в 19 веке, вот в середине 19 века, даже в начале 19 века, и даже, наверное, в конце 18 века это стало появляться. Это был очень-очень модный сюжет. Покажите следующую картиночку. Вот, еще одно дерево-людоед, растение-людоед. Видите, там в этих адских муках. А вот это растение, они своими щупкими щупальцами хищными высасывает последние соки из бедных людей. Они отбиваются и кричат. И вот там следующую покажите нам картиночку. Вот. А, ну это Непентес. Это Непентесы. Так, ребята, давайте так, я понял. По поводу хищных деревьев и хищных растений. Ребят, здесь история вот какая. Хищные растения действительно существуют на Земле. Их давно, довольно много. Их, по-моему, где-то 600 видов и около 20 семейств. И разбросаны они по всему белу свету. У нас, кстати, есть. Вот буквально под Москвой на болоте вы можете встретить росяночку. Да? И наверняка видели, это тоже хищное растение. И можно встретить пузырчатку. Вы ее дальше увидите. Это тоже хищное растение. Правда, ее жертвы такие крошечные, что их только в микроскоп можно увидеть. Самые известные... Ну, давайте начнем с того, что как эволюционно эти растения начали хищничать. Зачем это понадобилось, да? Ну, помните, в школе вы проходили, если у вас была ботаника, есть так называемое автотрофное питание. Это фотосинтез, да? А вот хищничество – это одна из форм гетеротрофного питания. Так вот, все дело в том, что, как правило, хищные растения, которые вот эволюционно стали хищничать, они растут на очень бедных почвах. Либо на болотах, либо в саваннах сухих. Мы, кстати, снимали росянку на острове Ронг, в последней саванне Юго-Восточной Азии. И это не болото. Это сухая саванна, крошечная, вот такая вот росяночка. То есть она, наверное, вот как половиночка ногтя мизинца. Даже еще, наверное, меньше. Но везде это очень бедные почвы, где растениям надо каким-то образом восполнять недостаток микроэлементов, которые им необходимы. Да, азот, калий, кальций, магний. Все это где-то нужно брать. Так вот, растения научились хищничать. И делают это по-разному. Кто как.
Ну, вот давайте рассмотрим самые известные из растений хищников. Но, конечно, сразу забегая вперед, я хочу вам сказать, что, ребята, не то что людей, но крупных животных и птиц эти растения никогда не едят. Самая большая ловушка, самый большой ловчий лист – это у Непенthes, у знаменитого. Вот он бывает вот такой, вот как небольшой кувшинчик, да? Вот знаете, бывают такие кувшинчики, сливки наливать. Вот он таких вот размеров. И это именно ловчий лист. Ребята, это не цветок. Вот эти кувшинчики, они бывают самых разных цветов. Они бывают бордово-красные, сизые, оранжевые, желтые, лимонного цвета, белые, такого молочно-белого цвета, как слоновая кость, да? Но это именно лист, это не цветки. Они очень декоративны. Кстати, непентесы продаются сейчас в цветочных магазинах. Вы можете такой непентес купить, но это удовольствие будет длиться очень недолго. Очень скоро вот эти листики ловчие, они пожухнут, они увянут, и растение, скорее всего, погибнет. Потому что вы не сможете в условиях квартиры создать ему такие же условия, как во влажном тропическом лесу. Но покажите дальше непентесы, которые у нас будут. Ага. Вот смотрите, здесь видно, как растет этот ловчий лист. Видите, у него сначала появляется вот такая загогулинка, отросточек, потом этот отросточек растет вверх крючочком таким, потом он внутри полый, у него появляется вот такая вот крышечка, и в конце концов образуется ловчий кувшин. Кувшин непростой, надо сказать. Он с разными секретиками, этот кувшин. Ну, во-первых, у него стенки внутри, они усеяны такими жесткими ресничками, которые смотрят вниз, как чистокол. То есть, если туда кто-то попал, какая-то жертва несчастная, то она вылезти не может, потому что вот эти вот жесткие реснички, они смотрят вниз. Мало того, там еще есть такой восковой пояс, по которому скользят лапки. То есть, если туда кто-то попал, это все, да еще и крышечка сверху, да? Крышечка тоже не лишняя. Крышечка для чего нужна на самом деле? Дело в том, что внутри у этого непентеса у него там не просто вода, а сок. Сок ферментированный, который помогает переваривать вот эту жертву. Это, кстати, картиночка, я вам об этом рассказывал и показывал вот несколько встреч назад, кто-то, может быть, помнит. Такая хрестоматийная картинка орангутан на острове Борнео, который пьет из кувшинчика Непентеса. Однажды в одной экспедиции у меня страшно болел живот, потому что, ну, приходилось много чего есть, там, и пробовать, и в кадре это делать, да, и живот болел очень здорово. И вдруг я вспомнил вот эту картиночку про орангутанга, а мы как раз были на плато, где было очень много непентесов и полные сока. И я Олега Шумакова, биолога, с которым мы вместе много лет уже путешествуем, спрашиваю: «Олег, скажи, пожалуйста, а может быть, орангутанги пьют этот сок для того, чтобы как-то пищеварение улучшить?» Он говорит: «Ты знаешь, может быть, там ферменты и так далее». Я говорю: «Слушай, если я попробую, не отравлюсь?» Он говорит: «Давай». Я попробовал. Ребят, живот у меня прошел очень быстро, и пищеварение наладилось. Вот. Но самое удивительное то, что иногда в непентесах, вот в этой мутной водичке, которая внутри, там живут разные существа. То есть там огромное количество нахлебников на самом деле. Ну, например, там живут личинки комаров. И вот у некоторых видов непентесов, у нас на глазах с вами образуется симбиотическая связь. То есть сначала какие-нибудь мошки-вошки там валятся в эту жижу, в этой жиже живут комары. Комары этих мошек-вошек начинают поедать, и все живые существа не только едят, но и что? Правильно, выделяют азот. И вот этот азот тоже очень полезен для непентеса. Мало того, мне не раз рассказывали мои коллеги, натуралисты, что они наблюдали, как птицы, самые хитрые и умные птицы, они заглядывают в эти ловчие кувшинчики непентесов и выклевывают оттуда еще непереваренных насекомых. То есть они знают, где их можно достать. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Вот, видите, это разные другие. Ну, так и хочется назвать это цветком, правда? Но это не цветок, это ловчий лист, ловчий кувшин. Дальше смотрим. Вот, видите, ну,
Скорее всего, это постановочная картинка. Я не думаю, что... Скорее всего, фотограф слегка придавил мушку и посадил ее. Дело в том, что мухи становятся не часто жертвами непентесов. Чаще всего это очень-очень мелкие насекомые. Вообще, чаще всего это муравьи, как правило. Вот. Муравьи, комарики, москиты. Да, действительно. Но мухи гораздо реже. Ну, давайте дальше посмотрим. Кстати, вот это сарацения. Это вот вам, ребята, пример конвергентного сходства. Сарацения совершенно не родственник непентесу. Но у нее тоже ловчий лист. Видите какой? Тоже похож на кувшин. И тоже с крышечкой. И верхняя часть в таких вот полупрозрачных окошечках. То есть, когда... Ну, во-первых, там призывный запах. Вот эта жидкость, которая внутри и в сарацении, и в непентесе, она пахнет, она привлекает некоторых насекомых. У сарацении там даже есть специальная такая нектарная жилка, которая источает вот эти запахи. Ну, насекомое туда залезает и попадает в ловушку. Вот что любопытно с сарацениями, были даже производились какие-то подсчеты, кто чаще всего, какие виды, да, чаще всего попадают. Но вот представьте, сарацения – это Северная Америка и Южная Канада, кстати. Вот мой товарищ Михаил Марат Ждиев, он у себя сарацении держал в здравнице, в своем саду. У него было небольшое болотце. Вот представьте себе, иногда можно видеть ландшафт, вот этот болотный. У сарацении может не быть других листиков. Как правило, у них почти все листики, это вот ловчие такие кувшинчики. И вот это все-все-все-все болото в кувшинчиках. Представляете, сколько нужно жертв, всяких мошек и комариков для того, чтобы насытить вот эти ненасытные сарацении. Но здесь еще один, ребят, очень важный момент. Дело в том, что, во-первых, ни одно хищное растение не является облигатным хищником. Да? То есть они могут за всю свою жизнь не словить ни единой жертвы. То есть все растения хищники, все, они могут существовать без жертв. То есть жертвы – это только прикормка. И здесь очень важный момент один, чтобы понять механизм вот этот. Знаете, что такое внекорневые подкормки? Ну вот мама, бабушка, если огородники, они знают, что это такое. Дело в том, что растения не только корнями способны всасывать растворы полезных веществ, но и могут их получать через листовой аппарат. Да? То есть иногда даже специальным раствором с головкой поливают растения для того, чтобы его подкормить. Это называется внекорневые подкормки. Вот точно так же подкармливается через листья сарацении и непентесы. Это же лист. В листовой пластине есть специальные поры, через которые они всасывают полезные вещества. Да? То есть вот в процессе своего питания. Вот это вот очень важный момент. Что касается сарацений, да, их много разных видов, там пурпурея, желтая, минор, еще какая-то, вот я сейчас всех уже не помню. И у сарацений точно так же есть вот эти вот реснички, которые смотрят вниз, то есть очень-очень-очень похожи способы ловли и у сарацении, и у непентеса. Хотя, еще раз хочу вам сказать, они совершенно не родственники. И точно так же у сарацении, и точно так же у непентеса в этих ловчих кувшинах куча нахлебников. Да? Это пауки, мушки. И есть даже у этих нахлебников, выработался в процессе эволюции, специальные вещества, которые защищают их от вот этого пищеварительного сока. Да? Ну, там всякие вот мясные мухи в них живут, осы. Вот есть такая оса сфекс. Так сфексы, они даже в этих ловчих кувшинах делают иногда гнезда свои, строят. Так что, и этим, кстати, вредят сарацениям. Очень здорово. Так, ну, давайте следующую посмотрим галерею наших. Вот это сарацения. Кстати, вот цветок сарацения, видите, он над ними, он очень красивый. Я помню, потрясающая коллекция, наверное, самая лучшая коллекция хищных растений, которую я только видел, в Пражском ботаническом саду. И мы с Олегом Шумаковым туда попали в пору цветения. И вот удивительно красивые цветки, они похожи на таких бабочек, которые парят на
тоненькой-тоненькой палочки. Ну вот следующее, покажите нам картинку, видите, прожилочки. Вот так он выглядит, эта куртина Сарацини, на болоте. Где-нибудь там на севере Америки или на юге Канады. Ну, следующую картиночку покажите нам. Так, а вот это вот похоже, правда, на Сарацинию? Очень здорово похоже. Но, ребят, это даже не конвергентное сходство. Это растение, кстати, у меня растет, живет уже ну, лет 5-6. Вон там оно спит сейчас под снегом. Это аризема. Вот конкретно это наша аризема с Дальнего Востока. Ариземы не хищники. Но им зачем-то тоже понадобился такой же кувшинчик с крышечкой. Как вы думаете, зачем? Покажите следующую картиночку, Александр. Их много резем. Они все разные, они очень красивые. Англичане называют этот цветок кобра. Он почему-то напоминает им кобру, которая расправила свой капюшон. Следующую покажите картиночку. Вот, видите? А все очень просто, братцы мои. Мы с вами уже говорили, что форма цветка – это определяющий признак, да, систематики. Ну, помните, чей это признак? Початок и покрывало. А? Правильно. Ароидные. Это все относится к ароидным растениям. То есть, это уже не ловчий лист, а это уже самый настоящий цветок. Вот он, початочек и покрывало. И, конечно, такой цветочек нужен для того, чтобы ловить. Но не с целью съесть, а с целью для того, чтобы опылить растения. И вот точно так же, точно такие же уловочки, точно так же окошечки, да, чтобы он дольше там болтыхался, вот этот пленник, чтобы он как следует извалялся в пыльце, но потом все-таки обязательно оттуда вылетел, да, и обязательно долетел до следующего цветка. И вот такая же вот крышечка, чтобы притянить. Там же ведь внизу еще, вот если вы возьмете резему, да, то там внизу будут такие вот прозрачные поясочек, окошки. Поэтому пленник, он кика, не мяукай, у нас кика, нельзя. Да, вот иди сюда, я тебя поглажу, только не мяукай. Да, иди сюда. Кика, вот, видишь, у нас идет лекция. Ну, может быть, ты вместо меня будешь рассказывать, если такая умная, да? Все. Хорошо. Вот. И внизу у этого кувшинчика, у него тоже такие прозрачные окошечки, поэтому пленник сначала стремится туда, вниз. Он думает, что там есть выход. И весь изваляется, а потом все-таки сообразит, что лезть надо наверх. Ну, следующее покажите нам картинку. А мы вернемся сейчас к хищникам. Вот это все ариземы. Они очень красивые бывают. Они бывают безумно красивые. И когда они созревают, вот он этот початок, ярко-красные ягодки. Да? Как у нашего белокрыльника болотного, как у многих других ароидных. И чаще всего они ядовитые плоды. Следующее покажите картиночку. Вот, ну это вы сразу узнали, да? Это кто у нас хлоп-хлоп? Это, конечно же, венерина мухоловка. Вот она. Это венерина мухоловка. Ну, в природе она растет, это восточное побережье США. У нее, кстати, не такой уж и большой ареал. Но вот что интересно, это растение, которое двигает очень быстро. Ну, не так быстро, чтобы, как мы можем ладонями схлопнуться, да? Но у нее там очень чувствительные волоски, триггерные волоски они называются. И вот эти... Кика, не мешай нам! Так, придется дверь закрыть, ребята, извините. Вот, а теперь представьте себе, вот они, раскрытый лист венериной мухоловки. Вот они, триггерные волоски. А вдруг попадет какой-нибудь камушек или соринка туда, и что, ей надо схлопываться, да? Нет, не надо. Знаете почему? Потому что срабатывает ловушка только в том случае, если есть два касания этих волосков. То есть, если одно касание, какой-нибудь крупиночка или там кусочек коры, ловушка не сработает. А вот если туда живой организм попал и начинает шебуршаться, вот тогда она начинает достаточно быстро схлопываться, и вот мы сейчас увидим, что там дальше получилось. Вот, мало того, вот эти касания, два подряд, они должны быть не дольше, чем в течение 20 секунд. То есть, у растения просто внутри, как в компьютере, жесткая программа забита. И этого мало. Только после таких пяти сигналов тактильных начинает работать система пищеварения. То есть, видите,
абсолютно четко простроена вся эта система у растения-хищника. Прямо вот такой вот компьютер. Ну вот кто-то подсчитывал количество жертв, да, вот меня всегда удивляло. Ну быстро, ну как быстро, вот так она срабатывает, да, где-то вот если... Но, тем не менее, я всегда думал, ну ведь какой-нибудь муха-то уж 10 раз успеет улететь. Но, тем не менее, ловит, ловит достаточно удачно. Были такие подсчеты, что 1/3 жертв венериных мухоловок – это все-таки мухи, 1/3 – это пауки, и где-то 1/3, вот третья треть, да, это вот жуки, кузнечики, там всякие летающие и так далее, и так далее. Кстати, забыл вам сказать, что я недавно где-то читал в каком-то материале, что в сарацениях якобы находили останки полупереваренные каких-то мелких древесных лягушек. Ребят, если вы такое прочитаете, это враки. Я специально позвонил Олегу Шумакову и сказал: Олег, по-моему, там же нету никаких древесных мелких лягушек где-то на юге Канады. Он сказал: нет, нету, говорит, однозначно. И даже если бы они там были, для этого нужны деревья, чтобы они с деревьев там как-то туда падали. Ну, нет, ребят, это враки. Ну, давайте дальше посмотрим. Семейство, кстати, росянковое. Вот она, видите, тоже сидит там оса. Ну, я думаю, что это постановочная фотка. Потому что никогда такая здоровая оса туда не залезет, в эту маленькую лапку, и она 10 раз успеет оттуда улететь. Ну, а вот теперь, поскольку все-таки венерина мухоловка, она к росянкам относится, вот теперь настоящие росянки. Ребят, росянок настоящих много. Их под 200 видов. И вот у росянок, у них тоже вот эти вот... Выросты с клейкими капельками, они точно так же, как у венериной мухоловки, они точно так же шевелятся. Вот это вот однозначно совершенно постановочная фоточка, потому что если бы на самом деле, это скорее всего фотограф туда положил несколько мертвых букашек, потому что если бы букашки были бы живые, то точно так же сработали бы триггерные волоски, и вот эти вот отросточки с капельками, они начали бы смыкаться над жертвой. И там очень клейкие капельки, и, конечно, эти капельки выполняют две функции. С одной стороны, им нужно приклеить добычу, чтобы она никуда не вырвалась, а с другой стороны, там то же самое, что у нас с вами внутри называется желудочным соком, который помогает переваривать, который способствует этому процессу ферментации. Следующее, покажите картиночку, это у нас как раз росяночки. Кстати, в Италии даже ликер делают, Росилио называется, вот из росянок. Вот тоже интересный момент, ведь если попадет туда в эти клейкие капельки какая-нибудь мошка, она же будет вырываться на свободу, и клей-то он такой не очень надежный. А вот, ребята, дело в том, что там содержится алкалоид книн, по-моему, он называется. И вот этот вот алкалоид, он обладает парализующим действием. И поэтому жертва, она сразу теряет волю к сопротивлению. Давайте следующую картиночку посмотрим. Так, вот. Это еще одно хищное растение. Вот мой друг Михаил Маратович Диев их выращивал у себя в пруду. Это пузырчатка. Пузырчатка – водное растение. Вот это вот цветочки пузырчатки, такие меленькие, желтенькие цветочки. А все растение, оно там плавает в толще воды и представляет собой такую вот бороду в разные стороны. А если к этой бороде внимательно присмотреться, то вы увидите там миленькие-миленькие такие пузырьки. Вот эти вот, следующие, покажите нам картиночку. Вот это вот и есть те самые ловчие пузырьки с такими же вот выростами, видите. И, конечно же, жертва... Пузырчатки – это микроскопические рачки, всякие там микроскопические членистоногие, которые живут в воде. И еще раз я, ребят, вам хочу напомнить, что нет таких растений, которые бы были бы облигатными хищниками. У них у всех это лишь подкормки. Кстати, у фантаста Герберта Уэллса у него была... У него был такой рассказ, он назывался «Странная орхидея». И вот там эта орхидея, которую привезли откуда-то из заморских стран, и эта орхидея, она сначала одурманивала людей своим запахом, а потом она их обволакивала и пила из них кровь.
Вот это все как бы парафразы вот этих вот рассказов. Ну, давайте следующее посмотрим. Давайте посмотрим следующую картиночку. Теперь давайте перейдем к очень ядовитым растениям. Это знаменитый анчар. Помните стихотворение у Пушкина «Анчар»? Вот мы уже упоминали о том, что некоторые яды шли на изготовление ядовитых стрел и копий. Вот я недавно как раз читал, что Тамерлан во время одного из боев был ранен ядовитой стрелой, ну вот ему дали противоядие, какие-то антидоты, местные его знахари его откачали. Анчар, он, безусловно, один из самых известных, да, он так, кстати, называется, у него официальное научное название «Анчар ядовитый», да, но на самом деле там история-то вот какая, она довольно такая запутанная. Дело в том, что в Европе еще где-то в 17 даже веке, в 17-18 веке засылали, очень не терпелось, ну, яды играли огромную роль и в политике, да и сейчас играют, как мы с вами знаем, да, вот, поэтому, конечно же, европейцы коварные, они засылали своих разведчиков, своих путешественников с целью изучить вот эти вот самые местные яды, и для того, чтобы их как-то можно было привезти в Европу, видимо, и тоже каким-то образом использовать. Вот давайте дальше посмотрим картиночку. Вот они, ядовитые стрелы, видите, вот из трубочки ими пуляются, и следующую покажите картиночку, это уже стрела, которая и копья делали, и стрелы, это химическое оружие древности. Это все понятно, да, жираф огромный и здоровый, но если в него всадить несколько ядовитых стрел, то его легче будет догнать и убить. Это все как раз понятно. Ну вот, покажите нам следующую картинку. Вот. Здесь мы доходим до одного очень интересного человека. Это голландский ботаник. Его звали Румфи, Румфиус или Румф. По-разному он проходит в разных источниках. Георг Эберхард Румфус. Он служил в Ост-Индийской компании. Это была гигантская компания, монополист, которая располагала колоссальными средствами, которая занималась такими освоениями новых территорий, колонизацией очень активно. И вот эта компания отправила Румфия в Юго-Восточную Азию, в Малайзию его, на Малукские острова, для того, чтобы он как раз исследовал и исследовал яды, эти страшные яды, и доложил всю правду. Но надо сказать, что Георг Эберхард был очень пытливым натуралистом, ботаником. Он действительно страшно любил вот эти все исследования. Да? Он занимался зоологией, занимался ботаникой. Он с наслаждением исследовал вот этот вот тропический мир, неведомый европейцам. Но он получал гранты. Он получал что-то вроде зарплаты на свою работу. И он с удовольствием этим занимался, по-моему, лет 15. Да? Но он присылал какие-то отчеты, конечно. Конечно же, ну, там, понимаете, нужна такая Ост-Индийская компания. Она такими гигантскими деньгами ворочала, что жалование какого-то ботаника для нее было чем-то несерьезным. Поэтому они все терпели, он писал какие-то отчеты, а сам вот страстно исследовал местную флору, фауну. Он, кстати, оставил огромное количество интереснейших материалов. Он прекрасно рисовал. Покажите вот следующую картиночку. Вот. Там будут его рисунки. Вот видите, это пейзажи его кисти, да, такие вот акварельки, очень точные наброски. Там дальше будет краб, пальмовый вор, которого он нарисовал. Вот он, видите, он потрясающий художник был. Причем при этом он, конечно, ядами тоже интересовался, но он подготовил гигантский трактат, огромный трактат флоры и фауны Малукских островов, Малайзии. Все это он переправлял в Европу. Потом там все это дело сгорело. Был какой-то пожар, сгорели все его наброски, гербарии. Он стал собирать следующие. Он потратил несколько десятков лет в общей сложности на этот свой труд жизни. Он стал рисовать следующие гравюрки. Потом он ослеп уже. И вот этот вот его труд,
Ост-индийская компания хотела издать, а потом посмотрели, мамочки дорогие, там томов 15 или 20 выходит, кто же такой труд купит? И не стали издавать. И в результате этот труд его вышел только уже после смерти Руфуса, но от него же все-таки требовали. Мы же тебя послали для чего? Для того, чтобы яды исследовать, найти эти растения, с которых яды готовят. Ну, кстати, делали их не только из растений, потому что стрелы прописывали там, например, демфотоксины использовали, это ядовитые личинки насекомых, жуков. И Румфусу это все дело надоело, и он написал отчет. Он написал отчет, да, я нашел его, я нашел это дерево, это страшное дерево, это ужасное дерево. Не дай бог вам когда-нибудь встретиться с этим деревом. Вот я цитирую. «Под самим деревом не растут ни другие деревья, ни кусты, ни травы. Не только под его кроной, но даже на расстоянии брошенного камня почва там бесплодна, темна и словно обуглена. Ядовитость дерева такова, что садящиеся на его ветви птицы, наглотавшись отравленного воздуха, одурманенные падают на землю, умирают, их перья устилают почву. Таким едким были ветви, присланные мне в крепком вместилище из бамбука, что, положив руку на сосуд, я ощущал покалывание, какое мы чувствуем, попадая с холода в тепло. Все, что коснется испарения этого дерева, гибнет. Так что все животное его избегает, птицы стараются не летать над ним, ни один человек не осмелится приблизиться к нему, разве что руки, ноги и голова будут защищены толстой тканью». Ну и вот он написал, что называется, отвяжись, вот отстаньте от меня, вот оно, это дерево, успокойтесь. На самом деле, за эти годы, на эти скромные деньги, он проделал колоссальную работу. Ну, наврал, ну что делать? Ну, вот наврал просто, чтобы от него отстали. Ну и, конечно же, таких вот, вот теперь представьте себе, да, в то же время не было вот таких вот гаджетов, с помощью которых можно было снимать и выкладывать YouTube. Как это все дело происходило? Светский салон. Приезжает свеженький кавалер, который только что из дальних стран. Прекрасные дамы кругом. Ну, расскажите, расскажите. И он начинает рассказывать про страшное дерево, которое все усеяно черепами, человеческими костями. Как его выдрали из цепких лап этого дерева-людоеда. И дамы ахают, охают. Ну, следующее покажите картиночку. И таких ухарей, да, ребят, вы сами таких встречали, и я сколько их таких встречал, которые нам будут рассказывать, как он стоял с ружьем, как он выстрелил в этого кабана, и этот кабан упал мертвым ему под ноги. Ну, их всегда было много. Почитайте Луи Буссенара, его «Путешествие по Амазонке». Это плакать хочется. Посмотрите, сколько таких ляпов у Жюль Верна. И люди, которые читали это в журналах, в 19 веке, они же не могли отделить зерна от плевел. Откуда они знали? Это очередные враки? Вот. Или это действительно правда? И вот тиражировали все эти вот байки, кому только вообще очень много. Можно даже целую коллекцию собрать вот таких вот рассказов, которые... Так вот, покажите нам следующую картиночку. Вот. А вот это вот достойный человек, его это уже французский ботаник Лешино де ла Тур из Франции, Жан-Батист его звали. И вот он наконец смог разобраться. Вот он потратил очень много времени на то, чтобы все вот эти вот враки отделить от того, что происходило на самом деле. И он как раз определил, что стрихнин делают вовсе не из анчара. Вот, хотя анчар тоже ядовитый, вот, а стрихнин все-таки делают из челибухи, хотя в анчаре даже это стрихнин в его названии, вот, который рвотный орех. И вот он как раз написал очень-очень толковые трактаты по ядовитым растениям, разобрался во всех этих былих и небылицах. Я вот сейчас помню, голландский еще врач такой был, Ферш. Это 18 век, конец 18. Ну, там такое вранье, прям, я не знаю. Вот сейчас прочитать, вот просто хохотать будем. Он
писал про Бразилию, что там какой-то филодендрон, и у него огромные листья, и этими листьями ловчими они оборачивают человека, высасывают из него соки, и поэтому под ним можно найти сухие листья, в которых там скелеты. Ну, не знаю, что тут сказать, ребят. Вот много-много таких вот баек ходило и ходят до сих пор, и люди с пёсьими головами. Но самое удивительное, что и в наш просвещенный век много желающих, которые таким байкам верят. И вы наверняка таких людей встречали. Ну, давайте смотреть дальше, что у нас там будет. Нам уже пора потихонечку. Вот. А это челибуха. Это одно из самых ядовитых растений. Вот. И тем не менее, давайте следующее. Уже нету времени, давайте мы немножко ускоримся. Вот. Это еще одно растение. Непростое. Это лапортея, крапивное дерево. Вот в Австралии точно такие же истории. Из Австралии привозили эти джентльмены, из светских салонов рассказывали, дескать, растет в Австралии такое страшное дерево, которое местные боятся, чем ядовитых змей. А я напомню, что там аспидовые змеи в Австралии самые ядовитые в мире, да, ехидна или крайт. И что это такое страшное дерево, если одинокий путник едет на лошади, не дай бог коснуться его ветвей, и оно жалится, как медуза, и такая жгучая боль, и парализует вообще эта боль человека, а лошадь погибает на месте. Ну, на самом деле крапивное дерево лапортея действительно родственник нашей крапивы. Жалящий аппарат такой же, как у нашей крапивы. То есть это силиконовые колючечки и внутри муравьиная кислота. Все то же самое. Но вот был такой Дэвид Ферчайлд, да, естествоиспытатель, и вот он писал, что когда местные мне сказали, что ни в коем случае нельзя трогать это растение, ну, он же все-таки он европеец, он же ведь невозмутимый джентльмен, я, говорит, все-таки решил кончиком пальца дотронуться. Адская боль пронзила всю мою руку до самого плеча. Палец потом онемел, болел у него там несколько месяцев. Другой, я помню, был исследователь, зоолог такой, Рэдклифф, он изучал летучих мышей, и он однажды залез в целую чащу лапорты и ожегся так, что он рассказывает, что у меня болело несколько месяцев. То есть онемело вот все тело. И на его глазах однажды другой его друг пошел купаться, то есть он разделся догола и споткнулся о срубленный ствол лапорты, упал, попал на ветки и, в общем, потерял даже сознание от боли. Хорошо, что рядом были лесорубы, которые там его дотащили, помогли ему как-то прийти в себя. Причем самое интересное, что даже сухая лапортея в гербарии, она тоже кусается, в отличие от крапивы. Но, тем не менее, конечно, несколько свойств вот этого крапивного дерева преувеличены. Ну, я в Австралии не был, но если буду, мне очень хочется точно так же, как сэру Дэвиду Фэрчайлду, дотронуться пальцем, испытать это на себе, а потом вам рассказать. Так, ну что, смотрим дальше. Кто у нас там еще остался? Вот это лапорте, дальше. Так, а это уже у нас, помните «Алису в стране чудес», там охота на снарка, и там есть такой персонаж, его зовут Буджум. Он то ли животное, то ли растение, непонятно что. А вот покажите нам следующую картиночку. И вот один из исследователей, сейчас я не помню его имени, который исследовал Австралию. Когда он увидел это растение, он говорит, точно, говорит, ну буджум, натурально буджум, зарылся в землю, а это только его хвост торчит. Так это растение и стали называть буджум. Вот. Хотя у него, конечно, есть и официальное название Идрия. Идрия – это бывший гидрия, гидро, да? Дело в том, что идрия у греков называлось ведро такой вот конической формы, ну, как вот колпачок у Буратины, которым доставали воду из колодца.
Ну вот покажите нам следующую картиночку. Это тоже вот удивительное зрелище, когда торчат вот такие вот хвосты многометровые, да? Это у него такой вот ствол. Ствол Идрекалуманарис, по-моему, она называется на латыни. Сейчас, ребята, не помню, могу наврать. До 20 метров вот этот ствол у Идрии. Причем иногда бывает так, что этот ствол, он гнется к земле по непонятным причинам. С чего-то вдруг он начинает гнуться к земле, как арка, врастает стволом, макушкой в землю. И получаются вот такие вот причудливые арки, а сбоку еще одно, и получаются такие вот переплетения каркасные, удивительные. Листья у него превращаются в колючки, и вообще такое зрелище, конечно, не для слабонервных. В стволах очень часто бывают, пчелы устраивают соты, свои гнезда, и из стволов вот его даже подсечку такой делают, там внутри образуются пустоты, поэтому даже аборигены, они собирали мед, делали такую подсечечку, оттуда мед вытекал, а пчелки потом делали новые соты. Вот такое вот удивительное совершенно дерево. Дальше нам покажите следующие вот кадры, и вот видите, вот ни на что не похожее. Возраст совершенно непонятный. До сих пор загадка у ученых, как можно вычислить какой-то возраст этого растения. Ну вот, следующую нам покажите картиночку. И вот это вот цветки такие невзрачные. Вот такой вот буджун. Эхо из «Алисы в стране чудес». Вот у него есть такой родственник. Следующая будет картиночка. Ну, наверное, это уже все. Да, это вот другие всякие буджумы. И, наверное, на этих причудливых деревьях мы с вами сегодня закончим, да, чтобы оставить несколько минуточек нам традиционно с вами на всякие вопросы, если они у вас появились. Ну, давайте до конца долистаем. Угу. Александр, там, по-моему, 3 фотографии осталось разных. Да, вот они цветки. Это все-таки цветковые растения. Так, ну что, ребята, на вопросы будем отвечать? Вопросы есть какие-то? Есть чуть-чуть. Ну, давайте чуть-чуть тогда и ответим.

Да, ребята, еще вот забыл я вам сказать такую вот историю. Дело в том, что с растениями-хищниками, вот не так давно-то люди узнали, что они хищничают. В 1769 году был такой ботаник Джон Эллис, и он в письме Карлу Линнею написал свое предположение, что у меня есть предположение, что венерина мухоловка все-таки хищник. Вот уже Дарвин очень серьезно занялся этим вопросом, и сэр Чарльз Дарвин в 1875 году написал свой знаменитый труд «Исследование по хищным растениям». Оно вызвало бум целый. То есть люди зачитывались, его раскупали, как сейчас, я не знаю, бестселлером оно стало, да? Хотя был шквал критики Дарвину, но Дарвин был первый, кто вот написал такое фундаментальное исследование по растениям-хищникам. Так что, видите, все-таки сэр Чарльз Дарвин не зря жил и творил на этой земле, много чего успел сделать, помимо теории эволюции. В наше время еще не по ДНК делают систематизацию растений. Ну, генетики, конечно, свое слово везде скажут, да, но как вам сказать, понимаете, систематика растений, так же как и животных, это дело очень сложное, очень тонкое. Я к этому отношения не имею. Таксонов очень много различных. Там все так запутано, что кроме самих систематиков в этом никто разобраться не может, а они тоже, по секрету вам скажу, всегда путаются. Да, следующее. У меня сегодня крем с запахом вистерии. Ничего не знаю об этом цветке. В нем есть что-то необычное. Вистерия – это глициния. Это другое название глицинии. Ласково цветет глициния, она нежнее инея, а где-то есть страна дельфиния и остров кенгуру. Помните у новеллы Матвеевой? Второе название глициния – это вистерия. Это такая лиана. Ну, хотя это лиана, иногда у нее ствол бывает с меня. И древесинеет, как дерево. И потом эта лиана, она испускает гроздья, фиолетовые, нежно-розовые цветки, очень душистые. Вот у вас поэтому крем с запахом вистерии. Ну, наберите в интернете вистерия, глициния. Так, еще будут вопросы. Та-ра-там. Да, хочу вас предупредить, если вам очень понравится вистерия, глициния, да, по запаху вашего крема, ее сейчас очень часто продают у нас в садоводческих центрах, и вас будут уверять, что она у нас растет. Ну, может быть, года два она у вас продержится и не помрет сразу. Цвести точно не будет. Вообще это растение сразу. Цвести точно не будет. Вообще это растение не для нашей зоны.

0: сфальсифицированных видах. А что такое сфальсифицированные виды, я не очень понимаю. Ну, если бы я понимал, что это такое, я бы с удовольствием бы сделал. А, то есть вы имеете в виду, когда создают всякие эти самые... Я догадываюсь, о чем вы говорите. Ну да, это типа там засушенных русалок там и так далее, и так далее. Да,
1: ученые, против мифов.
0: Типа, там единорога, бивень единорога, который оказался нарвалом и так далее. Это вы имеете в виду, что ли? Ну, это такая забавная тема, но я не думаю, что мы с вами на целую беседу наберем этого. Ну, о заблуждениях можно. Давайте вот что. Хорошо, окей. Я вам предлагаю компромиссный вариант. Давайте сделаем о заблуждениях человечества по поводу животных и растений. Да? Вот начиная с этих теорий самозарождения, да, когда еще в 17 веке ученые были уверены, что мыши зарождаются из грязного белья там, и так далее. Ну вот, вот это да, давайте заблуждения, научные заблуждения. Да? Вот давайте так. Да. Мифические существа, научные заблуждения. Вот у нас там целый бестиарий, наверное, будет, да, из всяких там кракенов и прочих ктулху.
1: Путешествие натуралиста против мифов.
0: Да, против мифов.
1: Есть форум «Ученые против мифов», а у нас будет путешествие против мифов.
0: Ну, почему против? Ну, они же прекрасны, эти мифы, Александр, понимаете, они прекрасны, и у многих с этих мифов начинается интерес. Вот кто-то заинтересовался Ктулху там лавкрафтовским, да, и стал изучать бездну, океаны, вдруг узнал, что там много столько всего интересного. Ну какой там Ктулху, бог с ним, а вот посмотрите, вот с этого все начинается. Это как раз хорошие такие вот заманочки, крючочки. Ну а я в детстве, для меня самое интересное было, это что? Это, конечно, гигантский морской змей. Конечно, меня это больше всего интересовало. Мария, привет, Мария. А зачем деревьям быть ядовитыми? О, Мария, дорогая. Деревьям быть ядовитым. Помните, Мария, я вам рассказывал про дружбу и вражду Монтеки и Кабулетти. Растения пассифлоры, бабочек геликонит. Не помните, Мария, да? Ну, посмотрите, это наша такая вот больше, чем дружба. А, нет, яды. Это мы рассказывали о ядах как раз. У нас есть целая история про яды. Некоторые растения вырабатывали яды для того, чтобы их не ели, например. Да? Чтобы их не ели животные, чтобы их не ели гусеницы прожорливые. Ну и по-разному. Потом, что такое яды? Для кого-то яд, для кого-то не яды. Есть ядовитые растения, но есть животные, которые спокойно питаются этими ядовитыми растениями. Это очень долгий и сложный разговор. Где-нибудь в Латинской Америке в джунглях можно увидеть, как на около речки вот такую глинистую почву поедают все. Там и попугаи, ара, и какие-то там приходят млекопитающие животные, потому что это как антидот, вот эти минералы, которые в почве, это антидоты ядовитых растений, которыми они питаются. Поэтому это очень сложная такая тема. Не на 5 минут. Так. Еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, какой вид деревьев самый маленький в мире? Вид деревьев, да? Ну, если вид деревьев самый маленький, я думаю, что, скорее всего, это деревья тундры, да, вот эти все карликовые формы в тундре. Но потом, понимаете, опять-таки, что значит деревьев? А где грань между деревьем и деревом и кустарником, да? Это же древесное растение. Просто мы условно маленькие называем кустарники, а большие называем деревьями. Да? Вот мы называем деревьями там ту же ксантарею, да, а она же ведь не дерево, она же ведь просто. Или вот банан, трава, или бамбук, да, гигантский. Он почти как дерево, или банан, да. Он же тоже не дерево. Банан — это же трава. Поэтому это очень условное название. Ну, скорее всего, там, где рост ингибирует что-то, чаще всего это радиация и холод, поэтому в горах и в тундре самые маленькие. Так, еще будут вопросы. Помните, мы с вами, когда высотную зону проходили, поясность, там зона криволесья в горах, вот она перед Альпикой. Вот зона криволесья, почему кривые деревца и кустарники? Именно поэтому, и они маленькие. Да не за что, спасибо.

0: Спасибо вам, что нас слушаете.
1: Это все.
0: Все, друзья мои, всего доброго. Спасибо Александру. Спасибо вам всем, кто оставался с нами. До встречи в ближайшее воскресенье. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Любой живущий в море организм, когда строит себе раковину, он откуда-то должен брать этот самый карбонат кальция для того, чтобы раковину строить. И карбонат кальция организмами берется из морской воды, в том числе и атомы углерода, атомы кислорода, которые потом встраиваются в структуру раковины. Изучая, например, послойно какого-нибудь белемнита, раковину двустворчатого организма, аммонита, мы можем видеть, как изменялись эти самые изотопные соотношения. Так как раковина того же белемнита, она откладывается, считается, что? В равновесии с морской водой. То есть прямо из морской воды берется элементы, проходят небольшое совершенно фракционирование, то есть разделение по изотопам, и встраиваются в структуру раковины. Если условия достаточно хорошие, то эта раковина просуществует миллионы лет в недрах горных пород, потом мы ее достанем, пришлифуем, достанем оттуда маленький образец, так сказать, перетертой карбонатной пыли, и можем заглянуть в те изотопные соотношения, которые существовали миллионы лет в морской воде. А тем более у организмов, раковина которых принадлежит не внешнему скелету, который должен быть защищен от окружающей воды от растворения, а скелету внутреннему, который как раз целиком и полностью происходит из морской воды. Для того, чтобы достать эти изотопные характеристики, я пока не говорю о том, что мы из них достаем, для того, чтобы просто получить изотопные характеристики, нужно распилить раковину, достать оттуда неизмененный карбонат. Он хорошо отличается по цвету, по своему блеску, по структуре. Он является таким прозрачным и приятным медового цвета. Если мы видим его таким, значит его можно использовать. Потом он трется в порошок и засовывается в масс-спектрометр, где все это раскладывается на составляющие, и мы смотрим, сколько там изотопа, например, углерода 12, сколько 13, и сколько кислорода 16 и 18. Вот, а теперь, что мы с этим делаем? Когда мы имеем дело с далеким-далеким прошлым, то нужно всегда учитывать, что прошлое может сильно отличаться от современности. Если мы заглянем за 2 миллиарда лет назад, то содержание кислорода в атмосфере будет совершенно иным. Весь, так сказать, биохимический цикл будет иным, животные будут совершенно не похожи на современные, и даже химизм воды будет сильно отличаться от того, что мы видим сейчас. Хорошим примером является, например, перитовая галька, то есть минерал, который сейчас на поверхности особо не живет, в древних речных отложениях в Африке, на месторождении Витватерсранд. Просто очень знаменитое место, откуда известна перитовая галька. Если мы имеем дело с мезозоем, то он очень похож на современность, хотя и отличается по ряду параметров. В частности, содержание кислорода близкое, положение континентов довольно близкое, группы организмов, живущие, тоже очень похожи на современные, однако отличается, например, палеоклимат. Тогда было значительно теплее, и по многим расчетам содержание углекислого газа было превышено, ну, начиная от 4 раз до 12 или 16 по сравнению с современным. Откуда же мы это знаем? Как раз благодаря этим самым изотопным соотношениям, полученным по раковинам организмов. Когда мы имеем дело с каким-то одним образцом, мы можем сказать, что здесь было в одной конкретной точке. Например, изучая изотопы кислорода, а точнее соотношение 16-го изотопа и 18-го, мы можем сказать, какая была палеотемпература этой воды. Поскольку в зависимости от температуры воды в карбонат кальция осаждается определенное соотношение этих изотопов. Если так называемая дельта кислорода 18 изменяется в минус, это потепление. Если в плюс, это в похолодание. И таким образом, получая, например, данные из одной точки о том, что соотношение, точнее, дельта кислорода 18 была, допустим, равна 1,5, то мы имеем определенную температуру в цифрах градусах Цельсия. Вот, это просто удивительно. Мы можем взять какую-то раковину, достать из нее какой-то порошок и сказать, какая была погода за окном в тот самый момент. Еще интереснее, когда мы имеем целую последовательность, например, на протяжении десятков миллионов лет. Когда мы видим, как изменялся климат, как скакала температура, и как на это изменение температуры влияла живность, влиял осадок. То есть мы можем, например, видеть в интервалы похолодания небольшое вымирание или обеднение фауны. А в потепление, наоборот, увеличивается приток воды, приток питательных элементов, и фауны становится гораздо больше. Используя изотопную палеотермометрию, можем сказать, что температура изменялась с плюс 10 морской воды до плюс 20, и как это связано с древней живностью. Вот. Но стоит заметить один важный момент. Для того, чтобы изучать температуру прошлого, нужно знать то соотношение изотопов, которое было в морской воде в этот момент. Потому что одно дело это изотопное соотношение в раковине, другое дело это соотношение в морской воде. И то, что касается разрезов низкоширотных, там все достаточно однозначно. Мы берем для ледниковой эпохи один коэффициент, для безледниковой эпохи другой. Но если мы имеем дело с высокоширотными разрезами, где может быть влияние талых вод, влияние фракционирования изотопов из-за, например, ледников, их образования и таяния, то там все гораздо сложнее, и у ученых нет консенсуса о таком важном вопросе, как существование полярных шапок в мезозойское время. По одним данным получается, что они есть, по другим данным получается, что их нет. Для этого привлекаются сложнейшие компьютерные расчеты, специальные программы, но так до сих пор непонятно, а были ли полярные шапки в это время. А сейчас, как известно, они занимают достаточно большую площадь. И как раз запасают себе огромные запасы пресной воды, которая в те времена, считается, была высвобождена. И благодаря как раз изучению изотопов, палеотемператур, можно либо доказать это, либо опровергнуть. На самом-то деле, сейчас считается, что если полярные шапки и были, то они имели ограниченное распространение во времени, например, в Волонжинский век порядка 135 миллионов лет назад. Как раз это интервал сравнительного похолодания, достаточно серьезного, которое отразилось и на углеродном цикле, и на как раз изотопной кислородной записи. Вот. И считается, что полярные шапки, если и могли образоваться, то примерно в это время. Как раз этим интервалом я и занимаюсь. И что удивительно, одновременно с похолоданием заметен так называемый изотопный экскурс по углероду. Тут стоит рассказать о углеродной хемостратиграфии. Вообще хемостратиграфия – это изучение последовательности изменения геохимического сигнала. Либо по кислороду, который маркирует похолодание, потепление, либо по углероду, который ответственен за цикл углерода. Или, например, по стронцию, который является отражением сноса веществ континента или привноса мантийного вещества, того же мантийного стронция. То, что касается углерода, мы изучаем 12 и 13 изотопы углерода. Всеми любимый 14-й, к сожалению, столько не живет, чтобы могли его находить. На основе как раз 14-го изотопа углерода построен метод радиоуглерода, всем известный, который, к сожалению, у нас в мезозое не работает, потому что его дальность, так сказать, насколько он бьет, ну, редко превышает там 40-60 тысяч лет. Изучая изотопную углеродную запись, мы можем получить представление, во-первых, о том, когда был наибольший привнос углерода мантийного, то есть при помощи супервулканов, при помощи раздвижения плит, он попадает в систему океана атмосферы и начинает там циркулировать. Либо же мы находим отражение каких-либо вымираний или увеличение продуктивности экосистем, который выражается в положительном всплеске по изотопу углерода. Но есть одна большая проблема, что эти всплески или падения, например, углеродной записи, они не специфичны и не должны изучаться безотносительно древней жизни. И только как раз сопоставляя углеродную запись и запись по древней живности, можем сказать, что действительно это было одно и то же событие на всем земном шарике. И как раз событие, которым я занимаюсь, имеет название событие Вайсерт, это сильный всплеск по изотопу углерода в положительную сторону, который как раз соответствует увеличению продуктивности, например, тех же планктонных организмов. И одновременно, что удивительно, он сопоставляется с резким, достаточно сильным похолоданием, которое может как раз привести к образованию ледяных шапок. И у ученых пока что нет какого-то понимания, что, собственно, происходит. Обычно, когда мы имеем похолодание, экскурс по углероду уходит в отрицательную сторону, а не в положительную. Вот, и пока что есть разные гипотезы, которые скорее говорят нам не о том, что произошло, а о той громадной сложности понимания циркуляции углерода, о том, что такое палеоклимат и какие связи существуют между континентом, магматическими событиями, организмами и, собственно, океаном и всем остальным миром. Но, с другой стороны, изучая как раз палеотемпературы, палеоклимат, его циркуляцию, можем выходить на большее понимание современности. Например, в том же мезозое, благодаря данным по изотопам кислорода и углерода, мы можем предсказывать то, какое было соотношение, например, СО2 и кислорода в то самое время. Как раз количество углекислого газа в атмосфере мезозоя было гораздо-гораздо выше, чем в современности. по некоторым подсчетам, в 4 или даже 8 раз, что привело к значительному разогреву атмосферы, и мезозой стал называться эпохой парникового эффекта. Например, температура воды в Арктике, там, где сейчас температура, допустим, 0, минус 4, редко когда она положительная, тогда температура воды была порядка там, 15-20 градусов. Конечно, мы с большой уверенностью не можем это говорить, все это связано с сложностью изучения взаимоотношений в полярных широтах. Там есть влияние притока воды, влияние таяния ледников, дождей, ну и в принципе при движении к полюсам изотопный состав воды меняется. Но так или иначе температура кардинально отличается от того, что мы видим сейчас. С одной стороны, можно сказать, что ну вот посмотрите, мезозой тогда было значительно теплее и всем жилось хорошо, гораздо лучше, чем сейчас. Ну, это к тому, что климат меняется, и все говорят, что меняется он в худшую сторону. Но тут важно помнить одну вещь, что каждому временному отрезку, каждому климату, каждому положению континентов соответствует своя экосистема. Если климат меняется, то меняется, соответственно, и экосистема. И если мы будем сравнивать экосистему современную с мезозойской, то нам это очень-очень не понравится. Потому что на том месте, где многие сейчас живут, будет просто мелководное море, и никому от этого хорошо не станет. С другой стороны, если климат продолжит меняться, начнут изменяться виды, и не факт, что человеку найдется место в этой самой новой экосистеме, которая придет на место экосистемы старой. Поэтому климат все-таки лучше не менять и не считать, что раз когда-то было теплее, то и сейчас будет жить хорошо. Последнее, что стоит упомянуть касаемо хемостратиграфии, это элементы, которые, соотношение изотопов которых меняется последовательно на протяжении многих геологических эпох. Например, соотношение 87-го и 86-го изотопа стронция. На протяжении геологического времени кривая стронция наклонена обычно в ту или иную сторону в зависимости от того, какой фактор преобладает. Либо поставки магматического стронция при раздвижении срединного кинического хребта, то есть быстром спрединге, как это называется, либо же при интенсивном выносе материала с континента и поставки уже стронция не магматического. И как раз вот этот пологий наклон кривой позволяет использовать стронцевый метод в качестве метода абсолютного датирования. То есть называть не геологический период, ярус, а называть именно миллионы лет с достаточно высокой точностью. Конечно же, при использовании еще и биостратиграфического метода, то есть древней жизни. На каждую хемостратиграфическую кривую, кривую кислорода, углерода и стронция, есть кривая эталонная, собранная со всего земного шарика и просуммированная в особых публикациях для всех геологов. Для того, чтобы мы, изучая какую-то последовательность определенной точки, могли сопоставлять ее с последовательностью эталонной, которая нарисована почти что на весь интервал. Ну как, конечно, есть интервалы более и менее характеризованные, но так или иначе у нас есть некоторая эталонная кривая, с которой можно сравнивать. Если на всем земном шарике наблюдается сдвиг кривой в ту или иную сторону, можно говорить о наличии глобального события. Любые глобальные события являются отражением какого-то глобального фактора, который очень часто связан либо с вымиранием, либо с магматизмом, либо, например, с, допустим, падением метеорита. То есть даже изучение каких-то соотношений изотопов в маленькой раковине все равно выводит нас на изучение общей эволюции Земли, общих закономерностей и нахождение влияния каких-то глобальных процессов на какой-то одной точке земного шарика.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Слышали ли вы когда-нибудь про социальный рейтинг? Ну, если не слышали, то прямо сейчас у вас есть такая возможность. Все дело в том, что в Российском государственном социальном университете подтвердили факт работы над проектом социального рейтинга. Разработка вполне может применяться и государственными структурами, которые пока это дело не комментируют. Все пока в порядке эксперимента. Соцрейтинг привязывается к персональным данным. Это паспорт, СНИЛС, ИНН. И эксперимент ставится на студентах РГСУ. Ведется в двух измерениях – социальный статус и социальный уровень. Давайте во всем этом разбираться. С нами на связи генеральный директор АЯ-эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте действительно разбираться.
2: Давайте. Ну вот смотрите, это ведь не ручная работа, правильно? Оценить вас, меня, да еще и в двух измерениях. Кто, главное, будет заниматься этой оценкой? Или я неправильно первый вопрос задаю? Не это главное, на ваш взгляд?
3: Мне кажется, действительно, это совсем не главное, потому что все вот эти вот слова про социальный рейтинг, про то, что вот мы сейчас сделаем такую интегральную оценку личности и все такое прочее, они меня всегда смущают тем, что ну как можно такое богатое разнообразие факторов, которыми обладает личность или какое-то лицо, будь то физическое или юридическое, да, уместить в какую-то безликую цифру. И дальше что с этим делать? Ну вот мы каждому приписали цифру, которая там может динамически изменяться, да, и всех поранжировали. Кто-то хуже стал, кто-то лучше. А дальше что? Как решение на это принимать? Вот берет HR, например, какой-нибудь сотрудник отдела кадров, садится и смотрит резюме. И там по резюме видит много всего интересного. Как человек в первую очередь излагает свои мысли, какие у него достижения, какие у него там навыки в том, всем, пятом, десятом. А тут у него будет просто цифра 25. Что 25?
2: Ну, наверное, как-то искусственный интеллект ему поможет разложить эту четвертинку на какие-то составляющие, тем более...
3: А зачем? Значит, то есть сначала мы все схлопнули в 25, а потом какой-то мифический искусственный интеллект будет из этого 25 что-то вытаскивать, хотел сказать, высасывать.
2: А он вообще правда мифический? То есть разработок на этой ниве еще не ведется, на ниве оценки людей по социальному рейтингу?
3: Мария, я вас умоляю, вот как человек стал разумным существом, да даже еще до того, как человек стал разумным существом, а человек это все-таки социальное животное, живущее в стаях, и у всех социальных животных, буквально у всех животных, есть иерархическая рейтинговая. Есть альфа-самцы или альфа-самки, а есть омеги, которые там в конце лестницы находятся, их все клюют. Курицы вот берут и клюют. У них есть даже такая последовательность клевания. Альфа клюет бету, бета клюет гамму, а там последняя клюет омегу, а омеги клевать нету, и она клюет землю. Что это, как не социальный рейтинг у куриц? Да и у людей такой же есть.
2: И что вы хотите этим сказать про искусственный интеллект, отвечая на мой вопрос?
3: То, что искусственный интеллект здесь вообще ни при чем. Вот как интеллект у человека появился, так сразу все эти иерархические системы начали появляться. Поэтому рейтингование, оно в нашей истории, оно как бы всегда было и всегда останется.
2: Нет, я с этим спорить, конечно, не буду, Роман.
3: Знаете, вот Петр Кропоткин, по-моему, писал, что когда-нибудь оно пропадет, когда человек станет настолько зрелой личностью, что никакая власть ему уже не потребуется. Вот это вот стремление к идеальной анархии, когда люди сами себе как бы регуляторы. Вот, возможно, в этом идеальном мире как раз вот такие иерархические структуры не потребуются. Все будут равны, и будет всеобщее благоденствие. Но мне кажется, это какая-то настолько утопичное видение.
2: Мне
3: многие
2: тоже так
3: об
2: кажется.
3: Этом говорили.
2: Ну, Кропоткин заслужил, что все с него город назвали. Но, с другой стороны, это действительно утопия. Подождите. Но вот вы говорите больше о об этике. А я все-таки практичный человек, ну, наверное, как женщина, мы практичнее как-то, чем вы, мужчины. Вы, мужчины, мечтаете, воплощаете свои мечты, запускаете ракеты в космос, а мы думаем, мы тоже так умеем, но мы еще и практики на сей счет. Если ничего не
3: готов... Запустить ракету в космос – это не практика, это...
2: Нет, я имею в виду, что об этом, ну, сначала Циолковский, потом Королёв мечтали и воплотили свою мечту, конечно, на базе фундаментального мощнейшего образования.
3: Мария, да. Что там за вопрос?
2: Вопрос в том, что, ну вот, допустим, госструктуры заинтересуются или уже заинтересовались. Есть ли платформа для этого, база для этого, искусственный интеллект, в который можно загрузить все эти данные, и он раскидает по группам нас с вами и их с ними?
3: Ну, если говорить про такие, так скажем, научно-теоретический подход к искусственному интеллекту, то вот то, что вы говорили, именно раскидать по группам, это как раз и есть одна из классических задач машинного обучения, которая называется кластеризация. Взять всех людишек и по ящикам их рассажать по цифровым концлагерям. Одного сюда, а другого туда. Я сейчас не как технооптимист говорю, конечно, я такие страшилки специально нагнетаю, но так-то вы знаете, что я технооптимист, и ничего такого, конечно же, не будет. И здесь система искусственного интеллекта и подходы, которые выработаны в искусственном интеллекте и в машинном обучении, ну, так-то не нужны. Я повторюсь, что сама идея с социальным рейтингованием как таковым, она глубоко порочна, потому что, ну, я повторюсь, само по себе вот такое ранжирование людей, оно присутствует в нашей жизни, явно или неявно. Взять те же звания в строгих иерархических системах, это же тоже оно. И как бы, опять же, редукция всего многообразия свойств человека к какой-то одной безликой цифре не даст ровным счетом ничего. Оно не позволит принимать какие-то решения. И как бы тратить на это время смысла никакого нет. Все там апеллируют к какому-то китайскому опыту. В Китае это все не взлетело. И более того, в Китае есть как бы вот то, что там происходит, вот система социального рейтинга. Пока оттуда до сюда к нам доходит информация о том, что же там на самом деле происходит, на нее наслаивается большое количество мифов и наслоений, взятых там из той же серии «Нырок», «Черного зеркала», которую я постоянно буду упоминать в связи с социальным рейтингом.
2: А вы можете привести примеры вот этих мифов или рассказать нам о том, а как на самом деле в Китае, почему не взлетело? Действительно, еще до вот этих известий про РГСУ мы очень часто в эфире спрашивали у экспертов, ну вот, ребят, ну в неком контексте, естественно, а почему тогда мы не вводим вот этот социальный рейтинг? Да, там рассуждалось и так далее. Но вот, а, собственно, что вы знаете о системе социального рейтинга в Китае?
3: Насколько мне известно, а я не глубокий специалист по Китаю, уж тем более не китаист, да, но мне известно именно с технологической точки зрения, что там происходило. Там была попытка централизовать сбор различной информации о жителях, о гражданах Китая, в первую очередь для цели финансового скоринга и как бы получение такой централизованной базы для принятия быстрых решений о том, что можно и что нельзя человеку. То есть насколько он благонадежен с точки зрения Коммунистической партии Китая, насколько он там важен для общества, вот его навыки там и так далее. И в конечном итоге с технологической точки зрения здесь ничего сложного нет. Возьми базу, интегрируй, централизованно веди, да даже и децентрализован. Все, естественно, натолкнулось на организационные барьеры, когда несколько разных ведомств, которые ввели у себя разные компоненты вот этого самого социального рейтинга, не смогли друг с другом договориться, не могут до сих пор договориться, как все это интегрировать, и интегральный показатель такой сделать. А этот интегральный показатель, в общем-то, нужен исключительно для... Да, честно скажу, я не знаю, для чего он нужен. Потому что тот же финансовый скоринг основывается на сборе огромного количества информации о человеке. Там, какая у него зарплата, какое у него образование и как быстро он отдает кредиты, которые взял. Это там примеры факторов, которые используются для этого самого финансового скоринга в банках. И, кстати, у нас в России прекрасно это работает. И каждый может узнать свой рейтинг финансовый, именно вот этот
2: кредитный
3: скоринг.
2: Кредитный рейтинг, кредитный, да,
3: рейтинг.
2: Это называется.
3: Вот, а что это, Мария? Что это, как не социальный рейтинг? Вот этот кредитный рейтинг. Да это же оно. Сейчас я не знаю, правда, он доступен для всеобщего обозрения или только по запросу финансовых
2: организаций. Тоже не могу поддержать вас с этим знанием. Смотрите, то есть вы хотите сказать, Роман, что ну вот зачем, ребят, вы так заморачиваетесь? У нас уже это все существует. Вы зачем деньги хотите вбухать? Или, точнее, уже вбухали-то в это? Или вы глобально против вот того, что уже существует, а еще вот это насаждается?
3: Если говорить там глобально против, то да, как носитель технооптимистической позиции, я глобально против. Потому что вот такое социальное рейтингование, такая редукция всего многообразия человеческого общества, она не соответствует канонам технооптимизма. Это путь в оголтелый киберпанк, как я это называю.
2: А теперь по-русски, пожалуйста, для тех, кто едет сейчас за рулем или детей из сада забирает, вот нормальных людей, обычных. Вот чем отличается технооптимизм от киберпанка? Ну, на самом деле, мы же не шутки шутим, а как бы под каждым из этих определений есть какая-то своя теория и понимание мира окружающего.
3: Конечно, конечно. Технооптимизм – это позиция, которая заключается в том, что новые технологии, которые ведут нас в будущее, которые двигают научно-технический прогресс, так или иначе повышают качество жизни каждого из нас, повышают уровень общественных отношений, повышают, все повышают, становится жизнь, все лучше и лучше становится жизнь. Жить.
2: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений. Говорим о социальном рейтинге. У нас в гостях генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в гостях сегодня генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. Роман, а вы не допускаете то, что вы сейчас просто не обладаете всей базой знаний? Я к чему веду? К тому, что вы апеллируете к тому, что как можно сравнить не то, что нельзя сравнивать, и, на мой взгляд, тоже невозможно одинаково оценить, допустим, депутата и повара, никого не хочу обидеть, но это совершенно противоположно и по статусу, и по роду деятельности, и т.д. А не получится ли так, что шкалы будут разные для разных сословий? Вот здесь слово «сословие» очень быстро приходит на ум. Да, вот это, как знаете, низшие сословия, высшие сословия. Но, возможно, мы с вами не обладаем вот полной информацией о том, как будут, насколько будет универсален этот подход. Может быть, наша с вами профессия-то ничего не будет значить, знаете. А я даже не знаю, вот социальный статус у нас с вами разный. Да, вы, соответственно, генеральный директор. Я человек, который не занимает руководящий пост, правильно? А вдруг мы подозреваем под словосочетанием «социальный статус» совершенно другое. И у нас с вами он будет одинаковый по каким-то вот тем параметрам, их параметрам, а не нашим с вами.
3: А вот я не знаю. То, что вы прямо сейчас сказали, это не что иное, как социальный конструкт. Название «генеральный директор», вот на мой взгляд, то есть вот вы это заострили внимание, да, но для меня моя позиция, название «генеральный директор» это просто ярлычок, который, да, повесили на меня, потому что я занимаю определенную позицию. Но я вообще не привык сравнивать людей друг с другом, потому что я сравниваю человека сегодняшнего с самим собой же вчера и завтра. Вот это, на мой взгляд, главное сравнение. Каждый человек уникален. И сравнивать двух разных людей друг с другом, никакого смысла в этом нет. И когда человек говорит, говорит, у моего соседа корова лучше, больше надоя дает и так далее. Это бессмысленное... как это Дон Хуан говорил, индульгирование, бессмысленное индульгирование.
2: У меня есть что ответить вам на это заявление.
3: Подождите, давайте я завершу свою мысль.
2: Конечно, да.
3: И моя жизненная философия в том числе базируется на принципе, что человек не должен сравнивать себя с другими. Может быть, у него должны быть какие-то идеалы, к которым он должен стремиться, но это не те люди, которые по соседству корову у него надой больше. Да? Человек должен сравнивать себя сегодняшнего со вчерашним и ставить себе цель на будущее, каким ты станешь завтра. Да, Мария, что вы хотели поменять?
2: Ну, прям вот сразу хочу поспорить. Во-первых, это тоже утопично, потому что учиться на своих ошибках – это практически нереальная задача, и мы все с измольства с этим сталкиваемся. Когда нам взрослые говорят, ты должен учиться на своих ошибках, это практически невозможно. А вот когда возникает в жизни любого юнца какой-то позитивный взрослый, за которым он тянется, это называется брать пример, что, собственно, работает и во взрослом сознательном возрасте. Это первое. А второе, вы сказали, что зачем, мол, эта оценка? Просто на корову, ну, на корове приведя пример. А у меня возникло в голове следующее, что таким образом мы, допустим, не сможем увидеть на должности воспитателя в детском саду какого-то не соответствующего этой должности персонажа, человека, потому что у него не будет достаточно рейтинга, чтобы работать с нашими детьми и воспитывать наших детей. Понимаете?
3: То есть... Вы понимаете, Мария, что то, что вы сейчас говорите, это страшно.
2: Нет.
3: Потому что человек, который, так скажем, претендует на должность воспитателя в детском саду, или, знаете, «Усатый нянь». Помните, фильм такой был?
2: Да.
3: Кстати, прикольный фильм. Он показывает, как человек сидел на детской площадке, пил пиво, по-моему, курил, а потом стал няней в этом детском саду. Так вот, человек, претендующий на роль воспитателя в детском саду, должен оцениваться не по вот этой самой безликой цифре социального рейтинга, которую можно накрутить, заплатить $1000 для... Почему долларов? 1000 рублей. Доллары, я даже не знаю, что такое. Заплатить 1000 рублей за то, чтобы тебе подняли социальный рейтинг на 0,1 пункт. И прочие подобные махинации точно будут возможны в нашем незрелом обществе, если вот эта система будет внедрена, да? Вот, и поэтому накрутить себе рейтинг так, как это показано, кстати, в той же самой серии «Нырок черного зеркала», которую мы уже упоминали, для людей нечистых на руки не составит никакого труда. А сегодняшняя система отбора персонала, в том числе на позиции, требующие тщательной работы там, с детьми и так далее, на мой взгляд, ну, намного лучше справиться с фильтрацией нежелательных элементов на таких позициях. И для того, чтобы стать воспитателем в детском саду, у тебя резюме должно быть хорошее.
2: Mm-hmm.
3: А не социальный рейтинг у тебя должен быть там не 25, а 26. Ну, согласитесь, что фильтрация должна быть именно на основе многогранного изучения того, что из себя представляет человеческая личность.
2: Угу. Ром, не буду даже с вами спорить, тем более вы здесь эксперт, а не я. Я лишь проводник. А вот сейчас вопрос такого технического характера к вам как к специалисту. Проректор по научной деятельности пишет: «Наши ученые ставят задачу разработать современную систему социального скоринга на специально созданной, а теперь внимание, созданной на квалиметрической платформе с использованием вероятностных и статистических моделей оценивания». Говорит ли вот это словосочетание, в котором... нормальный человек голову сломает, о том, что у них уже создан вот искусственный интеллект, который будет вот давать эти рейтинги, социальный статус оценивать и социальный уровень. Или это вот Господи помилуй,
3: квалиметрический.
2: Да, да, вот эти модели, это ни о чем пока еще не говорит.
3: Ну, квалиметрическое – это, если по-русски сказать, то, что оценивает в виде некого числа.
2: Так
3: скажем. А все эти нагромождения наукообразных слов друг на друга, ну, есть у ученых такие иногда слабости, как они любят вот подобными фразами, я не знаю, там, щеголять или нет. Все это сводится к тому, что ученые их университета, скорее всего, просто прощупывают то, как общество отреагирует на вот такие нововведения. Да плохо оно отреагирует.
2: Общество уже очень плохо отреагировало. На ваш взгляд, это уже можно считать тотальным цифровым контролем? Или это не то словосочетание, которое можно обозначать?
3: А что такое тотальный цифровой контроль?
2: Просто для меня словосочетание, про которое я не могу точности сказать, что это значит. Но, знаете, как вот мы, да, Роман Замятина уже стал как бы таким нарицательным. Мы все понимаем, что это нечто. Даже если ты не читал, ты как-то уже чувствуешь, потому что ты читал все около него. Вот. А тут тоже нет. Я не знаю, что. Я как-то вас хочу услышать, честно признаюсь.
3: Ну, я очень часто вот... людей пессимистически настроенных слышу вот это вот словосочетание, но чаще это цифровой концлагерь, конечно. Но никто не может мне объяснить толком, что это такое. Кто-то будет вас контролировать, потому что у вас на лбу будет в ультрафиолете вытатуирован QR-код. Я не очень понимаю, что люди имеют в виду. То есть эмоционально это очень негативно нагруженные словосочетания. Но никто не может объяснить, от чего вы хотите донести до людей. Вот там все носятся, цифровой концлагерь, нас туда тащат, мы не хотим. Ну, ё-моё, ну и давай в Сибирь, там, на плато Путаран, выезжай, избушку там себе построй, и посмотрим, насколько тебе там будет приятно жить, и как быстро природа там тебя... заприродит. Собственно, цивилизация на то и цивилизация, что речь идет о жизни в больших социумах, а жизнь в больших социумах всегда требует достаточно жесткого регламентирования, чтобы не было войны всех против всех, как было на Диком Западе, чтобы люди чувствовали себя безопасно, хорошо, комфортно и так далее. И, естественно, здесь со стороны регулятора, которым выступает государство, должен быть некий контроль того, что делают члены общества. И если цифровые технологии позволят это сделать более безопасно, более эффективно и менее, инвазивно в жизнь каждого конкретного человека, а просто незаметно всех так тихонечко подрегулировать так, чтобы преступность на улицах снижалась, еще больше, чем у нас сейчас. Да, у нас и так-то ее особо не видно, но снижалась. Запись в поликлинику проводилась по щелчку пальцев, если тебе нужно. Проактивное реагирование, вот неправильное слово, да, потому что реагирование – это реакция, а не проактивное действие. Да? Но вот проактивное действие разных органов исполнительной власти на муниципальном, региональном и федеральном уровнях к твоей персоне. Вот, опять же, этот паспорт, про который мы упоминали. Вот 45 лет мне наступило, и, в общем-то, если бы система наших госуслуг, электронное правительство, было бы более проактивной, чем сейчас, я бы даже не делал вот тех всех телодвижений. Я просто пошел в МФЦ и новую корочку получил бы. А если бы еще более проактивно, то эту бы корочку мне на следующий день в коробочке с красивой оберткой принес бы сотрудник МФЦ и с помпой вручил.
2: Роман Душкин, друзья, генеральный директор АЯ-эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта, был в нашем эфире. Спасибо вам большое.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: У нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос. Павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал. Птица муа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. Но не только динозавров изучает палеонтология. Закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших.
2: Яна Шурупова, кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры биологической эволюции биофака МГУ.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот у некоторых видов самцов от самок не отличить. Как это вообще такое? Почему такое? И как они вообще различают друг дружку?
1: Ну, они-то друг друга отлично различают, просто мы... половой диморфизм не всегда так ярко выражен, как, например, там перья у павлина, и это зависит от того, какой вклад в потомство вносят самки и самцы, потому что может быть, что это виды моногамные, которые формируют пары, и тогда выбирают и самка, и самец, и тогда могут быть у обоих украшения или могут не быть украшения. В общем, половой диморфизм — это очень... индивидуальная для каждого вида штука, зависит от условий, в которых он живет. Мы можем разобрать на простейшем примере отличие самок и самцов. Это домашние куры. И здесь мы с вами можем посмотреть, кто здесь украшен, а кто не украшен, кто поет. Это, конечно, самец. И самцы часто ведут себя агрессивно, вызывающе. Вот. А самки, они, как правило, такой вот более незаметной окраски. Ну, конечно, домашние куры — это другая история, потому что там искусственным отбором выводятся, ну, какие-то специальные красивые курочки-рябы. Но в целом забота о потомстве ложится именно на самочку, и поэтому у самки никаких специальных украшений нет, а у самца есть. И вообще один вид внутри себя может очень сильно различаться. Это называется полиморфизм. Ну, у нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос и так далее. Там, не знаю, мы можем быть разной комплекции, разного роста, будучи при этом одним видом. И есть отдельное, как бы отдельный такой вид полиморфизма — это половой диморфизм. Вот видите, диморфизм. Здесь самки и самцы различаются, причем эти различия могут быть очень разные. Самки-самцы могут различаться по размеру. Кто-то сильно крупнее, кто-то сильно мельче. Могут отличаться по окраске, по наличию или отсутствию каких-то вот специальных структур. Ну, например, есть рога у самца, а у самки нет. И так далее. Также очень сильно может отличаться поведение. Ну, вот пример с домашней курицей – это то, что вот самцы дерутся между собой, поют песни и так далее. А самки такого поведения не демонстрируют. И иногда самки и самцы могут так сильно друг от друга отличаться, что они даже выглядят, ну, прям как два разных вида. Но это такой самый яркий пример полового диморфизма – это рыба, глубоководный удильщик. Там, где самка в несколько раз крупнее самца, она украшена, вот, значит, у нее есть специальное для охоты приспособление. Ну, в общем, у нее такой грозный вид, а самец там маленький, карликовый, без вот этих всех украшательств. Жизнь этого глубоководного удильщика проходит в очень особенных условиях. Они живут на огромной глубине, и там встреча самки и самца – это большая удача. И поэтому так сложилось в их эволюции, что самец, когда эволюционно выгодной стратегии оказалась для самцов, это вцепляться в прямом смысле этого слова в самку и проводить всю жизнь вместе с ней. То есть это вот такая любовь навсегда. Причем у некоторых самок-удильщиков к ним могут крепиться по несколько самцов сразу. Вот. Потому что раз уж он нашел партнера, ну, вот это как бы наиболее адаптивная стратегия именно для вот этих глубоководных удильщиков. Но вообще вот эти странные признаки, возникшие в результате полового отбора, во-первых, мы не всегда можем интерпретировать, половой это отбор или это какая-то адаптация, которую мы не знаем, особенно для палеонтологов это актуально. Ну и Чарльз Дарвин, конечно, задавался этим вопросом, когда он написал свою книгу «Происхождение видов», он там описал массу адаптивных признаков, и вот в эти адаптивные признаки, не подходит вот этот ужасающий самого Дарвина, вот эти перья павлина. Он говорил, ну как же так, неужели, если это признак такой важный, почему он есть только у одного пола? И почему вот эти специфичные адаптации, павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал, как они раскрывают.

Бора, что выживают вы. Еще одни интересные динозавры – это завроподы. Это самые большие наземные позвоночные, которые нам вообще известны. Но чтобы вы оценили их огромность, это вот для масштаба я и бедренная кость. То есть это вот даже всего лишь половину лапки его. По разным реконструкциям самые большие завроподы могли достигать 30 метров от кончика хвоста до кончика морды. И их интересное… Вообще, когда их описали, казалось, что они настолько огромные, что они даже не могли бы по земле ходить. Они бы под, как казалось в 19 веке, что они бы под собственной тяжестью бы, в общем, страдали. Поэтому первые реконструкции даже были вот такие, что они были какие-то полуводные, а длинная шея им была нужна для того, чтобы, ну, как трубка для дыхания, периодически поднимать ее и дышать. Но здесь не вяжется история вот этой их тяжеловесности с находками отпечатков следов только передних лап. Тут вопрос. Ну, не на передних же лапах ходили эти завроподы. И этому есть объяснение, потому что эти завроподы, пересекая водоем, они всплывали и отталкивались только передними лапами. Ну, то есть в целом ничего удивительного. Современные слоны, например, также делают. Они тоже огромные, но при этом довольно плавучие. Потому что, когда ты огромный, у тебя должны быть специальные адаптации, ну, чтобы не перегреться, чтобы свой вес выдержать. И у них таких адаптаций была целая куча. Например, ноги такие вот колоннообразные, специальные подушечки в лапках, чтобы амортизация была. Плюс у них были воздушные мешки. Ну, про это уже сегодня слышали. И вот есть реконструкция завропод с воздушными мешками, которые позволяли им и дышать эффективней. И вот эта длинная шея, она тоже как бы годится для охлаждения собственного тела, потому что посмотрите, например, на какого-нибудь современного слона, как он охлаждается, он хлопает ушами, у него ушки такие на просвет почти розовенькие, там много кровеносных сосудиков, то есть это для охлаждения. Также могли охлаждаться благодаря своей длинной шее завроподы. У завропод очень особенные позвонки, они у них такие все ажурные, пневматизированные, при жизни завроподы через эту всю ажурность выходили воздушные мешки. И недавно вышла документалка «Доисторическая планета», и там нам представили вот такую смелую реконструкцию битвы самцов-завропод, которые, во-первых, друг с другом, ну, как бы шеями дерутся, и у них раздуваются такие вот пупыри на шее. Кажется совершенно фантастически, но это не безосновательно, потому что, во-первых, вообще есть гипотеза, что вот эти длинные шеи у них возникли не для того, чтобы объедать растительность, а именно вот из-за каких-то таких битв. Но это, конечно, большой вопрос. И могли, раз у них были воздушные мешки, они могли бы как-то использоваться и вот в каких-то таких турнирах. Вопрос все еще открыт, будем с вами следить за новостями, но вот идея эта не безосновательна. Как еще можно привлекать внимание своих сородичей? Можно петь. И ближайшие родственники динозавров – это птицы и крокодилы. И у них очень разнообразное общение внутри групп. И какие-то динозавры, возможно, вот их вокализация была ближе к птичьей. Как мы это узнаем? Вообще реконструировать сложно, потому что мягкие ткани не сохраняются. Мы можем только по каким-то косвенным признакам. Но это находка просто высокой детали там сохранности, это окаменевшие следы гортани. Ну, это практически такая мумия динозавра. Это фоссилизация каких-то более мягких тканей, чем кость. И сделали компьютерную томографию и реконструировали, какие звуки могли бы издавать вот эти динозавры. Это панцирные динозавры, анкилозавры. И выяснилось то, что диапазон звуков был довольно широк, то есть они могли издавать что-то и похожее на птичьи трели. Вот. А зачем им такая сложная вокализация? Это было нужно для общения с сородичами, в том числе, возможно, и для каких-то брачных игр. Еще одни динозавры – это рогатые динозавры, и у них есть такой костяной воротник. И вроде бы нам интуитивно кажется, что этот костяной воротник хорошо бы годился для защиты от хищников. Но здесь кое-что не вяжется, потому что если посмотреть тонкое строение этих костяных воротников, они все

0: все очень насыщены, ну, следами кровеносных сосудов. Зачем им был нужен такой приток крови вот к этому воротнику? Потому что защитная структура, она наоборот должна быть такой вот, знаете, прочной, непробиваемой, без вот этих вот сосудиков. И есть гипотеза, что эти воротники могли, ну, наливаться кровью, и у самцов там как-то они могли менять цвет, и возникли именно как украшение брачное. Ну и опять в доисторической планете нам показывают такого самца, у которого, вот видите, там узоры есть на воротнике, ну и совсем смелая реконструкция вот с такими красными этими костяными воротничками. Как еще можно реконструировать поведение? Есть, это еще одна, один пример ископаемых следов. Значит, тут у нас три ямки, которые вырыли среднего размера тераподы, двуногие хищные динозавры, которые стояли на одном месте и рыли землю задними лапами. Зачем? Ну вот, вот палеонтологи там вот на фотографии для масштаба. И у авторов этого исследования было несколько идей, которые они опровергают. Может быть, они рыли землю задними лапами, чтобы найти пищу. Вот. Но никаких следов там рядом нет. Может быть, это как следы какого-то гнездового поведения. Но опять не годится, потому что гнезда динозавров нам довольно хорошо известны, и там нету ни следов органики, ни следов скорлупы. И поэтому авторы делают смелый вывод, что, может быть, это следы древнего таковища. И современные птицы тоже так делают, когда много самцов собираются в одном месте и устраивают какую-то вот демонстрацию, а самочка выбирает. Так делают, ну, какие-нибудь, ну, в общем, много разных птиц. И поэтому, возможно, это следы такого древнего таковища. Есть интересные особенности в строении динозавров, которым тоже сложно придумать как какое-то вот такое практическое значение. Есть динозавр с еще более маленькими и короткими лапками, чем тираннозавр. У него, вот, вот видите, прям совсем-совсем рудиментарная лапка, и почему-то она не утрачена. Когда начали смотреть, как эти конечности крепились к телу, ну, и вот они там были такие очень подвижные, как на шарнирчиках. И тоже вопрос, зачем маленькие конечности с такой высокой подвижностью? И, может быть, это тоже результат полового отбора. И нам, опять-таки, в доисторической планете рисуют самца. То, что ему так ярко окрасили лапки, мы не знаем, какого цвета они были. Это полет фантазии, но как бы... Какие-то демонстрации вот этими вращающимися движениями они могли, возможно, совершать. Очень интересно. Ну, вот это самец, который вот перед самкой что-то демонстрирует свою красоту. Ну, а теперь самое интересное. Мы с вами знаем, что у ближайших родственников современных динозавров, у птиц, масса всяких красивых приспособлений, которые самцы используют для привлечения самок. Вот. Особенно у знаменитых райских птиц. И это индикатор приспособленности, индикатор того, что этот самец будет хорошим отцом для будущих детей, если он дожил до полового созревания, не обтрепал свое вот это красивое оперение, плюс красиво поет, симметрично танцует, значит, он будет иметь популярность у самок. Понятно, что самки птичек, они, конечно, такими, ну, категориями не мыслят, просто те, которые выбирали более обтрепанных и менее красивых самцов, оставляли меньше потомства, и вот это было отсеяно отбором. И вот видите, здесь в этом комиксе серая птичка говорит красной, что «ты же становишься заметен для хищника». Он говорит, ну да, но и для самок тоже. То есть, видите, хорошие гены. И часто в результате полового отбора возникают такие адаптации, которые, кажутся и на наш человеческий вкус, взгляд, очень такими эстетичными. Ну, красиво, правда? И какой человек не заслушивается каким-нибудь пением соловья в лесу? Но это совершенно не обязательно, потому что не все такое привлекательное. Вот те же самые морские слоны, на которых мы уже сегодня посмотрели, у них там вот самцы крупные, тучные и вот с такими вот выростками на морде, или вот у птиц тоже бывают смешные на наш человеческий вкус приспособления. И сейчас мы с вами знаем то, что многие динозавры были пернатые. И перья – это вообще очень многофункциональная штука, потому что, во-первых, они у них были разные, Во-вторых, они могут выполнять разные функции. Они могут служить утеплителем, они могут возникновению полета способствовать, они могут быть также и брачным украшением динозавров. И чтобы понять, украшение это или нет, можно посмотреть, как окрашены были динозавры. Сейчас есть такая методика, она стала довольно рутинной. Вы берете образец хорошей сохранности, иногда вот в этих перышках остаются следы пигмента. Это тот же самый пигмент, меланин, эомеланин, который и у современных животных есть, который в том числе отвечает за наш цвет волос, за наш цвет кожи. И то же самое было и у динозавров, и других древних животных. И если посмотреть под очень большим увеличением, под сканирующим микроскопом, можно увидеть, вот как был упакован этот пигмент, и сравнить с фотографиями со сканирующего микроскопа современных птиц и посмотреть, сопоставить. И вот это реконструкция прижизненной окраски китайского динозавра, который называется анхиорнис. И мы знаем, что он был такой в целом монохромный, черно-белый, но у него на мордочке были такие рыженькие, рыже-красные перышки и хохолок. Из перьев тоже был ярко окрашен. Вот. Для чего это могло служить? Ну, скорее всего, для коммуникации тоже с сородичами. Нужно больше, конечно, находок анхиорнисов, чтобы понять, самки и самцы там были украшены или только самцы, потому что у некоторых птиц, мы, например, какой-нибудь венценосный журавль, там украшения есть и у тех, и у тех. И помимо цвета мы можем реконструировать свойства пера, это называется иризация, когда меланин по-особенному упакован, и он может быть так упакован, что он отражает свет, и получается такой эффект радужного такого пера, очень блестящего, все видели шейку у голубя, как она блестит, и такими же блестящимися и переливающимися были многие динозавры, как, например, вот этот китайский динозавр, причем смотрите, как интересно, у него только верхняя половина раскрашена вот в эти блестки была. Это пример китайского динозавра, у которого цвет перьев мы не знаем, но это вот такие четыре очень длинных странных пера, которые росли у него из хвоста. И очень выглядит необычно, экзотично. Вряд ли это использовалось для полета, скорее всего, как украшение. И опять, если мы посмотрим на современных птиц, мы найдем нечто похожее. Вот это удивительная находка динозавра, который претерпел даже после своей смерти множество скандалов, в которых он поучаствовал. Здесь не очень видно, там вот, в общем, этот динозавр был покрыт перьями, он небольшой, его описали немецкие ученые, но потом в интернете поднялась кампания, потому чтобы вернуть этого динозавра домой, потому что это находка из Бразилии, и немцы не согласовали вывоз такого бесценного экземпляра, и компании вот эти все, значит, ратовали за возвращение, и возвращение удалось, потому что этого маленького динозаврика встречали всем правительством Бразилии, и была такая настоящая церемония репатриации. Вот так выглядит его реконструкция. У него были четыре таких вот длинных пера. Для чего они могли служить, кроме как для демонстрации? Потому что для полета не годится, для теплоизоляции не годится. И опять современные птицы приходят к нам на помощь, потому что вот тоже есть что-то похожее. Это уже знакомые нам авирапторы. Здесь было исследование, когда смотрели, куда крепятся мышцы в хвостике этих авирапторов. И по реконструкциям подвижности этого хвоста получалось, что он прям очень-очень подвижный. И как-то вот они им, видимо, трясли. Зачем это было нужно? Здесь вот еще, видите, очень хитро то, что тут два динозаврика и оба с таким веером перышек на птиц. Вот один демонстрирует, другой смотрит. Мы с вами помним, что, возможно, там и матери, и отцы заботились о потомстве, поэтому здесь, возможно, такие демонстрации устраивали и самки, и самцы. А это двоюродные там, или даже многоюродные родственники динозавров, птерозавры, у которых тоже были перья. Под сканирующим микроскопом мы посмотрели, и они были разного строения, разного цвета. И, возможно, они тоже участвовали в половом отборе, вот эти украшательства. С птерозаврами еще очень интересно, потому что это полностью вымершая группа. С птицами мы сравнить ее уже так не можем. Плюс аналогов этому гребню нет. И есть даже гипотеза, что вот этот вот гребень, он нужен был не для полета, а именно как брачное украшение. Поэтому почему иногда вот их рисуют такими вот яркими. И мы совершенно точно знаем, что был половой диморфизм у некоторых видов. Здесь вот фотография скелета – это самка, которая погибла во время откладывания яиц, и она без гребня. И есть такие же птерозавры, но с гребнем. Значит, мы вот здесь фиксируем половой диморфизм. Но не только динозавров изучает палеонтология, просто это наша такая визитная карточка. Это еще одна группа древних животных, хорошо известных в том числе из Ленинградской области. Это трилобиты, тоже полностью вымершая группа. Они были чрезвычайно разнообразны в палеозойских морях. Это руководящие ископаемые, они были вот от такого размера до здорового вот такого. Ну, здесь, конечно, реконструкция окрашена ярко, это тоже фантазия художника, окраска не сохраняется. Есть очень интересные трилобиты из Марокко, у которых такой вот на передней части головы трезубец. Для чего нужен был бы этот трезубец? Ученые думали и предполагали, может быть, это использовалось как-то для поисков пищи. Но, смотрите, если бы это был важный адаптивный признак, и от этого бы зависело выживание, питание трилобитов, тогда бы трилобиты с какими-то вот такими корявенькими этими трезубцами не выживали бы. Но мы их находим. Мы находим вот эти трезубцы, ну, уродство в этих трезубцах. Тогда вот как бы вопрос к адаптивности этого признака возникает. Почему они дожили вообще до взрослого состояния с такими вот коротенькими, кривенькими трезубцами? И есть, это вот тоже статья недавняя, есть взгляды, что этот трезубец был им нужен не для питания, а для турниров. И очень похожие, ну вот выросты такие вот в виде лопаточки есть у современных японских жуков-носорогов, и они друг друга переворачивают. Они прямо там самцы сталкиваются друг с другом, и один вот тут даже можно посмотреть, как это выглядит. Это, правда, в искусственных условиях два разных вида. Но вот видите, с лопаточкой, вот сейчас он что сделает? Отлично работает для того, чтобы опрокинуть соперника и получить преимущество и быть самым востребованным у самок. Так что, возможно, что-то подобное, какие-то такие же опрокидывания, они встречались у трилобитов тоже в палеозойских морях. Может быть, это все-таки было турнирное оружие. И это еще одна находка, такая широко известная каменелость, это раковина белемнита. Их еще называют чертовы пальцы. Они обросли кучей городских легенд, тоже, может быть, кому-то там встречались на побережьях. Вот, при жизни эта раковинка находилась внутри тела существа, похожего на кальмара. Ну, только у кальмара от раковинки почти ничего не осталось, а у белемнитов это был массивный ростер. И иногда мы находим отпечатки целиком белемнитов, и у них были страшные, вооруженные крюками щупальца. Белемниты были хищниками. Такие же щупальца с крюками есть у современных некоторых кальмаров. И мы находим отпечатки белемнитов не просто с этими крюками, но с мега-крюками. Видите, там такие большие черные. Для чего нужны были эти мега-крюки? Это вопрос. Может быть, они нужны были для охоты, но эти мега-крюки мы находим не у всех. Может быть, конечно, разные виды белемнитов были вооружены по-разному. Но есть идея, что вот эти мега-крюки, они использовались самцами как такое вот для удерживания самки. Кто знает? Так что мы с вами разобрали массу примеров из ископаемой летописи. Некоторые кажутся нам совсем фантастическими, ну вот как гребни, вот эти раздувающиеся воздушные мешки завропод. Поражает разнообразие вот эти вот адаптации, которые могли возникнуть в результате полового отбора. Очень много белых пятен, конечно, сложно нам судить, что из этого функциональное, а что из этого просто было украшением или оружием. Но закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших. Поэтому нам важно дополнять, изучать мир прошлого, чтобы понять, как говорил Дарвин, бесконечное число вот этих самых прекрасных форм. И для всех, кто интересуется динозаврами, палеонтологией, я могу порекомендовать некоторые книги. Это вот русскоязычные книги Антона Нелехова про динозавров России, древние чудовища России, и вот совсем новая про мифы окаменелости. Прям вот мои рекомендации. И это очень хорошие переводные динозавровые книжки, которые будут интересны людям разных возрастов и любителям динозавров в особенности. В общем, на этом все. Я буду благодарна вопросам. Надеюсь, вы впечатлились украшениями и оружием динозавров.
1: О, да. Вы впечатлены. А вопрос прислал Карл Август Аванти. Он спрашивает, вероятно ли, что некоторые странные морфологические признаки вымерших животных ученые ошибочно принимают за то, что должно было привлекать особи противоположного пола. Нарост на морде современной рыбы-удильщика есть только у самок, но используется он для охоты.
0: Вот, вероятно, что мы интерпретируем не все правильно, потому что многие вот эти признаки, которые в результате, ну, половой диморфизм, он же возникает не только как украшение или оружие, и используются вот эти признаки не только для привлечения партнера. Если мы, например, посмотрим на каких-нибудь ракообразных, там у них у самочки, это вот рачки-острокоды, которых я профессионально изучаю, там у самки раковинка в задней части такая вот вздутая, потому что она самцов ей привлекала, а просто потому, что эта адаптация, она своих яйца там вынашивала. Так что совершенно не обязательно, что если мы находим какой-то признак, что он прям был украшением. И действительно, у удильщика, у самки это используется для охоты. В общем, случаи могут быть всякие.
1: Давайте дадим микрофон девушке вот там, пожалуйста.
2: Здравствуйте, спасибо вам за лекцию. Меня зовут Маргарита, у меня к вам вопрос личного вашего взгляда. Понятно, что у каждого вида был свой альфа, как вот вы часто показывали, который там дрался, показывал свое превосходство. Но на ваш взгляд, как эксперта и знающего динозавров, как вы считаете, кто был среди них секс-символом? С маленькими лапками, может быть, или, наоборот, с длинной шеей, или с перьями? Как вы думаете, кто у них там лидировал?
0: Если бы я была бы самкой динозавра, я бы смогла бы выбрать секс-символ. Но а так сложно, потому что, может быть, у завропод это были самцы с самой длинной шеей, у кого-то самые красивые пернатые. Тут так не выберешь. Это сложно. А на мой взгляд, ну, не знаю, мне вот нравятся пернатые вот эти всякие украшения, ну, потому что у птиц это очень красиво смотрится, если еще представить, что они были как-то ярко окрашены, ну, это вообще красота, а если бы они еще танцевали и пели, ну, вот представьте себе танцующего украшенного динозавра, в общем, у меня был бы такой топ, самые красивые, не самые злые и грозные.
1: Хорошо, вот...
3: Здравствуйте, большое спасибо за лекцию. Меня зовут Лада. У меня вопрос по поводу агрессивного поведения динозавров и находках об этом свидетельствующих по отношению друг к другу. Когда находят динозавра с повреждениями костей, можем ли мы однозначно говорить, что эти повреждения он получил вследствие действий другого динозавра? Я имею в виду такого же вида, как и найденный динозавр. Или это могут быть находки вследствие того, что он просто упал неудачно, условно говоря?
0: 100% уверенности по травмам у нас не будет. Потому что, может быть, Т-рекса покалечила его жертва, какой-нибудь трицератопс его, там, не знаю, рогами своими задел. А может быть, его задел его сородич. То есть тут важно изучать массовый материал. Есть какие-то отдельные находки, когда, например, Т-рекса в зуб застрял там где-то в косточке растительноядного динозавра. Здесь мы точно говорим, кто с кем дрался. А если мы фиксируем просто травму, тут сложно, и вот это наши только реконструкции, интерпретации. Точной уверенности у нас не будет, потому что все-таки поведение — это сложная штука. Вот. Сложно.
1: Вопрос от зрителя Data is Beautiful. Можно ли проследить эволюцию брачных сигналов через окаменелости?
0: Ну, смотря что имеете в виду под брачными сигналами, если это вокализация какая-то, это возможно только в каких-то вот супер уникальных единичных случаях, ну, вроде как с этим анкилозавром. А так следы брачных сигналов, ну, или вот как вот эти вот следы вот этих вот раскапываний задними лапами терапод. Ну, в общем, изучать любовь на исторической планете очень сложно, потому что мы изучаем ее не напрямую, а по косвенным признакам и вот делаем какие-то выводы.
1: Не мог он за собой засыпать, знаете, как
0: А кошка. Там сразу три стояло, и вот почему... И все...
1: А тут... у них там туалет был.
0: Ну, короче, а тогда бы мы нашли следы капролитов, а капролиты мы не находим.
1: Не
0: короче.
1: Сохранились, унесло.
0: Короче, нам нужно, знаете что, нам нужно больше находок, если вот мы найдем еще следы такого таковища с капролитами, например. И мы тогда скажем, ну нет, это не, все-таки не таковище, а что-то другое.
1: Капролитище.
0: Да.
1: А давайте дадим вот юноше...
4: А вы знаете, как у Тирекса, кто откладывал яйца?
0: У Тирекса, вообще у всех динозавров откладывали яйца самки. А самцы могли принимать участие только в заботе о потомстве, но это вот мы можем сказать только для вот этих авирапторов, для остальных мы не можем сказать, потому что... Нету таких методов. Мы и динозавров-то на гнездах редко находим. Но совершенно 100% откладывали все яйца самки, как и у остальных животных.
1: Вопрос задает Константин Бобринецкий. Можно ли предположить, как менялась за миллионы лет скорость нервных реакций, память, скорость и эффективность метаболизма? Каковы эти параметры у вымерших и ныне живущих крокодилов, черепах и птиц?
0: Мне кажется, иногда от палеонтологов просят невозможного. Что-то мы можем реконструировать. Ну, например, вот сегодня был уже доклад про то, как реконструировать там уровень метаболизма, там температуру тела примерно. Но вот там нервные импульсы, еще что-то, скорость реакции, ну, это мы не можем сказать точно. Только вот филогенетическим брекетингом, сравнивая крокодилов и птиц, и вот как-то прикидывая, потому что некоторые динозавры были по своему образу жизни, там, не знаю, скорости реакции, вокализации перьям ближе к птицам, но это очень разнообразная группа, и вот у завропод у них совсем все по-другому было. Так что не нужно ждать от палеонтологов невозможного.
1: Давайте в пятый ряд микрофон дадим, пожалуйста.
5: Вопрос про настоящее. Меня зовут Нина, и я мать двух дочерей. У моих друзей в основном мальчики. И когда я на них смотрю, я понимаю, что я очень счастливая мать. Вопрос. С точки зрения эволюционной биологии, можно ли объяснить различия в поведении детей разного пола?
0: Ну, про поведение детей это, наверное, лучше каким-нибудь педагогам и психологам. Но в целом, да, поведение человеческих мужчин, женщин отличается, в том числе и у детей.
1: Как я вас понимаю, кстати.
0: Ну, потому что у нас тоже есть половой диморфизм, но очень широкая вариация. То есть, если мы возьмем какие-то признаки, например, усидчивость, то и по девочкам, и по мальчикам вот эта усидчивость, она будет распределяться вот от самых усидчивых. Большинство будет где-то вот в среднем, и будут самые-самые там какие-нибудь активные. И мальчики, и девочки будут распределяться равномерно вот между этой колоколообразной прямой. Но среднее у них может отличаться.
6: А в отборе сейчас это играет роль или нет?
0: Сложно судить, потому что очень мало времени прошло, но, видимо, играет, раз эти признаки закрепились, и они с древних времен до нас доходят, видимо.
1: Вопрос задает Командер Уэнта. Известно, что у велосирапторов были перья. А есть ли какие-то исследования, по которым можно судить об их способности к полетам? Может, хотя бы как курочки, недалеко, не высоко?
0: Ну, велоцирапторы совершенно точно не летали, потому что перышки у них были не такие, как у крылатых вот летающих динозавров, но даже маленькие перья на передних конечностях могут позволять быстрее бегать, лучше маневрировать, и, например, на современных птенчиках это смотрели, есть такая птичка кеклик, значит, там нелетающий маленький птенчик, и когда их вспугивают, они на своих маленьких крылышках, они вот ими очень-очень активно размахивают и забираются почти на отвесную поверхность. Так что, может быть, велоцирапторы были тоже такими же, как кеклики, эти маневренными, но летать не летали, летали другие динозавры.
1: Давайте в далекий ряд, в самый.
7: Здравствуйте, я Варя и Паза снова, и я не про динозавров хочу спросить, а про начало вашей лекции. Вот вы сказали то, что есть животные, где самец прицепляется к самке и так чуть не до конца жизни. Могут ли быть обстоятельства, что самец отцепится или что-то в этом роде?
0: Он может отцепиться, только если он только-только прицепился, ну, на каких-то ранних стадиях своего прицепления. Потому что, когда он продолжительное время находится с самкой, он, в общем, грубо говоря, к ней прирастает. И отцепиться он может... Ну, в общем, он уже не может отцепиться никак. Так что это, вот это действительно любовь на века у них происходит. Ну, такая вот специальная адаптация, необычная.
1: Так, давайте дадим микрофон в третий ряд. Там юноша очень хочет спросить.
8: Здравствуйте. Меня зовут Роман, у меня такой вопрос. Были динозавры однолюбы или меняли партнера каждый сезон? И могли ли динозавры страдать от того, что их не выбрала самка? Ну, их вида. Все. Спасибо огромное за вопрос.
0: Ну, у вас прям нелегкие вопросы. Мы не можем судить о том, были они однолюбы или нет. Потому что, ну, короче, поведение сложно судить, но авирапторы, видимо, на какое-то время формировали пары. Мы не знаем, на всю жизнь или на один брачный сезон. Тут сложно, потому что у птиц мы видим все, ну, разные варианты. Страдали ли динозавры? 100% страдали, потому что, как бы, современные животные, и мы с вами тоже страдаем от неразделенной любви и одиночества. Так что я думаю, что какие-то динозавры тоже страдали.
1: Вопрос от Алены Абрамович. Антропологи рассказывают, что раньше, во времена каменного века, разнообразие фенотипов было намного большим. Есть ли в снижении разнообразия людей вина полового отбора?
0: Не знаю. Мне на этот вопрос сложно ответить, потому что у нас половой диморфизм, хотя и не ярко выражен, но все-таки он у нас есть. Поэтому он никуда не делся, и половой отбор тоже никуда не делся. Про древних людей сложно сказать. Может быть, это было связано с экологией, с какой-то вот популяционной генетикой, что вот, например, там из Африки вышла там вот такая группа, поэтому часть разнообразия просто затерялась в веках. Мне кажется, тут все сложнее и более многоуровневая проблема. Не только половой
1: вроде
0: отбор.
1: Вроде, по идее, половой отбор может наоборот даже, как он там называется, вот, который поддерживает разнообразие.
0: Есть, да. Ну, там куча примеров, например, на всяких рыбках, где половой отбор способствует видообразованию, потому что как только там самочки начинают выбирать разного цвета самцов немножко, если вот они будут на протяжении долгого времени вот этот разный выбор поддерживать, между ними возникнет репродуктивный барьер, и они будут чужих самцов не выбирать, не признавать. Так что, ну, как бы, да, половой отбор — это один из... Он инициирует, как бы, запускает видообразование, но видообразование не только из-за полового отбора возникает, а еще из-за кучи случайных факторов, экологических факторов.
1: Так, девочка издалека, уже выигравшая приз, хочет еще один приз.
4: А вот у динозавров только ли цвет влияет на... Ну, окрас, он не же влияет на то, что выбирают или нет. Ну, как бы, это идет там половой отбор. А только ли цвет влияет на это? И вообще, цвет влияет ли на что-нибудь другое?
0: Конечно, не только цвет, потому что вот вы видели вот этого самца, который крутит лапками, мы не знаем, какого они были цвета, но вот тут влияет вот именно, наверное, его подвижность. Или авирапторы, которые, вот видите, цвет пера, цвет чешуи, он может разные функции выполнять, и у кого-то была такая более маскировочная окраска. И не все динозавры были яркие, не все динозавры были пернатые. Тут как бы у каждого динозаврика свой критерий красоты у самок был. Так же, как и у современных птиц, тут ничего удивительного.
1: Вопрос от зрителя Herr Mayor. Не был ли Большой Алп прообразом для сюжета про аллозавра в «Прогулках с динозаврами».
0: Был.
1: По-моему, он как раз был.
0: Это вот прямо он и был, и там же даже серия называется «Большой Ал». Так что «Большой Ал», у него и биография разобрана, и документалка поэтому снята, поэтому вот рекомендую прийти домой и пересмотреть еще разок.
1: Прошу, там кто-нибудь из вас, пусть решит сильнейший.
9: Здравствуйте, такой вопрос. Я читал, что у каракатиц бывает два типа самцов. Одни такие крупные, и они собирают вокруг себя гаремы. А другие мелкие, они проникают в эти гаремы, притворяясь самками. После чего, уже как бы оставаясь наедине с самкой, меняют свой цвет, показывая, что они самец, и могут так размножаться. Есть ли примеры среди других животных вот такого диморфизма внутри одного пола за счет вот таких разных стратегий размножения?
0: Есть. Ну, у крокатиц там вообще все еще более фантастически, потому что вот там есть крупные агрессивные самцы. Вот представьте, вот самец крупный, вот здесь самка, и между ними подплывает мелкий самец. И крокатицы умеют менять цвет, и у них смена окраски – это один из способов коммуникации внутривидовой. И вот этот самец, он между ними становится, и половинку, которая обращена к крупному самцу, он мимикрирует под самку. А та половинка, которая ближе к самке, он, ну, нормальную, как бы самцовую окраску демонстрирует. И тогда он обманывает того, как бы, альфа-самца и приманивает самку. И вот пример такой уже различного поведения есть вот у тех же самых морских слонов, которые дерутся. Там вот крупные патриархи, они между собой прям вот схватки устраивают. А есть мелкие молодые самцы, которые не могут себе позволить схватиться с крупным патриархом. Но они не теряют надежду. Они находятся на краешке вот этого гарема крупного патриарха и периодически пытаются как-то обратить внимание самки на себя. И они практикуют такие, ну, как бы, беглые спаривания тайком от самца-патриарха. То есть тут эволюционно выгодна стратегия и та, и другая. И такие примеры есть еще у жуков-навозников, когда крупный агрессивный самец с рогами, вот он защищает норку самки, которая там сидит и в навозном шарике, значит, там личинку стережет. А мелкий самец, который, он не схватится с ним, он не победит его как бы чисто физически. И у него даже и рога очень маленькие, могут даже отсутствовать. И пока этот охраняет, мелкий делает подкоп, незаметно, ну и тоже оставляет потомство. Так что примеров таких обманов очень много. И как бы, и это эволюционно выгодная стратегия, и она поэтому поддерживается в популяции, что есть и такие, потому что и те, и другие оставляют потомство.
10: Дайте, пожалуйста, микрофон вот там, юный зритель, да, прошу.
4: Здравствуйте, меня зовут Надя, у меня такой вопрос. Влияет ли голос у динозавров на половой отбор? Ну, то есть громкий у них рык, тихий, ну, вот.
0: Ну, скорее всего, у кого-то влиял. Вот про анкилозавра мы с вами поговорили, и есть еще утконосые динозавры такие. У них, у некоторых был гребень, который, по всей видимости, использовался как такой резонатор для усиления какого-то, ну, вот, усиления сигнала. И, может быть, они внутри стада друг другу трубили, и там как-то самый громкий самец получал преимущество. Ну, опять, точно мы с вами сказать не можем, но раз у современных животных вокализация роль играет, особенно у птиц, очень большую роль играет, то и, вероятно, что-то похожее было у динозавров. Ну вот будет больше находок вот с отпечатками, там, со следами каких-то мягких тканей, гортаней, тогда мы можем с большей достоверностью реконструировать, как звучали динозавры.
10: Так, теперь тебе нужно решить, кому достанется книга Дениса Байгозина «Эффективная работа с информацией» и «Аммонит с Мадагаскара» от Палеохантерс за лучший вопрос. Кто достанется?
0: Ну, мне все вопросы понравились, всем спасибо. Ну, наверное, просто символ динозавров. Он самый первый был вот там девушки.
10: Вопрос.
0: Ну, потому что это творческий вопрос, очень такой, который...
10: Хорошо. Итак, за вопрос про секс-символы динозавров... Книжка Дениса Байгозина и «Аммонит». Спасибо огромное.
11: Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и эти споры имеют стрекательные капсулы, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-пластных. Молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. Учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу...

Здравствуйте. Мне очень приятно быть лектором Архе. Я несколько раз была слушателем лекции этого проекта, и для меня большая честь и большая радость стать частью команды лекторов. Вот. И надеюсь, нам с вами будет интересно вместе. Ну, как сказать, политез требует сказать несколько слов о себе. Я кандидат биологических наук, но защищалась я по специальности довольно далекой от рака. Я занималась очень много лет структурами белков, строением белков, закономерностями. А раком стал заниматься только в 2014 году, оказавшись в Институте Кюри. Тема моя научная была на стыке иммунологии и онкологии. Я занимался изучением механизмов врожденного иммунитета, как они работают в злокачественных опухолях. Ну, результатом этого явилось несколько неплохих научных статей и две книги. Одна книга, посвященная больше раку, хотя тоже с элементами иммунологии, называется «Кривое зеркало». И вторая книга, посвященная больше иммунитету, хотя тоже с упоминанием о раке. Это книга «Невидимый страж». Ну, с вами сегодня и дальше в нашем курсе мы будем говорить о раке, хотя тему иммунитета и тему иммунотерапии рака, конечно, тоже обязательно затронем, потому что без нее сейчас никуда. Но, готовя этот курс, я думала о том, что... Знаете, последние месяцы у многих друзей в социальных сетях висят мемы на тему того, что чтобы отвлечься от новостей, смотрю фильмы ужасов, чтобы успокоиться. Вот. Ну, в этом смысле, я думаю, что разговор об такой страшной и одновременно очень интересной болезни – это тоже неплохой способ провести время в наши дни. Итак... Сегодняшняя лекция у нас обзорная. Мы поговорим как бы о раке в целом. Мы как-то очень бегло коснемся тех тем, которые дальше будем развивать уже более глубоко и детально. Ну, начать хочется, придется с истории, с терминологии. Да? Само по себе слово «канцер» относится, латинское слово «канцер» относится, восходит к греческому слову, которое обозначало опухоль и язву. И краба. И это название в свое время было дано данному заболеванию Гиппократом, потому что он отметил, что опухоль, конечно, речь идет уже об опухоли на поздней стадии, то, что мы сейчас бы назвали третьей-четвертой стадией рака, а к ней подходят вены, распухшиеся вены, и вот эта опухоль,

контролируется нашей иммунной системой. Точнее, наша иммунная система способна держать опухоли под контролем. А иммунная система с возрастом слабеет. И на это есть объективные причины и механизмы. Об этом мы поговорим на той лекции, которая будет посвящена онкоиммунологии и иммунотерапии рака. Но все-таки основная причина, по которой возраст имеет такое значение, она простая и одновременно печальная. В 2015 году была опубликована статья, которая прямо-таки очень нашумела в онкологических кругах, которая рассматривала рак как bad luck, плохое везение. Только, по-моему, все-таки я неправильно написала. Bad. Должно быть через A. У меня получилось постельное везение, что, наверное, не совсем передает смысл. Исследователи сделали, предположили буквально следующее, что, ну, собственно говоря, уже было из неких общих соображений было видно, что рак встречается чаще в тканях, которые интенсивно делятся. Вот. Но это оставалось каким-то там рядом наблюдений. Они построили просто вот такой график зависимости для разных типов клеток. В разных типах клеток есть, можно рассчитать, количество делений, которые эти клетки проходят в течение жизни человека. И, можно, и для опухолей, которые из этих клеток развиваются, да, также из статистики, из эпидемиологии можно рассчитать риск развития заболевания. И вот они показали, что существует такая хорошая корреляция, что риск тем выше, чем больше клетки делятся. То есть все вот эти вредные факторы среды, они, конечно, вносят свою лепту. Вносят свою лепту еще и наследственность, о чем мы тоже поговорим. Есть некоторая доля опухолей, которые являются наследуемыми. Есть некоторая доля опухолей, связанные с инфекциями. Есть опухоли, связанные с точно связанные с воздействием факторов внешней среды, как рак легких совершенно точно связан с курением в сообществах, где люди не курят. Это исключительно редкое заболевание. Оно встречается, но очень редко. Вот. Но, тем не менее, основным фактором является фактор везения, точнее не везения, точнее случайности. А именно, чем чаще ваши клетки делятся, любые клетки делятся, тем больше в них вероятность возникновения ошибки. И чем больше вероятность возникновения ошибок, мутаций, тем больше вероятность возникновения рака. Это печальная для нас новость, потому что она означает, что даже если мы будем жить в совершенно идеальном мире, без воздействия каких бы то ни было канцерогенных факторов, вести идеально здоровый образ жизни и при этом еще там, да, позаботимся даже о неком генетическом редактировании и не будем наследовать плохие гены, так сказать, приводящие к раку от своих предков, все равно вероятность рака уменьшится, но не так сильно, как хотелось бы, и она, безусловно, не останется равной нулю. То есть это такое наше некоторое проклятие многоклеточности. В частности, они построили еще второй рисунок, на котором показывают, что по их оценкам вот, число опухолей, в которых внешние факторы имеют роль, например, как рак курильщиков, да, так сказать, оно относительно невелико по сравнению с опухолями, в котором главным фактором риска является именно частота деления клеток в данной ткани. Эту работу критиковали. Есть некоторые вопросы к методологии и так далее. Ее можно уточнять. Но я бы сказала так, что глобально этот вывод не подвергается сомнению. То есть рак – это наша плата за многоклеточность, это наша плата за ошибки, которые неизбежно происходят при делении. И в таком контексте становится понятна связь рака с возрастом, ну, по крайней мере, отчасти. Да, потому что в течение жизни
чем больше клетки делятся, тем больше в них будет накапливаться каких-то ошибок, и тем больше шансов к тому, что в итоге в какой-то клетке окажется достаточно количество совпадений нескольких мутаций, которые могут привести ее к раку. Это такая базовая объяснение, оно усложняется целым рядом других факторов, например, фактором иммунной системы и так далее, но тем не менее оно вроде бы на данный момент не вызывает сомнений, то есть рак – это часть нашей природы, если хотите. Это не значит, что с ним нельзя бороться, с ним можно бороться, с ним нужно бороться, но это все очень непросто, потому что он встроен в нашу систему. Однако же хорошая новость заключается в том, что сейчас мы знаем, что есть многоклеточные животные, которым как-то удается обходить разными путями это проклятие. Я уже упоминала слонов, которые при их размерах, да, должны были болеть раком гораздо чаще людей. Ну, просто понимаете, да, что и слон, и человек, мы все образуемся из одной яйцеклетки. Да? Но чтобы из одной яйцеклетки образовался 80-килограммовый человек, и чтобы из одной яйцеклетки образовался, забыла сколько, но многотонный слон, клетка должна разделиться больше раз, чтобы получился слон. Да? Чем больше делятся клетки, тем больше риск ошибок. То есть слоны должны болеть раком больше, чем люди. Но нет, они болеют раком гораздо легче. Есть определенные механизмы, которые это объясняют. То есть это проклятие, его потенциально можно обойти. И над этим работает множество ученых во всем мире сейчас. Ну вот мы все говорим рак, рак, рак, рак, рак, рак, рак, болезнь, болезнь, болезнь, болезнь. Но настало время сказать правду. Рак – это не болезнь. Вот. Рак – это как простуда. В каком смысле? Да? Вот что такое простуда? Это некий набор симптомов. Ну, мы кашляем, у нас повышается температура, течет из носа, слезятся глаза. Вот, приходит врач, говорит, это ОРЗ. Или мы сами себе говорим, это простуда. Что является причиной этого заболевания? Какой-то одна бактерия, какой-то один вирус? Ничего подобного. Причиной ОРЗ могут быть и вирусы, и бактерии, и грибки даже в некоторых случаях. Это как бы собирательное название, которое мы эмпирически, так сказать, объединяем в одну группу, потому что симптомы похожи. Но когда речь доходит о лечении, да, может становится очевидно, что это могут быть очень разные заболевания. То есть если простуда вызвана вирусом, да, то ее бесполезно лечить с помощью антибиотиков. А вот если это острое респираторное заболевание, вызвана бактерией, тогда, наоборот, прием антибиотиков может облегчить ситуацию. С раком ситуация где-то как-то похожа. Рак, конечно, это не простуда в смысле последствий, но это также не одна болезнь, а целая группа заболеваний. И когда я готовилась к этой лекции, я подумала, пожалуй, впервые сама задумалась о том, что в сущности рак можно рассматривать как некий очень интересный пример конвергенции. Может быть, вы помните из школьного курса биологии вот такую картиночку, или похожую, да, конвергенция, когда у разных групп организмов, которые живут в похожих условиях, получается похожий набор признаков. Ну вот любят в этом смысле приводить водоплавающих животных, потому что действительно вот ихтиозавр, дельфин и акула – это три разные группы организмов, весьма рептилии, млекопитающие, рыбы, весьма далекие друг от друга в эволюционном смысле, но при этом обладающие похожей формой тела, похожей манерой движения, в чем-то даже похожим пищеварением. Вот. Вот рак, как явление, тоже является примером такой конвергенции, только на молекулярном и на клеточном уровне. Потому что мы с вами дальше увидим, очень разные мутации, то есть очень разные причины могут вызывать рак. И на самом деле это большая и очень интересная научная загадка, лишь отчасти разрешенная на данный момент, каким образом такие разные мутации
приводит к такому похожему фенотипу. Да, вот я ввожу здесь два слова, которые нам потом еще не раз понадобятся в курсе наших лекций. Это генотип и фенотип. Да? Генотип – это гены. Это все гены нашего организма или все гены данной клетки, в зависимости от того, что мы рассматриваем. Да? А фенотип – это то, как эти гены себя проявляют, ну, так сказать, внешне. Ну, если мы говорим о человеке, да, то фенотип, то вот гены, ваши гены, так сказать, это генотип, а то, что у вас голубые глаза, там, темные волосы, высокий рост или наоборот низкий рост, это фенотип, да, это то, как ваши гены проявили себя в конкретных условиях вашей жизни. В случае клетки, да, все клетки нашего организма обладают одними и теми же генами, у них у всех одинаковый генотип, но при этом они ведут себя по-разному и выглядят по-разному. Да, мышечная клетка выглядит не так, как клетка печени, нейрон выглядит не так, как клетка кожи. Генотип у них одинаковый, а фенотип, то, как они живут, действуют в организме, они различаются. Вот точно так же можно говорить о раковом фенотипе. И вот интересно, как сказать, ну, интересная научная загадка заключается в том, что как настолько разные генотипы, какие бывают у раковых клеток, с некоторыми, по крайней мере, мы ознакомимся, дают один и тот же фенотип. Не совсем один и тот же, но похожий. И как при этом клетка, эти разные опухоли, каждая по-своему находит свой способ приспособиться к условиям существования в организме, потому что опухоль по отношению к организму является таким своего рода паразитом. Из чего же состоит раковый фенотип? Ну, самая заметная часть опухолевого фенотипа – это, собственно, разрастание тканей. Собственно, то, что мы называем опухолью, или в случае, если речь идет о так называемом, том, что мы называем рак крови, это деление клеток крови. Но это еще не раковый фенотип. Да? Возможно, вы слышали про то, что опухоли бывают доброкачественные и злокачественные. Это такое чисто эмпирическое наблюдение. Да? То есть вот жили себе люди еще до всякой молекулярной биологии, что-то у них начинало расти, какие-то опухоли, какие-то бородавки, там, я не знаю, которые, собственно, тоже опухоли, папилломы и так далее. Вот, и что? Хирурги эти опухоли удаляли или прижигали. Да? А дальше вариантов было несколько. Либо эта опухоль благополучно исчезала, ее отрезали, зажило, рана зажила, затянулась, все, человек живет спокойно дальше. Или же эта опухоль имела тенденцию распространяться по организму, или же эта опухоль имела тенденцию возвращаться. Ты ее отрезаешь, а она там через месяц, через два вырастает заново. Вот именно вот эти два качества, способность к рецидивам, высокая вероятность рецидива и способность распространяться по организму, способность к метастазированию делают опухоли злокачественными. Не рост как таковой, и даже не скорость роста. Бывают доброкачественные опухоли, которые достигают огромных размеров. Я помню там какие-то истории про людей, которым там отрезали по несколько килограмм каких-нибудь миом и так далее. Но пока опухоль не распространяется по организму, мы считаем ее доброкачественной. Если опухоль после изничтожения хирургическим путем, скорее всего, не возвращается, то она тоже, скорее всего, так сказать, доброкачественная. Ну, тут уже, возможно, нюансы. Может быть, мы просто вовремя успели. Там будут другие подробности уже на клеточном уровне. Но вот раковый фенотип – это сочетание трех качеств. Деление, распространение и рецидива. Но это такой, так сказать, взгляд медика, скорее, чем биолога. Это то, как врачи описывали
это явление, онкологические заболевания, то, как они обобщали свой опыт работы с больными. Да? Но когда опухоль стали изучать ученые, биологи, медики, молекулярные биологи, но стали изучать ее уже, что называется, на клеточно-молекулярном уровне, они увидели множество других закономерностей, свойств у этих клеток. Вот. И в какой-то момент, ну, сказать, даже немножко в этих свойствах запутались. Как я уже сказала, когда стали изучать мутации, связанные с опухолями, оказалось, что мутаций очень много разных. Когда стали изучать какие-то разные свойства опухолей, оказалось, что за вот этим вроде бы общим явлением, которое мы называем словом опухоль, находится столько разных молекулярных механизмов и изменений и нарушений, что люди просто растерялись, исследователи просто растерялись. То есть появилась потребность в каком-то обобщении всего того, что мы знаем. А знания прирастали и продолжают прирастать с ужасающей скоростью. Вот, и возникла необходимость как-то вот эти новые знания упорядочить. Многие на это думали над этим, многие на это претендовали, но в 2000 году вышла статья, которая стала просто такой основополагающей в молекулярной онкологии. Написали два замечательных человека, Дуглас Ханахан и Роберт Вайнберг. Каждый из них является там мэтром, суперметром молекулярной онкологии, они попытались объединить то, что мы знаем о раковых клетках, и предложили концепцию, которую они назвали hallmarks of cancer, ключевые признаки рака. Суть этой концепции в том, что есть некие признаки, характерные для рака, для онкологических заболеваний. При этом не обязательно в каждом конкретной опухоли будут все эти признаки. Возможны варианты, да? Но их наличие, скажем так, позволяет нам говорить о большей или меньшей злокачественности заболевания, потому что тоже то, что я сказала, доброкачественное и злокачественное – это как бы два крайних полюса, которые не так уж строго друг от друга ограничены, как мы дальше увидим. Они способны, опухоль способна переходить из более доброкачественного в более злокачественное состояние со временем. Это называется эволюция опухоли. Вот. И вот они предложили 6 ключевых признаков рака. И, собственно говоря, вот по этой концепции ключевых признаков рака мы как-то с вами будем двигаться в ходе нашего курса. Детально мы сейчас на них останавливаться не будем, но все-таки назовем. Мы уже здесь видим инвазию, способность клеток к инвазии и метастазированию, о котором я говорила. Мы видим способность клеток усиливать рост сосудов. Это особенность, которую подметил еще Гиппократ, и которая важна для понимания физиологии опухолей. Бессмертие опухолевых клеток. Имеется в виду тот факт, что обычная здоровая клетка способна делиться ограниченное количество раз, а потом умирает. Это так называемый предел Хайфлика. А вот раковая клетка способна делиться бесконечно. Вот это репликатив имморталити про это. И, наконец, особое состояние раковых клеток, которое, собственно, приводит к росту опухоли, заключается в том, что нарушается баланс между двумя процессами. Процессами клеточного деления, которые активируются, и одновременно угнетаются процессы клеточной смерти. Да, то есть жизнь любого организма – это баланс между ростом и делением новых клеток и смертью старых клеток. Ну, может, вы слышали эти расхожие, сказать, не очень точное утверждение, что весь наш организм обновляется за 7 лет. Не совсем так, но суть в том, что в нормальном организме, да, клетки делятся тогда, когда нужно заместить, новые клетки появляются в результате деления тогда, когда нужно заместить старые клетки, если мы говорим о взрослом организме. Да, ну, в детском развивающемся организме они делятся с некоторым избытком, обеспечивая рост и развитие. Но опять же, это все сбалансированные вещи.
рост и развитие одних органов балансируется, ткань сбалансируется утратой других. Например, ну, пример не из человека, может быть, из лягушки будет более понятным. Да, вот когда у нас из головастика развивается лягушка, да, с одной стороны у нее отрастают лапки, а с другой стороны у нее растворяется хвост. Вот. Пример растворения лягушачьего хвоста – это как раз пример регулируемой клеточной смерти. Так вот, у раковых клеток не только усиливается деление клеток, но еще и ослабляется регуляция клеточной смерти. И это тоже очень важно для понимания механизма возникновения опухоли. А в 2000 году я сама еще раком не занималась, а в 2011 я занималась уже опухолью. Я помню, как коллега принес вот эту статью с обновленными ключевыми признаками рака. И, наконец, в прошлом году вышла еще одна статья, где список еще дополнили в свете самых модных, самых последних открытий. Не знаю, насколько, так сказать, в какой-то момент мне кажется, что число понадобится опять сократить, потому что частично, на мой взгляд, эти признаки начинают перекрываться, перекликаться друг с другом. Но тем не менее, что добавилось в 2011 году? В 2011 году в качестве ключевого признака рака добавилась способность опухолей избегать иммунного контроля и одновременно опухоль-зависимое воспаление. Ну вот опять же, дело вкуса. Я бы так объединила эти два признака в один, поскольку они оба имеют отношение к иммунному ответу при раке. Но каждый видит по-своему. Добавилась также генетическая, геномная нестабильность и мутации. Это важнейшая часть опухоли.

микробы, а микробиомы. Все больше и больше вообще изучение микробов, значение бактерий и вирусов в нормальных функциях нашего организма все больше является одним из основных направлений молекулярной биологии. Сейчас и показано, что, да, что микробиом, микробные сообщества нашего организма играют важную роль в развитии и в регуляции рака. А сенесенсные клетки, спящие, переставшие размножаться. И, наконец, пластичность фенотипа. Мы говорили, пластичность проявлений в раковых клетках. Ну, об этих новейших холмарках мы, наверное, особо говорить не будем, а вот про иммунную регуляцию, про воспаление и особенно про геномную инстабильность мы в нашем курсе будем говорить много и подробно. Очень долгое время рак лечили исключительно хирургическим путем, но сейчас я думаю, что вы все знаете, что существует большое разнообразие химиотерапий и различают старую классическую химиотерапию и новые терапии, которые направлены на конкретные разновидности рака, которые называются таргетная терапия. А вот об обоих подходах мы поговорим. Но сейчас мне бы хотелось остановиться просто на проблеме лечения рака, которая, может быть, не до конца все осознают, почему рак сложно вылечить. Ну хорошо, мы его не можем полностью удалить, потому что остаются какие-то там раковые клетки, которых мы не в состоянии различить и вырезать всех. Но почему мы не можем раковые клетки просто убить? Почему так нужно так много разных видов химиотерапии? Мы знаем, что не все и не всегда они помогают. Почему все время появляются новые и новые лекарства? Почему это так сложно? А сложно ровно по одной причине, да? Как известно, главный принцип медицины не в том, чтобы вылечить, а в том, чтобы хотя бы не навредить. И вот с этим большая проблема. Дело в том, что как бы вообще фармакология по сути своей, ну, с тех пор, как она стала рациональной наукой, более или менее, она играет на различиях между теми агентами, которых мы хотим истребить, и нашим собственным организмом. Вот в этом смысле, вот антибиотики это относительно просто, да? Потому что бактериальные клетки отличаются от клеток нашего организма целым рядом генов, целым рядом путей молекулярных. Вот. И мы можем нарушать эти молекулярные пути, убивать бактерии и при этом почти не вредить клеткам нашего собственного организма. Уже с паразитическими червями, например, ситуация более сложная, потому что они черви, они тоже эукариоты, да, у них уже гораздо больше они похожи на нас, чем бактерии. И, сказать, разрабатывая лекарства против каких-нибудь паразитических червей, фармацевт обязательно должен принимать во внимание, чтобы не повредить каким-то собственным клеткам нашего организма. Но опять же, это тоже не очень большая проблема, потому что все-таки, ну, кто у нас основные паразитические животные, это черви, там, некоторые членистоногие, они, так сказать, тоже относительно сильно от нас отличаются. Да? Но раковая клетка, хотя в ней есть мутации, нарушения и так далее, глобально очень мало отличается от здоровой клетки. Нет проблемы убить раковую клетку. Сходу я вам могу предложить множество веществ, которые гарантированно убьют раковую опухоль в организме. Проблема в том, что организм они тоже убьют. Цианид прекрасно убьет раковую опухоль вместе с организмом. Пути обмена веществ, пути молекулярных взаимодействий у раковой опухоли лишь незначительно отличаются от наших, от путей здоровых клеток. Поэтому действительно фармацевтам,
биологам, предлагающим лечение для опухолевых клеток, приходится очень сильно

0: изощряться, ища вот эти минимальные различия, пытаясь на них играть, чтобы все-таки, и все-таки даже самые, так сказать, лучшие, самые прогрессивные методы химиотерапии, они остаются высокотоксичными именно из-за этого неуничтожимого сходства между раковыми и нормальными клетками. Это большой вызов для науки и большая проблема для медицины. Ну, заканчивая нашу обзорную лекцию, мне бы хотелось сказать о раковых клетках что-то хорошее. Вот. Конечно, рак – это болезнь, конечно, рак – это проблема, но на каком-то глубоком уровне, да, в проблеме в самой находится и зародыш ее решения. И я должна сказать, что без раковых клеток не было бы современной молекулярной биологии. И не только в том смысле, что молекулярная онкология, ну, является, конечно, одной из самых быстро развивающихся и хорошо финансируемых областей наук, а в таком гораздо более прямом смысле. Смотрите, в чем проблема вообще у биологии, как у науки? У биологии, как у науки, огромная проблема с воспроизводимостью данных. Очень легко, не очень легко, но тем не менее, химикам легко, физикам относительно легко. Вот у вас чистое вещество для анализа, и это, я не знаю, чистая соляная кислота там, определенной концентрации. Вот эта соляная кислота в определенной концентрации будет проявлять абсолютно одни и те же свойства, если вы ее будете использовать в лаборатории, там, я не знаю, в Новой Зеландии, в Москве, в Нью-Йорке, где угодно. Да? Если вы возьмете там брусок чистого металла, его определенного металла, определенного там радиуса, диаметра, его электропроводность и так далее, тоже будут совершенно не зависеть от того, где вы находитесь. То есть физические и химические объекты, они поддаются высокой степени стандартизации. С биологическими объектами засада. Да, вот делаете вы эксперименты на мышках, и делаю я эксперименты на мышках. Но ваши мышки и мои мышки, это не одни и те же мышки. У них были разные мамы и папы, у них чуть-чуть разные гены. Они содержались чуть-чуть в разных условиях, и уже все плывет. Да. Еще хуже с клетками. Вы сделали что-то на каких-то человеческих клетках, я сделал что-то на каких-то человеческих клетках. Опять же, где стандарт? Как нам наши с вами результаты сравнивать? Да? И это было огромной проблемой для биологии, пока не появились линии, клеточные линии. Пока не стало возможным получать линии, клеточные линии, и чтобы все лаборатории работали с относительно стандартным клеточным материалом. И сейчас в любой статье по молекулярной биологии, которую вы прочитаете, мне будет указано обязательно не только там, какими реактивами пользовались люди и так далее, а на какой клеточной линии они делали свои эксперименты, чтобы другие люди могли их повторить. И вот клеточные линии – это, собственно говоря, прирученные раковые клетки. Почему нельзя использовать здоровые клетки? Потому что я уже говорила, здоровые клетки делятся ограниченное число раз. То есть здесь и сейчас я могу поставить эксперимент на здоровых клетках, но вы через год не сможете его повторить, потому что этих клеток больше нет. Раковые клетки способны делиться бесконечно. И с возможностью их размножать в искусственной среде молекулярная клеточная биология обрела действительно второе дыхание. И вот первой клеточной линией, бессмертной линией клеток, получила название Хеля по имени вот этой молодой женщины, она умерла всего 31 года от роду, которую звали Генриетта Лакс. У нее была опухоль матки, шейки матки. И она не, это была не первая попытка ученых заставить даже раковые, даже не каждая раковая клетка, то есть раковые клетки способны делиться бесконечно, но мы не способны для всех раковых клеток создать условия, чтобы они в лаборатории делились бесконечно. Да? То есть есть свои нюансы, да, между бесконечным делением внутри организма и бесконечным делением в пробирке. Вот у клеток из опухоли Генриетты Лакс оказалась вот эта замечательная особенность. Они очень хорошо делились, что называется, в пробирке и стали основой для линии клеток Хиля, которая используется до сих пор во всех лабораториях. Она была получена в 1951 году, то есть ей уже больше 70 лет, и она используется до сих пор во всех лабораториях. Общий объем этих клеток составляет несколько тонн. Ее используют для получения различных лекарств, для тестирования различных лекарств, для изучения рака и так далее. То есть современная биотехнология невозможна без клеточных линий. Современная наука невозможна без клеточных линий, а клеточные линии – это прирученные раковые клетки. И, как ни странно, раковые клетки помогают нам лечить рак. Очень много современных лекарств, о которых мы будем говорить, основаны на антителах, на использовании антител. Антитела – это белки, которые синтезируются нашей иммунной системой. Совершенно не буду сейчас вдаваться в детали, откуда они берутся и что они делают, но нам важно то, что антитела способны распознавать чужеродные белки. Что такое чужеродный белок? А это любой чужой белок. То есть потенциально мы можем получить антитело к любому белку. Берем любой человеческий белок, колем его мыши, для мыши он чужеродный, и получаем антитело. Да? Если это какой-нибудь раковый белок, получаем белок, который, антитело, которое способно связывать раковые клетки. А дальше уже дело техники, там, вешать на это антитело какие-то лекарства и так далее. Про это мы отдельно поговорим. Но в чем проблема? Проблема в том, что укололи вы мышь, выделили у нее клетку, которая синтезирует это самое антитело, но сколько из той мыши вы этих клеток выделите, и сколько она у вас в пробирке этих антител насинтезирует? Ответ – немного, потому что будут эти клетки делиться ограниченное число раз. Но два замечательных человека, Жорж Келлер и Сезар Мельштейн, догадались, что можно вот эти короткоживущие клетки, производящие нужные нам антитела, попытаться объединить с раковыми клетками, способными делиться бесконечностью. И это дало начало технологии производства моноклональных антител. И вся современная фармакология на них стоит и стоять будет в ближайшие десятилетия, так точно. И большинство передовой таргетной терапии рака, про примеры, которые мы будем говорить в нашем курсе лекции в том числе, она связана с использованием моноклональных антител. А уж сколько методов диагностики и всего прочего с ними связано, я даже и упоминать не буду. Это тоже сейчас мощнейший метод, мощнейшее средство в современной молекулярной биологии. То есть рак – это очень плохо, но мы такие умницы, что даже из него научились извлекать пользу. На этом я заканчиваю нашу лекцию. Хочу сказать, напомнить, что следующая наша тема будет посвящена, собственно говоря, мутациям при раке, онкогенам, регуляции клаточного деления, и мы начнем разбираться с тем, как же все-таки работают разные виды терапии при раке, что такое химиотерапия, как работают некоторые разновидности таргетной терапии на основе PARP-ингибиторов и так далее. Я также хочу напомнить, что у нас в ходе лекции есть одна открытая лекция, свободная лекция, в том смысле, что пока еще открытая тема, которая будет основываться на ваших пожеланиях. Сейчас мы будем обсуждать ваши вопросы. И если у вас есть какие-то пожелания и какие-то темы, которые не освещены в имеющихся темах, в имеющемся плане лекций, то, пожалуйста, присылайте ваши предложения, я их обязательно учту. Ну и, конечно, у нас нет никаких обязательств, и вы можете просто прийти на следующую лекцию, но я бы все-таки советовала перед этим выполнить что-то вроде маленького домашнего задания. Мы будем говорить о мутациях, мы будем говорить о молекулярной биологии. Я подозреваю, что у всех слушателей очень разный уровень. Кто-то, может быть, не вспоминал молекулярную биологию со школьной скамьи. Повторите. Вот эти вот основные термины. Что такое гены? Какие бывают аллели генов? Как относятся друг с другом ДНК, РНК и белки? какие бывают мутации, что такое центральная догма молекулярной биологии, как устроена клетка и как в общих чертах протекает клеточный цикл. Я всех этих тем коснусь, но, естественно, я коснусь их очень бегло, и вам будет сложно понять, если вы совсем-совсем давно с этими темами не соприкасались. Не поленитесь, загляните в Википедию, сделайте домашнее задание, и тогда вам будет интересней и легче понять то, о чем мы будем говорить на следующем занятии. Ну, продолжение следует. А сейчас я буду рада ответить на ваши вопросы.
1: Первый вопрос, пожелание. Хотел бы побольше узнать про методику NGS.
0: NGS. New Generation Sequencing напрямую, конечно, это более широкий метод, не имеющий, как бы сказать, прямого отношения к раку, но тем не менее, да, он используется для диагностики. И в раке тоже хорошо. Я немного об этом остановлюсь на этом вопросе, когда мы будем говорить о примерах молекулярных разновидностей рака. Думаю, что это будет как раз на примере рака молочной железы, поскольку он очень, наверное, наиболее хорошо изучен с этой точки зрения. Я постараюсь привести примеры, да, того, как секвенирование, РНК-секвенирование позволяет уточнить диагноз. Ну, то есть у нас есть общий диагноз рака молочной железы, позволяет уточнить молекулярный диагноз и подобрать более подходящую терапию для каждого пациента. Но, в принципе, это немножко NGS, это, конечно, немножко шире, чем онкология. То есть его используют и в онкологии в том числе, но, в общем, этот метод гораздо более широкого применения. То в следующий раз мы будем говорить о самых-самых основах трансформации клеток из нормальных в раковых, именно что происходит с генами этих клеток, какие бывают мутации, почему одни мутации вызывают рак, а другие, слава богу, нет, с чем это связано, и какие перестройки в геноме сопровождают перерождение нормальных клеток в раковые, и как мы можем в некоторых случаях использовать эти перестройки для того, чтобы более эффективно бороться с опухолями. Обо всем этом будет наша следующая лекция.
1: Слушатели пишут: спасибо, очень интересно.
0: Спасибо, это очень приятно.
1: Но вопросов пока нет.
0: Хорошо, ну будем считать, что все настолько исчерпывающе и ясно. Но я готовьте вопросы на следующий раз, и мы обязательно обсудим, если какие-то появились недоумения, если что-то было не до конца понятно. И если у вас появятся какие-то предложения и пожелания к тому, о чем бы вы хотели услышать и поговорить на последней лекции, обязательно поделитесь с нами вашими соображениями.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Михаил Родин. Историк, научный журналист, главный редактор журнала «Прошлое», ведущий программ «Родина слонов» и «История конфликтов», победитель конкурса «Хрустальный пингвинопитек».
2: Высокие технологии перемещения в пространстве с одного места на другое.
3: Привет, Миш.
2: Георгий Соколов.
3: Я, кстати, обратил внимание, что Миша, пожалуй, за всю историю форумов «Ученые против мифов» первый человек, который на этой сцене в трех ипостасях побывал. И ведущим, и вредным оппонентом, и вот теперь еще и докладчиком.
2: Я, между прочим, был еще членом жюри конкурса в РАУ.
3: Еще и членом жюри. Значит, в четырех ипостасях. А вас, дорогие зрители, мы просим проголосовать. И вот наш опрос. Как вы думаете, какое количество рукописных текстов Илиады старше XIV века дошло до современности? Ни одного, может быть, один, может быть, пять, может быть, 200, а может быть, вообще больше тысячи текстов. И, кстати, Михаил, я вот только что прочитал на Ютубе интересный комментарий, сейчас тебе зачитаю. И вообще, как можно верить в Геродотов и других, возможно, это вымышленные персонажи? Впрочем, как и вся история. Тебе есть что возразить?
2: Собственно, это весь мой доклад будет возражением на этот комментарий. И более того, я хотел бы как раз начать этот доклад с того, что тема, заявленная в названии моего доклада, все античные тексты написаны в Средневековье со знаком вопроса, это не то, что я сейчас сам выдумал. И вопрос, который задал Георгий, нам и мне, как главному редактору журнала «Прошлое», задают регулярно. И вот, например, один из таких недавних комментариев, который появился у нас под видео с названием «Критика Геродота». Он очень длинный, очень злой, но самое главное я оттуда зачитаю. Источники Геродота — это фейк, сам Геродот фейк и все его басни фейк. Вся эта стрепнина написана спустя 2000 лет после его смерти. То есть это действительно распространенное явление. Я причем спросил, серьезно ли человек. Он говорит, да. Я говорю, я могу процитировать на форуме «Ученые против мифов»? Он говорит, да, без проблем. Конечно, цитируйте, я действительно так считаю. Так вот, откуда берется этот миф? Понятно, что ноги растут из новой хронологии, потому что деятели новой хронологии – Морозов, Почников, Назовский, Фоменко – наиболее ярко и четко формулирует этот миф. Вот, например, цитата из книжки Анатолия Фоменко «Античность. Это Средневековье». Она звучит так. «В действительности обе поэмы Гомера всплывают на поверхность только в конце XIV века. Никаких реальных достоверных сведений об их судьбе ранее XIV века нет». Что ж поделать? В чем тут логика? Логика в том, что, по мнению... подчеркиваю, по мнению представителей новой хронологии, мы в XIV-XVI веках упираемся в непреодолимый барьер в попытке познать историю. И смысл в том, что у нас якобы нет письменных текстов, записанных в более раннее время. То есть у нас есть манускрипты, которые просто не сохраняются дольше, соответственно, только в XIV веке появляются вот большие тексты, значит, тогда они и были написаны. И я бы мог сейчас начать ругаться, но, на мой взгляд, смысл в том, что вопросы, которые задают представители вот этой альтернативной истории, они вполне себе резонные, они очень даже грамотные, и, собственно, они свидетельствуют о критическом мышлении. Но проблема в другом. Проблема в том, что в этот момент представители альтернативной истории пытаются заново придумать историческую науку, не удосужившись выяснить, что, собственно, знает наука. И понятно, что учиться, там, читать книжки лень, гораздо интереснее придумать заново историческую науку. И вот, собственно, вот это проявление того, как они себе видят появление одного из трудов Гомера, ну и, собственно, самого Гомера в научной среде, вообще, в принципе, в мировой цивилизации. В 1488 году случилось первое печатное издание «Илиады». И вот так она появилась на свет. И, видимо, кто-то ее написал вот незадолго до 1488 года. Но на самом деле современная наука — это маленький кусочек того, что она видит и как она себе это представляет. То есть это гораздо более сложная схема, в которой мы сегодня с вами попытаемся разобраться. И я хотел бы отметить, что за время моего доклада мы сможем только приступить к этой теме. И я очень бы хотел поблагодарить людей, которые мне помогли в написании этого доклада. Это Владимира Фаера, Алену Чепель и Алексея Муравьева, потому что тема настолько бездонная, что самому в ней разобраться даже за несколько недель, которые потратил я, совершенно невозможно. Так вот, пойдем дальше. Ирония в том, что именно эпоха Возрождения, то есть конец средних веков, начало нового времени, деятели новой хронологии считают тем временем, когда была написана история античности. Но шик, на мой взгляд, в том, что как раз именно в это время как раз и произошло рождение исторической науки и источниковедения в частности. И почему там это случилось? Потому что в эту эпоху в Западной Европе появился бум такой на большой спрос на античную литературу. Ее начали вот так вот в садочках сидеть, читать. Очень часто богатые люди ее пытались найти, купить по каким-то библиотекам, архивам. Ну и, соответственно, если есть спрос, появилось предложение. А появилось предложение, значит, на всех манускриптов не хватает древних. Их начали подделывать. И тогда действительно было очень много подделок. А не каждый богатый человек любит платить за всякий фуфел, который ему подсовывают, выражаясь воровским сленгом. И тут же, значит, появились эксперты, которые начали разбираться в том, как создана эта литература, которую нам здесь продают. Один из этих людей, Лоренцо Валла, на картинке человек, который считается одним из родоначальников источниковедения. И чтобы вы не думали, что он занимался только Гомером, которого мы сегодня вспоминали, и будем много про него сегодня говорить, потому что это такой яркий, типичный представитель античной литературы, которого все знают, и с ним интересно и удобно, самое главное, работать. Он не только сказочки Гомера, там, предположим, прочитывал и каким-то образом верифицировал. Он, например, доказал подложность Константинова дара. А это не какие-нибудь сказочки, это серьезный документ, на основе которого католическая церковь несколько веков доказывала свой верховный сюзеренитет над всей Европой. То есть это серьезный аргумент. И он смог его переломить. Но тут еще один казус, который мне кажется очень ироничным, потому что очень любят ученых обвинять в европоцентризме. Но европоцентризм альтернативных историков, на мой взгляд, зашкаливает просто вообще сверх всякой меры. Просто потому что я понимаю, как можно было пропустить, как они часто делают, историю Японии с ее богатой записанной историей, или там, может быть, арабских стран каких-то, но как можно было пропустить мимо ушей и мимо глаз Византию, которая вот она здесь под боком, и это, считай, наша родная почти европейская цивилизация, я не понимаю. А смысл в том, что тут надо разобраться, а откуда, собственно, взялся в 15 веке в Западной Европе вал античной литературы? Что же там случилось? Так, а случилось то, что в 1453 году пал Константинополь, и Византийская империя рухнула. А смысл в том, что в Западной Европе действительно немножко хуже знали античную культуру в средних веках в силу разных причин. Там совсем практически не знали греческий язык. А вот в Византии эта традиция никогда не прерывалась. И там мы видим вот эту вот непрерывную связь между античной цивилизацией и современностью. И греческий язык там никогда не забывали. Более того, даже древнегреческий язык там никогда не забывали. Умели на нем не только читать, но и писать. И вот после 1453 года сложилась ситуация, похожая с нынешней. Из Византии в Западную Европу ломанулись большие толпы иммигрантов. Но многие из них были снабжены древними манускриптами и еще интереснее, и что еще важнее, древними знаниями. И вот, собственно, так греческая, например, литература попала в Западную Европу. И вот тут как раз нужно немножко пойти в теорию, что называется, источниковедение, что с собой везли туда эти эмигранты. Естественно, они везли книжки. И, скорее всего, это были, чаще всего, это были кодексы, манускрипты, то есть книги, написанные на пергаменте. И понятно, что пергамент как материал органический, хранится не очень долго, поэтому книжки приходится переписывать. Том истлевает, чтобы сохранить это знание, его приходилось переписывать. И поэтому вот такую цепочечку, вот тут передачи знаний в этих книжках я попытался изобразить. Бумага появилась сильно позже, поэтому мы ее не берем. Это уже в основном ее начали использовать примерно одновременно с печатным станком, я имею в виду, в широком таком виде. А папирусы Византии не использовали, поэтому они не смогли с собой привезти. Они бы, конечно, с собой привезли литературу на глине и камне, которая хранится практически вечно, но, как вы понимаете, ни на камне, ни на глине таких пространных произведений ты не напишешь. Поэтому ничего подобного они с собой не привезли. Ну так вот, идем дальше. Возвращаемся к заблуждению Фоменко. Сейчас я буду говорить, почему, собственно, я считаю его заблуждением. Потому что тут очень важный момент. Вот в середине этой цитаты есть загадочные циферки. Там 881, том 2, страница 97-98. Что это такое? Это, собственно, та литература, на которую в этом очень спорном, очень сложном утверждении ссылается Анатолий Фоменко. Ну и казалось бы, когда делаешь такое открытие, ты должен ссылаться на что-то серьезное. И когда мы идем в список литературы и выясняем, что прячется за циферкой 881, в этот момент я начинаю удивляться, а как они вообще подбирают себе литературу? Такое ощущение, что когда они пишут книжки, и они хотят обратиться к какому-то вопросу, они вот заходят в какой-нибудь книжный ларек, и вот копаются вот так, ага, современная научная литература, нет, нафиг, ага, монография, нет, пойдем, хорошая книжка, нет, выкинем, о, 1885 год издания, Георг Фойт, «Возрождение классической древности или первый век гуманизма», вот, мы найдем эту книжку, редкую, старую, с абсолютно непроверенной старинной информацией, скажем, вот, наука знает только это. И вот на таком утверждении, собственно, делается, на таком основании делается это очень спорное утверждение. И вот теперь как раз хотелось бы посмотреть, как проголосовала наша аудитория, потому что дальше я, собственно, буду рассказывать о том, что действительно знает современная наука, о том, как до нас, в каком виде до нас дошли тексты Гомера. Можем вывести на экран результаты голосования. Сто четыре человека считают, что до нас не дошло ни одного письменного, рукописного манускрипта Гомера. И это мнение превалирует. 78 человек, второе место, считают, что около 200. Странный, кстати, разброс. Хорошо, это очень интересно, потому что сейчас, верните, пожалуйста, мою презентацию, мы пойдем смотреть, что же там на самом деле происходит. И вот мы возьмем практически первую попавшуюся статью нашего прекрасного современника Владимира Владимировича Фаера, который я сегодня уже упоминал, его статью про Илиаду, и там мы натыкаемся на цитату, которую я выделил желтеньким, а там написано: «Ален опирается в своем издании 1930 года на почти 200 средневековых рукописей Илиады, не считая папирусов, а Мартин Вест только на 16». О том, почему Мартин Вест такой халтурщик, почему всего 16, мы поговорим позже. Отметим только, что на 200 средневековых рукописей, то есть до 15 века, до начала нового времени, ссылается Ален. К Кто же эти люди? Это составители и издатели критических изданий «Илиады». Что такое критическое издание? Это не тот монолитный текст, который у нас там у всех стоит на полке в переводе Гнедича. Это текст в оригинале, в котором в аппарате, то есть в страничных комментариях, учитываются все разночтения во всех дошедших до нас редакциях этого текста. То есть вот тех самых 200 рукописях, которые использовали Аллен, и Уэст, который использовал 16. Почему 16 использовал Уэст? Да просто потому, что, ну, например, есть такой интересный момент, все знаем про древнерусские летописи и то, что там очень часто принято составлять стемы этих рукописей, то есть их родословные, их взаимоотношения друг с другом. В гомеристике, если можно так сказать, в науке о Гомере, не принято составлять стемы. Знаете, почему там слишком много рукописей, и черт ногу сломит в их взаимоотношениях. Так вот, Уэст просто отсекает лишние повторяющиеся редакции и берет только те, которые ему дают что-то новое. И вот Уэст, когда издал в 2000 году свою книжку, ну, то есть вот критическое издание «Илиады». Для меня, кстати, было совершенно неожиданно, что он ее издал на латинском языке. Ну, то есть там все введения, там заключения, все написано на латыни, у них так принято. Он после этого еще и издал другую книжку, где он, собственно, рассказал о том, как он работал над этим, что он использовал. Ну, там, условно, мой перевод, это название этой книжки — «Изучение текста Илиады и его передачи». То есть, собственно, он рассказывает о том, как передавался текст Илиады через века. Да что уж там говорить, через тысячелетия. И вот мы можем открыть эту книжку. На этом слайде три страницы. А потом еще три страницы. Это другие три страницы. Как вы думаете, что это такое? Обратите внимание на циферки. Это не номера строчек. Это список. А что же это за список, который, видите, я вам уже 9 страничек пролистал. Поверьте мне, там очень много. Я до конца доклада могу это листать. Это список папирусов, которые он использовал во время своего издания. И их там 1500. Я попрошу заметить, мы говорим о 1500 папирусах с текстами только лишь «Илиады». И только лишь тех, которые знает Мартин Уэст, и которые он смог получить себе в руки, чтобы использовать ту информацию, которая в них есть. Вспомните господина Фоменко, который думает, что ничего раньше 1488 года у нас нет. И идем дальше. А что же это за огромный вал информации, который почему-то прошел мимо нас, мимо Анатолия Фоменко и, к сожалению, мимо зрителей нашего форума? Ну, я прекрасно это понимаю, потому что в школе-то этому не учат, но как бы про это редко говорят, про античное источниковедение. Вот я пробегусь очень кратко по основным хотя бы манускриптам, которые до нас дошли. Это самый известный манускрипт, самая полная версия, которая до нас дошла. Венецианский манускрипт А, он датируется X веком, Венетус А его называют. Самое интересное, что мы не только знаем, что он датирован X веком, там просто написано, когда, для кого, как он создан. Он потом упоминается в XII веке, его, на него ссылаются, его цитируют. Мы знаем, как его продавали, покупали, как он попал в Италию, как его потом подарили в библиотеку. То есть у нас есть история бытования этого текста. Идем дальше, там еще интересней. У нас есть другой манускрипт, тоже написанный на... тоже написанные на пергаменте. Это вообще амбразианская Илиада, которая датируется V веком. Там есть большая литература, активный спор, где, когда ее написали, ну, в смысле, когда точно и где точно ее написали. И самое, что интересно, и нарисовали, потому что, как вы видите, она еще иллюстрированная, она реально богато иллюстрированная. И там целая есть литература по стилю этих рисунков, который помогает в том числе понять, где и когда это нарисовано. Идем дальше. Мы спускаемся вниз, вглубь веков. И вдруг выясняется, что у нас есть папирус с огромным куском Одиссея, найденный в Оксиринхе, который датируется 3 веком нашей эры. Но это еще не все. Дальше, во 2 веке нашей эры, оказывается, в Оксиринхе написали не только, не просто записали кусок Одиссея, написали пространные комментарии к тексту Одиссея. И это еще не все. в городе Хавара был создан так называемый Хаварский гомер, так называется вот этот кусок папируса, который датируется примерно 150-м годом. И так мы можем спускаться дальше, дальше, дальше, дальше, дойти почти до самого Гомера, до времени его жизни. Если считать, что это не мифический персонаж. Это тема для другой лекции. Так вот, у нас есть Фаюмская Илиада, 2 век до нашей эры. Такой прекрасный кусок. И мы можем выстроить, это я здесь, естественно, навскидку, вот только то, что я смог быстро найти хорошие картинки и просто расположить самые известные тексты. Но на самом деле мы можем вот всю эту шкалу забить текстами от 1488 года, когда было первое печатное издание, и до 3 века, насколько я знаю, до нашей эры. Этой датой датируется самый древний известный папирус с текстами Илиады. Я сейчас говорю только про Илиаду, только про один источник. Что такое? В чем проблема? Откуда берется такое огромное количество текстов нам доступных? Дело в том, что кроме вот этих больших манускриптов, которые нашли в библиотеках и в архивах, тексты Гомера постоянно попадают к нам новые тексты из археологических раскопок. Вот это Оксиринх, уже упоминаемый. Это город рядом с Фаюмским оазисом в Египте. Там сложились очень хорошие, удачные, удобные для хранения папирусы, если можно так сказать. Поэтому он до нас там доходит через тысячелетия. Хранением это назвать, конечно, сложно, потому что вот то, что вы сейчас видите, это раскопки свалки городской. А в свалку сваливались, как известно, всякие мусор. А папирус использовали тогда очень активно, его использовали как оберточную бумагу, как бумагу для записок, для писем и так далее. И вот в этой свалке находится огромное количество этих кусков папируса, на которых есть совершенно разные источники. Там есть бухгалтерские записи, какие-то записки, вот, типа текст, чего надо купить в магазине, какие-то приказы чиновничьи, в том числе и много всяких разных папирусов с огромным количеством цитат из разных античных сочинений, в том числе, естественно, из Гомера. Но это еще не все. В археологии, по всему там Средиземноморскому региону, тот же самый Гомер всплывает постоянно. Вот это в 2018, если мне память не изменяет, году найденный текст в Олимпии, в городе. Это прям вообще табличка, что интересно, которая датируется 3 веком нашей эры. Идем дальше. И вот тут возникает проблема. Я так смело говорю, как мы датируем вообще эти тексты. А как это происходит? Откуда мы знаем эти даты? И даты мы эти узнаем таким образом. Во-первых, мы можем датировать, естественно, научным методом сам материал, на котором это написано. Но нам помогают и другие штуки. То есть в каждом тексте есть исторические реалии, которые упоминаются. И по ним мы тоже можем понять, когда был создан этот текст. Но еще интереснее, когда мы раскладываем огромный корпус источников, мы видим, что тот же самый латинский язык, тот же самый греческий язык, они со временем меняются, как любые другие языки, и специалисты могут определить, когда это было написано. Но самое интересное еще и где это было написано, потому что в греческом масса диалектов. И более того, даже если в каком-то языке не менялся алфавит, написание букв тоже менялось. Это называется палеография. И это прекрасный датирующий метод, который обладает, в общем, вполне достаточно серьезной точностью, который помогает нам датировать это все. И есть еще такая штука прекрасная, как археологический контекст. Я уже сказал, что эти тексты находятся в археологии, а если их нашли в слое, мы можем датировать сам слой большим количеством разных типологических приемов, тех же самых, естественно, научных, я имею в виду радиокарбон. И, например, есть такой прекрасный проект. Дело вот в чем. Египтяне не все были такие богатые, как Тутанхамон, и погребальные маски себе делали не всегда из золота. Часто делали как раз из папируса. Причем чаще всего из того папируса, который уже использовался. Например, там что-то было написано. Из него склеивали маску, а теперь археологи берут ее, расклеивают в прямом смысле и читают, что там написано. И на таких папирусах найдено очень много разных текстов, в том числе и Гомер, в том числе и куски Ветхого Завета, в том числе и всякая античная поэзия. А, естественно, погребение датировать достаточно легко. А вот вам полиография. Здесь я привел на слайде то, как конкретно менялись эти буковки. Если вы мне не верите, что они менялись, специалисты, например, могут точно определить, в каком веке и иногда даже в каком десятилетии был написан тот или иной текст. Но полиография крута еще тем, что она прекрасно работает в сочетании с другими методами, которые имеют свою точность. Вот, например, сочетание с радиоуглеродным методом. У нас есть вот этот тоже недавно найденный, совершенно новый, неизвестный ранее науке стих Сапфо, очень известный поэтессы греческой, который палеографы продатировали первым-третьим веками нашей эры. Потом сделали радиоуглеродный анализ папируса, на котором он написан, и выяснилось, черт побери, тоже попадает в первый-третий век нашей эры. Но проблема с папирусами в том, что ты датировал саму эту бумажку, ну, сам папирус, но папирологи и вообще антиковеды знают, что папирусов достаточно много, можно найти пустой папирус, на нем чего-нибудь написать, ну, если хочешь подделать, а можно найти вот такой списанный и смыть с него, и потом опять написать. Но современная наука и это может побороть, потому что сейчас используется метод романовской спектроскопии, который позволяет датировать сами чернила, которыми это написано. И вот это прекрасный пример, тоже нашли на какой-то помойке, сейчас не помню где, но не в Оксиринхе. Письмо какого-то человека, незадачливого по имени Аполлонит, который пишет Зенону: «Ты мне прислал какого-то товарища, который принес мне деньги за 7 матрасов. Прости, но я ему пока только отдал 2, а остальные обещаю сделать». И там прям стоит, там стоит прям дата. Ну, что, когда это произошло, естественно, в той хронологической системе. Что вы думаете, сделали романовскую спектроскопию, там, естественно, есть диапазон, ну, точности, но посерединке находится ровно 257 год. Но это еще полдела. Вернемся к венецианскому манускрипту. То есть представьте, вот это вот все подделать. Ну, то есть вот как это все подделать? Окей, хорошо. Но фишка в том, что я уже упоминал такую вещь, как бытование текста. И нам те же самые тексты Гомера даны не монолитным текстом, а в них внутри уже зашита история их бытования. Вот тот самый манускрипт А, знаменитый. Смотрите, он несет в себе вот что. Вот сам текст Гомера, вот он посередине. А вот все остальное, вот эти вот большие-большие простыни тексты, причем, заметьте, они в разных местах и разным шрифтом написаны, это называется схолии. Что такое схолии? В Александрийской библиотеке, да-да, в той самой, работали филологи, которые решили, ну, например, составить текст Гомера. А Гомер, черт побери, был очень популярным поэтом, очень. И его тексты до там эллинистических времен гуляли по всей Греции. Как я уже говорил, там куча диалектов. Там куча было рапсодов, ну, которые, знаете, как барды там на дискотеках исполняли любимые ими куски этого Гомера. Соответственно, это в разных местах записывалось, с разной точностью. Это к вопросу о том, что тексты могли настолько сильно измениться. Да, они очень сильно менялись. Но современные лингвисты, да, собственно, что современные, те самые лингвисты, им приходилось понимать, а что на самом деле Гомер-то написал. И они собирали со всей Греции кучу разных текстов и видели, ага, здесь какой-то рапсод там от себя написал какую-то лишнюю строчку. Мы это видим по, например, другому аттическому диалекту, которому эта строчка написано. А какой-то рапсод обнаглел и вообще-то целый стих приписал Гомеру, а сам его написал, а он явно посредственный. И вот эти схолии, это как раз вот этот баттл этих лингвистов и еще тех античных, которые объясняют, почему они именно так записали и почему они решили, что этот текст больше всего подходит настоящему Гомеру. И они там между собой спорят. Ну, типа, вот этот считал так, а я считаю, Аристарх там, типа, самый уважаемый, он сказал, нет, все по-другому. То есть мы видим, как этот текст жил еще до Средневековья. Ну, это было бы тоже очень сложно подделать. Но есть еще одна сложная штука. Я уже сказал, что Гомер был, ну, страшно популярным. И с тех пор, как он написал свои произведения, картиночки с сюжетами из Гомера тут же начинают появляться на вазах, раскиданных по всему Средиземноморью. Вы знаете, греки очень любили царапать на вазах всякие картинки. Кстати, и тексты тоже находят прям обломки керамики с текстами Гомера. Так ладно, картиночки. Все, практически все поэты, писатели, историки, которые существовали после Гомера, его упоминали. Я тут навскидку только некоторых из них. За каждым этим именем стоит целая, ну, литература своя. Такая же история бытования. Там про того же Аристотеля можно точно такую же лекцию и про то, как до нас дошел Аристотель, прочитать. То есть, грубо говоря, если бы нам нужно было придумать и подделать в 1488 году текст «Илиады», нам пришлось сразу придумать бы вот это вот все, что я сейчас рассказывал. Фоменковцы очень любят говорить, что античная литература не могла существовать просто потому, что сложно сделать пергамент. Там иногда есть: вы представляете, сколько труда надо вложить, чтобы сделать пергамент? А чтобы подделать вот это, я думаю, должна была работать целая цивилизация. Черт побери, может быть, это античная цивилизация была, которая несколько тысяч лет это все осуществляла. То есть, скорее всего, античные тексты действительно существовали. И вот мы возвращаемся к началу. Слева вы видите, как себе представляет мировую историю Фоменко, но мы понимаем, на что он опирался. Он где-то нашел одну книжку, он просто не знает о существовании этих папирусов. А вот так справа гораздо сложнее представляет себе это современная наука. И я считаю, что в мире, который справа, жить не то что интересней, а он богаче, лучше, и разбираться в нем очень приятно. Я надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Я за время подготовки к этому докладу только вот ноготок опустил в эту тему. Опять же, благодарю Алексея Муравьева, Владимира Фаера и Алену Чепель за консультацию. Без них бы я не справился. Если вы хотите хоть что-нибудь узнать, например, я уж тут не стал городить, к сожалению, не очень много литературы на русском языке по этой теме, хотя бы просто по Гомеру что-нибудь почитать, вот можете найти это в списке литературы. Спасибо.
3: Спасибо, Михаил. Кстати говоря, продолжение темы про четыре ипостаси Михаила, если в роли ведущего мы его пригласили, или там в роли вредного оппонента, то роль докладчика он заполучил сам, своим трудом, потому что выиграл конкурс «Хрустальный пингвин Эпитек» в номинации «Мастер». А давайте мы посмотрим на... А мы уже смотрели на результаты.
2: Прости, а я рекламу тогда сделаю. И призываю вас всех посмотреть тот фильм про археологию. Там в том числе как раз, в наших фильмах «Дневная поверхность» упоминаются и новые археологические находки, в том числе и античные. Вот как раз можно развернуть эту тему. Надо было список литературы запихать.
3: На YouTube-канале журнала «Прошлое». Через поиск YouTube очень легко найти по ключевому слову «Прошлое». А теперь для Михаила настает самый сложный момент вообще за эти два дня, потому что сейчас на сцене появится.
4: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
3: Второй шанс у Дмитрия Беляева, кандидата исторических наук, доцента Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ, получить титул самого вредного оппонента сегодняшнего дня. И у вас 10 минут на это.
5: Ну что ж, давайте попробуем все-таки. К Африке я отношусь с большей нежностью, чем к Геродоту, так что давайте. И к Гомеру.
2: Итак, то есть мочить будете сильнее, что ли?
5: Вот. Начнем с Лоренцо Валлы вашего. Да, Лоренцо Валла, которого упомянули, Константинов Дар, критика. Но он же вообще был секретарем у неаполитанского короля. И наверняка это все написал, чтобы опровергнуть претензии римского папы на контроль, точнее, король был Арагонский, да, он владел Неаполем, чтобы опровергнуть претензии римского папы на Неаполь. Это вообще политический заказ, стопроцентный. Как это можно называть тогда началом источниковедения, если все это такая чистая политика?
2: Но тут же смысл в том, что Лоренцо Валла не... На самом деле мне наплевать, развенчал он Константинов дар или нет конкретно, и что он еще там развенчал. Самое же главное, что он положил начало созданию методов текстологии и внешней, и внутренней критики источника. И, собственно, даже если бы, условно, он, как это сказать, подтвердил бы правдивость Константинова дара с помощью этих методов, их потом можно было бы дальше применять к другим источникам, что, собственно, удачно и делали последующие поколения историков и источниковедов после него.
5: Ну, то есть неважно, с какой целью, главное
2: неважно,
5: методы.
2: Абсолютно. И даже не важен результат. Главное придумать вот эту линейку, которую ты будешь прикладывать.
5: Ну, это вот цель оправдывает средства, получается, так сказать, или даже наоборот. Как-то у вас не очень красиво.
2: Нет,
5: выходит.
2: Почему? Что, что тут красиво? Мне вот, правда, все равно, имеет ли право католическая церковь на верховный сюзеренитет в Европе или нет? Я считаю, что мы как историки ни за кого не должны болеть. Поэтому, ну, то есть, кто там прав, кто виноват, мне все равно. Мне интереснее понять, как это узнать. И можем ли мы это узнать? И вот я думаю, что Лоренцо Валла начал придумывать для нас очень интересные инструменты, которые нам теперь помогают в этом разбираться. А в каких баталиях родился этот инструмент? Уж извините.
5: Ну, то есть вы считаете, что инструменты не дискредитированы целями? Ну, а вдруг? А вдруг он специально это все, так сказать, попытался?
2: Нет, инструменты точно не дискредитированы целями, просто потому что если это сравнить с оружием, атомная бомба – прекрасное, эффективное, классное оружие. Вы с этим не можете не согласиться. То, как его используют и какие беды оно приносит, это уже вопрос других сфер, скажем так. Но то, что это эффективное оружие, это же правда. То же самое и с текстологией. Текстология – эффективный метод. Палеография – эффективный метод. Начало всему этому положил Лоренцо Валла.
5: Ну что ж, ладно, Лоренцо Валла, хорошо, допустим, что все-таки он действительно в этом смысле не просто это все придумал в угоду своему королю. А, значит, вот второй пример. Кодекс Венетус А. Значит, вы говорили, что он, да, упоминается в каких-то там источниках 12 века. А как он там упоминается? Что, прям так они говорят? А вот мы процитируем сейчас кодекс Венетус А. Если так, то это, в общем, как раз чистая подделка, да? Вот.
2: В смысле, почему это чистая подделка?
5: Ну как? Ну вот как мы знаем, что они упоминают именно кодекс Венетус А? На основании чего? Что? Там написано, а вот сейчас я такой-то, такой-то, греческий или византийский автор, процитирую кодекс Венетус А?
2: Нет, там как раз интереснее. Я сейчас, честно говоря, не вспомню имя этого человека, который его цитирует, но там фишка в том, что он концентрированно в своем сочинении цитирует, если мне память не изменяет, около 70 разных отрывков из разных кусков Венетус А, и у нас как минимум, причем по там, каким-то другим источникам мы знаем, что он имел к нему доступ, и мы понимаем, что вот так дословно процитировать именно ну, вот эти все источники он не мог в другом месте.
5: А, то есть на самом деле он не упоминает этот кодекс, он его цитирует.
2: В том-то и прикол, да, да, он его цитирует. Ну, а, честно говоря, может быть, и упоминает, но цитирует 70 отрывков из него. Это уже достаточно много для того, чтобы, например, для того, чтобы Диссернет решил, что он списал откуда-то, и нашли бы источник, и Диссернет бы как раз доказал, что он списал это с кодекса Венетуса.
5: А, то есть, ну, византийские плагиатчики такие получаются.
2: Конечно, да. А что, почему
5: лучшие
2: нет?
5: Наши свидетели. Ну что, то у вас политзаказ, то плагиатчики, какие-то странные получается наука-то текстологическая.
2: Так еще раз говорю, нам не важно, каких целей мы добиваемся. Вряд ли тот византийский автор хотел изобразить, что он придумал Гомера или он придумал все схолии к Гомеру. Важно, что он их переписал и какие выводы мы из этого сделаем. То есть, условно, если до нас... Вам лучше меня, думаю, знаете, что Платон до нас не дошел ни в каком оригинальном сочинении, но его куски, отрывки и его мысли сохранили другие авторы. И проанализировав огромное количество этих авторов, мы можем примерно понимать, что написал Платон. И это как раз то, что делает как бы современная наука. По крупицам собирает информацию из разных источников и реконструирует информацию в ее первоначальном виде.
5: Понятно. Ну и тогда, значит, да, вот все равно, вопросы все равно остаются. Амбразианская Илиада, которую тоже вы упомянули. Говорите, 5 век нашей эры. Но это же на самом деле какие-то вандалы с ней работали. Они взяли, судя по всему, старый текст, вырезали оттуда картиночки, вот, и потом вставили какой-то непонятный текст то ли 11-го, то ли 12-го, то ли 13-го века, где-то там на Сицилии. Вот, да, не вызывает ли у вас недоверие и это тоже, да? Что вот вандалистскими какими-то методами создаются подтверждения реальности Илиады.
2: Вот тут вот у вас уже, я сейчас смотрю, проскакивают демагогические приемы. Потому что, смотрите, те люди, которые создали этот, я сейчас объясню, в чем дело, там кодекс, он существовал в каком-то другом виде, а потом, что называется, его разодрали, пересобрали и сделали из него как бы другую книжку из этих кусков, из лоскутков собрали. Но тут вопрос вот в чем. Те люди, которые это делали, они не собирались доказывать правдивость Илиады. Это мы сейчас, анализируя этот кодекс, после его сложной вот этой судьбы, мы говорим о том, существовало ли гомеровское произведение или нет. У них там были какие-то свои другие произведения, я не знаю, там, может, истлела обложка, и им пришлось так это сделать.

0: в ту эпоху существовал.
1: Ага, понятно. А, но появляется, упоминается это все опять-таки в начале 17 века, там, в 1608, что ли, году, это Амбразианская Илиада.
0: Вот, честно говоря, Амбразианскую Илиаду не помню историю бытования, но пусть.
1: То есть тоже не важно, да?
0: А не важно абсолютно, потому что тут как раз тоже такая ситуация. Я говорю о том, что мы во всех этих случаях не доверяем одному источнику и не доверяем одному методу. В данном случае у нас есть палеография, которая отдельно датирует именно сам написанный текст. У нас есть искусствоведение, которое датирует по стилю изображения. У нас может быть, я не знаю, там Амбразианскую Илиаду, по-моему, не разбирали на атомы, чтобы сделать радиокарбон, но ничто, в принципе, не мешает это сделать, чтобы датировать этот пергамент. А теперь мы можем еще и романовскую спектроскопию использовать для того, чтобы все эти чернила продатировать. Ничто не мешает это делать.
1: Ага. Ну, все равно, как красивая картинка получается, да? Один попалит заказу, да, значит, другой плагиатор, эти вандалы. А все вместе, что называется, они любили Гомера и Илиаду и дают нам такие прекрасные сведения.
0: Во-первых, Лоренцо Валла никак не связан с Гомером. Я его упомянул как создателя методов, которые мы можем применять для выявления поддельности или неподдельности любых источников, в том числе и Гомера. В-третьих, византийский плагиатор сохранил для нас упоминание вот этого текста, который до нас мог не дойти, например, тот же самый Венетус А, но он дошел, поэтому мы можем сравнивать. Это не имеет отношения к поддельности или там подложности Гомера. Третий пример там,
1: про вандалов.
0: Про вандалов, которые рвали куски. Извините меня, эти тексты и манускрипты прожили несколько тысячелетнюю историю. Да, в этой истории были сложные периоды, и нам надо им посочувствовать.
1: Понятно, понятно. Все-таки, опять, мне кажется, Гомер — это прекрасно, Илиада — это прекрасно, но, может быть, это не самый лучший, да, пример, в том случае, что мы же понимаем, что никакого Гомера, в общем-то, никогда не было, скорее всего, и совсем другой старик тоже слепой написал Илиаду, как говорится.
0: Ой, Владимир Владимирович Фаер вообще отговаривал меня брать Гомера как модельный пример, но тем не менее, в этом случае как бы нам не важно, существовал ли Гомер как один слепой старик. Мы точно знаем, что корпус его текстов был создан в определенный период, и условно группы, компактные группы лиц, которые может сузиться до одного человека. А все остальное — это уже бытование этого текста, который был в тот момент создан.
2: Повезло. Повезло Михаилу.
3: Хочется поменяться. Повезло Михаилу, потому что сработал наконец таймер, и последнее слово даже было за ним. Спасибо, Дмитрий. А мы попросим зрителей еще раз оценить Дмитрия.
0: А мне вот, кстати, интересно, а я как человек, который будет участвовать в конкурсе вредных оппонентов этого дня, а у него будут складываться за два доклада голоса? Это же нечестно.
3: Меня слышно? Будет выбрана наибольшая оценка, между прочим. То есть у него, на самом деле, более высокие шансы.
0: Ну да, у него две попытки.
3: Но, с другой стороны, Миш, ты же ведущий форума. Если ты выиграешь... Что скажут люди?
0: Теория заговора. Во-первых, Родин... Мне уже тут пришли комментарии. Родин рвется к власти, и это я якобы устранил Александра, чтобы вылезти на сцену.
3: Ну, можно много конспирологических теорий построить. Тем более, что у нас впереди еще вопрос будет от нашего конспиролога-зрителя. Но пока давайте оценим. Или мы уже оценили, да. Давайте посмотрим тогда вопрос от нашего конспиролога.
4: Из ваших слов... Я понял, что о Гомере и его произведениях мы можем судить по каким-то якобы обрывкам, собранным с миру по нитке и написанным на языках, которые вы якобы понимаете. И вы всерьез считаете, что из этих свидетельств уровня «бабушка надвое сказала» мы можем собрать что-то достоверное? Кто-то там обсуждал Гомера. Господи! Барабашку тоже, знаете ли, обсуждают. Единственное, что можно утверждать, что кто-то там жил и что-то там писал. А вот кто, что? Вы можете врать себе, но меня не проведете.
3: По-моему, убедительно вообще
0: говорить. Очень убедительно. А самая главная часть этой убедительности

0: в этих мхатовских паузах, которым я хочу научиться. Буду брать у Захарии уроки. Как раз только Захария противоречит сам себе. Смысл в том, что именно то, что эти куски текста собраны по всему миру, с миру по нитке, в разное время, разными людьми, в разных источниках, как раз и доказывает реальность того текста, про который мы говорим, например, про Гомера. Потому что я думаю, что даже если бы до нас не дошел тот же самый Винетус А, или там Амбразианская Илиада, или Винетус Б, или там все эти другие, ну, манускрипты с большими кусками текста, просто по обрывкам текста самых 1500 папирусов, которые мы нашли, мы могли бы собрать Илиаду заново. Самый-то прикол в том, что эти папирусы тоже все найдены в разных кусках, разными людьми в разное время, при разных обстоятельствах. Если бы я взялся подделать какой-нибудь текст, это последний, самый трудозатратный прием, который бы я выбрал.
1: Ну, не знаю, способны ли вы убедить Захарию? Пусть напишет.
0: Способен ли кто-нибудь вообще?
1: Да, Захария, напишите, пожалуйста, в чате, устраивает ли вас ответ Михаила. А следующий вопрос от Карла Августа Аванти. Можно ли для идентификации текста, как принадлежащего античному, а не средневековому автору, использовать его сравнение с текстами на памятниках эпохи античности? Латынь, в зависимости от эпохи и отечества, отечество автора менялось.
0: Это прекрасный вопрос, просто потому что, ну, как бы не в бровь, а в глаз, что называется. Именно такой метод и применяется, потому что, как я уже говорил, латынь и греческий язык, все эти языки очень сильно менялись, и латынь средневековая достаточно сильно отличается от латыни классической. Про греческий язык, который стал совсем другим, вообще уж говорить не будем. Вот. И мы действительно можем прикладывать, как вот, собственно, делают и палеографы, и как делают лингвисты, вот этот текст к разным кускам других текстов, датировка которых нам известна, и находить соответствие. И этот метод как раз прекрасно работает.
1: Спасибо. А Валентин из Минска спрашивает, возможно ли создание психоистории по Азимову, применение математики для прогнозирования общественно-исторических процессов?
0: Тоже классный вопрос. Очень люблю Азимова, очень люблю цикл основания, но я считаю, что такая наука вряд ли возможна к созданию. Вот почему. Потому что, например, есть у нас один человек, который переоценивает математические методы в истории, которого мы сегодня упоминали. Я имею в виду Анатолия Фоменко. А тут сложность вот в чем. Математика в истории — это всего лишь инструмент, как калькулятор. А в него нужно знать, что загружать. Потому что, например, если мы загружаем списки правителей с датами этих правлений, этих правителей, нормальный историк все-таки спросит сначала, а откуда вы взяли эти цифры, откуда вы взяли эти даты. И нужно будет проверять достоверность этих сведений, прежде чем сначала применять математику, потому что, например, скорее всего, если там разброс большой, то все эти даты изначально нам в источниках попадаются или в разных хронологических мерах, системах, которые нужно между собой сложным образом сводить, или они вообще не имеют абсолютной датировки, то есть, ну, там кто-то правил после кого-то и правил сколько-то лет, это нужно сидеть и там пытаться понять, кто когда правил. А потом, может быть, этот документ вообще поддельный, или, например, в нем написано, это достоверный документ, действительно созданный в какую-нибудь эпоху, но там хотели кого-нибудь опорочить, поэтому сведения перевраны. То есть прежде чем загружать это все в компьютер, нужно сначала огромную работу с этой информацией. Во-первых, по сбору этой информации провести, а потом, во-вторых, по критике этой информации. Соответственно, это вот первый момент, который усложняет использование математики в истории. А второй момент, тут как в... Господи, как эта отрасль физики-то называется? В общем, субъект исследования будет очень сильно влиять на объект исследования. То есть если мы разработаем какую-то теорию о том, как все это будет развиваться, то мы же наверняка потом это все сами испортим. Зная, как это будет развиваться, мы будем по-другому действовать в этой ситуации, значит, изменим результат этого действия. Поэтому как только мы понимаем, что дальше происходит, мы или должны самоустраниться и оставить это все на самотек, или если мы активно участвуем, а прикол в том, что человек всегда активно участвует в жизни общества, мы это изменим. Так что вряд ли.
1: Спасибо. Очень интересный вопрос задает Артем из Калгари про античные рукописи. До нас дошли оригиналы письменных античных и не только работ, и думается, многое уже оцифровано. Согласны ли вы с тем, что оригиналы уже не принесут нам новой информации, и нету смысла нам тратить миллионы на хранилище оригиналов? Ну, просто выкинуть их и все на помойку.
0: Ну, то же самое можно сказать про любой предмет искусства, например. Ну, давайте выкинем картины.
1: Предметы искусства мы храним не потому, что их изучают.
0: Как это нет? Изучают.
1: Мы любуемся.
0: Ну, да, точно так же я, например, любуюсь Амбразианской Илиадой. Вы посмотрите, во-первых, как это красиво. Во-первых, это красиво, как говорится. Вот. А во-вторых, новую информацию они в любом случае нам будут приносить. Потому что те же самые методы датировки, они активно развиваются. И вот, например, романовская спектроскопия – это неинвазивный, как неразрушающий метод датировки. И он возник совершенно недавно. И там до недавнего времени нельзя было датировать чернила, которыми написан этот текст. Соответственно, мы лишний раз можем проверить. А потом мы можем, благодаря новым методам той же самой спектроскопии, понять, из чего были сделаны эти чернила. А это может вывести нас на интересные там, данные о там, книгопечатании там, разных эпох и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, мы даже сам материал можем изучать, и он нам даст кучу новой информации.
1: Вспомнился доклад Кирилла Борисовича Назаренко у нас на 9-м форуме. Кстати говоря, я думаю, что да, что из самого материала мы еще получим много информации. Например, вот у нас будет следующее выступление про палеогенетику. Я думаю, что из рукописей можно будет и какую-то генетическую информацию. Может, мы узнаем, расшифруем геном песца.
0: А так, собственно, и делается. Не поверишь мне, есть такие работы, где-то, по-моему, в Англии, что ли, проводилось. То есть генетики научились читать гены пыли, которая была вот замазана чернилами, когда человек писал. И нашли родственников того монаха, который сколько-то столетий назад писал вот эту вот рукопись.
1: Не надо выбрасывать рукописи, я думаю, еще действительно пригодятся. Роман Красноперов из Москвы спрашивает, существуют ли другие античные литературные памятники, сопоставимые с Одиссеей или Адой по количеству дошедших до нас рукописных текстов?
0: Вот тут я думаю, что как раз нет. Думаю, что не существует. Потому что Гомер был действительно безумно популярным. И так получилось, что почему, собственно, до нас дошло такое огромное количество? Потому что он, во-первых, ну, был типа мейнстримом, но это был, знаете, как если сравнивать, как Михаил Круг античности. Вот по частоте исполнения он, я думаю, примерно соответствовал. Вот. И плюс к тому еще он дошел до нас в огромном количестве, потому что на его текстах учились писать. И до нас дошло огромное количество упражнений, которые написаны с использованием кусков этих стихов. Ну, то есть там, например, человек берет, чтобы отработать там, почерк себе, и просто подряд пишет там одну и ту же строчку. И поэтому я думаю, что да. Ну, собственно, это одна из причин, почему я выбрал. С этим удобнее всего работать. Тут как бы много источников информации.
1: Алексей Чернышов из Солнечногорска спрашивает, сейчас переписать историю практически невозможно, но можем ли мы предположить, что до нас не дошли многие оригиналы древних текстов, а только их списки, так как, уничтожив оригинал, например, повести временных лет, автор мог написать в списке что угодно?
0: Ну, тогда бы это уже была не повесть временных лет.
1: Логично.
0: Мне так кажется.
1: Александр Молотов спрашивает, как не историку определить достоверность или большую точность утверждений, касающихся спорных исторических моментов, на вроде влияния рабства на экономику Римской империи на протяжении ее существования? Часто обе точки зрения имеют хорошо подкрепленные фактами аргументы и ссылаются на конкретные источники. Или же это в принципе невозможно, и это причина, почему тысячи гаст, я не знаю, что значит гаст, ломались на протяжении бесчисленных споров.
0: Сложный вопрос. Тут дело-то вот в чем. Ну, во-первых, как бы надо как можно больше собирать информации, в том числе записанной в источниках, и ее анализировать. Но когда мы говорим о некоторых исторических вопросах, тут мы уже как бы говорим про теорию, то есть наше понимание того, что действительно там повлияло, это уже, ну, такая, это уже как бы больше в историю, ну, как, не то что философствование, это больше в анализ. Вот. И, а когда мы анализируем, я не думаю, что там, то есть есть ряд вопросов в истории, на которые мы никогда не найдем ответа, вот так бы я сказал. Просто потому, что там было на многие процессы влияет бесчисленное количество факторов, и мы никогда не сможем там взвесить вот в процентах, сколько какой фактор повлиял. Мы можем какие-то там закономерности понять, там плюс-минус большие, малые, но не все до конца в деталях.
1: Кейт Н. спрашивает, как в будущем будут изучать настоящее. Будут ли считать, что мы фейк? И будет ли в будущем археология настоящего? Сейчас все записывается и снимается. Важные данные уже, наверное, нельзя потерять.
0: Не поверите, археология настоящего уже существует. Это сейчас бурно развивающаяся отрасль знания, археология помоек даже в том числе. И есть серьезные прям доклады делаются на археологических конференциях, именно где докладывается именно о раскопках современных объектов, причем не только заброшенных, но и там вот практически существующих. И выясняется, что такие раскопки дают нам огромное количество информации, потому что, например, они там дают нам статистику по мусору, а это дает нам статистику потребления реальную, а не там какую-нибудь. Вот. И то есть все равно археология дает информацию. И чем дальше, тем больше археология как раз приближается к современности. И появляется понимание того, что археология, скажем так, она показывает не то, каким человек хочет себя представить, или не то, каким он там себя запечатлил, или мы друг друга запечатлели, а каким, сравнивая с этим, мы можем там приблизиться к реальности. Вторую часть вопроса я, к сожалению, забыл. Будут ли нас считать фейком или нет, это зависит от того, как там дальше повернется история. А информации много у нас сейчас, да, и она якобы вся задокументирована, но мы же понимаем, что она больше всего задокументирована сейчас в цифровом виде. Если все это гикнется и накроется, в случае какого-нибудь катаклизма мы потеряем все. Хотя я уже от многих историков слышал, что одно из величайших изобретений человечества – это Инстаграм, потому что он фиксирует такое количество информации, на которой нет никаких других документов. Потому что мы не знаем, как выглядел там столик в бронзовом веке, просто потому что кто будет описывать столик, а он истлел.
1: Выбрал ли ты уже лучший вопрос в процессе ответов? Или мне зачитать? Какие вопросы были?
0: Нет, я выбрал в процессе ответа. Я сэкономлю время.
1: Хорошо.
0: Мне больше всего понравился вопрос про Азика Азимова. Во-первых, я люблю эту книжку, а во-вторых, действительно, ну, это как бы сложный вопрос. И на него нет, как мне кажется, однозначного ответа.
1: Валентин из Минска получает замечательную книгу «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговора?» Вот она, эта книга. Издательство «Альпина Нонфикшн». А мы можем посмотреть на результаты онлайн-голосования и узнать. Ага, по-моему, чуть-чуть улучшил результат.
0: Да, на мне он набрал больше очков.
1: Да, 285 мастер-каверзных вопросов и целые 209 гроза лектора. Я вот не помню.
0: Кстати, да, это сочетание хорошее.
1: По-моему, очень высокие шансы на победу, но у нас впереди еще один будет вредный оппонент. Михаил, а вы получаете наши традиционные сувениры от FunPin?
0: Я не думаю, что мне нужно сейчас их здесь дарить, потому что мы сейчас будем очень активно заниматься телепортацией. Да. Это будет неудобно с таким количеством скарба.
1: Да, пингвинопитек от Павла Краснова и скетч от Юлии Родиной, вашей однофамилицы. Покажите, пожалуйста, скетч.
0: А вот эту цифровую информацию я с удовольствием заберу с собой. И память о них. Ого.
2: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
3: Друзья, мы считаем своим долгом продолжать рассказывать вам о научных достижениях, о тех, кто исследует и созидает, а не разрушает. крайне важно поддерживать ученых, не позволять распространяться конспирологии, антинаучным заблуждениям и страхам. Пусть в самой трудной ситуации наука объединяет людей. Возможно, для кого-то будет открытием, но у нас нет и не было крупных спонсоров. Основной источник финансирования наших проектов – подписчики. Увы, поддерживать нашу деятельность через Patreon и YouTube сейчас становится все сложнее. Значит, мы можем потерять вас, наши подписчики, а вместе с вами – возможность в принципе продолжать нашу научно-просветительскую деятельность. Мы открыли аккаунты на площадках «Спонсор» и «Бусти». Это российские аналоги Patreon. Пожалуйста, подпишитесь на них. Это позволит нам минимизировать потери. Ссылки в описании. Мы планируем публиковать там много эксклюзивного контента. Расширенные версии видео, дополнительные материалы, видео из-за кулис и так далее. И второе. Весенний форум «Ученые против мифов» состоится, как и планировалось, 9-10 апреля. В эти дни мы постараемся представить, что мир не сошел с ума, и будем говорить только о науке, об истории, биологии, астрономии. Думаю, для всех это будет возможностью переключиться на что-то доброе и светлое. Ссылка на сайт форума в описании и вот здесь. Пожалуйста, регистрируйтесь. Да поможет нам сила настоящей науки, что бы ни случилось.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. В последнее время как-то участились сообщения о том, что вот какое-то нашествие змей наблюдается. Змеи кругом, как пелось в одной популярной песне, гениальным классиком нашим российским. Люди волнуются, и есть ли повод волноваться? Существует ли такая проблема вообще-то на самом деле? Об этом я хотел поговорить с герпетологом Олегом Шумаковым. Олег, добрый день.
3: Добрый.
2: Ну вот давайте поговорим о вот этом нашествии змей. Я так думаю, что просто, может быть, люди как-то активнее стали на природу выезжать.
3: Нашествие змей вот последние лет 30 в моей жизни каждую весну начинается, а потом куда-то исчезает. И потом на следующий год опять. И я думаю, что это действительно связано с некой большей активностью людей, и, может быть, даже не столько людей в целом, сколько некой активностью информационной.
2: Ну да, соцсети зачастую они работают по такому принципу, я бы назвал его принцип Бандерлога, да, когда вот Бандерлог условный, да, ну, какой-то примат, обезьяна, сидя на ветке, замечает опасность, подает сигнал тревоги.
3: Да, и совершенно верно.
2: Дальше он, ну, вы представляете картину, но позвольте ее радиослушателям описать. Дальше этот сигнал тревоги передают в геометрической прогрессии все встреченные бандерлоги. Но зачастую это заканчивается тем, что уже сообщение, кто от чего, да, ведь мы знаем, что у тех же самых бандерлогов есть особые сигналы, которые обозначают там орла, опасность сверху или там змею опасность снизу. Так вот, когда этот сигнал проходит, зачастую уже все скачут по веткам, кричат, шумят, и кажется, что беда-беда уже настала, кого-то съели, и повод уже забыт. Вот так вот работают социальные сети, мне кажется.
3: Поэтому, да, тоже придерживаюсь этой точки зрения. И это вообще вот черта высших приматов такая своеобразная, которая и нам тоже свойственна. Но на самом деле, как понятно, что нет дыма без огня. И, естественно, каждую весну в средней полосе России с запада на восток начинают из зимовки выходить змеи разные, не обязательно ядовитые, но чаще всего речь идет, если мы говорим о средней полосе, об обыкновенных гадюках.
2: Ну, Олег, я тормозну вас на секундочку. Ну, вот что значит выходить? Ведь, наверное, они не просто так, да, откуда-то выходят. Наверное, они где-то скрывались, видимо, они как-то невзгоды переносили зимние.
3: Вообще, места обитания, если мы говорим об обыкновенной гадюке, да и не только они, на самом деле, и места обитания змей, они приурочены не только к кормовым территориям, но и к местам зимовок. Это обязательное условие того, чтобы они там жили, в нашем климате.
2: Олег, а вот что значит зимовка? Ну, мы вот прекрасно понимаем, многие из школьного курса помнят, что змеи – это холоднокровные животные, да, они сами себя обогреть не могут. Им нужно, чтобы их обогрела окружающая температура, да, температура окружающей среды. Ну, как-то
3: да,
2: могут.
3: Они не могут, они не могут себя обогреть, чаще всего они не могут себя обогреть физиологически.
2: Да.
3: Но у них очень развиты поведенческие механизмы.
2: Душевно могут себя согреть, вы хотите сказать.
3: Да. Не только душевно, у них есть целые комплексы поз, например, да, позволяющих. Ну, скажем, гадюка у нас выходит в апреле месяце. То есть на проталинах появляются самцы вот первые.
2: Угу.
3: И при том, что температура воздуха там плюс 2, плюс 4, они нагреваются до плюс 12, иногда и выше. При этом просто так нагреться, вот просто находясь на солнце, у них бы не получилось, а получается это за счет определенных там поведенческих механизмов. То есть они принимают позы специальные, они делают это там с определенной периодичностью, они уходят от предметов, которые способны поглощать их тепло.
2: Угу.
3: Ну, например, буквально поднимаются на ветки кустарников.
2: Ага.
3: За счет этого они поддерживают вот такую высокую температуру.
2: Туда, наверное, там, где нет ветра, да, там, где солнышко.
3: Конечно, вот такие конечно, места. Да. Ну вот, а что касается зимовок, то, как правило, это полости в земле. Они могут быть, кстати, и антропогенного происхождения.
2: Угу. То есть человек их вырыл там, да?
3: Да.
2: Подвалы.
3: Да, то есть в которых относительно стабильная температура. Угу. То есть, ну, скажем, те же 0-4 градуса их вполне устраивает. И при этом они собираются там, ну, гадюки вообще относительно социальные такие змеи, и они собираются там большими скоплениями.
2: Угу.
3: И вот когда весной сначала они выходят из зимовок к для того, чтобы брачные дела свои устроить. В это время они собираются довольно на небольших продлеваемых территориях, их довольно много. И затем они начинают расползаться на кормовые территории. И вот в это время и происходит то самое нашествие, о котором так часто говорят
2: большевики.
3: Люди. Ну и СМИ в первую очередь.
2: Понятно. Вот немножко про убежище. Значит, получается, что вот в этих убежищах очень высокая реальная концентрация змей, да? Ну, если можно так сказать, плотность, да? Их там реально много. И вот они, даже вот эти вот клубки всевозможные, да, вот которые описываются.
3: Да, буквально они вот образуют эти скопления. То есть, ну, иногда это там по нескольку змей, а иногда это действительно клубки.
2: При этом у них нету никакой агрессии, да, несмотря вот на этот клубок, несмотря на тесный контакт, то есть они исключительно терпимы друг к другу в этот момент.
3: Ну, вообще, вот гадюкообразная и обыкновенная гадюка, яркий тому пример, они змеи вообще вполне миролюбивые по отношению друг к другу, осторожные по отношению к другим и миролюбивые по отношению друг к другу. Даже турниры самцовые, они, как правило, никогда не происходят с применением, скажем, зубов.
2: Ну, понятно, потому что это же сегодня ты укусил и убил товарища, а завтра он тебя укусит, да, и это какой-то должен быть механизм, который этому препятствует, да, чисто эволюционный.
3: Да, конечно.
2: Взаимному кусанию ядовитыми зубами, да?
3: Вот. Конечно.
2: Потому что иначе бы они друг друга просто истребили, да, и это, наверное, в большей степени ритуализованные какие-то поединки у самцов, да?
3: Как правило, они пытаются поднять головы как можно выше, ну, тело и голову. Соответственно. И наоборот, придавить к земле противника телом. Собственно говоря, вот в этом эти танцы
2: борьба.
3: Для кого-то знаменитые, для кого-то малоизвестные.
2: Ну да.
3: А это действительно интересный очень период весной в гадючих очагах, когда вот эти турниры происходят.
2: То есть они выползают, начинают танцевать, да, люди пугаются.
3: Да. Ну, и есть еще одно обстоятельство, вернее, даже два. Значит, во-первых, сельское хозяйство некоторым образом замерло, по крайней мере, в европейской средней полосе, и у гадюк появилась возможность распространяться на большие территории, чем они занимали раньше.
2: Но это им с одной же стороны. Есть, да, Олег, простите, но им же есть же нужно для этого чего-то, чтобы распространиться. Они же не просто, так сказать, прогулочным шагом выходят подышать свежим воздухом на новую территорию, посмотреть
3: поскольку,
2: новые места. Это же не туризм, да?
3: Конечно. Поскольку эти места занимаются в первую очередь насекомыми, затем туда приходят грызуны, ящерицы и лягушки, а все эти три группы животных являются кормовыми объектами для гадюк. Соответственно, вслед за ними туда приходят и они. Если еще это поддерживается теми самыми зимовальными местами, то есть это достаточное количество полостей, там, допустим, колонии полевок, полости между корнями, карст очень любят они. И там образуется очередной очаг гадюк.
2: Ну, они вот в момент своего перемещения, они вообще опасны для людей? Гадюки. Вот как-то надо успокоить народ, да, и закончить эту тему, и поговорить, наверное, о более интересных каких-то вещах, связанных со змеями, да, их сезонностью и вообще адаптацией.
3: В первую очередь, гадюки, конечно же, это ядовитые змеи, но укус их в норме не смертелен. Если нет сопутствующих заболеваний, то перенести укус гадюки можно, в общем, достаточно легко. А во-вторых, агрессии к человеку у змей нет. По крайней мере, у тех змей, которые живут в нашей средней полосе.
2: Ну, вот смотрите, агрессия же, она же не бывает как бы не спровоцированной, да, агрессия, она может быть территориальная, там, да, понятно, когда особь защищает свою территорию, материнская, когда особь защищает свое потомство, нарушение индивидуальной дистанции, ну, отчасти это тоже территориальная агрессия, да, вызывает агрессию, то есть, ну, все при этом по-разному реагируют, да, на появление опасности. Вот. Человек это, по сравнению со змейкой, это огромный монстр, да, какой тиранозавр, да, вот, ну, по размеру. И маленькая змейка. Ей, наверное, страшно. И она, наверное, поэтому кусается, нет?
3: Ну, ей действительно страшно. Действительно, человек крупнее любой змеи, какую мы не возьмем, ядовитой.
2: Ну да.
3: И, конечно, он сильнее, он всегда может победить. И змеи действительно боятся, гадюки не исключение, но они агрессию проявляют не поэтому, а они затаиваются. Да? И вот, например, я знаю два места абсолютно конкретных в Тверской области. Одно на реке Дёржа, другое на реке Волга, недалеко от города Старицы прекрасного. Так вот, там на берегах летом очень много людей отдыхает. А я туда езжу много лет, наблюдать за гадюкой. И на мой вопрос, а есть ли тут змеи, мне большинство этих людей говорит, что нет. Просто потому, что они их не видят. Гадюки стараются держаться от людей подальше. И иногда я точно это знаю, что люди проходят буквально вот в непосредственной близости от змеи, но ничего не происходит. А вот если на нее наступить или физически потревожить, вот здесь, конечно, да, могут возникнуть проблемы.
2: Понятно. То есть механический контакт, он уже дает сигнал гадюке, что уже все, да. Пора. Да. Понятно. Ну, вот как-то их повышенная активность, она связана с брачным периодом или нет?
3: Да, разумеется, брачный период и вот в период выхода из зимовки, в период распространения на кормовые территории, да, они, конечно, более активны, более подвижны, а главное, они более заметны. Не только потому, что они двигаются много, но и потому, что трава еще не выросла в это время.
2: А вот как они рожают свое потомство? Они живородящие ведь, насколько я понимаю, гадюки.
3: Ну, гадюки, да. Вообще у змей есть 2,5 механизма производства детенышей. Значит, ну, во-первых, откладка яиц.
2: Традиционный для присмыкающихся.
3: Да, традиционный, всем знакомый. Но в наших условиях это не всегда хорошо, потому что суммарные температуры, которые требуются для инкубации, они не всегда у нас достаточно высоки. Некоторые змеи, вот уже, например, они откладывают яйца во всякий гниющий субстрат, старые стога сена, нагромождение после паводков травы, где температура за счет процесса гниения поддерживается. А есть такой способ яйца живорождения. Да. Когда яйцо вынашивается в яйцеводах самки, и перед самым выходом из яйца детенышей эти яйца откладываются во внешнюю среду. Угу. Они не имеют скорлупы, не имеют твердой оболочки. Кстати говоря, есть патологии, когда вот эти яйца не выходят наружу, а детеныши все равно вылупляются, и змея погибает. Ну и детеныш, разумеется, тоже в итоге.
2: Угу. Это яйца живорождения называется.
3: Да, это в случае яйца живорождения. А вот гадюка, она именно обыкновенная гадюка, это довольно редкий случай среди змей. Она сделала такой еще более широкий шаг в сторону живорождения. По сути, это по-настоящему живородящая змея, потому что эмбрион питается, вот если в случае яйца живорождения, эмбрион питается за счет желтка яйца,
2: да,
3: то у гадюки эмбрионы питаются за счет
2: псевдоплаценты,
3: псевдоплаценты, за счет кровеносной системы матери.
2: Ага, то есть это уже дальнейший путь, да, обычно принято считать, что вот плацента – это изобретение млекопитающих, на самом деле у многих,
3: ну, видимо, даже у акул, да, видимо, есть попытки, псевдоплацент. Да, да, попытки на самых разных уровнях эволюционных, они возникали с той или иной степенью успешности.
2: Ну да,
3: гадюки тому пример.
2: Выгод-то много, да, не нужно потом греть эти яйца, ну, то, о чем вы как раз сказали, что в нашем климате, я вот посмотрел, что гадюки вообще и в Заполярье встречаются,
3: да, в Лапландском, да, Заполярье. Да, на Кольском полуострове, да, и это, собственно, единственная змея, которая проникла за заполярный круг так далеко.
2: Да, и наверняка во многом, благодаря вот этому механизму ложной плаценты, да, то есть живорождения, когда, собственно говоря, готовых змеёнышей гадюка воспроизводит. А вот интересно, они полностью самостоятельные, да? Там никакой родительской заботы нету, конечно.
3: Нет, с момента выхода детенышей никакой родительской заботы не проявляется. Но и конкуренция не проявляется.
2: То есть зато она их и не ест, да?
3: Вы, да, зато сказать, она их и не ест. То есть они могут, ну, если, скажем, у
2: как
3: кобр
2: это, принято, это, да?
3: Это норма, да, съесть детенышей, при том, что у кобры есть забота, у большинства видов кобры есть забота о кладках и о детенышах в моментах выхода из яиц. А после этого кобры совершенно спокойно могут...
2: Кобры мамы или соседские?
3: И мамы, и соседские могут совершенно спокойно съесть своих собственных детенышей.
2: Да, дармовой
3: белок. Встретив их где-то.
2: Где-то
3: вот,
2: там.
3: Вот, да, вот у гадюк этого то не есть, происходит.
2: То есть, Олег, интересно, да, вернемся к кобрам, уж коли вы о них заговорили. Получается, что у них такой как бы территориальный, да, действует ступор, что ли, да, в рамках своей вот этой вот какой-то территории, где они насиживают, они детей не трогают, а дальше нет, извините, да, уже все по-другому.
3: Пока они насиживают, они просто насиживают и охраняют свою территорию. Вот, да. Особенно это выражено у королевских кобр.
2: Да.
3: Вот, они охраняют их не только от других змей, но и от любой опасности, включая там людей, слонов, тракторов и так далее.
2: Да.
3: А вот как только детеныши выходят из кладки и начинают быстро расползаться. Это вообще главная задача у них в это время – быстро уползти.
2: То есть, как только они появляются, этот механизм отключается, да, забота о потомстве?
3: Да, да, все с этого момента там, ну, то есть, у них есть время, чтобы, да, как-то вот расползтись в разные стороны, и после этого змея совершенно спокойно может их съесть при встрече.
2: Понятно. Но мы про гадюк говорили, да, у гадюки, получается, по вашему, так сказать, описанию, это милые, добрые змеи, но ядовитые, да, ядовитые, потому что такой у них механизм охоты.
3: Такой механизм добычи пищи.
2: Добычи пищи. А вот дурацкий вопрос, решите, я вам задам. Вот смотрите, гадюка кусает мышку. А мышка умирает от яда, а потом гадюка берет и съедает эту мышку. Почему она от собственного яда не погибает?
3: Если мы говорим о том, что гадюка съедает мышку, то здесь и вопроса-то, собственно, нету, потому что это достаточно сложный белковый комплекс, яд, который переваривается в желудочно-кишечном тракте легко. И то же самое будет, если мы, допустим, съедим змеиный яд, мы не отравимся. Ну, если у нас нет язвы желудка, да, там...
2: То есть он геморрагический,
3: да? Здоровые десны, да, значит, то вообще любой яд, они бывают разных типов. Вот как нейротоксины змеиные, так же и гемотоксины, они действуют только при попадании в кровь.
2: Вот у гадюк гемотоксин, да? И если у гадюк, у нас нет язвы желудка, и у нее нету, да, то все хорошо.
3: Да. Но на самом деле, как правило, все змеи устойчивы к собственным ядам. Поэтому даже если, скажем, ну, условно говоря, гадюка там или гюрза укусит другую такую же змею, то смерти от отравления не наступит. А вот механические повреждения могут быть довольно сильны, потому что зубы большие, как бы довольно серьезное оружие.
2: То есть поэтому, вот мы говорили в начале программы, что они друг друга поэтому не кусают, да? Оказывается, не потому что ядовиты, а потому что просто сильно кусают.
3: Да.
2: Получается так.
3: Да. Да, именно так.
2: То есть на них не действует собственный яд. Это странно.
3: Яд, как правило, на них собственный яд не действует.
2: А может, он действует плохо, потому что они хладнокровные? Плохо всасываются? Плохо, как
3: нет, бы... не думаю, что по этой причине. Там работает иммунная система, и как бы яд не действует в такой ситуации.
2: Ну, интересно. А вообще, вот как вы думаете, уж коль у нас речь зашла о ядах, вообще эволюционно это что такое вообще? Откуда появились эти ядовитые железы? У змей, у пресмыкающихся, ведь не только у змей, но у змей, давайте. У
3: эволюционно змей. Это видоизмененные слюнные железы.
2: Ага.
3: То есть слюнные железы, которые содержали серозный секрет, трудно сказать, на каком этапе это возникло. Ну, например, сейчас уже известно, что многие вараны, большинство, а вероятнее всего все, имеют серозные железы в составе слюнных, и их секрет ядовит. Он не вызывает тяжелых интоксикаций, как правило. Но, в принципе, ядовит. Есть ящерицы, которые, например, ядозубы, да, которые имеют уже более или менее специализированные приспособления для введения этого секрета.
2: Да, если говорить о варанах, они как бы родственники змей, да, сестринская группа, как говорят,
3: значит,
2: семантика.
3: Ну, да, значит, есть еще более близкая группа, это безухие вараны. До недавнего времени они были только по нескольким экземплярам отловленным, я имею в виду вот ныне живущие вараны, значит, были известны по нескольким экземплярам, отловленным около Кинабалу, и о них было крайне мало информации. Но так вышло, вот, что последние несколько лет, может быть, последние 10 лет, эти ящерицы появились в зоопарках, стали содержаться в условиях неволи, появилась возможность изучать их поведение и физиологию. И выяснилось, что и у них тоже слюнные железы содержат серозный секрет, который, в общем, вызывает, по крайней мере, местную интоксикацию у укушенных. Я о людях говорю. Да, ну, то есть это небольшое раздражение, да,
2: отек. То есть зоопарковские на себе это испытали, я так понимаю.
3: Ну, это было не в Москве, но как бы, крайней мере, это уже стало известным фактом, да. И для чего нужен такой ядовитый секрет безухим варанам, современным, абсолютно непонятно, потому что это ящерица, питающаяся дождевыми червями и моллюсками сухопутными и водными. По ископаемым останкам они известны довольно давно. Вот, может быть, у других видов лантанотусов как-то это имело какой-то смысл эволюционный. А может быть, это просто как бы та мутация, с которой когда-то в свое время началась эволюция ядовитого аппарата.
2: Но ведь и змеи не все ядовитые, вот в чем дело-то. Да? Яд не всем нужен, получается.
3: Не все, но сейчас известно, опять же, что многие те, кто считается неядовитыми, и если говорить там об этом по отношению к человеку, они так и остались неядовитыми. Но в их слюне содержатся токсины некоторые. Например, даже обыкновенные ужи его имеют, и лягушки, укушенные ужами, часто погибают. А, скажем, даже если уж укусит, обыкновенный уж укусит человека, то ничего страшного не произойдет.
2: Но есть же еще змеи, у которых вот эти зубы ядовитые глубоко-глубоко спрятаны, да?
3: Да, это вот вариации на тему выбора лучшего механизма для введения яда. Ага. Ну, поскольку вот зоологи любят выстраивать какие-то линии эволюционные, да, то здесь можно выстроить линию. С моей точки зрения, она достаточно условна, но, тем не менее, линии существуют. Есть ужи, ну, вот обыкновенные уши, о котором я сказал, у которого есть токсины, способные убить лягушку. Причем это не способ охоты, потому что для того, чтобы лягушка умерла, требуется довольно много времени, и она уйдет от охотящегося на него ужа, будучи укушенной. Поэтому уж ее должен держать. Но среди ужеобразных появляется группа длиннозубых ужей. Это, в принципе, вот ужи как ужи, очень красивые, большинство из них живет в тропических регионах, но у них зубы на верхнечелюстных костях по размеру, по длине увеличиваются в направлении вовнутрь, то есть в глубине пасти они чуть более длинные. И есть вполне сформированные ядовитые железы, которые при жевании выделяют ядовитый секрет. И вот он уже работает достаточно серьезно. То есть длиннозубые ужи совершенно спокойно убивают свою жертву с помощью ядов. Правда, все еще удерживая ее в пасту. Дальше появляются так называемые заднеборочечные змеи. То есть это змеи, у которых сзади, в конце зубного ряда верхнего, сформировались специальные зубы с бороздками и желобками, по которым яд может поступать в рану. Как правило, ну, так сложилось, что это змеи, охотящиеся на ящериц, птиц и очень часто живущие на деревьях, либо в травяном ярусе, именно на траве, не внизу. И они, хватая свою добычу, довольно быстро ее умерщвляют с помощью этого яда. Дальше произошло очень сильное изменение там, челюстного аппарата. Ну, я не знаю, стоит ли вдаваться в эти детали. Наверху у змей по два ряда зубов с каждой стороны. Есть зубы, находящиеся на верхнечелюстных костях, ну, как у нас. И есть зубы, которые еще между этими двумя рядами находятся, на сошниковых костях. Так вот, зубы верхнечелюстные кости укорачиваются, и уже передние зубы смещаются назад. А в качестве основных зубов на верхней челюсти остаются сошниковые только. И вот такие неподвижные, но имеющие канал специальный зубы спереди, на самом деле это задние зубы, да? Они просто сместились вперед. Появляются у аспидовых змей, вот в частности у кобра, о которых мы уже упомянули. Ну и, наконец, эти зубы приобретают подвижность, независимые друг от друга, увеличивают свою длину, имеют очень тонкий, длинный канал. То есть это шприцевая игла, по сути дела, а еще и манипулятор. Это уже гадюкообразные.
2: То есть гадюки – это вершина ядовитости.
3: Да. Не ядовитости, а вот построению ядовитого аппарата это самые эволюционно продвинутые змеи.
2: Но, тем не менее, для людей они не опасны. А вы в двух словах в заключении передачи можете сказать, вот у нас любят говорить о полезных и вредных животных. Вредных животных не существует, но хотелось бы знать, какая польза в экосистемах от змей.
3: Ну, тут вопрос пользы для кого.
2: Для экосистемы, конечно.
3: Конечно, они являются регулятором численности целого ряда животных. Если мы говорим о наших змеях, ну, вот опять же, о гадюке, скажем, да, то они являются регуляторами численности грызунов, амфибий и ящериц. Угу. Во-вторых, что для меня, например, вот важнее, они являются элементом биоразнообразия экосистемы, а высокое биоразнообразие – это залог ее стабильности.
2: Делает экосистему устойчивее, вот как правильно говорить. Да. Потому что раньше выстраивали какие-то прямые связи, но экосистема – это многомерная гиперпространство.
3: На самом деле мы знаем, что чем система имеет больше элементов, чем более сложно она устроена, тем более тонко она может реагировать на действующие на нее силы и им сопротивляться.
2: Спасибо, пожалуйста. Олег. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Тевахиным, я беседовал с Олегом Шумаком, герпетологом. Мы говорили с ним о змеях, об их механизме, о том, что это важный элемент в любой экосистеме. Спасибо за внимание. До свидания. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: теперь, господа, произнес Д'Артаньян, не пытаясь даже объяснить Портосу свое поведение. Один за всех и все за одного. Это отныне наш девиз, не правда ли? Из книги Александра Дюма «Три мушкетера».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Три мушкетера», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков.
2: Привет, Клим. Кристина, привет. Отлично выглядишь, особенно ботфорты, прям очень мушкетерские.
0: В 1979 году на экраны вышел трехсерийный музыкальный приключенческий фильм режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Советская экранизация снята по роману Александра Дюма отца «Три мушкетера». В центре сюжета – молодой гасконец Д'Артаньян, который отправляется в Париж, чтобы стать мушкетером и служить королю Франции. По пути он заводит дружбу с тремя мушкетерами – Атосом, Портосом и Арамисом. Вместе они сражаются с гвардейцами кардинала Ришелье и коварной миледи Винтер, а также пытаются спасти честь королевы Анны.
1: Давай начнем разбор, наверное, с того, что основополагающим мотивом фильма было противостояние мушкетеров, которые стояли за королем Людовиком XIII, и гвардейцами, которые были и служили кардиналу Ришелье.
2: Кстати, как правильно? Ришелье.
1: Ну, говорят же правильно говорить Ришелье,
2: но у нас,
1: а говорят Ришелье.
2: В русском языке не совсем те звуки, что во французском, он Ришелье. Не Ришелье никакое.
1: Я совместила все в одном.
2: Жан-Арман де Плюси де Ришелье.
1: И гвардейцы, которые служили у кардинала Ришелье. Скажи, пожалуйста, какую роль в этом противостоянии играли мушкетеры и насколько это четко показано в фильме?
2: Это все от книжки танцует, вполне естественно, потому что в фильме Хилькевича противостояние гвардейцев и мушкетеров взялось от Александра Дюма-старшего. Но откуда бы оно еще могло взяться? Книга и фильм вообще довольно плотно перекликаются. Это такой, не скажу подстрочник, но все-таки довольно близко к тексту сделанное произведение. Это было, и это правда. Противостояние имело место. Один моментик тонкий. Нам показывают, ну, в начале фильма, 1628 год, 1626-28 год, прибытие книжного Д'Артаньяна, будущего, ну, он там сразу Д'Артаньян, в Париж, и осада Ля-Рошель 1628 года. Но противостояние гвардейцев кардинала и королевских гвардейцев началось в 1660-х, то есть, ну, лет так, через 30 с лишним после описываемых событий. До этого какого-то особого противостояния между ними не отмечено. То есть это были...
1: Ну, я в целом понимаю, что Дюма немножко все сроки передвинул.
2: Он все, что можно передвинуть, передвинул, потому что Дюма максимально вольно обращался с исторической фактурой, которую неплохо знал, и тасовал ее как хотел. То есть вообще, потому что ведь там же практически нету людей, которые могли бы реально встречаться. Ну, я имею в виду главных героев, Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Они, в общем-то, то, что оказались все в одном месте одновременно, это такой легкий анахронизм.
1: Смотри, сами по себе мушкетеры существовали в реальной жизни.
2: Да,
1: просто они жили в разное время.
2: Рота, да, ты имеешь в виду четырех наших друзей.
1: Да.
2: Ну, они жили несколько не пересекаясь. То есть Д'Артаньян... Шарль де Бац де Кастельмор, который еще не был никаким графом Д'Артаньяном, прибыл из Биарна, из Гасконии, в Париж где-то между 1639 и 40-м годом. Жили они просто в несколько разное время, потому что Шарль де Бац де Кастельмор, который еще не был никаким графом Д'Артаньяном, прибыл из Биарна, из Гасконии в Париж где-то между 1639 и 1640 годом, возможно, в 1638. А, например, Атос в 28 годиков, прототип Атоса, естественно, Оливье де Атос, погиб на дуэли около рынка Преопре в 1643. То есть у них вообще практически не было шансов пересечься в принципе, потому что, естественно, Шарля де Баца никто в мушкетеры сразу не взял. Его взяли в мушкетерские кадеты. То есть сначала готовить его нужно было в мушкетеры. И они, конечно, не могли никак пересечься. Анри де Арамис, предполагаемый, ну и наиболее вероятный прототип Арамиса, он демобилизовался из роты мушкетеров, если я не ошибаюсь, в 1648. Он там, по-моему, 5 лет всего прослужил, и тоже, как мы понимаем, очень вряд ли мог контактировать с прототипом Д'Артаньяна. Их просто всех вместе вот так вот взяли, потому что Д'Артаньян вообще возвысился при Мазарини, отнюдь не при Ришелье и Людовике XIII, а при Мазарини и Людовике уже XIV впоследствии. Ну, собственно, при Людовике XIV он получил звание полевого маршала, это генерал-майор по-современному, по-нашему, ну или бригадный генерал по западной терминологии.
1: А графский титул получил уже посмертно?
2: Нет, графский титул он получил довольно быстро, при Людовике XIV. Это его, вообще-то, родовое имя, Д'Артаньян, которое было отнято у рода за урода. Не у урода, а у его рода.
1: Из-за урода.
2: Из-за одного урода, который совершил убийство, преступление, и род весь был лишен этой самой приставки. Но так как предки, предок, точнее говоря, Д'Артаньяна, тоже Шарль Д'Артаньян, оказывал очень большие услуги королю Генриху IV, папе Людовика XIII, то в память, так сказать, о прошлом и имея в виду беспорочную службу Шарля де Батца, ему разрешили отныне официально носить имя шевалье Д'Артаньян.
1: А если поговорить про самого Людовика XIII, которого мы видим в фильме, до определенного времени, мне кажется, не только среди историков, и вообще бытовало такое мнение, потому что он был очень слабым, податливым королем, но плюс у него было слабое здоровье, это якобы сказывалось на его правлении. И он сильно зависел от кардинала Ришелье, и в целом страной правил именно он.
2: Это все такие обывательские штампы, потому что историки, конечно, осведомленные о правлении Людовика XIII, про него так плохо не думают. Про него насочиняли массу гадостей, это правда. Кто? Противники. Когда это все происходит? Это происходит во время 30-летней войны, там памфлеты писали друг про друга просто все. Все были гомосексуалисты, колдуны, подкаблучники, и все это одновременно. Больные, шизофреники, кривые какие-то. Вообще непонятно, как это Европа выжила-то при таких правителях, что все кривые, косые, уроды какие-то, еще и гомосексуалисты. Нет,
1: но это... про Людовика...

0: Получается...
1: Дворянин, резный воин, чудовищный совершенно. И император Карл V вынужден был подписать аугсбургское вероисповедание. На аугсбургском рейхстаге знаменитом, где был провозглашен тезис «Cuius regio, eius religio», чья власть, того и вера. То есть, если вы протестант, товарищ князь, пускай ваши все подданные исповедуют то, что вы сами хотите. Если католик, то наоборот. И это было воспринято всей Европой за некий модус вивенди, то есть так и надо. А протестанты были везде, причем самого разного толка. От обычных лютеран, последователей классического учения Лютера, до кальвинистов, евангелистов, и там их было чертов ступи. Ну, в первую очередь, конечно, кальвинисты. И они были во Франции, причем в первую очередь на юге Франции, что довольно странно, потому что мы помним, что протестантизм — это, конечно, северное явление. Но на юге Франции, именно из-за того, что юг Франции оказался более продвинут в смысле развития капиталистического и экономического базиса, именно там оказалась удобная среда для формирования этого вот протестантского субстрата. И начались уже французские религиозные войны, потому что французские короли никакого аугсбургского вероисповедания не подписывали, ну а протестанты норовили вынудить короля к тому, чтобы он все-таки подписал что-то наподобие аугсбургского перемирия, с ними даровав им равные права с католиками. И вот вождем на какой-то момент протестантской партии оказался Генрих Наваррский, который очень успешно воевал против католиков, а на какой-то момент взял и принял католичество, сообщив всем, что Париж стоит мессы, и стал королем Генрихом IV. И очень удачно правил, прямо скажем, до какого? До 1596 года, когда его жизнь оборвал удар кинжала Равальяка. Такое было политическое покушение, вполне удачное. Он издал Нанский эдикт, взойдя на трон, который... даровал, наконец, и гугенотам, то есть протестантам, и католикам равные права. Но наикатоличейший Людовик XIII этот самый Нанский эдикт отменил, имея в виду, что ему нужно получать со всех большие налоги. А вполне очевидно, что протестанты, самое главное, получили не просто свободу вероисповедания, они получили довольно известные самостийные привилегии, в том числе финансовые. Им это было очень важно, потому что все это были деловые люди, ну, в основе своей. Там была большая торговля, большая морская торговля, винная торговля и так далее. Ему нужны были мягкие налоги и отсутствие акцизов. А королю нужны были деньги. Поэтому Нанский эдикт отменил и сказал, что верьте, конечно, во что хотите, но никакого равенства больше не будет. И платить вы будете точно так же, как все. Причем, чем больше, тем лучше. Ну, а в то время... мастера, так сказать, над монетой были большие специалисты по введению десятков косвенных налогов, чтобы просто выдавить податное население как липку. Ободрать как липку и выдавить как корову. Выдавить как липку — это я неудачно выразился, прямо скажем. И начинаются гугенотские восстания. Опять одним из центров гугенотов была Ла-Рошель. Это великолепный порт, и там есть прямой доступ куда? В Англию, где живут братаны, протестанты, пускай англиканского толка, но все равно, они их всегда поддержат, если что. И Ла-Рошель после восстания, по-моему, 1627 года пришлось осаждать и штурмовать, потому что англичане вместе с герцогом Бекингемом прислали на помощь им аж 80 кораблей с подкреплениями, то есть это было очень опасно и было серьезным риском утраты той самой Ла-Рошели, просто англичане заберут и все. Пришлось воевать. Вот в 1628 году была сложнейшая, но вполне успешная осада Ла-Рошели, которая закончилась я взятием. Руководил лично кардинал Ришелье всем этим.
0: А если возвращаясь обратно к роману и к творчеству Александра Дюма, именно скандал Огюста Маке и Александра Дюма породил такой термин, как «литературный негр». А как ты считаешь вообще, какую роль Маке сыграл в написании романов и в том числе...
1: А я точно не знаю, какую часть он их писал в самом деле, но Дюма-то выступал в данном случае как продюсер и антрепренер, не только как писатель. То есть он объяснял людям, не только Маке, что конкретно он должен написать и в каком объеме. Потом он это все сводил,

0: обрабатывал в своем стиле и придумывал-то сюжеты именно он. Он просто не успевал писать такой объем работ, потому что он же как публиковался? Это так называемая быстрая литература, раз в неделю новая глава в газете.
1: Ну, это как наши сериалы сейчас снимают. На самом интересном моменте нужно завершить.
0: Клиффхенгер, чтобы все ждали следующего. Вот. Поэтому, да, конечно, он один не успевал и не успел бы никогда. То есть ни один человек столько слов из себя породить, да еще вручную, не на компьютере, не сможет. Это невозможно. Я, кстати, не вижу в этом ничего плохого. Какая разница, как ты конкретно организовываешь собственную работу.
1: Но я так лично, понимаю, например, у него были ассистенты, да, которые, да, конечно, просто собирали, конечно, информацию, ему предоставляли для написания.
0: Собирали информацию, предоставляли, писали какие-то сцены. И, собственно, что? Основатель движения возрождения живописного в Италии в начале 14 века Джотто вообще рисовал только лица, а модные польты рисовали его ученики. Но, однако, это считаются фрески, иконы, картины Джотто, а не его учеников, хотя он только физиономию рисовал.
1: А что ты начал про себя говорить? У тебя тоже
0: я,
1: есть рабы.
0: Я, например, не обладаю такими дарованиями, чтобы объяснить третьему лицу, что мне нужно, чтобы он написал. Поэтому мне никогда нет и никогда не будет такого рода литературных помощников. Я просто не понимаю, как, блин, это сделать, чтобы у этого человека в голове сложилась та картинка, которую вижу я. Понятно, что потом это все придется обрабатывать, но хотя бы в первом приближении. Мне легче самому написать. Ну, а Дюма был такой хороший организатор, что мог сконцентрировать вокруг себя трудовой коллектив.
1: Смотри, а при просмотре именно этого фильма тебя как историку какие именно ляпы сложнее было всего воспринимать, смотреть?
0: Все! Весь фильм один сплошной ляп. Это водевиль натуральный, это не историческое полотно. Я уж молчу, что основа-то Дюма, она к истории имеет очень такое косвенное касательство. Ну и, естественно, и фильм вполне очевидно повторяет все ляпы, которые сознательно приделал в роман Александр Дюма-старший, породив, в общем-то, один из гениальных приключенческих романов, настоящую икону жанра, безо всяких дураков. Это очень крутое приключенческое произведение, я его с большим удовольствием читал в свое время. И потом перечитывал тоже с удовольствием. А тут к ляпам, которые допустил Дюма, ну, полное наплевательское отношение к материальной культуре, ее там просто нет. Они одеты черт знает во что, вооружены черт знает чем, фехтуют черт знает как. Вот ставил баллон фехтования, я его знал на излете лет, его. Он почему-то, я не знаю почему, хотя он был очень толковым специалистом, у него была масса книжек, и он знал, как это делать про 17 век, но он им всем поставил дворянское фехтование 19 века. Стойка 19 века, открытая, пронированная рука. Нет, супинированная рука, прошу прощения, пронация это вот так, супинация это вот так, да. С которой они фехтуют. Вот эта вот стойка, с вот так вот развернутой ладонью, в которой удерживается шпага. Ну это уже вторая половина 18-го, там-то конкретно приемы 19 века, это просто дворянская шпага. И это возможно стало сделать только потому, что у них дрянные шпаги, они все изображают из себя, ну, так называемый крокодил, когда у тебя просто к современному клинку, а обычной олимпийской спортивной шпаге приделан какой-то развитый эфес. Они очень легкие и гипербалансированные, поэтому можно так... Мальчишка, щенок, каналья! Это невозможно сделать со шпагой 17 века, потому что шпага 17 века – это очень внушительное орудие. Я их многие сотни в руках передержал. Там от начала 17 до конца 17 века, ну понятно, в конце там все сильно начинает меняться, но тем не менее, это оружие, которое зачастую требовало, чаще всего требовало вооруженной левой руки, кинжал в левой руке должен быть, щит или плащ или что-нибудь еще, что позволяет тебе парировать вражеский удар, потому что шпага длинная и очень тяжелая. Ты, нанеся укол, очень может быть, просто не успеешь отбить вражеский контрвыпад собственной шпагой из-за ее большой инерции. Поэтому нужна была вооруженная левая рука, чтобы можно было просто защититься. И поэтому это такое вот фехтование в две руки, которое вообще не выглядело как то, что нам показал Балон в фильме «Три мушкетера». И Д'Артаньяна «Три мушкетера», да, наш 78-79 года замечательный образец киноискусства водевильного. Потому что шпага тяжелая, ей не только кололи, ей активно рубили, потому что, опять же, такой длинный клинок может нанести чудовищный порез совершенно. И стойка была не такая, фехтовали с абсолютно другой постановкой руки, чаще всего именно пронированной вот таким вот образом. Очень много было переноса центра тяжести, потому что знаешь, что все стоят в этой красивой дворянской стойке, такого классического фехтования, когда центр тяжести посерединочке, ножки так полусогнуты. Посмотрите учебники от Ахилла Мароццо до Николетто Жиганти, например. Это же активный перенос центра тяжести в заднюю, в переднюю стойку, вынесенная вперед рука, даже невооруженная, например, в кольчужной перчатке, чтобы можно было удар отбить. Масса приемов просто рукопашного боя, потому что сильный укол шпагой мог дестабилизировать противника, можно было отойти в сторону, схватить его там за шею, уронить, сделать подножку, что-нибудь. В общем, это просто по-другому выглядело в принципе. А тут, да, нормально, водевильчик, водевильные фехтования, они там прыгают по столам, какие-то песенки одновременно при этом. Ну, мне как знатоку и любителю исторического фехтования, в том числе и 17 века, это просто больно смотреть. Вот откровенно.
1: Ну, я так понимаю, что у них просто не было задачи.
0: Не было задачи, хотя, повторяю,
1: историчность.
0: Балон знал, как это сделать, просто потому, что у него была масса пособий.
1: Но просто была другая задача
0: просто
1: фильма.
0: Сказали, сделайте что-нибудь.
1: Снять музыкальный, развлекательный фильм.
0: Ну и, конечно, все-таки, я понимаю всю сложность этого, поставить нормальные 17 века бои, которые бы выглядели реально круто и не наигранно, для огромной массы людей, которые вообще не понимают, что такое шпага и с какой стороны за нее браться. Это тяжело. Вот конкретно тяжело. И даже не знаю, а кто бы смог такое сделать. Потому что если там все-таки много актеров профессиональных, которые учились в профильных вузах, а у них там сценическое движение, сценическое фехтование есть. То есть они там что-то, они хотя бы какие-то азы знают, и вот к этим азам приделать нечто можно быстро и легко. А переучить их, как правильно делать на манер 17 века, это ж прямо, я даже не знаю, комплекс мероприятий такого размера, что их нужно просто на 3 месяца запереть, чтобы они только фехтовали. А потом, когда они научатся хоть как-то двигаться, похоже на то, что было в 17 столетии, уже поверх этого еще 3 месяца бои ставить. Дорого, долго и не факт, что получится.
1: Роман Дюма много раз экранизировали.
0: Десятки. Раз.
1: Да, начиная с конца 19 века даже.
0: Ну, да.
1: Начало 20-го, да.
0: Начало 20-го.
1: Из всех фильмов, которые были сняты, есть фильм, который тебе больше всех нравится?
0: Никаких.
1: Ни одного?
0: Ни одного. И наш фильм, к сожалению, на меня произвел гнетущее впечатление еще в глубоком детстве, когда я его смотрел. Но произвел на меня гнетущее впечатление ровно по одной причине. Я тогда не знал, как фехтовали в 17 веке, как выглядит костюм 17 века, который там очень плохо показан. Но лучше, чем в фильме Жанны Дюбари, костюм 18 века, значительно. Там вот понимание эпохи гораздо больше. Я всего этого не знал, но это уже особенности моей испорченной психики. Я просто возненавидел этот фильм за постоянное вытье. Че вы поете-то? Давайте уже зарежьте кого-нибудь по-интересному. Столько времени тратится, вы ходите и орете. Зачем вы орете? Мне это неинтересно. Я хочу про мушкетеров смотреть там. Дзинь-дзинь-дзинь. Там интриги отравления. Травите хотя бы кого-нибудь, чтобы я не скучал. Че вы орете? Вот у меня с детства прямо неприязнь ужасная, чтобы у меня было впечатление, что меня обманули. Я собирался смотреть про мушкетеров, а у меня какие-то песенки поют. Ну что это за бред? Я до сих пор очень не люблю музыку оттуда. Я сейчас знаю, что многих прямо обижу своим таким отношением, но это у меня прямо детская травма до сих пор. Я, естественно, знаю все эти песни наизусть и могу их своим дурным, но очень громким голосом исполнить. Однако это мне не доставляет ни малейшей радости. Как и весь фильм, потому что из 3 серий, ну не знаю, там минут 20, наверное, поют. А меня это бесило. Лет, наверное, когда я первый раз посмотрел. Мне годиков 6, наверное, было, или 7, или типа того. Я с тех пор обижен. Меня обманули. У меня украли фильм, который я себе уже представил.
1: И после этого ты решил стать историком?
0: Нет, тогда я хотел стать астрономом. Потому что я думал, что астроном это очень хорошая профессия, потому что можно, не ложиться спать ночью, и тебя никто не заставит, потому что тебе нужно смотреть на звезды. Ну и, я могу смотреть на звезды очень легко. Прямо сидишь и смотришь на звезды. Потом мне, правда, сообщили в классе во втором, что это сопряжено с глубоким знанием математики и физики. Я тут же разочаровался в профессии навсегда.
1: Есть хоть одна какая-то сцена в фильме, которую ты считаешь, что она так хорошая?
0: Отличная сцена, когда король Людовик XIII как раз в полевом военном лагере весь такой, хо-хо-хо, как обычно, заходит в шатер, ну такой он прямо, такие у него сплины, такое легкое утомление, он так со всеми разговаривает, так нехотя. А там уже поляна накрыта, Сирич стол. Он что-то подходит, там съел какую-то тарталетку, положил вишенку и ушел. И тут же все эти придворные как прыгнут на еду, как давай он трескает, так вот думаю, вот это вот очень хорошо. Что-то такое в военном лагере реально могло быть. Доедать за королем – это святое. Непонятно, где был королевский дегустатор, правда, потому что сразу начинает жрать еду, это было опасно, тебя могли отравить. И поэтому сначала заходил королевский дегустатор, который все это пробовал, а потом король. Но, тем не менее, неплохо. Ну, конечно, божественная сцена Мурлезонского балета, я имею в виду в смысле постановки. То есть, такие вымуштрованные балерины там снимаются, прям вот натурально любая воинская часть позавидует, как они там это ногами все делают. Ну, понятно, что никакого отношения к реальному балету 17 века это не имеет, костюмы к 17 веку отношения не имеют, но я имею в виду сама постановка сцены, вот такая вот, показательная роскошь, такая вот выучка придворных, которые реально, они же очень много танцевали, они все должны были, обязаны были хорошо танцевать. И было очень странно, что человек не танцует. Прям странно. Не танцующий человек, он бы сказал, ну извините, пожалуйста, вы тут при дворе танцуете, а меня под Ля-Рошелью в колено ранило вот такой пулей, и я что-то как-то с тех пор не очень танцую. И скажу, извини. Но в целом это было ненормально не танцевать. И вот это вот все в целом мне, да, понравилось. Ну и такая Алиса Фройнлих выходит, подвеска такая. Красиво, ничего не могу сказать. Красиво. Ну, многие находки вот всех этих фехтовальных мизансцен тоже хороши, но именно в силу своей изобретательности. То есть замаскировать Ригу и Выборг под Париж – это уметь надо. Однако все эти ландшафты и интерьеры какого-то противоречия, прям такого резкого и моментального не вызывают, согласитесь.
1: Но все равно не похоже.
0: Ну, конечно, нет. Но ведь вы понимаете, что этот фильм не мог сниматься в Париже. Потому что это очень дорого. Просто бюджета бы не было такого. А, ну, в Выборге снимали. Я по всем местам боевой славы ходил тысячи раз, наверное. Как и в Риге в свое время. Теперь не скоро там окажусь. Опять же, такое у меня есть стойкое ощущение, понятно почему. По поводу просмотренного фильма...
1: И твоя детская травма.
0: Моя детская травма, нет, так моя детская травма никакого отношения не имеет. Вконтакте пару лет назад очень активно гулял завирусившийся мем, что первый признак того, что ты взрослеешь, это когда при просмотре «Трех мушкетеров» ты понимаешь, что министру, государственнику, кардиналу де Ришелье мешают, сверлят мозг и всячески путаются под ногами 4 алкоголика и 3 проститутки. И болван в короне. Вот это очень смешно. И если мы посмотрим на фильм, это правда. Но это не правда историческая категорически. Потому что, во-первых, Людовик XIII не был тряпкой в короне отнюдь. Да и мушкетеры короля в основном занимались тем, что волокли службу. Они путались под ногами у кардинала Ришелье. Тем более, что у кардинала Ришелье и Людовика XIII не было никаких разногласий. Ну, по крайней мере, таких, о которых стоило бы говорить. Потому что они как раз действовали в одном направлении вместе. Всю политическую карьеру. Ну, а значит, и противостояние каких-то гвардейцев, которые почему-то гадят королеве, и мушкетеров короля, которые почему-то королеву за каким-то хреном защищают. Вот не было такого.
1: Спасибо тебе, Клим, за разбор.
0: Спасибо. Зовите еще. Уж извините, пожалуйста, если мое мнение, подчеркиваю тремя жирными чертами, мнение по поводу этого фильма и мои впечатления не совпали с чьими-то другими. Это, повторюсь, вот в данном случае, в этом пункте только мое личное видение так, как я с этим фильмом вырос, я на него имею право.
1: Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Очень рада вас видеть, приветствовать. И сегодня мы еще раз встречаемся с Владимиром Георгиевичем. Я уже не буду, наверное, тратить время на его представление. Просто хочу поблагодарить за то, что целых 3 вечера в эти осенние и зимние вечера он посвятил нам. И мы провели, я надеюсь, проведем сегодняшний вечер вместе с ним с большим удовольствием и пользой. Спасибо вам большое. А еще, конечно, в преддверии Нового года хочу подарить Владимиру Георгиевичу наш календарик, необычный такой календарь. Ну, он в формате модном сейчас таких комиксов. Называется «Супергерои науки». Если кому-то интересно, в нашем магазине еще есть такие календари.
2: Это реклама, да, была? Понятно.
1: Ну, такая, так, скрытая такая реклама, да. Но он необычный, правда, он интересный.
2: Правда.
1: А что еще хочу сказать? Про Новый год сказала, да. Значит, 22 декабря у нас зимнее солнцестояние, начало зимы. Прекрасная дата и событие. И, наконец, на этой неделе Российская академия наук, наконец, еще раз повторю, объявила лженауку, астрологию лженаукой.
2: Ну, астрологи только рады этому.
1: Да, это тоже реклама.
2: Конечно.
1: Вот. Мы долго к этому шли и добивались, и, в общем, разные комиссии были по борьбе с лженаукой. Мы по мере своих сил тоже принимаем участие, ну, вот таким образом, да, мы не боремся с ней там шашками, а мы вот даем настоящую науку. Ну, и я хочу сказать, что Владимир Георгиевич еще в 2007 году написал книжку «Астрология и наука», очень хорошую, вот если кто еще не читал, где все разложено по полочкам, что хорошего, что плохого, как вообще к этому относиться. Поэтому вот есть повод вспомнить, и я надеюсь, что я вам этот повод еще раз напомнила. Ну, а еще, позвольте, 2 минуты буквально. Будущий год у нас юбилейный, планетарию московскому 95 лет. 90 лет нашим кружкам. То есть у нас прям такой юбилейный год. И мы этот год посвящаем здесь на трибуне ученых великим астрономическим открытиям. Вот есть такое словосочетание «великие географические открытия», а мы решили вот сделать вот великие астрономические открытия. Они не менее великие, не менее значимые. И, наверное, в отличие от географических, астрономические продолжаются практически каждый день. Мы знаем что-то новое. И думаю, что вот эта наша новая тема будет интересна, полезна. И первая же лекция из этого цикла состоится 31 января. Она будет называться «Открытие нейтронных звезд». Прочитает Антон Бирюков. Но об этом вы узнаете из наших всех информационных ресурсов. На сайте смотрите и запоминайте. Ну, а сейчас я даю слово, Владимир Георгиевич, вам.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, вот, тема сложная. Мы много знаем об эволюции звезд и чуть-чуть даже об эволюции галактик. Но мы не знаем почти ничего о происхождении звезд и галактик. Поэтому то, что я буду рассказывать, это вокруг да около. Точных представлений о рождении звезд и тем более галактик у нас пока нет. Но подбираемся к этому. Например, полвека назад мы вообще не представляли себе почти ничего об эволюции звезд. Ну, то есть вообще по-иному думали. Сегодня знаем как. Но как рождаются звезды, тем более галактики, это еще надо будет работать и работать. Но хоть что-то потихонечку проявляется. Я сегодня новый кликер решил использовать. Он такой крутой, но если буду ошибаться, простите, кнопки не там. Состав Вселенной довольно печальный. 3/4 невидимого вещества, ну, 2/3 темной энергии, 1/4 темной материи. И совсем немножечко, а вот я уже и забыл, да, где-то у меня, о, видите, стрелочка бегает. Вот, совсем немного того вещества, из которого состоят звезды, планеты, галактики, мы с вами. То есть, так, я закрываю, да, вам? А давайте я вот здесь встану, а тогда мне удобнее даже. Видно? Хорошо. А я достаточно мал. Так что не сильно закрывай. Хорошо. Но, тем не менее, именно эта малая часть, 5% нашей Вселенной, нас интересует, потому что все, и Солнце, и звезды, и планеты, это то, на чем мы живем, Солнце нас освещает, обогревает, и нам это интересно. Когда-нибудь разберемся с темной материей, темной энергией, конечно, пока интересно понять вот эти 5% Вселенной, барионного вещества, то есть протоны, нейтроны, электроны, наша таблица Менделеева. Солнце – важная часть, это наша жизнь, но оно и опасное, потому что оно очень большое, и внутри Солнечной системы оно доминирует по массе, по энергетике, абсолютный рекордсмен. И все остальное, на чем мы живем и когда-нибудь, может быть, будем жить, это все малая часть. Как родилось Солнце? Нам бы хотелось знать, как оно родилось, сколько будет жить, когда умрет и какие перспективы в нашей жизни на Земле. Мы наблюдаем окружающие звезды, пытаясь выяснить какие-то перспективы, эволюционные перспективы нашей собственной звезды. На Солнце мы смотрим несколько тысяч лет, ну вот история человечества письменная, оно не меняется, понять, как оно, откуда взялось и куда уйдет, непонятно. Вокруг нас есть хорошо изученные звезды, вот это ближайшие к нам, и они приблизительно ровесники Солнца. Но когда мы смотрим вдаль, мы убеждаемся, что есть звезды типа Солнца, то есть с возрастом. Да, трудно этой штукой управлять. Сейчас найду. Вот она. С возрастом примерно миллиарды лет. Это наше Солнце и наши соседи. Есть гораздо более старые звезды. Звезды галактики, шаровых скоплений и так далее. Есть очень молодые. И пытаясь понять, как рождаются звезды,

и все звезды примерно так же себя ведут, а некоторые намного активнее теряют вещество. Это вещество, которое заполняет пространство между звездами, и есть надежда, что именно из него рождаются следующие поколения. Вот какая красота. Это более или менее понятный процесс. Звезды существующие, часть своего вещества отдают следующим поколениям. Некоторые отдают его в виде взрыва. Это массивные звезды, заканчивая свою эволюцию, они просто 2/3 своей массы в виде взрыва сбрасывают. Это остаток взрыва звезды, который, я надеюсь, мы юбилей планетария справим, а потом будем тысячелетие вот этого вот явления справлять. В 1054 году на небе Земли появилась яркая звезда, потом она погасла. Ну, а теперь мы на этом месте в созвездии Телец видим замечательные разлетающиеся остатки этого взрыва. 1054 год. Надеюсь, мы это с вами... Совсем немного осталось, да, увидим, чем дело кончится. Вернее так, тысячелетие отметим. Но есть места, где вот эти сброшенные, потерянные звездами части их тела сконденсировались в огромные туманности. Ну, мы их называем туманности, небюла, можно как угодно называть, но понимаем, что это первородное вещество, из которого следующие поколения звезд будут рождаться или уже рождаются. Причем есть туманности светящиеся, эмиссионные, они излучают свет, их хорошо видно. А на их фоне иногда видны такие вот темные клочочки, которые на первый взгляд кажутся просто отсутствием вещества. Но это не так. Это наоборот, самые плотные части туманностей, которые не прогреты окружающим звездным светом. Вот звезды, которые прогревают разреженный газ, нагревают его, он светится, а сюда их свет не поступает, потому что это очень плотные газовые фрагменты. Ну, вот вы видите, они темненькие здесь. И они-то как раз в первую очередь нас интересуют, раз там газ сконцентрировался, значит, ему судьба велит постепенно превращаться в более плотные объекты, то есть звезды. Наиболее плотные были открыты американским астрономом Барнардом. Ну, он был просто наблюдатель и заметил такие черные плотные клочки на фоне Млечного Пути. А другой американский астроном, он работал в основном в Австралии, был директором обсерватории, Барт Бок, он собрал данные об этих темных клочках, и мы их с тех пор называем глобулы Бока. Глобулы, то есть очень маленькие, плотные, такие конкретные облачка, которые, наверное, предшествуют рождению звезд, только как туда заглянуть? Там газ и перемешанная с газом межпланетная пыль. Газ прозрачный. Вот мы с вами видим друг друга, и значит газ прозрачный. Даже при такой плотности, как в этой комнате, там он намного менее плотный. Но если бы кто-нибудь сейчас пришел и какой-нибудь пыльный ковер тут вытряхнул, то пыль сделала бы это помещение непрозрачным на некоторое время. Также точно пылинки, мелкие твердые частицы, внедренные в газ, они тут поглощают полностью свет. Мы не видим за этим облаком ничего дальний фон, и внутри него не видим ничего, и только догадываемся, что там что-то должно происходить. Догадывались об этом довольно давно. Еще Исаак Ньютон, когда придумал свою теорию гравитации всемирной, он на вопрос коллег, а что происходит во Вселенной, откуда берутся звезды, он довольно точно сказал, но не написал. Вернее так, написал в письме своим коллегам, что, ну, понятно, если мир заполнен однородным веществом, то так в жизни не бывает всегда, оно где-то поплотнее, где-то поразреженнее. И, наверное, там, где поплотнее, гравитация его в конце концов соберет в маленькие комочки, это и будут звезды. То есть намек-то был сделан Боком, вернее, Ньютоном. А точную теорию того, что мы сегодня называем гравитационная неустойчивость вещества, то есть распад на отдельные части, в начале 20 века развил английский физик, теперь мы его называем астрофизиком, но вообще просто физик хороший, Джеймс Джинс, и он впервые построил теорию звуковых волн с учетом гравитации. Тем, кто физику любит, я в двух словах это объясню.
Если у вас есть какое-то облако,

облака. То у него есть две возможности сжиматься. Вот сейчас я говорю, а здесь у моих губ сжимается воздух. И эта волна сжатия бежит к вам, вы слышите меня. Это звуковая волна. Гравитация никак с ней не справится, потому что упругость воздуха довольно велика. Но если облако большое-пребольшое, то масса у него огромная, и попытавшись пустить в нем звуковую волну, мы можем добиться того, что оно сожмется и уже не разожмется. Уже упругости газа не хватит, чтобы победить гравитацию. И тогда оно начнет сжиматься, сжиматься, сжиматься и превратиться в звезду. Ну вот формулы простые, школьные, не будем их расшифровывать. И Джинс приблизительно оценил, какие параметры межзвездных облаков нужны, чтобы образовывались звезды. Оценил, но в ту пору, когда он работал, кроме облаков горячего газа, несенных туманностью, туманность Ориона, например, астрономы ничего больше не знали. Вот, вот тут стул есть. Ладно. И в 20-е годы, когда он работал, было только представление о горячей, разреженной межзвездной среде. То есть вот об этом, вот, ну, мы ее сегодня называем, да где же она, вот она, теплой межзвездной средой, потому что позже нашлась еще более горячая. Теплая межзвездная среда – это порядка 10 тысяч кельвинов, горячий, в общем, газ. И в нем могут гравитационно формироваться только огромные объекты с массой сотни миллионов масс Солнца. Ну, это не звезды. Потом в 50-е годы родилась радиоастрономия и нашли прохладную межзвездную среду, то есть такой вот довольно холодный, порядка 100 кельвинов, водород, но очень разреженный. В нем могут формироваться объекты, гравитационно связанные с массой тысячи масс Солнца. Тысяча – это уже интересно. Где-то мы такие объекты видели. А, вспомнили астрономы. Это же звездные скопления. Плеяды, геады, всякие шаровые скопления. Тысячи звезд в одном объеме. Может быть, это как раз и есть намек, как они образуются. Так оно на самом деле и получилось. Но нам нужны звезды. В 70-е годы нашли очень горячую составляющую межзвездного газа, но она вообще сотни тысяч кельвинов имеет температуру. Там, кроме галактик, ничего не может образовываться. И только в середине 70-х, когда появились спутниковые антенны, и именно они, работая в сантиметровом диапазоне, позволили нам найти самое холодное межзвездное вещество. Оно уже не атомарное, оно молекулярное, водород в виде молекул. Температура ниже не бывает, 10 кельвинов, вообще минус 263 градуса, и единицы масс Солнца. Это масса Солнца. Вот они, звезды, вот они из чего образовываются. Из холодного молекулярного газа. Джинс об этом, конечно, не узнал. Это вот трагедия почти любого теоретика. Предскажешь что-нибудь и не успеваешь узнать, что ты был прав. Где же эти молекулярные облака? Вот если посмотреть на Млечный Путь, можно заметить, ну, уберем созвездие, что на фоне Млечного Пути вот эти темные облака видны. Раз они темные, значит, они холодные, иначе бы светились, если бы были горячие. Да, вот эти самые темные облака, ну вот это конкретно называется угольный мешок, вот такой хороший образ, и другие такие же плотные, они как раз сегодня нам наиболее интересны, потому что там должны формироваться звезды. Более того, они нам затрудняют не только изучение рождения звезд, но и вообще изучение галактики. Вот то, что мы видим, Млечный Путь, далекое светлое тело, это наша вся звездная система. А на фоне этого Млечного Пути вот черные клочочки – это близкие к нам молекулярные облака. Они близкие, и они нам полностью перекрывают взгляд вдаль. К сожалению, это очень серьезная проблема для астрономов. Ну, одни астрономы хотели бы изучить галактику, и для них холодные облака – проблема. Они непрозрачные. А другим интересно, что в этих холодных облаках происходит. Оказалось, что там, где мы видим темные прогалины на Млечном Пути, радиотелескоп видит наиболее концентрированные молекулы СО, ну, молекулы водорода тоже там же,
а наиболее концентрированные холодные плотные области межзвездной среды. И вот мы сегодня различаем разные варианты облаков, и, конечно, больше всего нас интересуют маленькие плотные молекулярные глобулы, именно такие конкретные, маленькие. И вот они вновь перед вами. Это такой типичный образец. Мы его всегда демонстрируем на таких рассказах, потому что оно близко к нам, и ни одной звезды случайно перед ним не оказалось, чтобы мы ее видели вот на фоне этого облака. Оно так близко, что все звезды за ним, а оно непрозрачное. Как быть до самых последних лет? Это действительно была большая проблема — заглянуть внутрь этих облаков и увидеть, как там формируются звезды. Ну вот на днях будет вторая годовщина запуска телескопа Джеймс Уэбб, который дает нам надежду заглянуть в такие облака. Это инфракрасный телескоп, а для инфракрасного света, теплового излучения, эти холодные облака прозрачны. Но иногда удается увидеть, что в них происходит, когда они разрушаются. Вот это одно из таких облаков. Что там внутри, мы в оптическом диапазоне не видим. Но, к счастью, звезды, родившиеся накануне, а они вот тут за пределами кадра, они своим горячим ультрафиолетовым излучением разрушили верхнюю часть, ну, верхнюю, в смысле этого экрана, часть облака, и мы видим, что там внутри были уплотнения. Вот они не поддаются ультрафиолетовому излучению и остаются, когда основная, менее плотная часть разрушается, оттекает, вы видите, как оттекают горячие потоки этого газа, а вот эти вот плотненькие, они сопротивляются разрушению, ну, некоторое время сопротивляются. И мы понимаем, что облако очень неоднородное, в нем есть места более плотные, менее плотные, ну, понятно, они именно там, где более плотные, рождаются звезды. И, наконец, молодые звезды вылупляют, ну как, появляются в оптическом диапазоне, когда начинает разрушаться даже вот этот вот, как сказать, полуостров наиболее плотный. Все облако уже вокруг него разрушилось, он сопротивлялся, но в конце концов сдался, и мы видим, как оттуда выныривают звезды. Так что можно сказать, что в целом мы понимаем процесс формирования звезд. Можно его как-то представить схематично. В больших облаках охлаждающихся возникают уплотнения. Ну, там, где чуть плотнее было, там сжатие быстрее происходит. Каждое такое уплотнение гравитации начинает стягиваться все сильнее и сильнее. При сжатии газа он нагревается, уплотняется. И, наконец, в самом центре, где наибольшая температура и плотность, начинаются термоядерные реакции. Фактически это уже родилась звезда. Но то вещество, которое было на периферии, оно еще продолжает туда падать, будет наращивать массу этой звезды, пока ее излучение, ее газовые оттекающие потоки, ну, типа солнечного ветра, не начнут сопротивляться падению этого вещества снаружи, не остановят его. Остановили, все, звезда стала сама по себе, а тут еще сохранилось какое-то количество медленно оседающего разреженного вещества. И тогда, оседая, он постепенно формирует диск вокруг молодой звезды. Почему диск? Ну, физика тут понятная. Любое облако, хотя медленно, но обязательно вращается. При сжатии оно набирает скорость вращения, и там, где у него экваториальная плоскость, то есть перпендикулярная оси вращения, центробежная сила останавливает сжатие. А вдоль оси вращения газ продолжает падать и формирует такой вот, формирует теперь уже планетный диск, протопланетный, потому что в звезду это вещество уже не попадет, а планеты из него образоваться могут. На некотором этапе, когда протопланетный диск плотный, а звезда уже горячая, массивная и начинает нагревать окрестности свои, нагретому газу куда-то надо деваться. Давление повышается, он хочет расшириться. А куда ему расшириться? Здесь ему мешает довольно плотный протопланетный диск. А по оси ничего, ну, почти ничего не мешает. Там разреженный газ. И он по оси начинает оттекать. И на некоторое время, на некотором этапе формирования звезды формируются такие два джета, два быстрых типа реактивных потока. Ну, потом все это
устаканивается, и постепенно из протопланетного диска формируются отдельные планеты, ну и планетная система приходит в какое-то равновесие. Это очень схематично, но более или менее какие-то этапы мы можем проследить. Какое время занимают эти процессы? Вы видите здесь, миллионы лет длится постепенное уплотнение большого облака, десятки тысяч лет длится формирование звезды, примерно несколько десятков, порядка 100 тысяч лет она окружена протопланетным диском, и вот эти потоки, джеты формируются, ну и потом уже звезда приходит в равновесие, планеты там вокруг нее живут. Наша Солнечная система, вероятно, также формировалась, то есть от разреженного облака до молодой Солнечной системы прошло порядка 10 миллионов лет. Это очень короткое время, потому что сегодня Солнечной системе 4,5 миллиарда лет. Мы этот процесс всегда в голове прокручивали, теоретически представляли, а потом попросили художников, нарисуйте нам то, что мы вот нафантазировали. Художники нам рисовали, мы такие картинки представляли в учебниках, в научно-популярных книжках. Но сами-то этого никогда не видели. И, наконец, последние 5 лет начали видеть, потому что родился новый научный инструмент. 60 с лишним вот таких радиоантенн субмиллиметрового диапазона, то есть короткая очень длина волны. Работает эта система, радиоинтерферометр такой огромный, в Чили, в чилийских Андах, высоко, на высоте 5 километров, чтобы атмосфера не мешала. Эта штука оказалась совершенно фантастических качеств, потому что расставленные на большой площади эти антенны в сумме дают возможность как будто бы одним гигантским радиоглазом смотреть на молодые звезды и формирующиеся планеты. И вот теперь мы видим, теперь мы не просто художников просим нарисовать нам это дело, а можем показать, как это на самом деле выглядит молодая звезда, вот Ашель Таури, в центре, и вокруг нее протопланетный диск. Нам даже кажется, хотя уверенности в этом нет, что это темные дорожки протоптаны в этом протопланетном диске уже сформировавшимися там планетами. То есть там уже есть какие-то плотненькие массивные объекты, которые на себя собрали газ и очистили вот эти вот пути, по которым они движутся. А светится, в основном светится пыль. Пыль, нагретая излучением самой звезды. Других источников света там нет. И тепла горячая звезда нагревает пыль. Тут пыль очень горячая, потом прохладнее, прохладнее, прохладнее. Ну и дальше она уже такая холодная, что мы ее не видим. Ну а вот эти вот, вот дорожки, скорее всего, протоптаны молодыми планетами. Потом планеты, конечно, наберут массу, начнут конкурировать друг с другом, пихать друг друга. Какие-то будут выброшены из молодой планетной системы, какие-то упадут на собственную звезду, погибнут. И останутся те, которые в борьбе за существование выжили, вот как в нашей Солнечной системе. Уже конкуренции нет. Они нашли свои пути, далеко друг от друга расположены, и миллиарды лет спокойно живут. Это не единственный. Вот телескоп ALMA, который я показывал, точнее радиоинтерферометр, он уже нам целую коллекцию таких протопланетных дисков показывает. Это просто прорыв в области той науки, которую называют космогония. Космология – это наука о Вселенной в целом, расширение Вселенной и так далее. А космогония – это наука о том, как отдельные объекты, звезды, планеты – формируются, как они происходят, из чего. Вот сейчас космогония просто на взлете, потому что не надо, фантазировать надо. Но наши фантазии мы уже можем проверять, глядя на эти реальные объекты. Телескоп Хаббл тут, конечно, тоже свой вклад сделал. Он очень красивые картинки нам показывает. Красивые в том смысле, что на них много деталей, раньше остававшихся незамеченными. Ну, например, вот это тоже облако разрушающееся, вот это, как говорят иногда, слоновый хобот, ну, то есть наиболее плотная часть, которую ультрафиолетовое излучение все еще пощадило, и там, вот где-то тут, вот в темноте сформировалась звезда. Почему мы в этом уверены? А вот один поток, а вот другой поток, это те самые джеты. Вот, кстати, тут еще один мы видим, и вот он в
второй, но это особенно хорош на темном фоне. Это газовая струя с большой скоростью врезается в разреженный газ. Тут ударная волна получается. Ну-ка, газ уплотняет перед собой разреженный газ. Это все довольно точно соответствует теории. Иногда мы видим, как, ну, собственно, я почти тоже показываю, из холодного облака выстреливает в направлении на нас газовая струя. Значит, там где-то молодая звезда, окруженная протопланетным диском. Нам повезло, что этот джет пробил холодное облако и выстрелил сюда, и мы его видим очень хорошо. Второй, обязательно должен быть второй, если есть один, то по закону, третьему закону Ньютона, действие равно противодействию, должен быть второй. Второй ушел внутрь облака, и оно нам его заслонило. Но вот тут немножечко, немножечко он себя проявляет. Механизм, то есть как именно разгоняется это вещество, он не совсем понятен. Просто нагреть газ недостаточно, чтобы он вот в такую тонко сфокусированную струю превратился. Горячий газ, он разлетается в пустоте во все стороны. А мы видим, что эти джеты просто как из сопла ракеты выстреливаются в одном направлении. Но глядя на морфологию, то есть на внешний вид этих джетов, мы замечаем, что у них есть спиральная структура, вот такая вот периодическая спиральная структура, которая напоминает винт в мясорубке. Вот хозяйки знают. Там такой Архимедов винт, который мясо подает к ножу. А роль винта в данном случае, скорее всего, играет магнитное поле. Оно там, внутри диска или рядом с ним. И оно, закручиваясь самим диском, формирует вот такой вот шнек для мужчин. Шнек для женщин – мясорубка. Но то и другое – это Архимедов винт, который подает вещество и пихает его вперед. Вот это замечательный пример. И спасибо телескопу «Хаббл». 30 лет работы на орбите этого космического телескопа дали нам совершенно прорывные вещи. Вот, пожалуйста, посмотрите, еще один джет. Он практически на нас летит, ну, чуть-чуть со смещением. И тут вот эта спиральная структура видна очень хорошо. Так что в этом мы вроде бы постепенно разбираемся. Ну, хорошо, сформировались молодые звезды. Мы даже знаем, где они формируются. Наиболее близкое, такое вот богатое молодыми звездами место – это Орион, созвездие Ориона. И, точнее говоря, под поясом Ориона там... Вот тут вот, так, вот найду сейчас, вот здесь под поясом Ориона, это как раз зимнее созвездие, когда будет хорошая погода, посмотрите, на темном загородном небе увидите тут такой вот не совсем четкий, немножко туманный клочочек. Это не звезда, это гигантское облако. Ну, в Тельце тоже есть такая небольшая область формирования звезд, но она не так эффектно выглядит. А вот туманности Ориона, это действительно... такой роддом, в котором одновременно тысячи звезд формируются. Вот, вот этот самый. Так, куда он делся? Вот, вот этот вот. Вот этот клочок. Говорят, меч Ориона. Ну, под поясом, да, висит. Чего там висит под поясом? Меч. Никакой это не меч. Это огромное облако, в котором уже сформировались и еще продолжают формироваться, потому что газа там много. И мы-то видим только горячий, который нагрет уже сформировавшимися звездами, а холодный газ, из которого сейчас происходят новые поколения звезд, мы его в оптике не видим, он не светится, но радиотелескопы его видят. Инфракрасные кое-что тоже видят. Например, здесь снимок, сделанный инфракрасным телескопом. Вернемся вот сюда. Почему все это сияет? Где оно? Вот, все это сияет. Там много новорожденных звезд, но... Не все звезды могут нагреть газ как следует. Маленькие, типа нашего Солнца или еще более мелкие, они очень слабо нагревают. Но там вот в этой области сидят четыре очень массивных звезды, и вот тут их хорошо видно. Трапеция Ориона, так называемая. Это четыре очень мощных излучателя, которым обязано вот все это горячее облако своим свечением. Но инфракрасный телескоп нам показывает еще кое-что. Вот тут... В оптике ничего не видно, а инфракрасный телескоп говорит, тут внутри
пылевого кокона, то есть закрытая от оптического телескопа, происходит формирование звезд. И мы уже видим, как оттуда разлетается газ, ими нагретый. Это такой вот синтетический портрет. Тут и оптика, и инфракрасный. Сейчас попробуем одну модельку запустить. Мы ее тут как раз накануне внедрили в презентацию. И попробуем. Это теоретическая модель, но она хорошо показывает, как формируется куча молодых звезд. Молодое звездное скопление. Вот давайте посмотрим. Это такая трехмерная картина. Облако неоднородное, и по мере того, как оно живет, там, где чуть было плотнее, становится еще более плотным. Сейчас мы подъезжаем к самой центральной части. Вот обратите внимание, некоторые объекты уже стали звездами. Там, где беленькие точки, вот они появляются, это уже звезды. И какова их судьба? Почему-то они оттуда стремятся улететь. Не все. Некоторые выстреливают и покидают эту область. А некоторые, наоборот, кучкуются и образуют такие плотные звездные кучи. Кстати, на русском языке раньше так и говорили – звездные кучи. Ну, мы сегодня говорим скопление, кластер, а раньше просто говорили звездные кучи. И вот молодые звезды как бы разделяются на два населения, две популяции. Одни стараются сконцентрироваться вместе, а другие разлетаются и покидают эту область навсегда. Очень красивая модель. Но сейчас она еще покажет себя со всех сторон, чтобы вы поняли, что она сильно неоднородная. Видно? Мне очень нравится. Это хорошая работа. Вот ее автор. Там целая компания работала. И поехали дальше. Ну, это элемент той картинки. Дело в том, что когда молодые звезды родились, они под действием собственного притяжения начинают кучковаться, падать к центру масс. Но одни при этом, да, падая, они сближаются друг с другом, пролетают одна мимо другой и обмениваются энергией. И совершенно случайным образом одна может ускорить свой полет, другая замедлить. Та, что ускорила, покидает эту область и навсегда. А та, что замедлилась, начинает еще сильнее концентрироваться к центру. И мы получаем совокупность разлетающихся молодых звезд. Сегодня их называют звездная ассоциация. То есть они не так, чтобы прямо вместе жили, но мы понимаем, что они родились вместе и сегодня на наших глазах покидают это место. А вторая популяция – это те, что не смогли набрать скорость и формируют звездные скопления. Тоже ненадолго, на несколько сотен миллионов лет. Но среди них всегда есть яркие, массивные, которые разогревают окружающий газ. Разогревая, создают в нем большое давление. И вот этот нагретый с высоким давлением газ начинает отпихивать более холодный, более плотный, из которого звезды не сформировались. И в конце концов, остается звездное скопление, и вы тот газ, который сами звезды разогнали своим излучением, своим звездным ветром. Вот перед нами типичное молодое звездное скопление. Ну, такое, как Плеяда, например. Я думаю, многие, да? Ну, вижу, что не многие. Ну, кое-кто знает, да, Плеяды. Остальные знают автомобиль Subaru японский. А там на радиаторе такая картинка как раз со скоплением Плеяды. Subaru – это по-японски Плеяда. Вот. А это тоже не вечный объект. Он долго живущий, сотни миллионов лет обычно, но не вечный. Тут тоже звезды пихаются своей гравитацией друг друга, немножечко ускоряют, замедляют, и то одна, то другая покидают эту область. Границ-то нет никаких, никакой стенки нет, и поэтому они, как вода из стакана, испаряются. Так же и звезды, мы прямо так и говорим, испарение звезд из звездных скоплений. Так что в целом мы, конечно, эту картину, что я нарисовал, так понимаем по кадрам, но многое в ней до сих пор не ясно. Ну, например, почему определенное количество больших
средненьких и маленьких звезд рождается. Мы видим, что в звездных скоплениях молодых есть звезды с массой 100 масс Солнца, но их крайне мало. Просто вот пересчитать на небе. Есть звезды с массами 10, 5, 1 масса Солнца, их все больше и больше. И, наконец, огромное количество маленьких звезд с массами полмассы Солнца, треть массы Солнца, до 1/10 массы Солнца. Больших мало, легких, маленьких много. И это такой универсальный закон, такое распределение по массам, что где бы мы какое бы скопление ни взяли, в нашей галактике, в других галактиках, как будто их на фабрике делали. Понять физическую причину пока не можем. Это довольно сильно нас нервирует. Ну, теперь к галактикам обратимся. Галактики – это большие совокупности звезд. Мы живем в галактике, да и большинство тех звезд, что мы видим, наши или в соседних галактиках живут. Мы-то видим свою галактику с ребра. Это наш Млечный Путь. Ну, на этой фотографии он видел неплохо, потому что снимок сделан в инфракрасном диапазоне, и пыль, хотя заметно, но не так сильно экранирует далекие от нас области галактики. Так, если нарисовать картинку нашей галактики, фотографию-то мы вряд ли когда-нибудь получим, нам не выбраться отсюда. Ну, художник нам изобразил то, что мы ему рассказали. Мы где-то вот тут, на расстоянии 2/3 радиуса галактики от ее центра. То есть от центра до нас примерно 24-25 тысяч световых лет. Ну, а еще там до края этого звездного диска еще примерно 7-8 тысяч световых лет. На самом деле галактический диск – это не вся галактика. Есть еще огромное разреженное гало, которое окружает этот диск. Есть еще более грандиозная корона галактики, которая в основном из темного вещества состоит. Но нас интересуют звезды, так что можем ограничиться звездным диском. Лучше получить представление о галактиках, глядя не на нашу, нашу-то мы почти не видим, а на соседние. И иногда сравнивая их с нашей, какие-то общие черты находим, говорим, вот, наверное, она похожа на нашу. Ну, более или менее, да, наверное, похожа. Как они сформировались? Откуда? Откуда взялось их вращение? Почему многие из них покрыты спиральным узором, а другие не покрыты, и никакого геометрического узора на своем теле не демонстрируют? Но и спиральные разные бывают. Вот мы думаем, раньше думали, что наша галактика примерно такая, то есть плотный центр, и из него выходит спиральная структура. И знали еще раньше, что есть и другие спиральные галактики, где есть плотный центр, потом некое дынеобразное такое уплотнение звездное, а от его концов начинаются спиральные ветви. Такие галактики, ну, по-русски раньше называли пересеченные, имея в виду вот эту вот перемычку. Ну, теперь мы больше на английский лад говорим, галактики с баром. Бар – вот это самое вытянутое скопление довольно старых звезд. А голубые звезды – это молодые. Голубые – значит горячие, они молодые. А теперь мы понимаем, что наша-то скорее барообразная. Мы заметили в центре нашей галактики не такой грандиозный, но все-таки вполне заметный бар. Так что наша галактика Млечный Путь – вот это неплохой рисунок. Ну, кстати, рисунок Марка Гарлика, а это художник НАСА, такой вот, который просто всегда с астрономами работает. Он понимает требования астрономов и факты, которые мы ему выкладываем. И его рисунки всегда наиболее точно представляют то, как мы сегодня себе мыслим внешний вид нашей галактики. Я, конечно, мечтаю о том, чтобы кто-нибудь ее сфотографировал. А и, вообще говоря, есть возможность. Если в туманности Андромеда, она недалеко от нас, найдется хороший астроном, сфотографирует, нам пришлет, то мы ему в ответ их фотографию пришлем. Но, правда, до туманности Андромеды радиоактивный сигнал 2 миллиона лет идет. Ну, может, он уже послал. Мы уже послали. Мы альтруисты. Мы сфотографировали туманность Андромеды и давно послали туда. Ну, получит, не получит, не знаю. Вот. А сплошмя, если ее развернуть, то вот 2015 год – это, пожалуй, тот год, который принес нам наиболее полное представление о внешнем виде нашей галактики. Оно уже не меняется. Вот скоро будет 10 лет, как мы ничего не можем добавить. Единственное, в чем мы сомневаемся,
Бар есть у нас в нашей галактике. Он небольшой, но вполне заметный. А вот точную картину спирального узора мы, конечно, не можем сегодня восстановить, потому что видим только окрестности Солнца хорошо. Где-то вот я тут солнышко наметил. Вот эту область мы прямо голову на отсечение, что мы ее знаем. И по отдельным фрагментам спиральной структуры пытаемся восстановить ее в глобальном виде. Ну, насколько это получается, я думаю, что не очень пока хорошо получается. Но есть галактики другого типа. Вот они перед нами. Это тоже огромные кучи звезд. В нашей сотни миллиардов звезд и в этих сотни миллиардов звезд. Форма у них такая вот дынеобразная, эллипсоидно-образная. Мы их называем эллиптические. Ну, в проекции на плоскость это эллипс. Никакой структуры, кроме явного уплотнения к центру. Ну, к центру, да, видно, и у нас к центру больше плотность звезд, но никакой видимой структуры. А почему нет структуры, мы, в общем, догадываемся. Там нет межзвездного вещества, почти нет. Не из чего образовываться новым поколением звезд, вот как, например, в спиральных галактиках. Нечему, так сказать, оконтуривать те места, где формируются молодые звезды. А тут им просто не из чего формироваться. Но могли бы быть спиральные ветви вообще-то, но они были бы такие незаметные, что на этих фотографиях они бы остались неразличимыми. Наконец, кроме спиральных и эллипсоидальных, или эллиптических, как мы их называем, есть еще галактики третьего типа. Вот что это? Спираль? Нет. Эллипс? Точно нет. Какие-то клочки. И когда Эдвин Хаббл создавал первую морфологическую классификацию галактик, то есть по внешнему виду, он четко обозначил, вот спирали, вот эллиптические. Но есть еще какие-то такие, которые непонятно куда. И он в мусорную корзину эти фотографии сбрасывал и говорил, неправильные, неправильные, irregular. Вот иррегулярные, неправильные галактики, они тоже в большом количестве. Это наш сосед ближайший, большое Магелланово облако. На южном небе оно представлено, клочки вот такие, не очень большая галактика. И Хаббл их поначалу, ну, как-то игнорировал. Теперь мы понимаем, это очень важные. Да, у них неправильная форма, да, не такие грандиозные, не такие массивные. Но он их поначалу даже и несерьезно к ним относился. И вот первая классификация галактик Хаббла, она до сих пор очень популярна, потому что простая. В книжках для любителей астрономии, в учебниках школьных мы ее воспроизводим. Тут все понятно. Эллиптичные, ну вот сами фотографии, а это, так сказать, схематичное их изображение. Эллиптические галактики бывают совершенно круглые, бывают довольно сильно сплюснутые. Ну, по степени сплюснутости, а больше никакого параметра у них нет. Вот он их так раскидал вдоль. А потом идут спирали. Какие? Обычные, простые спирали и спирали с баром. Ну, других характеристик у спирали нет. Правда, можно обратить внимание, что у некоторых такие, ну, вот здесь, четкие, туго закрученные спирали, а у других они какие-то нечеткие, разбросанные. Ну вот некое дополнительный некий символ тут, ABC, к слову, спирал, спираль, Хаббл, так сказать, подвесил, добавил, чтобы сказать, что вот есть какое-то разнообразие в внешнем виде. И то же самое для галактик спирал бар ABC. Наша родная, она где-то вот между, ну, она, во-первых, с баром, между А и, вернее, между Б и С. Вот место нашего Млечного Пути примерно здесь. Как все это родилось? Вот это проблема. Потому что родилось оно давно. Если звезды живут как-то и на наши, не очень долго, и на наших глазах рождаются, мы что-то можем увидеть, то как рождались галактики, это все в далеком прошлом был и физически от нас далеко, и в смысле времени отодвинуто. Мы, конечно, общее представление жизни Вселенной имеем. Был какой-то момент, когда горячее вещество, Биг Бен, большой взрыв, начало стремительно расширяться. Вот тут у нас пока не очень уверенные физические представления, почему оно началось расширяться, инфляция, стремительное расширение. Но потом все это устаканилось, и расширение продолжалось в гораздо более низком темпе. Это то, что мы сегодня наблюдаем. Не очень быстрое, но повсеместное расширение.
Формировались элементарные частицы, из них атомы. Это все мы очень хорошо представляем, потому что умеем взрывать атомные и водородные бомбы. Значит, физика тут у нас понятная. Знаем, что происходит в недрах звезд. А примерно то же самое происходило во Вселенной в целом, когда она была плотная, горячая, похожая на недра звезд. Но потом был этап, ну вот просто так покажу вам. Первые элементарные частицы, нейтроны и протоны, сливались там, в ядра дейтерия, те в гелий. И вот, собственно, из водорода, из элементарных частиц получались первые ядра химических элементов. И первые несколько минут жизни нашей Вселенной рассчитаны так точно, что мы просто вот никаких сомнений, у нас масса доказательств того, как это происходило. Кроме водорода возникал гелий в немалом количестве, примерно четверть массы гелия и три четверти водорода, и в очень малом количестве дейтерий, легкий изотоп гелия, ну и совсем мизерное количество лития, хотя для нас это очень полезный элемент. У каждого из вас сейчас в кармане, в этом кармане, сотовый телефон, и у вас тоже, там литиевая батарейка, это тот самый литий, который родился в первые три минуты жизни Вселенной. Потом еще немножко в звездах рождалось, но это совершенно мизерное количество. А литий, почему дорогой аккумулятор у сотовых телефонов? Потому что мало лития, смотрите. Водорода много, гелия много, а лития там совершенно крохотная часть. Нам его приходится добывать, потому что других источников лития не было. И вот Вселенная была горячей, почти однородной и расширяющейся. При расширении газ остывает. Прошло примерно 400 тысяч лет. Это очень важный момент. До этого момента, ну, где он? Вот он. До этого момента Вселенная была заполнена плазмой, то есть ионизованным газом, в основном водород. Электроны отдельно летали, протоны отдельно. Отдельно летающие электроны – это заряженные, электрически заряженные частицы. И кванты света, которые там бродили в этой горячей плазме, не могли далеко уходить, потому что они тут же встречали электрон, он их отражал этот свет, рассеивал его. И плазма была очень плотной. А свет создавал упругость. Кванты света создавали упругость этой плазмы. Ну вот наступил момент 400 тысяч лет. Температура плазмы опустилась до нескольких тысяч градусов, а это уже температура, при которой электроны соединяются с протонами, происходит рекомбинация, то есть образование атомов. Ну, это атомы водорода. Тут нарисованы, в основном они и были, и есть во Вселенной. А вещество, состоящее из атомов, очень плохо взаимодействует со светом. Тут вот у нас атомы и молекулы, мы друг друга видим, потому что свет легко проходит сквозь холодный газ. И фотоны полетели сами по себе, а газ перестал ощущать давление, упругость электромагнитного излучения и сразу стал поддаваться гравитации. Он уже не мог ей сопротивляться. Если бы в тот момент Вселенная была совершенно однородной, вот везде все было бы одинаково, то она бы и сегодня была такой же однородной. А с какой бы стати ей стать неоднородной? Но мы видим планеты, звезды, галактики, значит, в тот момент она была чуть-чуть неоднородной. Дальше, по мере жизни Вселенной, кучковалось вещество туда, где оно с самого начала было чуть плотнее. Очень много лет космологи не могли это подтвердить. У нас есть надежный вестник из той эпохи – реликтовое излучение. Реликтовое излучение – это те самые фотоны, которые родились, когда Вселенной был всего лишь возраст 400 тысяч лет, и полетели сквозь прозрачный газ. И летят, и летят, и летят. Сегодня они долетают из далеких областей Вселенной до нас в виде радиоволн. Красное смещение сильное, свет превратился в радиоволны. И мы, глядя в радиоизлучение на окружающий нас мир, видим всю Вселенную, это полная карта неба, какой она была в ту далекую эпоху, когда Вселенной было 400 тысяч лет. Ну, слава богу, сначала никак не могли неоднородности обнаружить. Все было совершенно однородным, потому что аппаратура была недостаточно чувствительной. Наземные радиотелескопы никак не могли выявить
неоднородности реликтового радиоизлучения, это прямо большой кризис был в астрофизике. Я просто помню, какие семинары у нас были, там академик Зельдович, ну, он лысый был, но мог бы рвать на себе волосы, потому что говорил, ну не может Вселенная быть неоднородной в ту, вернее, однородной в ту эпоху. Вселенная, вот же она, на куски разделена, на звезды галактики. А, ну и, наконец, космические радиотелескопы на спутниках показали нам вот эти пятна более холодные. Ну, сначала с не очень хорошим разрешением, это примерно 95-й год, потом с хорошим разрешением, это уже 2000-е годы. Ну, наконец-то мы увидели, что Вселенная в ту пору была достаточно неоднородной, это более холодные, плотные области, это более горячие, разреженные. И понятно, почему галактики появились. Теперь мы это мыслим так. Вот посмотрите, этот куб – это математическая модель. В начале, сейчас опять он будет повторяться, в начале почти однородное вещество, но по мере эволюции гравитация его стягивает. И все вроде бы хорошо, но точные расчеты показали, что вот эти малые различия температуры реликтового излучения, они очень малые на самом деле. Вот тут я написал. Дельта Т – это различие температуры между соседними точками на небе. По отношению к самой температуре реликтового излучения одна стотысячная доля. Тысячная доля процента. Да, есть неоднородность в ту далекую эпоху, но такая маленькая, что к нашей современной эпохе мир был бы почти как кисель. В нем бы не успели родиться ни звезды, ни галактики. Он бы стал, ну, чуть-чуть более контрастным. Но не таким контрастным, как сегодня. Пустота – галактика, пустота – звезда, пустота – планета. Сегодня он крайне контрастный. Чего-то нам в этой картине не хватает. Наконец мы поняли, чего. Когда открыли, что то вещество, что мы видим, барионное вещество, из которого звезды и галактики состоят, это всего лишь малая доля, а на самом деле мир состоит из темного вещества, невидимого, но очень массивного, которое превалирует над всеми остальными формами вещества. И теперь мы понимаем, как рождались структуры во Вселенной. Темное вещество, почему оно темное, не взаимодействует со светом. И в ту эпоху, когда плазма еще была до 400 тысяч лет упругой и не поддавалась гравитации, темному веществу было совершенно безразлично, какие там кванты, оно уже кучковалось. И в тот момент, когда обычное вещество стало поддаваться гравитации, темное вещество уже сконцентрировалось в какие-то более плотные и разрежилось в менее плотные области. И это продолжалось. Плотное разрежение, следующее плотное. Это уже такие вот гравитационные ямы, как сказал бы физик. То есть то, куда окружающее вещество притягивается. И когда обычное стало менее упругим, куда оно устремилось? Да туда, где из темного уже сформировались отдельные объекты, облака. Вот теперь картина сложилась. То есть не будь темного вещества во Вселенной, причем в таком количестве, как оно есть, примерно две трети по массе, не было бы нас, не было бы звезд, не было бы планет. Был бы мир, как кисель, совершенно неинтересный, холодный, никакой. Вот темное вещество, оно просто нужно было. Ну и теперь мы понимаем, что оно есть. Правда, что оно такое, мы не знаем. Физики уже не первые десяток лет пытаются понять, что же это вещество. Но никак не удается его поймать. Неуловимое оно. Ну, ничего, поймаем. А нашу галактику теперь мы представляем так. То звездное тело, которое мы раньше изучали, диск звездный, вот уплотнение центральное там, и так далее, это все малая часть вот эта вот. Она окружена, ну просто в виде голубого тумана это нарисовано, огромной короной из невидимого вещества, намного более протяженной. Да, разреженный, но за счет своего объема 4 пятых массы нашей галактики – это вот, вот это. И только 1 пятая – это звездная компонента, ну и планета там, мелочи. Это вот большое Магеллановое и малое Магеллановое облака тут нарисованы, но они наши крупнейшие спутники.
А вокруг нашей галактики, как и вокруг соседних больших галактик, например, Андромеды, есть куча маленьких спутников. Ну, Магеллановое облако крупнейшее из них, большое. Но еще несколько десятков спутников сопровождают нашу. Сопровождают такие же крупные, как наша галактика. И мы понимаем, что большие-то формировались путем поглощения своих маленьких соседей. То есть сначала родились сравнительно небольшие галактики, а потом они сливались, сталкивались и росли. В общем, богатые становятся богаче, как всегда, большие все больше и больше. Так и в мире галактик. И рядом с нами, наш Млечный Путь и наше, так сказать, окружение, наши спутники. Они невзрачные, их только можно хорошо сфотографировать, если удается. Вот один из более или менее ярких спутников созвездия Лев, так неплохо выглядит. Это тоже довольно яркий 68-22 спутник. А есть вот такие, что и заметить-то его почти невозможно. Но это один из наших спутников. Они в последнее время только выявлены, это созвездие Печь, такой спутник. Ну вот они-то как раз послужили кирпичами, из которых сложилась наша галактика. Большое и малое Магеллановые облака когда-то, вероятно, были связаны гравитацией. Но сейчас уже они летят по похожим траекториям, но гравитация уже отпустила их, они сами по себе. И они летают вокруг нашей галактики, вот так вот, по такой довольно близкой к нам орбите, и постепенно приближаются к нам, примерно через 6 миллиардов лет сольются с нашей галактикой и войдут в состав нашей галактики. Даже вот мы видим, вот эта полная карта неба в оптическом диапазоне наш Млечный Путь, а в радиолучах мы видим большое и малое Магеллановые облака, и видим, как они теряют вещество, за ними хвост тянется. То есть уже наша галактика захватила их и погребает внутри себя. Так что это скоро станет частью, да, собственно, уже почти часть, так сказать, пригород нашего диска звездного. А наша галактика и Андромеда объединены гравитацией настолько сильно, что они никогда не покидали и никогда не покинут друг друга. Никакое расширение Вселенной их не растащит. Они сопротивляются расширению Вселенной, но уже это называется местная группа галактик, local group. Два гиганта, мы немножко поменьше, Андромеда чуть больше нашей. Есть еще третий крупный член, Месье 33, но она сильно уступает Андромеде и нам. Ну и тут около 50 спутников, там мы пока около 30 нашли, но, наверное, и больше, просто издалека их не видно. Вот это такой наш коллектив, который навсегда останется вместе. Но такие же коллективы и рядом с нами находятся. Ну, вот это вот наша местная группа. И они-то уже от нас улетают за счет общего расширения Вселенной. Ну, это просто показываю Андромеду с ее спутниками. Спутники у нее тоже не очень взрачные, но такие вот заметные вполне. Некоторые, мы видим, уже входят в состав Андромеды. Но этот еще не совсем, NGC-205, хотя видны такие звезды, потерянные и уже устремившиеся к большой галактике. А вот это тоже был спутник, но он уже движется практически в диске самой Андромеды. И из него ободрано все, кроме его плотного ядра. Это Месье 32, практически только ядро некогда весьма такой солидной галактики, но от нее уже только центральная плотная часть осталась, и скоро он тут вот войдет в ядро этой гигантской системы. Это второй спутничек NGC-205. Он, ну вот, вы его тут видели, вот он, вот этот. Он чуть подальше, поэтому сопротивляется еще, но он вытянулся до последней возможности, потому что гравитация большой галактики Андромеды его деформирует. Так что вот это все постепенно сольется. И тоже станет одна большая Андромеда и один большой Млечный Путь. А их судьба взаимная какая? А сегодня мы знаем. Наша и Андромеда, Месье 31, они сближаются. Не очень быстро, примерно 150 км в секунду, но сближаются. И через 4 миллиарда лет пролетят на небольшом расстоянии друг от друга. Отдалятся, но не очень сильно. И еще через 2 миллиарда лет. Это художник нарисовал, как через
примерно 5 миллиардов лет, исказится форма Млечного Пути, исказится гравитацией нашей галактики, туманность Андромеды, и они уже подойдут, так сказать, к моменту слияния. Но это будет не скоро, а мы, оглядываясь вокруг, видим такие галактики, которые на наших глазах сливаются. И примерно представляемся, вот судьба Андромеды, она чуть побольше. Вот, я бы сказал, что вот это Андромеда, это наш Млечный Путь, он раза в полтора уступает ей по массе. Вот примерно будет такая картина. Ну, а в конце концов, вот такая картина, мы уже их перестанем различать по отдельности. Так, ну-ка, сейчас нажмем кнопочку. Вот, смотрите на модель. Это модель слияния двух спиральных галактик, которая очень напоминает то, что будет с нами и с Андромедой происходить. Поначалу еще их плотные ядра различимы, но потом они, конечно, раз-раз-раз, и уже станут ядром одного конгломерата такого бесформенного. Хотя не скажу, что бесформенного, все-таки какая-то спиральная структура у этой модели сохраняется. Как будет на самом деле, мы, конечно, не знаем. Ну вот как-то так. Образцы сливающихся галактик мы в большом количестве видим. И тут большую роль в их выявлении сыграл наш московский астроном Борис Васильевич Воронцов-Веленинов, который, я думаю, вот старшее поколение учится по учебнику Воронцова-Веленинова. Это астроном Московского университета. И он вот выделил среди миллионов галактик такие сливающиеся, интересные. Так, тут еще должна быть моделька. Вот она. Ну-ка, сейчас мы ее запустим. А чем эта модель хороша? Вот сейчас результат численного расчета на компьютере. Это компьютер смотрит раз, и мы подкладываем фотографию похожей системы. И говорим, о, компьютер нам что-то похожее на правду показывает. Снова компьютер крутит две спиральных галактики. Останавливаемся, выбираем ракурс и подкладываем реальную фотографию. О, оказывается, есть и такая система. Компьютер, так сказать, что-то реальное нам смоделировал. И вот так несколько раз, видите, слияние продолжается. Снова выбираем, даже ракурсы надо выбирать. Вот, пожалуйста, похожая система. Ну, может, не очень похожая, но что-то есть общее. Это красивое сочетание теории с наблюдениями. Пустая теория, она крутишь и крутишь на компьютере, что-то неинтересно. А найти на небе похожий объект, значит, убедиться, что ты моделировал не зря, что у тебя компьютер не просто так работал, а он что-то похожее на правду. Сейчас повернем ее. Мы же заранее не знаем, какой ракурс нам природа демонстрирует. Вот замечательная работа, мне она очень нравится. Ну, сейчас она закончится. Уже от галактики ничего не осталось, только одни эти приливные хвосты. Ну и все. Вся эта теория должна была быть проверена с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Его и запускали для того, чтобы, во-первых, первая часть моего рассказа, заглянуть в недра холодных темных облаков и увидеть, как там звезды формируются. А во-вторых, заглянуть в прошлое нашей Вселенной, посмотреть, как там формировались галактики. А Джеймс Уэбб, он как бы дополняет возможности телескопа Хаббл. Хаббл в оптическом диапазоне смотрит, Уэбб в инфракрасном. И чуть-чуть у них накладываются диапазоны их чувствительности, ну, чтобы как-то можно было сравнивать свет. Так что Джеймс Уэбб сейчас вот уже 2 года работает. Ну, первый год он настраивался просто, ну, год уже активно работает. И он, во-первых, в эти темные облака смотрит, и накапливаются данные по ним. Ну, тут я уже все рассказал. Вот смотрите, как инфракрасные лучи позволяют проникнуть внутрь облака. Оптика. Где вот оптика? Ничего не видим. Идем. Ближний инфракрасный диапазон. Идем. Дальний инфракрасный диапазон. Облако становится прозрачным. Вот в этом была суть. Или вот, пожалуйста, HST – это Hubble Space Telescope. Ну, телескоп Хаббла. Видим некий звездный фон и темное непрозрачное облако, которое нам перекрывает взгляд. А Джеймс Уэбб Space Telescope, он смотрит и сквозь облако, и внутрь облака. То, чего тут мы вообще не видели, мы тут начинаем различать. Это его возможности. Ну или вот галактика. А
где вот Хаббл видит яркие, молодые объекты, а там, где темные облака, Хаббл бессилен. А Джеймс Вебб видит как раз там, где непрозрачная картинка для Хаббла, а для Вебба она становится прозрачной. Ну а вторая задача –

0: миллионов.
1: Видеоверсию на нашем канале в Ютубе. До Нового года он ее смонтирует. Так что вы видите его работы. Уже там несколько таких работ есть. Звук Виталий Балдыч, он там у нас сидит в кабинке. Спасибо большое. И мой бессменный ассистент Людмила Кошман. И я автор проекта, научный директор планетария Фаина Рублева. Спасибо всем. До новых встреч. До свидания.

0: Сегодня у нас такая очень интересная тема и страшная, на ночь глядя. Касается она землетрясений. И такая она сформулирована у нас как вопрос, можем ли мы предсказывать землетрясения. И на этот вопрос нам сегодня будет помогать ответить Алексей Завьялов, ведущий лаборатории континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, коллеги.
2: Да. Наш гость сейчас нас немедленно поправит, что землетрясение не предсказывает, а прогнозирует.
1: Да, да. Я предпочитаю пользоваться термином «прогноз».
0: Сейчас еще одна наша постоянная рубрика. Статья по теме. И статья, как обычно, у нас взята из журнала «Наука в фокусе». И прочитает ее Лев Гулько.
3: Статья по теме.
4: Большинству людей землетрясения в Англии кажутся чем-то принципиально иным по сравнению с апокалипсисом, опустошающим Китай, Японию, Иран и Пакистан. Но именно в Британии сейсмология получила развитие как наука. Еще древнегреческие философы пытались найти научное объяснение тому, что является причиной землетрясений. Аристотель в 6 веке до нашей эры верил в существование центрального огня внутри полостей в земле. Он думал, что когда подземные пожары сжигают породу, пустоты внутри земли сжимаются, вызывая землетрясения. Гораздо позже римский философ Сенека под впечатлением от сильного землетрясения, разрушившего Помпеи, предположил, что причиной землетрясений и ураганов являются не испарения из глубин, а движущийся воздух, попавший в подземные пустоты и ищущий выход. Впрочем, первое измерение силы подземных толчков сделано в Китае. Древнейший из известных сейсмографов изобретен Джан Хэном в 132 году. Прибор состоял из 8 голов дракона по числу

0: основных секторов компаса. У основания точно под головами сидело 8 жаб с открытыми ртами. Если происходило землетрясение, бронзовый шар падал из пасти дракона в рот жабы. В устройстве сейсмографа находился маятник. Это главный элемент механизма. К нему присоединялись рычаги, вызывающие падение шаров. Но лишь после разрушения Лиссабона в 1755 году возникло научное понимание причин землетрясений. Джон Митчелл, астроном Кембриджского университета, проанализировал показания очевидцев и попытался объяснить землетрясение в терминах ньютоновской механики. Митчелл совершенно верно заключил: землетрясение — это волны, вызванные движением пород. И когда происходит это движение, под океаническим дном возникает и океаническая волна, цунами и землетрясение. Митчелл даже предположил, что местоположение центра землетрясения, эпицентра, можно вычислить путем сопоставления данных о времени прибытия волн. Выведенный им закон стал основой современного метода определения эпицентра. Следующий скачок в развитии науки о землетрясениях произошел в середине 19 века благодаря выдающемуся ирландскому инженеру-строителю Маллету, который собирал данные об исторических событиях. Для изучения разрушений после крупного землетрясения он отправился в Неаполь в 1858 году. Маллет составил изосейсмические карты, на которых одинаковые разрушения соединяются линии. С некоторыми улучшениями метод используется и сегодня. Маллет задокументировал разрушения, используя новую для того времени технику фотографий. Он же опубликовал карты мировой сейсмической активности, показывающие, что землетрясения концентрируются в определенных зонах, опоясывающих Землю. Объяснение этому было найдено только в 20 веке. В течение следующего полувека сейсмология превратилась в международную науку. Чувствительность измерительных приборов возросла до такой степени, что сейсмологи смогли отслеживать и записывать землетрясения по всей планете из одной точки. Британский геолог и инженер Джон Милн создал несколько таких сейсмографов и учредил в 1895 году Центральную обсерваторию для наблюдения за землетрясениями на острове Уайт. Джона Милна вполне можно назвать основателем сейсмологии. Несмотря на значительный прогресс, сейсмологи и сегодня далеки от полного понимания землетрясений. Сложные задачи обрисовал Чарльз Рихтер, разработавший шкалу магнитуд Рихтера в 1930 году. Сейсмолог говорил так: эту задачу, предсказание, можно сравнить с ситуацией, когда человек сгибает доску о колено и пытается точно предсказать, где и в каком месте появятся трещины.
1: Ну что ж, Лев Гулько так вкратце нам рассказал историю изучения землетрясений. Я напоминаю, что в студии Наргиз Асадова и Егор Быковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». И тогда мой вопрос нашему гостю, нашему главному эксперту сегодня, Алексею Дмитриевичу Завьялову. Напомню, что Алексей Дмитриевич – заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. Вот существуют разные глобальные катастрофы. И землетрясение какое место занимает в ряду вот всех этих страшных катастроф?
2: Скажем, по шкале опасности. Да. Ну, ответь, я уж не знаю, что про шкалу опасности, потому что создание единой шкалы для всех глобальных катастроф – это не такое простое дело. Но я знаю по прошлым публикациям, что землетрясение занимает третье место в мире по своим разрушительным последствиям, по числу погибших. Вот впереди, по-моему, наводнение и, кажется, засухи. Вот точно не помню. Наводнение точно, а про засухи...
3: А цунами включается в наводнение?
2: Или цунами? Нет, цунами – это
1: последствия
2: своеобразное явление само по себе. И есть целое направление, которое изучают в геофизике, которое изучает именно цунами.
1: Тогда мой следующий вопрос. Что такое вот с точки зрения физики, с точки зрения физики Земли, что такое землетрясение?
3: Нет, давай все-таки на секундочку напомним. Мы уже сейчас сказали, что землетрясение – это третья по опасности вещь. Давайте скажем хотя бы пару цифр, потому что иначе не очень понятно. Вот, скажем, известно, что за 20 век от последствий землетрясений погибло около 1,5 миллиона человек. Это достаточно большое количество людей.
2: Я еще уточню, что более точные данные есть, начиная с 1980 года. Так вот, с 80 по 2012 год включительно от землетрясений погибло около миллиона человек.
3: Да, около миллиона. Это же ужас.
2: Да.
3: Вот. И немедленно возникает у многих вопрос. А как с этим бороться? Ну, вот борется же, например, с цунами или с каким-то магнитным бурем. В принципе, мы можем много что предсказать. Я как раз позавчера, пока листал всякие публикации, посвященные землетрясениям, поговорил с своим коллегой, он говорит, ну а почему, собственно, нельзя это предсказать? Вот цунами мы удачно предсказываем. Это не очень правильная картинка.
2: Цунами? Да. Удачно?
3: Ну, по крайней мере, удачно.
1: Даже на моей памяти. Такое количество людей погибли от цунами и не смогли их предсказать.
2: Я объясню, почему цунами предсказывается лучше, чем землетрясение. Потому что источником цунами является землетрясение.
3: Совершенно верно.
1: Я бы все-таки вернулась сейчас к вопросу о том, как устроена Земля и вообще, как происходит это землетрясение.
3: Давайте я расскажу это в паре слов буквально. Наверняка практически у всех, кто учился в школе, а у школы учились все, есть картинка из учебника географии.
2: У меня нет. По-моему, в наше время такого не было.
3: Да.
1: Наша с Егором точно было. Я тоже помню эту картинку. Такой пончик земля, разрезанная пополам.
3: Ну, скорее, такой круглый сыр. Ну, не важно. Она разрезана, да, и в ней видно несколько четких таких слоев. Это земная кора, очень тоненькая на самом деле. От 50 километров под океанами до километров 60-70 под горными массивами. На самом деле, очень тоненькая кора. Потом мантия. Потом ядро, в общем, собственно, и все. Но на самом деле эта картинка не вполне соответствует действительности. Внутри Земли происходит постоянная конвекция слоев. Сама мантия складывается тоже из множества слоев. Есть твердая верхняя мантия, на которой лежит кора. В толще верхней мантии размещается слой, который называется атмосферным, и он гораздо мягче. И вот по нему скользят литосферные плиты. Литосферная плита – это часть коры Земли. Они между собой сталкиваются, между ними возникает напряжение, и, собственно, это и есть как раз
1: причина землетрясения. А сколько всего литосферных плит?
2: Я не считал.
1: Это какое-то конкретное количество или меняется?
2: Нет. Вы знаете, ведь здесь вопрос не в том, что трудно посчитать, а нужно сначала задать условия. Какого размера блок мы считаем литосферной плитой? Потому что Земля, наша земная кора, вообще говоря, состоит из блоков разной величины. Mm-hmm. Это такая некая матрешка, в которую вложены вот блоки разной, куколки разной величины.
1: Ну, вот. То есть, а вот если... вы в своих исследованиях что называете литосферными плитами? То есть,
2: литосферными плитами, ну, мы называем, вот опять же, это, собственно говоря, вот 5 континентов, mm-hmm, это основные это большие литосферные плиты. Тихий океан это тоже литосферная, mm-hmm, плита.
1: Вот. Я вот, например, да, вот про Тихий океан. Я тут читала разную литературу, и выяснилось, например, что в Тихом океане самое большое количество вулканов, и вот по кромке этой литосферной плиты, ее даже называют, эту кромку, да, огненным кольцом.
2: Совершенно
1: земли.
2: Верно. Совершенно верно.
1: И там самые страшные вулканы, и самое большое количество землетрясений, до 85%
2: там
1: происходит.
2: Именно там.
3: Сегодня наша тема не совсем вулканы, хотя одно с другим, конечно, тесно связано. Просто, чтобы уже закончить этот момент со строением Земли, надо просто сказать, что литосферные плиты – это весьма крупные образования, которые сталкиваются между собой или разъезжаются, и там, где они разъезжаются.
2: Или подползают друг под друга.
3: Да, подползают друг под друга. В этих местах возникает или дыры, там получается океан, или напряжение. То есть сплачивают такие горные цепи. Да. И вот все вот моменты смещения плит, когда они столкнулись, и представляют собой землетрясение.
2: Это я так понимаю. Это не совсем так. Вот эти континентальные плиты движутся друг относительно друга. Естественно, края этих континентальных плит не ровненькие, не как бруски, не стальные бруски полированные. А они шероховатые. И вот эти, опять же, шероховатости разных размеров, разных масштабов. И вот эти шероховатости друг за друга цепляются, и движение приостанавливается в этом месте локально. А что это значит? А плиты-то толкаются, есть источник, который, так сказать, побуждает плиты к взаимному перемещению друг относительно друга. Мы не будем говорить, а что это за источник. Но вот произошло зацепление. Все, вот плиты перестали двигаться, а энергия подкачивается. Энергия подкачивается, и вот в этой точке, где произошел зацеп, накапливается энергия. И она накапливается до тех пор, пока породы вот в этом месте локальном могут это все удерживать в себе. Как только все, предел ну, грубо говоря, предел прочности превышается, то происходит срыв, резкий срыв. Угу. Это и есть. И вот когда этот срыв, так сказать, происходит, начинает излучаться упругая волна, и которая является, собственно говоря, которую мы и воспринимаем как землетрясение, трясение Земли.
1: Угу. Тогда переходим к одному из важнейших наших сегодня вопросов, да, передачи. Вот это типы...
3: Собственно, мы и дошли до землетрясения. Вот
1: наблюдение пошла, и прогнозирование.
3: Да, конечно. Случилось землетрясение. Давайте поговорим о том, как их прогнозировать и на какие типы делятся эти прогнозы.
1: И какие методики используются?
3: Давайте сначала про типы, а потом про методики.
2: Ну, типы прогноза, вот, во-первых, что такое, давайте определим, что такое прогноз землетрясений, что ученые понимают под прогнозом землетрясений. Под прогнозом землетрясений понимается указание трех компонентов. Первое – это место, плюс-минус, естественно, с ошибкой, потому что нельзя указать вот точку. Второе – это время, опять же, плюс-минус, как какая-то дельта. И сила землетрясения. Ну, сила землетрясения измеряется не в баллах, кстати сказать.
1: По шкале Рихтера,
2: по шкале Рихтера в величинах магнитуд. И правильно говорить, что произошло землетрясение с магнитудой, допустим, 8. Все. Не 8 баллов, как любят добавлять корреспонденты СМИ, а именно просто магнитудой 8, которая вызвала сотрясение вот в таком-то населенном пункте или на такой-то точке наблюдений, сотрясение с интенсивностью там 7 баллов. Вот уже 7 баллов. Это уже другая шкала.
3: Да,
2: это шкала макросейсмической интенсивности. Интенсивности сейсмических сотрясений. Вот мы стараемся все время, так сказать, побуждать корреспондентов писать правильно. И
1: хорошо, подождите, тогда, а вот если шкала, которая измеряется баллами, шкала МК?
2: Шкала Рихтера.
1: Это и понятно, это вот как сильно трясет, грубо говоря. То что такое тогда шкала Рихтера? Что она?
2: Шкала Рихтера, это я вам вот что скажу. Мы все уже сейчас хорошо знаем, потому что часто об этом слышим, что вот произошел взрыв в тротиловом эквиваленте 100 грамм. Вот 100 грамм – это магнитуда в данном случае. И чем дальше мы от эпицентра взрыва, от эпицентра землетрясения, тем меньше воздействие этого волн от взрыва или землетрясения на объекты, находящиеся на поверхности. То есть вот это интенсивность сейсмических сотрясений. Вот в чем разница. Интенсивность сейсмических сотрясений измеряется в шкале, по шкале МСК-64.
3: А баллы это просто мера разрушения.
2: И там она 12-бальная. Можем перечислить. Вообще опасность представляет сотрясение свыше 5 баллов. И то даже свыше 6 баллов. Вот, потому что они могут вызвать и разрушение жилища, и какие-то там неприятные ощущения у людей,
1: находящихся. Разломы в почве, вот то, что
2: нет, разломы в почве, это тут нужно уже
1: еще больше нужно.
2: 9-10 и выше баллов. Вот. А магнитуда при этом может быть опять же разной. Могут быть сотрясения с интенсивностью 7 баллов при магнитуде 5. А могут быть. Может быть интенсивность сотрясений 2 балла при магнитуде 8. Вспомним.
1: Это зависит от пород, который встречается.
2: Сейчас. Вспомним землетрясение, которое произошло 24 мая прошлого года. Глубокое охотоморское землетрясение. Магнитуда 8,2. В Москве оно ощущалось силой всего 2 балла.
3: Угу. Ну, 3-4 в них ощущалось. Фактически не ощущалось.
2: Ну, нет, ощущалось. И мы собрали порядка сотни заявлений, так сказать, донесений от жителей Москвы из разных мест. С помощью, кстати, средств массовой информации.
1: От чего это зависит?
2: Это зависит от места, где построен жилой дом. И вообще, там тот объект, где находится. Чем выше этаж, тем сильнее качает.
1: Нет, я имею в виду, что от чего зависит? Вот если, например, зависит... магнитуда, например, там 8, как вы говорите, да, а вот трясет
2: совершенно по-разному. Расстояния. От расстояния.
3: Потому что Охотское море далеко от Москвы. Видимо, на месте трясло гораздо сильнее.
2: А вот вспомним ташкентское землетрясение. Там магнитуда была всего где-то 5,5, порядка 5,5-6. Но гипоцентр, очаг землетрясения оказался прямо под Ташкентом. И поэтому это рядовое, в общем-то, сейсмическое событие разрушило почти до основания города.
1: Так, мы определились с тем, что такое землетрясение, и как ученые понимают, что это такое, и теперь-таки к типам прогнозирования.
2: Какие да, типы прогнозирования. Ну, прежде всего, значит, прогноз 3, мы различаем 3 или 4 типа прогноза по времени. Это долгосрочный прогноз, это на десятилетие вперед. Среднесрочный прогноз от года до 10 лет. Причем границы, в общем-то, эти довольно размытые. Угу. Краткосрочный прогноз от примерно там сутки, часы до года. И как бы так, некоторые вводят категорию оперативного прогноза, это вот прямо вот. Вот.
3: Через 5 минут тряхнет.
2: Вот. Да, вот. Хотя, вот. И вот в этих типах прогноза, есть в одних типах есть успехи, в других типах успехов нет. И в ближайшее время, скорее всего, не ожидает.
3: Наверное, самый простой тип прогноза это долгосрочный, да, районирование. Там на стыке каких-нибудь принят, понятно, что
2: когда-нибудь... Вы прямо опережаете то, что я хочу сказать. Действительно, проблема долгосрочного прогноза уже решена. И решена она была, по-видимому, начиная с того момента, когда появились первые карты общего сейсмического районирования.
3: А когда они появились?
2: Они появились, в Советском Союзе они появились где-то в 30-е годы прошлого века.
3: То есть вообще вся история с прогнозами землетрясений это где-то полвека или чуть больше, правильно?
2: С прогнозами землетрясений, да, ведь... Проблема прогноза землетрясений как научная задача стала, по крайней мере, у нас в Советском Союзе теперь была поставлена где-то после Ашхабадского землетрясения 1948 года. До основания был разрушен город Ашхабад. И несколько дней правительство Советского Союза не знало, что же там произошло. Не было такой связи, как сейчас. Знаете? И только через несколько дней туда прилетел самолет, спецрейс. И все это увидели, и специальным донесением это все пришло в правительство. И вот после Ашхабадского землетрясения было принято решение в Советском Союзе об организации сети сейсмических наблюдений и службы срочных донесений.
3: То есть после этого, насколько, если я правильно понимаю, людям некоторым стало понятно, что они живут в сейсмически опасных районах.
2: Я думаю, что людям это интуитивно было и так понятно.
3: Возможно, не всем. Я просто имею в виду, что это же не, собственно, прогноз землетрясения.
2: Это не прогноз. Это не прогноз, да. Это не прогноз, но это необходимая ступень к прогнозу, потому что это дало нам данные, базовые данные о сейсмичности, на которых строятся сейчас наиболее надежные прогностические признаки и прогностические методики.
1: Давайте перейдем к второму типу, это среднесрочный.
2: Среднесрочный прогноз.
1: И
2: долгосрочная проблема долгосрочного прогноза, она решена, и уже есть карты общего сейсмического районирования, которые являются нормативными документами для проектирования и строительства разных объектов в сейсмически опасных районах. Среднесрочный прогноз от года до 10 лет. Вот среднесрочный прогноз уже с помощью тех методик, о которых я знаю, и которые уже были разработаны в середине 80-х годов, проблема в среднесрочном аспекте землетрясения можно прогнозировать с точностью от 60 до 80%. С вероятностью от 60 до 80%. Что это значит? Это значит
3: это от 60... места, времени или силы?
2: Это вероятность и места, и времени, потому что мы на, от года до 10 лет, и силы тоже. Потому что, например, той методики, которую разрабатываю я со своими коллегами, мы от 60 до 80% землетрясений сильных происходит в тех местах и в те интервалы времени, о которых мы говорим. И мы указываем и место, и время. Правда, оно не очень, так сказать, короткое.
3: А с чем у вас получается точнее? Вот если мы имеем три фактора, место, время и сила, вы говорите 80%. Вот сколько процентов приходится на каждый из них?
2: Или я скажу. Это значит, что от 60 до 80, с вероятностью от 60 до 80% сильных землетрясений происходит в тех зонах аномальных, которые мы выделяем с помощью вот своей методики. Угу. Вот что это значит.
1: Угу. Давайте перейдем, да, теперь к третьему и четвертому типу.
2: Значит, день, это часы, минуты, краткосрочный прогноз. Вот в этих методиках, которые уже существуют, среднесрочных, более точно прогнозировать землетрясения невозможно. Эти методики в основном используют сейсмологические признаки. Сейсмологические признаки, они, в общем...
3: Что такое сейсмологические признаки?
2: Сейсмологические признаки – это поведение слабых землетрясений в разные периоды подготовки более сильного сейсмического события. На разных этапах они... Не только. Есть такой довольно эффективный признак, как наклон графика повторяемости, то есть наклон графика Гутенберга-Рихтера. Они придумали эту штуку.
3: Повторяемости чего?
2: Повторяемости землетрясений.
1: Толчков, да, вот этих подземных?
2: Да, оказывается, число, если построить в белогарифмических координатах, то есть ось абсцисс логарифмическая, ось ординат логарифмическая. Так вот, если по оси ординат мы откладываем логарифм числа землетрясений определенной магнитуды, по оси абсцисс мы откладываем магнитуду, и вот если взять большое число событий, то оказывается, что вот в этой системе координат эта кривая выглядит как прямая. Вот это график, и эта прямая называется график повторяемости или график Гутенберга-Рихтера. Они впервые это сделали и показали, что вот он... Для большого интервала времени, для большого числа событий, для большой площади, а они строили это в середине, опять же, 30-е годы прошлого века, используя те накопленные данные по сейсмичности по всей Земле, и вот у них получилось, что он прямолинейный.
1: Так я...
3: Для большой площади.
2: Для большой площади.
3: Мы говорим всякие о конкретных местах.
2: О конкретных местах, допустим, возьмем Камчатку. Если взять для всей Камчатки, то там тоже, оказывается, он прямолинейный. Но если это для большого времени и для большой площади, но в каждом конкретном райончике, вот, допустим, этот график, он тоже прямолинейен, но его наклон этого графика меняется во времени. Вот если мы построим, как меняется наклон графика повторяемости во времени, то мы увидим, что он меняется. И вот, а меняется он не просто так, как ему заблагорассудится, а закономерно в период подготовки сильного землетрясения. Значит, до землетрясения, задолго до землетрясения, он, так сказать, ведет себя как случайная величина. Угу. Когда напряжение там накапливается, и слабая сейсмичность начинает себя вести более упорядоченно, то наклон графика повторяемости увеличивается. Это значит, мы интерпретируем это как число мелких событий больше, чем число слабых событий. А когда чем ближе к моменту сильного землетрясения, начинает происходить все больше и больше сильных событий, высокомагнитудных. И вот это, и тогда график повторяемости, наклон его, уменьшается. То есть вот такая бухтообразное поведение.
3: Понятно. Вопрос. Является ли это универсальной штукой? То есть можно ли на основе графика повторяемости делать удачные краткосрочные прогнозы?
1: Да, и тут переходим к типам как раз краткосрочных прогнозов.
2: Мы этот признак как раз и используем в нашей методике. Удачно и делать можно, и иногда нам это удается, но что значит удачный прогноз? Это значит вероятность
3: удачный прогноз, правильного... тот, в котором сложатся удачно все три фактора, в котором вы сможете поискать достаточно удачно время, место и силу.
2: Ну, понимаете, ну что бы вы сочли, что удачно? Больше 50% это удачно.
1: Ой, вы знаете, я, например, сочту, вот если я живу в Ташкенте, и мне сказали, знаешь, дорогая, вот через год, 18 января, будет землетрясение с такой-то магнитудой. Уезжай, дорогая. Вот это я сочту удачно. И да, и 18 января это произойдет. Вот так вот возможно предсказывать?
2: Нет. Так невозможно. И так, скорее всего...
3: 50% это значит, что на половину дней, условно говоря, предсказывать землетрясение, а случится оно...
2: Да.
3: Ну, то есть, в общем, это 50% это не очень удобный прогноз.
2: А другого прогноза мы долго не узнаем.
3: То есть для тебя, Аргис, он будет удачным в том смысле, что ты просто уедешь из Ташкента, ты будешь жить в другом месте.
2: А может быть, вы продадите квартиру за бесценок, потому что не вы одна об этом узнаете, и начнется повальный отъезд, вы продадите квартиру за бесценок, и уедете, а землетрясение не произойдет. И вы начнете, вот той подруге, которая вам это дело, так сказать, довела до вашего сведения, вы начнете ей пенять. Слушай ты меня, дорогая, ты меня сорвала с насиженного места.
3: Можно я вам задам опасный такой острый вопрос? 50% вообще, насколько можно считать хорошим предсказанием с точностью 50%? Это же орел и решка. Или произойдет, или не произойдет. Или настоящий динозавр.
2: Конечно. Для каждого конкретного человека это, в общем, ничто. Но есть ведь у нас специальные государственные службы, которые, так сказать, аварийные, это наши МЧС, уважаемые, действительно уважаемая организация, для которых это даже такой прогноз, он важен. Почему? Потому что они должны провести проверку устойчивости зданий. И администрация того сейсмоактивного региона, куда дается такой прогноз, она должна провести проверку, насколько эти здания, которые вот у них в регионе, смогут устоять против того землетрясения, которое ожидается.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. И у нас есть для вас еще одна заготовочка, еще одна рубрика постоянная про и контра, где два разных уважаемых ученых говорят в поддержку или против какого-то нашего утверждения. Вот в данном случае мы как бы подразумеваем вопрос: все-таки мы можем предсказывать землетрясение или не можем?
4: Про и контра.
5: Сергей Пулинец, доктор физико-математических наук и главный научный сотрудник Института космических исследований РАН. Мы используем спутниковые технологии для наблюдения за полным электронным содержанием ионосферы, а также температурой в нижних слоях атмосферы и ряда других параметров для выделения признаков приближения толчков. На данном этапе можно предсказывать землетрясение магнитудой больше 5,5 с точностью до 5 суток, причем по статистике целых 60% прогнозов заканчивается успехом.
6: Питер Суходолг, генеральный секретарь Международной ассоциации сейсмологии и физики недр Земли. В ближайшее время прорывных решений в сейсмологии нет и не ожидается. Ни один из более 600 известных предвестников землетрясений и никакой их набор не гарантирует предсказаний землетрясений, которые случаются и без предвестников. Уверенно указать место, время, мощность катаклизма не удается. Надежды можно возлагать лишь на предсказания там, где сильные землетрясения происходят с некоторой периодичностью.
1: Это была рубрика «Про и контра», которую нам помогли озвучить Алексей Нарышкин и Андрей Поздняков. И вот у нас получается, что два уважаемых ученых, ну, не могу сказать, что они прям конкретно противоположных точек зрения придерживаются, но вот один из них, Пулинец, утверждает, что мы можем предсказать землетрясение до 5 суток с точностью 60%. То есть это гораздо большая точность, чем то, о чем вы нам рассказывали. Вы с кем больше согласны?
2: Мне больше близко позиция Питера Суходолка.
1: А почему?
2: Во-первых, Питер Суходолк, отвечая на этот вопрос, можно ли прогнозировать землетрясение, имел в виду решение проблемы вообще и прогноз такой, как вот мы утром встаем, включаем радиоприемник и слушаем прогноз погоды. Вот то же самое и каждый обыватель об этом, так сказать. Это же и подразумевает, что он после прогноза погоды он слушает диктора дальше. И диктор говорит, что сегодня в нашем регионе сильных сейсмических событий не ожидается. Или ожидается с такой-то вероятностью. Вот такого прогноза не будет. И не будет очень долго.
1: А почему не будет, мы сейчас вас спросим. А сейчас я хотела бы озвучить результаты опроса у нас на сайте. Значит, мы спросили наших слушателей и пользователей сайта «Эхо Москвы», считаете ли вы, что при нынешнем уровне развития науки землетрясения должны быть в основном предсказуемы? Порядка 1000 человек, 924 конкретно, ответили на этот вопрос. 58% считают, что да, конечно же, мы обязаны предсказывать. 42% считают, что нет.
2: Одно дело обязаны и должны, а другое дело уметь. И мочь.
1: Тогда вопрос самый главный, в чем же проблема? Почему так сложно предсказать землетрясение? Если мы уже и карты имеем, мы представляем себе, как Земля выглядит, мы понимаем физику процесса, почему так сложно?
2: Потому что каждое конкретное землетрясение происходит в каждом конкретном месте, параметры которого, в общем-то, могут сильно варьироваться друг от друга. Но так же, как и каждый человек отличается от своего, так сказать, соседа или там брата, сестры, там родителей, вот так и землетрясение.
3: Но даже когда землетрясение происходит в одном и том же месте, их не всегда могут предсказать. Я напомню случай 4-летней давности, когда 6 геофизиков и сейсмологов попали под суд в Италии за землетрясение в Акфиле. Там погибло 300 человек. Они попали под суд, и, по-моему, им дали по несколько лет тюрьмы каждому.
2: Но они не сидят пока, не находятся за решеткой.
3: В любом случае, это такой прецедент.
2: Да, это прецедент нехороший.
3: Нехороший. Общественность считает, что сейсмологи и геофизики должны уметь это делать. Но не получается.
2: Ну, для сейсмологи этого делать не должны, и они... Я придерживаюсь такой позиции, что все-таки я лично не занимаюсь прогнозом землетрясений. Я занимаюсь разработкой физических основ прогноза. И весь наш институт занимается разработкой физических основ прогноза землетрясений. Которые и те данные лабораторные, там, так сказать, полевые, мы пытаемся использовать для прогнозирования землетрясений. Мы учимся. Мы сейчас в стадии обучения прогноза землетрясений.
1: А что вот
2: что-то у нас получается.
1: Что не хватает ученым для более точных прогнозов? Чего мы должны
2: не хватает детальных геофизических наблюдений. Я недаром подчеркнул, что среднесрочные методики, которые вот я разрабатываю, и другие среднесрочные, они в основном базируются на сейсмологических предвестниках. То есть, а это
1: есть
2: десятки километров. Это по времени первые годы и магнитуда там прочее. Вот в каком-то диапазоне. Но для того, чтобы нам приблизиться к краткосрочному прогнозу, нужны методы вот такие, как дистанционного зондирования Земли, о которых рассказывал мой коллега Сергей Пулинец. Но этого опять же недостаточно. И нужны методы других наблюдения за другими геофизическими полями, а именно уровень воды в скважине, кажущееся сопротивление в земной коре, химический состав подземных вод, атмосферное электричество. Бывают такие специфические свечения атмосферы перед подготовкой очень сильных землетрясений. Вот этих наблюдений у нас нету. Есть отдельные точки, но эти точки отстоят друг от друга на сотни, а то и тысячи километров. А нам нужна сеть таких вот наблюдений. Вот в середине 80-х годов прошлого века, еще во времена Советского Союза, в нашем институте была разработана программа развития сети, единой сети сейсмических наблюдений для прогноза землетрясений. И в том числе в этой программе было записано, что станции геофизических наблюдений должны, чтобы прогнозировать землетрясения с магнитудой 5,5, 6 и выше, но они должны располагаться друг от друга по сетке 50 на 50 километров. Угу. Вы представляете, что какие огромные деньги должны быть вложены? К сожалению, таких денег мы не имели, имеем.
1: В принципе, смотрите, сейсмология это глобальная же наука, в общем-то. Да. И я слышала о том, что есть сейсмологические станции, которые из одной точки, например, на Гавайях, может отслеживать, где по всей Земле, где происходит землетрясение.
2: Ничего в этом удивительного нет.
1: Может быть, где-нибудь все-таки есть такая
3: возможность? Зачем такое большое количество станций, если есть возможность слушать весь земной шар? На самом деле.
2: Знаете, процесс подготовки и вообще процесс разрушения геологической среды, он происходит поэтапно. И вообще землетрясение – это не единовременный акт. Раз разорвалось, и все, мы это почувствовали. Нет, идет постепенное накопление повреждений в среде. Начиная с микроуровня, переходит на более высокий уровень, масштабный, и дальше, и так далее. И мы эти переходы разрушения с одного уровня на другой обнаружили и в лабораторных условиях, и в полевых, и в сейсмически активных регионах. Для того, чтобы это отслеживать, нам нужно регистрировать землетрясение с малыми магнитудами. Чтобы регистрировать землетрясение с малыми магнитудами, станции должны располагаться чаще.
1: А есть ли какие-то глобальные инициативы создать подобного рода сеть станций?
2: Есть, она уже реализована. Есть глобальная сеть сейсмических станций GSN.
1: И почему?
2: Они уже Global есть. Seismic Network.
1: Не хватает? Почему?
2: Это же только сейсмологические наблюдения.
3: Дальше
2: ведь вопрос в интерпретацию. Что с этими наблюдениями делать? Например, у наших китайских коллег огромные массивы данных и по геофизическим наблюдениям. И когда в начале 90-х годов прошлого века у нас начались контакты очень тесные с китайскими коллегами. И больше того, китайские коллеги дали нам доступ и к сейсмологической своей информации, и по ряду станций геофизической информации. В частности, там были нам даны ряды наблюдений за уровнем воды в скважинах, в сейсмоактивных районах. Но когда мы стали работать с этими рядами, оказалось, что все не так просто. Очень большие пробелы в данных, какие-то необъяснимые прыжки данных с одного уровня на другой. И, в станционных журналах никаких записей об этом нет. Что делать? И вот так показывают. Это ручная работа.
3: Китайцы, конечно, дали доступ к данным, но они и сами толком не знают, что с ними делать.
2: Поэтому-то и нас и допустили.
3: Единственный пример удачного краткосрочного прогноза, который был в Китае за последние лет 30, был в 75-м.
2: Да, февраль 75-го года в Хайчэн.
3: Они предсказали за несколько часов очень крупное землетрясение.
2: А через полтора года, в 76-м году, в Таньшане, Таньшань был разрушен.
3: Не смогли предсказать.
2: Да, до основания.
1: Можно я вам задам девичий вопрос?
2: Разница не в уровне знаний была. Уровень знаний был один и тот же. Просто Хайчэн – это малонаселенная горная местность, а Таньшань – это индустриальный район с большим количеством шахт. То есть в Хайчэн они решили, взяли на себя ответственность дать прогноз, и вплоть до эвакуации населения в Таньшане они не решили.
1: То есть это не научная проблема была,
2: да,
1: а проблема чисто
2: административная,
1: по
2: да,
1: сути.
2: Политическая. Да.
3: Конечно, конечно.
1: Это кошмар.
3: В краткосрочных прогнозах две основные проблемы – это вот цена ошибки, то есть ложный прогноз.
1: По поводу продажи квартир, понятно. А вот я думаю, к девичьему вопросу. Вот если бы вас попросили сравнить процесс землетрясения с чем-то бытовым, с чем-то очень понятным. Вот в журнале «Наука в фокусе» там есть такое сравнение, что это вот если вы пытаетесь поломать толстую доску, да, то вы не знаете, по какой линии пройдет этот разлом. Вы не сможете это предсказать. То есть
3: заранее,
1: это что-то вот тут с этим?
3: Тут можно
1: похоже, да?
2: Да, похоже,
3: побольше.
2: Да,
3: похоже. Например, возьмем гибкую линейку, которая есть у каждого школьника. Начнем ее сжимать. Мы точно не знаем,
2: да,
3: в какую сторону она изогнется.
2: Да, да,
3: или,
2: да.
3: Или с бильярдными шарами. Отличный пример. Можно его приведу? Вот кто-то играет в бильярд, он знает, что ударил по одному шару. В принципе, можно понять, куда он покатится. Очень точно.
1: Да.
3: Когда он ударится со вторым, тоже можно предсказать. Но когда он ударится уже с третьим, четвертым, наши предсказания становятся очень туманными. Собственно говоря, ложными. Фактически, с четвертым шаром уже никто не знает, куда он попадет. Да. То же самое и с Землей. Земля такая очень сложная система была. Она собрана из гигантского количества.
2: И ведь я должен тут, хочу заметить, вернее, что разрыв землетрясения — это не просто вот раз и прямая, некая прямая прямолинейная

0: встретилось.
1: Более мягкого рентгеновского диапазона, и они сразу фиксируют в фокусе картинку, изображение рентгеновское, а не просто кучу квантов. Выглядят эти телескопы своеобразно. Это как бы набор таких ведер, вставленных одно в другое. На самом деле это параболические и гиперболические зеркала косого падения. Но чтобы не терять кванты, проходящие в центре, ставят целую серию таких зеркал в виде матрешки. И каждая из них фокусирует свет в одной и той же точке. И в результате получается очень приличное изображение. К сожалению, такие телескопы очень длинные. Расстояние от зеркала до приемника квантов иногда больше 10 метров. И для космического аппарата это сложно, вот такой длинный объект вывести на орбиту. Поэтому в последнее время их стали делать раскладными. То есть сначала эта система сложена, компактная, она запускается на орбиту, а потом растягивается вот гармошка и удаляет систему зеркал от приемной части. И получается вот такой вот странного вида телескоп, который, тем не менее, работает очень хорошо. Эти легкие инструменты сегодня запускают с помощью довольно дешевой аэрокосмической системы. Самолет с подвешенной к нему ракетой поднимается в стратосферу и выпускает из-под себя сначала крылатую ракету, а затем она сбрасывает крылья, когда уже нет опоры в виде воздуха, и, как обычная ракета, поднимается на орбиту. Это так называемая ракета «Пегас». Именно с ее помощью в последнее время запускают небольшие, но эффективные рентгеновские телескопы. Замечательного качества изображения дают нам современные инструменты. Вот синтетический снимок, где один объект сфотографирован в оптическом, рентгеновском и инфракрасном диапазонах. И тут мы видим массу деталей, мы видим плазму разной температуры, свечение разных химических элементов. Перед нами остаток взрыва сверхновой, и понять его структуру и физические процессы по таким фотографиям стало очень легко. Еще один остаток взрыва сверхновой, той самой, вспышку которой наблюдал Тихо Браги в 1572 году, которая подтолкнула его к занятиям астрономией. А теперь мы на этом месте видим расширяющийся плазменный шар, с огромной скоростью расширяющейся. И вот сегодня мы присутствуем на продолжении этого взрыва и видим то, как развивается эта картина. В жестком диапазоне сфокусировать кванты невозможно. Они проникают сквозь все, и для них только преграду можно поставить. Такую преграду в виде маски, полупрозрачной, кодированной, так называемой маски, ставят на спутниках, наблюдающих в жестком гамма-диапазоне. И она позволяет, по крайней мере, различить, от каких близко расположенных источников приходят кванты. Зафиксировать сам квант тоже не очень просто. Он же проникает сквозь преграды довольно легко. И вот работающий сегодня телескоп Ферми на орбите Земли, он очень массивный, потому что нужно создать много-много слоев металлических пластинок, в которых квант гамма-диапазона остановится, отдаст свою энергию плазме, и плазменную вспышку можно будет зафиксировать камерой и узнать, откуда прилетел квант и какую энергию он имел. Благодаря таким инструментам мы видим развитие самых невероятных событий. Например, вспышки, которые посылают нам молодые пульсары, то есть нейтронные звезды, недавно родившиеся, очень активные и быстро вращающиеся, как маячки, посылающие нам рентгеновские и гамма-вспышки. Вот картина гамма-неба всей небесной сферы. Посреди она пересекается нашим Млечным путем, то есть плоскостью нашей галактики, где основные источники находятся. Но и за пределами этой плоскости мы видим далекие, внегалактические, очень активные объекты, которые светят в гамма-диапазоне. Самое последнее удивительное открытие, полученное с помощью спутника Ферми, это гигантские пузыри горячей плазмы, простирающиеся над центром нашей галактики в обе стороны, и в северное, и в южное полушарие. Они хорошо видны на прямом снимке, но еще лучше на модели, которую вы видите перед собой. Причину возникновения этих надутых горячей плазмой пузырей мы до конца не понимаем. Но ясно, что черная дыра, которая находится в центре нашей галактики, каким-то образом за это ответственна. Сейчас эта черная дыра не активна, но, видимо, в прошлом она была очень активной и надула вот эти горячие области, которые

простираются на десятки тысяч световых лет. Скорее всего, это были два потока горячей плазмы, два джета, как говорят астрофизики, которые, вращаясь, прецессируя, раздули вот эти огромные области, до сих пор сохраняющие свою высокую температуру. Еще более интересные, более опасные иногда для нас, землян, мощные взрывы звезд, происходящие на большом расстоянии, так называемые гамма-всплески. Их фиксируют специальные космические обсерватории, передают данные об этих вспышках на Землю, и уже наземные телескопы-роботы, быстро разворачиваясь, начинают изучать это явление. Одна из вспышек была наиболее удивительной, она произошла в марте 2011 года. Вместо одного всплеска мы увидели последовательные несколько вспышек гамма-лучей, навели на это место оптический телескоп, поняли, что вспышка произошла в ядре далекой галактики, и, как и в ядре нашей галактики, очевидно, там находится черная дыра. Вот в нашей галактике мы ее чувствуем по движению звезд, а там только по проявлениям активности. Видимо, одна из обычных звезд подлетела слишком близко к черной дыре и была разрушена ее гравитационным полем. Именно это произвело яркую вспышку. Еще более загадочны потоки элементарных частиц, обрушившиеся на Землю со всех сторон. Мы называем их космическими лучами. На самом деле это не лучи, а быстрые протоны, нейтроны, ядра атомов, электроны, которые влетают в атмосферу Земли и ионизуют ее в верхних слоях. Именно так они и были открыты в первые годы 20 века. Попадая в атмосферу Земли, такая частица, например, быстрый протон, сталкивается с атомами воздуха и порождает целый поток вторичных элементарных частиц, которые, как дождь, обрушиваются на нижние слои атмосферы. Их можно фиксировать и в верхних слоях атмосферы, и на поверхности Земли, и, что часто делается, под Землей. Почему под? Да потому что слой Земли над прибором работает как фильтр, отфильтровывая неинтересные частицы и оставляя для регистрации в приборе самые интересные, глубоко проникающие внутрь нашей планеты. Впрочем, атмосфера Земли тоже не совсем для них безразлична. Например, мощная частица, влетевшая в верхние слои атмосферы, порождает ливень вторичных частиц, а они, двигаясь со скоростью больше скорости света в атмосфере, порождают яркую вспышку фиолетового излучения, так называемого черенковского излучения. Именно оно принимается вот такими коллекторами, ну, многозеркальными такими коллекторами, собирается в их фокусе и фиксируется электронными приемниками, фотоэлектронными умножителями. Наше Солнце, самое опасная и самая полезная для нас звезда, физику которой нам в первую очередь надо понять. А как понять, если мы видим только поверхность Солнца? Ведь в недрах Солнца, в его глубинах происходит то, что питает Солнце энергией – термоядерные реакции. Оказывается, это возможно. Рождающиеся в ходе термоядерных реакций нейтрино, частицы, почти не взаимодействующие с веществом, проникают сквозь Солнце так же легко, как сквозь вакуум, и через 8 минут полета со скоростью, почти скорости света равной, прилетают к Земле. То есть через 8 минут после ядерной реакции в недрах Солнца мы получаем на Земле поток нейтрино от нее. Но их надо суметь зафиксировать, ведь они так же легко проходят и сквозь Землю. Первые эксперименты по фиксированию нейтрино проводили глубоко под Землей с помощью специальных химических детекторов, и они показали удивительную вещь. Нейтрино приходит от Солнца, но их мало. Были созданы специальные телескопы нейтрино, или назовем их детекторы нейтрино, заполненные водой, покрытые со всех сторон фотоэлектронными умножителями, которые фиксировали вспышки излучения, рожденные нейтрино в этой чистой воде. И они показали, что нейтрино идут от Солнца, но их примерно втрое меньше, чем должно быть по расчетам. И вот, наконец, в начале 21 века в Канаде был создан подземный детектор, способный регистрировать нейтрино всех трех сортов. Не только те, которые рождаются внутри Солнца, так называемые электронные, но и другие, мионные и тау-нейтрино, которые, в принципе, могут быть в природе, но никто их раньше из космоса не наблюдал. Так вот, оказалось, что в сумме все три типа нейтрино приходят как раз в таком количестве, как на Солнце должны по расчетам рождаться только электронные. А это значит,
что электронные меняют свою сущность по пути от Солнца к Земле, как бы меняют лицо и прилетают к нам немножко в другом состоянии. А это открыло перед физиками новые перспективы и создало для них новую загадку, как это нейтрино может менять свой тип. Сегодня физики над этим работают, а астрономы изучают недра Солнца с помощью вот таких всевидящих нейтринных детекторов. Один из вариантов таких детекторов – размещать их в глубинах моря или в глубинах очень крупных озер, таких как Байкал, например, наш. Тогда сама вода служит тем веществом, в котором нейтрино тормозится и создает вспышки света, а специальные фотоэлектронные умножители фиксируют этот свет. И уж совсем экзотического типа нейтринные детекторы – это во льду. А в глубоком 3-километровой глубины антарктическом льду создан гигантский нейтринный детектор, в шахты пробуренные, сквозь лед опущены фотоэлектронные умножители. И вот этот ледяной телескоп сегодня позволяет исследовать и солнечные нейтрины, и идущие из недр нашей планеты Земли, и, может быть, иногда приходящие от взрывающихся сверхновых звезд. И, наконец, последнее. Неоткрытая пока область астрономии – гравитационно-волновая. Двигаясь с большой скоростью, звезды, обращающиеся друг вокруг друга, например, двойные звезды, генерируют такие волны пространства-времени, предсказанные в теории Эйнштейна, но пока не обнаруженные из космоса. А приходя на Землю, такая волна создает напряжение в любом предмете, и если, скажем, свободно подвесить в вакууме некоторые точки, то они будут вот такие колебания испытывать. Первые попытки зафиксировать их были связаны именно с этими возможностью этих колебаний. Специальные алюминиевые болванки обклеивались пьезодатчиками, и ученые ждали, когда же вздрогнет такая болванка от приходящего гравитационно-волнового излучения. Не вздрогнула. Инструменты оказались слишком малочувствительными. Но нашелся другой способ увеличить их чувствительность. Можно подвесить на тонких нитях специальные зеркала, которые тоже вздрогнут, когда придет гравитационная волна, а с помощью лазерного излучения, создавая интерферометрический сигнал между этими зеркалами, можно измерить это легкое подрагивание. Сегодня вот такие лазерные гравитационно-волновые детекторы в некоторых странах расположены. Вот один из них перед вами на территории европейских стран. Несколько из них работает в Соединенных Штатах, в Австралии, в Японии. И если когда-нибудь, пока этого еще не произошло, если когда-нибудь они вздрогнут одновременно, это будет говорить о том, что на Землю обрушилась гравитационная волна, вероятно, созданная каким-то колоссальным космическим событием. Хотелось бы такие детекторы разместить в космосе, они будут еще более чувствительными. Но для космических телескопов проекты их уже есть. Вот LISA, лазерный интерферометр космический. Проекты есть, но денег на их воплощение пока нет. И вот такие далеко раздвинутые друг от друга лазерные детекторы пока только на рисунках можно себе представить, а в космосе они появятся, ну, видимо, в ближайшие, а может быть и не очень близкие годы.

остроумный, поэтичный, пугающий, загадочный, парадоксальный, автобиографичный. Какими только эпитетами не награждались образы на картинах великого бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Над разгадкой его картин ребусов уже около столетия бьются искусствоведы и ценители живописи. Сам же Магритт признавался, что каждая из его работ является зашифрованной мыслью. Рене Магритт родился 21 ноября 1898 года в Бельгии, в маленьком городке Лессин, который прославился лишь тем, что стал родиной великого живописца. Самым сильным потрясением детских лет для Рене стала смерть матери. Она покончила с собой, утопившись в реке. Когда тело утопленницы нашли, ее голова была обмотана ночной сорочкой. Через много лет Магритт вспоминал: «Когда мать вытащили из реки, я подумал, что зря все плачут, ведь мне осталось совсем немного потренироваться, и я силой мысли верну ее к жизни. Обязательно верну». Герои картин Магритта – обычные люди, каких много. Загадочный господин в строгом черном пальто и шляпе-котелке ничем не примечателен. Такого в толпе и не заметишь. Стандартна его одежда, а лицо, оно настолько типично и неинтересно, что Магритт будто нарочно отворачивает его от зрителей или скрывает за неожиданными предметами. Он вовсе не осуждает своего героя, наоборот, охотно отождествляет себя с ним. Человек в котелке – это господин посредственность при всей своей анонимности. Я тоже ношу котелок, и у меня нет особого желания выделяться из массы. В отличие от других художников, Магритт не был склонен к богемной жизни. Он работал по строгому расписанию, в установленное время делал перерыв на обед, избегал шумных компаний и саморекламы. В скандалах, связанных с бурной личной жизнью, замечен не был. Женившись в возрасте 24 лет, он прожил в счастливом браке до конца своей жизни. Именно она, Жоржетт, стала музой и единственной натурщицей для всех женских образов, появлявшихся на полотнах Магритта. Обучение в Брюссельской академии изящных искусств продолжалось для Рене Магритта всего 2 года. Он бросил учебу, когда пришел к печальному выводу: художники, получавшие признание, превращались в обычных карьеристов, а с ними молодой идеалист не желал иметь ничего общего. Сам же Рене Магритт искренне верил: живопись – это божественный дар. Поиски собственного пути начались с поисков достойного примера для подражания. Увлечение творчеством художников-футуристов успеха не принесли. Такого рода работы не покупались. Чтобы прокормить семью, Рене устроился на службу. Несколько лет ему пришлось рисовать рекламные плакаты, а также декоративные цветочные орнаменты для бумажных обоев. На путь сюрреализма художник встал благодаря знакомству с итальянским живописцем Джорджо де Кирико. Его полотна были будто зеркалами собственного рассудка, восхищался Рене Магритт. В 1926 году он смог заключить контракт с Брюссельской галереей и полностью посвятить себя живописи. 28-летний художник создал свою первую картину, которой искренне гордился. Он назвал ее «Потерянный жокей». Критикам совсем не понравился жокей Магритта. Не понравились и другие его картины, представленные на выставке в Брюсселе в 1927 году. Впрочем, художник не отчаивался. Вместе с женой он отправился в Париж в надежде найти единомышленников. Его принял творческий кружок, возглавляемый писателем и поэтом, идеологом сюрреализма Андре Бретоном.
Он и его друзья Луи Арагон и Поль Элюар были авторами манифеста сюрреалистов и знакомили своего нового приятеля с трудами по философии и основам психоанализа. Члены кружка уже успели прославиться в Париже своим желанием эпатировать публику. Они не пропускали случая оказаться в эпицентре скандала. Подобные манеры поведения Магрит не одобрял. Вскоре он решительно порвал с парижанами-сюрреалистами и даже запретил относить свои картины к направлению сюрреализму. Он предпочитал определять их форму и содержание как «магический реализм». К тем, кто стремился поразить публику эксцентричностью поведения, Рене Магрит относился с иронией. Сам же он одевался подчеркнуто скромно и неприметно. Тот, кто не знал, что имеет дело с художником, мог решить, что перед ним просто клерк или инженер. Также просты и лаконичны образы на полотнах Магритта. И все же они всегда маняще таинственны и полны глубокого скрытого смысла. Художник тщательно охранял свою личную территорию от бесцеремонных вторжений. Когда специалисты-психоаналитики пытались расшифровать характер Рене Магрита и говорили о его детских комплексах, апеллируя к изображениям на картинах, он сердился. Ужасно наблюдать, каким издевательством может подвергнуться человек, сделавший всего лишь невинный рисунок. Возможно, сам психоанализ и есть лучшая тема для психоаналитика. Деревья, окна, двери, фрукты, фигуры людей. Это не трубка, поясняет художник свою картину «Вероломство образов». Он не лукавит, не пытается соригинальничать или произвести эффект. Он говорит абсолютную правду. Вы можете набить ее табаком? Нет, ведь это всего лишь изображение, не так ли? Так что если бы я написал под картиной «Это трубка», я бы солгал. Проще не скажешь. Столь же просто лишен эффектной художественности личный автограф Магритта. Такую подпись мог бы поставить ребенок. Ложь, фальшь, политес – эти атрибуты, столь необходимые светскому человеку, Рене Магритту были не нужны. Из неловких ситуаций ему помогала выйти шутка. К примеру, не желая идти на выставку своего приятеля-художника, он мог заявить друзьям: «Мой шпиц Лулу не желает идти на выставку. Мы с ним подождем вас в кафе, попивая яичный ликер». Искусство не подвластно психоанализу. Это всегда тайна. Я понял это еще в детстве, говорил Рене Магрит. Идея художника-философа всегда основана на особом умении проникать в суть вещей. Картина Магритта не плод галлюцинации, воспаленного сознания или гипнотического воздействия. Это воспоминания и мысли конкретного человека, соединенные между собой самым непредсказуемым образом. Это ответы мыслителя на вопрос о том, насколько реальный мир соответствует представлению о нем, насколько обманчив поверхностный и привычный взгляд на явление бытия, насколько глубоко скрывается главное. Будучи философом, Рене Магрит не был пессимистом. Его искусство о победе над смертью и злом. В годы Второй мировой войны он старался использовать в своих работах яркие краски, играя со светом, а иногда пробуя подражать импрессионистам. Друзьям художника такие его картины не нравились. Они называли этот этап уродливым периодом Магритта. По окончании войны он вернулся к своим излюбленным темам и образам. Последние 20 лет жизни художника, период его всемирной славы, картины Рене Магритта показывают на выставках в Европе и Америке. Он получает почетные награды, премии и множество заказов. Одной из своих поздних работ Рене Магритт дал название «Империя света». Он создал множество вариантов этой картины. Простой ночной пейзаж, простой, горящий ярким электрическим светом уличный фонарь, простые светящиеся окошки уютного дома и сияющее дневным светом ослепительно-голубое небо с легкими, словно пух, белыми облаками.
детстве мне казалось, что нет ничего невозможного», — вспоминал художник. «Казалось, что с помощью мысли можно воплотить любую мечту, передвигать предметы, видеть будущее и даже летать. И не полетел я только потому, что недостаточно старался». Тяжелая болезнь и смерть прервали жизнь художника в возрасте 69 лет. А его верная спутница Жоржет Магрит, продолжая обращаться к мужу, ушедшему в мир иной, говорила: «В одном ты ошибался, в конечности собственной жизни, в победе смерти надо всем. Ты остался жив не только для меня, но и для всех тех, кто смотрит на твои картины. Ведь в них весь ты. Я смотрю на них и разговариваю с тобой, и спорю, как всегда. Ты все-таки сделал то, о чем мечтал. Ты проник в зазеркалье, но остался. Ты победил смерть».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Приветствую вас, товарищи! Сегодня мы продолжаем наши янтарные истории, и на сей раз речь пойдет об инклюзах. Этим красивым словом ученые называют включение в янтаре. И чаще всего это разные членистоногие. Скорпионы, бабочки, жуки, пауки, многоножки. Почему именно эти создания? Это все очень просто. Потому что если они влипнут в смолу, то выбраться у них практически нет шансов. Как известно, насекомые не ходят по одному. Поэтому, если вам удалось обнаружить какого-нибудь комарика в янтаре, то ищите рядом другого. В этом кусочке мы изучали комара и муху. Рядом обнаружился ручейник. А еще чуть поглубже скрывался жук. В другом фрагменте янтаря нам удалось обнаружить целых два роя насекомых. Судьба насекомых, оказавшихся в янтаре, незавидна. В самом лучшем случае их накроет целиком, и они законсервируются на века. Но вполне возможно, что они застрянут лишь частично, и тогда их ожидает долгая мучительная смерть. А затем придет какой-нибудь хищник, который выгрызет все, что торчит из смолы. Так произошло с этим бедолагой-пауком, от которого остались одни только лапки. Помимо жителей деревьев, иногда в янтаре удается обнаружить и морских созданий. Так случилось с янтарем из Доминиканской Республики. Получается, что янтарь с острова Гаити формировался, когда смола капала в воду, прямо как в мифе о Фаэтоне. Кроме того, именно в Доминиканской Республике обнаружили самую красивую и самую крупную бабочку с размахом крыльев аж 12 сантиметров. Если же мы рассматриваем наш прибалтийский янтарь, то мы видим созданий абсолютно таких же, как сейчас. С той лишь разницей, что нынче они обитают в субтропических лесах. Это лишний раз нам доказывает, что за миллион лет климат изменился до неузнаваемости. Получается, что в палеогеновый период мы могли бы в Калининграде устроить солнечный курорт. Впрочем, в тропических лесах обитают не только насекомые. И в янтаре мы тоже находим и других, гораздо более крупных созданий. Я, наверное, никогда не смогу забыть свои впечатления от увиденной ящерицы в калининградском янтаре. Когда на тебя смотрит создание, которому 44 миллионов лет, это абсолютно непередаваемое ощущение. Впрочем, помимо ящериц, в янтаре обнаруживают еще и лягушек. А одна лягушка из доминиканского янтаря была оценена в 50 тысяч долларов. Кстати, в том же самом доминиканском янтаре также обнаружили тритона. Причем, что любопытно, обычно у тритонов довольно крупные длинные пальцы для того, чтобы они могли лазить по деревьям. А вот у этого тритона пальчики были короткие, поэтому как он оказался в янтаре – полнейшая загадка. Но самые уникальные палеонтологические находки были сделаны не в прибалтийском янтаре и не в доминиканском. Их нашли в янтаре из Бирмы. Ну, правильнее сейчас говорить – из Мьянмы. Дело в том, что янтарь из этой страны имеет более древний возраст. Ему 100 миллионов лет. И тогда на нашей планете обитали уникальные создания. В этом янтаре обнаружили рогатую муху. В нем обнаружили пчелу без талии, а также нашли, можно сказать, настоящего инопланетянина. Издалека животное, которое получило название Этиокоринатус, похоже на муравья. Но если приглядеться, мы увидим у него треугольную голову с огромными глазами на концах этого треугольника. Так обычно рисуют зеленых человечков. Оно было настолько странно устроено, что для него пришлось выделить отдельный отряд в классе насекомых. Однако самые интересные находки из Мьянмы были сделаны в прошлом году. Но о них я расскажу уже в следующей истории. На сегодня это все. Не забывайте подписываться на канал.

0: когда в семье родился мальчик Федя, наверное, ни его родителям, ни многочисленной родне, ни ему самому и никогда бы не пришло в голову, что станет он патриархом. Так что вот эта симфония властей, идеальная для ревнителей старины равновесие между властью светской и властью церковной, действительно было уникальным явлением в нашей политической жизни. Доносы, разбирательство церковное, ну как вы думаете? В Испании бы на костре бы горел давно уже, великие инквизиторы бы ковырялись бы в нем все своими страшными железками. Нет. Жадный, вороватый, казнократ. Морозов совсем был не дурак. Никита Минов. Это единственный случай в дореволюционной России, когда таких высот максимальных добился государственный деятель, выходец из крестьянства. Став патриархом, Никон попытался развернуть и первую, наверное, в масштабах всей страны антиалкогольную кампанию. Так талантливейший человек Никон вызвал вековую системную проблему в русской духовно-общественной жизни.
1: Дорогие друзья, любители русской истории, сейчас стала активно развиваться еще и платформа Рутюба. Мы решили на Рутюбе просто открыть отдельный канал, который так и будет называться «Рассказы из русской истории». На этом канале будут размещены все старые лекции, их уже больше сотни, и новые рассказы из русской истории. На этом канале будет выходить и специальный курс, который называется «Собиратели земли русской». Это наша амбициозная попытка в 15 лекциях рассказать, как из крошечной точки на карте появилась самая большая и самая прекрасная страна на планете. Смотрите Рутюб, ВК, по-прежнему YouTube и все другие носители лектория Достоевского и специальные

0: когда не только своего времени, но некоторые, как патриарх Никон, например, или патриарх Филарет, на столетия наперед, ну, либо которые прожили уж до такой степени яркую, необычную жизнь, что...
1: Ну, нельзя о них не упомянуть.
2: И вот я пришел к какой мысли. У нас получается с вами целый видеоучебник. Если взять наши первые лекции от Смуты, от самого начала 17 века, вот сейчас мы идем по 17 веку и приблизимся к Петру Первому, а потом цикл «Петровские времена» на лектории Достоевский, на моем канале в Рутюбе. Наш главный подход – бесплатное историческое просвещение. Все наши встречи на всех носителях – YouTube, ВК, платформа «Смотрим», ГТРК, естественно. Лектория Достоевский – везде без рекламы и без платных интеграций. Мы ничего не пытаемся вам продать. Мы пытаемся поделиться с вами знаниями, какими-то соображениями о делах минувших и делах настоящих. Так вот, получается, учебник от 17 века, от Смуты и до Александра III включительно, до конца 19-го, почти 300 лет. Я тешу себя надеждой, что мы найдем время и продолжим наш цикл, ну, как минимум, до революции 17 года, охватим самый сложный переломный период конца 19-го, начала 20 века. Но сначала давайте закончим век 17-й. Он невероятно интересен. У нас со школы сформировалось такое скучноватое представление о допетровской эпохе на Руси. Все какое-то медленное, вялое, беспросветное, в общем, кондовое, пасконное и домотканное. Никакого тебе европейского драйва, никаких мушкетеров, герцогов, кардиналов, миледи, любовных интриг, великих открытий, конкистадоров и колониальных империй. Петр появился, в моем цикле в том числе, петровские времена, пришла Европа, начался исторический драйв, а так тоска зеленая, ордынщина, как говорят некоторые наши популяризаторы истории, беспросветное наследие ордынской модели. Понимаете, друзья мои, это не фальсификация истории, нет. Это прямое, возможно, безотчетное программирование нашей истории восприятия, внедрение какого-то комплекса неполноценности. В реальности все было совершенно не так, и наша история насыщена событиями, интригами, драмами, трагедиями, подвигами и нашими русскими мушкетерами ничуть не менее, чем история европейская. Вы часто пишете в комментариях, кстати, спасибо вам огромное, я все комментарии на своем телеграм-канале читаю, в сетях читают мои помощники, часто я читаю тоже, пытаюсь как-то им следовать, они помогают корректировать наш курс и делать его лучше. И сегодня я расскажу вам три истории, которые плачут и ждут пера романиста или сценариста. Какая там «Игра престолов», господи, вы сейчас сами все увидите. Итак, у нас три героя. Три, как я их объединил, больших хитреца 17 века. Людей совершенно разных. И по статусу, и по жизненной истории своей, и по вкладу в нашу общую историю. Но жизнь каждого – это такой, знаете ли, роман. А начну с романа о Толеране. Ну, мы все помним с вами, кто такой Толеран. Служивший при нескольких французских правителях министром иностранных дел. Образец ловкости, ума, беспринципности, ну и, в общем-то, чувство предвидения грядущей ситуации. Предвидение в том смысле, что, как говорил герой Валентина Гафта, вовремя предать – это правильно предвидеть. Но Шарль-Морис Толеран, переживший Французскую республику и Наполеоновскую империю, и успешно продолживший свою карьеру после падения Бонапарта, это все-таки детский сад, младшая группа, по сравнению с русским министром иностранных дел, фамилия которого навсегда забыта и знакома только узкопрофессиональным историкам, но про которого вы узнаете сегодня, которого звали Иван Грамотин. Иностранцы называли его грамматик. Грамотный был товарищ, иного не скажешь. Он побывал министром иностранных дел, главой посольского приказа, фактическим, при четырех государях, а если посчитать, можно сказать, что даже при пяти, причем не последовательных,
0: а как бы взаимоисключающих

друг друга. Если мы посмотрим с вами Большую российскую энциклопедию, то увидим Иван Грамотин при Борисе Годунове исполнял обязанности главы посольского приказа в чине дьяка. Затем при Лжедмитрии, уже как думный дьяк, с теми же обязанностями. При Шуйском, правда, был отправлен в провинцию. Шуйскому он тоже присягнул после Лжедмитрия. Но из провинции смылся и оказался у Лжедмитрия II, которому тоже присягнул и тоже ведал иностранными делами. Затем при Семибоярщине, уже полноценный, без приставки ИО, министр, глава посольского приказа, работает в Кремле. Затем работает на поляков, на Сигизмунда. И при Михаиле Федоровиче Романове дважды с перерывом глава посольского приказа. Давайте немного по порядку, потому что вот такую биографию понять просто невозможно. Как такое может быть в принципе? Дьяк, руководящий внешней политикой при Годунове. Годунов умирает. Грамотин присягает Лжедмитрию I и входит в круг его доверенных лиц. После Лжедмитрия I его свержение присягает Шуйскому. Шуйский отправляет его в Псков. Он из Пскова уезжает. Ну, скучно, наверное, в Пскове работать. Поэтому из Пскова он уезжает к Лжедмитрию II, Тушинскому вору. Отличился там во время осады поляками Троицы Сергиевой лавры, потому что именно Иван Грамотин был послан Тушинским вором уговаривать монахов сдаться. Ну, они пообещали, что если он попадется им в руки, они его вздернут прямо там где-то, на зубцах. Ну, ничего, вернулся. Переметнулся к полякам и стал главным советником поначалу польского гарнизона, пока они там сидели в Кремле, а затем фактически главой иностранных дел Семибоярщины. Потом каким-то чудодейственным образом переехал служить к Сигизмунду. То есть он сначала поехал в составе посольства русского, того самого вместе с патриархом, ненастоящим Филаретом, на тот момент еще ненастоящим, договариваться о заключении мира. И хотя Филарет и других членов посольства Сигизмунд арестовал и отправил за решетку в Польшу, однако Ивана Грамотина не только не задержал, но наоборот приблизил к себе, взял на службу. А потом Иван Грамотин всплывает уже во время выборов царя на Земском соборе в качестве личного представителя царя Сигизмунда. И активно ведет избирательную кампанию, как бы сейчас сказали, топит за королевича Владислава. Как это возможно? Почему все арестованы? А Иван Грамотин становится личным представителем короля? Можно только догадаться. Что его должно было ждать после воцарения Михаила Федоровича, мы понимаем. В лучшем случае Сибирь, а в худшем, наверное, виселица. Но чудеса еще случаются. И Иван Грамотин вчера еще, служащий польского короля, после воцарения Михаила Федоровича прощен, возвращен на службу и обратно направлен руководить в посольский приказ. Вот он руководит, прогрессивно руководит. При нем, кстати, начали не издаваться, правильно писать, писаться. Это была рукописная газета. Те самые куранты, как дайджест мировых СМИ, изготавливаются посольским приказом и в штучных экземплярах рассылаются государю, членам Боярской думы. Ну вот возвращается, наконец, из плена Филарет из польского. Он-то помнит этого грамотного Грамотина. Отношения у них, судя по всему, не очень складываются. И спустя какое-то время все-таки Грамотина смещают. По инициативе Филарета. Ну, обвинения какие? Через 300 лет сказали бы, что он польско-японский шпион. Тогда до такой ереси не доходило, поэтому обвинили его скромно в колдовстве и чернокнижии. Но, опять же, ни дыба, ни костер, а ссылка в деревню в глушь, в Чувашию. Посидел он в Чувашии какое-то время, пока не скончался Филарет. И опять вернулся в Москву, и опять на министерское кресло. И опять глава посольского приказа, руководитель внешней политики. Как такое возможно? Перечислим еще раз. Годунов, Лжедмитрий I, при Шуйском на другой должности, Лжедмитрий II, польский король, Романов раз, Романов два, и все время во главе МИДа. Официально, либо полуофициально. Кстати сказать, именно Грамотин открыл первое посольство. Называлось это первая постоянная резидентура. Не Петр I, Грамотин. И появилась эта первая постоянная резидентура в Стокгольме, в Швеции. Шли интенсивные обмены, не только торговые, главным образом интенсивные военно-политические переговоры между Россией и Швецией. Ну вот только потом, когда Грамотин умер, эту инициативу свернули.
и постоянное посольство закрыли. Считается, если почитать некоторых наших историков-либералов, что Грамотин был совершенно уникальным переговорщиком, благодаря чему всеми властями, друг друга сменявшими, был оценен, и якобы именно Грамотину принадлежит заслуга личного подкупа короля Владислава. Это правда. Правда в том смысле, что король Владислав, невозможно в это поверить, взял от московского царя взятку. После тяжелого поражения армии Шейна, конечно, не по вине Шейна, мы об этом разговаривали, под Смоленском во время попытки нашего первого реванша Смоленской войны, я отсылаю вас к нашим рассказам о Михаиле Федоровиче Романове, после этой войны, в принципе, условия мирного договора были очень лояльны по отношению к России. По идее, поляки, нанеся такое сокрушительное военное поражение, могли выторговывать значительно большего, но не стали. Почему? Потому что в уникальном польском государстве были разные карманы. Был царский карман и был карман правительственный, шляхты, сейма, бюджет. Король польский очень нуждался в деньгах. У него была масса личных обязательств, в том числе и перед армией. Поэтому король польский согласился тайно от правительства принять себе лично 20 тысяч рублей серебром от Кремля и подписался под более выгодными, чем мог бы, условиями договора. Такая личная взятка якобы была делом рук Ивана Грамотина, является пиком его дипломатической карьеры, поскольку надо было умудриться так договориться. Опять же, по итогам проигранной войны. Мы полазили по документам и выяснили, что в составе посольства московского, которое вело переговоры с поляками, были следующие товарищи. Бояре Шереметьев, Львов, Проистев и дьяки Нечаев и Прокофьев. Вот пофамильно весь состав посольства. Фамилия Грамотина никакими документами, увы, не подтверждается. Видимо, все-таки это заслуга, не его рук дело. Но тем не менее, человек уникальный. Двор Грамотина, думного дьяка, располагался прямо около Кремля. Прямо рядом с посольским приказом. Ну, чтобы далеко на работу не ходить. Поэтому он постоянно возвращался в один и тот же офис. Каждый раз спустя годы. Считался одним из самых богатых чиновников. А кроме того, удачно женился. Женат он был на девушке по фамилии Милославская. И вот именно он и стал тем человеком. Помните, я говорил вам о том, что главный принцип карьерного продвижения на Руси 17 века, и не только на Руси, это принцип родственных связей. Грамотин был тем самым человеком, который вытащил семью Милославских в центр, в Москву, в Кремль. И вот через Грамотина Милославские уже задружились с боярином Морозовым, а две красивых девушки-сестрички стали, соответственно, одна царицей, супруга Алексея Михайловича, наследника, а вторая сестра супругой премьер-министра боярина Морозова. Так клан Милославских оказался при власти на долгие-долгие-долгие десятилетия. И потом будет определять всю интригу. Стрелецкий бунт, Софья, Петр. Это все схватка между Милославскими и Нарышкиными. Ну и другими родственными кланами. А у истоков этого русский Толеран Иван Грамотин, он же Грамматик, который очень ждет своего Дюма. Иван Грамотин такой гвоздь. Наш Дюма мог бы повесить столько картин. Вперед, друзья мои, попытайтесь. А теперь пару слов о другом хитреце 17 века. И тоже, кстати, дипломате, как и Иван Грамотин. Но таком хитреце, который, в общем, сам себя перехитрил. И жизнь которого интересно, поучительно, полезно для изучения, но, честно говоря, никак не может стать примером для русского человека. А человек этот был неординарный. Звали его Григорий Каташихин. 1630 года рождения, то есть практически ровесник царя Алексея Михайловича. Если князь Курбский Андрей, уезжая к полякам и потом служа польскому королю, командуя войском, он еще в понятиях того времени не был государственным изменником. Он изменил лично царю Ивану Грозному. Это была личная измена, и так это воспринималось. Тогда еще бояре,
могли со своим двором переехать от одного сюзерена к другому. И отношение к этому было, конечно, сложное, но неоднозначное. Тот Григорий Каташихин родился, вырос и перебежал на иностранную службу за деньги, когда это уже считалось полноценной государственной изменой. Поэтому он настоящий предатель, иноагент и релокант. Как это случилось? Ну, давайте расскажу по порядку, поскольку при всем при этом человек неординарных способностей, не из знатных родов, поступил на службу бюрократическую. Сначала управление делами президента, то есть в приказ Большого дворца. Потом, видимо, как толкового, перевели его в Министерство иностранных дел, в посольский приказ. Документы готовил. Блестящий почерк, высокая грамотность. В те времена это очень и очень ценилось. И вот он в этом МИДе рос и дорос до чина подьячего. Подьячий сегодня руководитель департамента МИДа. Ну, где-то так. В этом чине отправляется он в Стокгольм во главе посольства. Везет царскую грамоту, наш экземпляр мирного договора со Швецией. Там его принимают с большим почетом. Он все-таки руководитель посольства. Специальный корабль был выделен ему. Хорошо накрывают, вкусно кормят, проявляют почет и уважение. Очень понравилось ему, видимо, в Швеции. И вот он вернулся, а в Москве как-то все не так. То ли карьера застопорилась, то ли обиделся он. Вспомнил обиду молодости, как высекли его батагами. Вы знаете, будучи еще молодым писарем, Гриша Каташихин совершил страшную ошибку в документе. В официальной грамоте, описывая титул Алексея Михайловича, пропустил одно слово. Не просто слово. Пропустил слово «государь». Алексей Михайлович, и сразу началось там что-то такое. Но вообще-то по соборному уложению 49-го года за подобного рода ошибку полагается смертная казнь. Потому что это страшное унижение царского достоинства. Строгость законов у нас была, но и здравый смысл был. Поэтому, конечно, не казнили молодого писаря, а так высекли батагами. А в нравах того времени это даже оскорблением-то не считается. Ну, как сейчас, ну, не знаю, 15 суток отсидеть. Неприятно, но не страшно. Может, обида вспомнилась. А может быть, сыграла свою роль, что его отец, он был келарем, то есть казначеем одного из монастырей, был обвинен в стяжательстве, взяточничестве, было расследование, и конфисковали собственность, включая дом самого Гриши Каташихина, потому что дом этот ему отец на него переписал, отобрали его в счет якобы украденного, а потом выяснилось, что вроде как, если и было украдено, и какие-то были недостачи, то не так много, но дом Каташихину не вернули. Ну, в общем, разобиделся он на власть. А от обиды до измены, вы знаете, один шаг. И вот уже шведский посол встречается с Каташихиным и просит его за вознаграждение, естественно, поделиться планами. Чего хочет Россия, чего она хочет добиться, как задача максимум и задача минимум на очередных переговорах по спорным территориям между Россией и Швецией. И Каташихин за мзду и из обид все, что знает, шведскому посланнику сливает, что, естественно, сильно осложняет нашу переговорную позицию, потому что шведы уже знают, что можно требовать наверняка. Каташихин получил за это 40 рублей от шведов. Двугодовое жалование подьячего посольского приказа. Хорошие деньги. Правда, европеец не был бы европейцем, если бы не списал под это дело якобы 100 рублей серебром, которые он заплатил Каташихину, 60 положил сразу себе в карман. Ну, тут, как говорится, ничего не меняется. Об этом никто не узнал. Во время войны Каташихина посылают с какими-то поручениями в действующую армию, но там он перебегает на сторону поляков. Польский король распорядился такого ценного сотрудника-информатора взять себе на службу в канцелярию. Однако война с Польшей идет к концу, начинаются переговоры о мире, и Каташихин предвидит, что в рамках этих переговоров, может быть, польский король и выдаст его обратно. А там уже церемониться с ним не будут, потому что он уже дважды изменник, поступая на работу в посольский приказ. Каждый чиновник на кресте клялся, что никогда не выдаст никакой информации противникам, иностранцам, никогда не перейдет на иностранную службу. И получается, это крестное целование дважды Каташихин как минимум уже
нарушил. Поэтому от польского короля он тоже бежит. И там как-то через Нарву нарисовывается в шведских владениях, просит политическое убежище в Стокгольме. Наши узнали об его перемещениях, требовали выдать. Дело Каташихина рассматривалось на уровне правительства Швеции. Те пообещали не выдавать, но взамен попросили написать правдивое описание Московии, подробную книгу, как там в Московии угнетают свободу, вообще изложить все тайны. Все, что знает о жизни двора Алексея Михайловича. И Каташихин взялся за это свое литературное произведение. Книгу написал. Книга серьезная. Если бы дело происходило сейчас, наверняка Каташихин претендовал бы на Нобелевскую премию. По литературе, вы знаете, в последнее время это довольно странная премия. Зачастую вручается по довольно странным принципам. И как бы даже не совсем писатель. Вернемся в 17 век. Тогда Нобелевки не было. Поэтому Каташихина в награду зачисляют с большим жалованием в архив шведского МИДа, выплачивают ему гонорар. Желая, кстати, угодить заказчику, Каташихин в этой книге бичует, наотмашь обличает царящие в России невежество, безнравственность и прочее, прочее. Но это все, по большому счету, ерунда. Самая ценная часть книги – это подробный рассказ о русском войске, количестве, гарнизонах, размещении, бюджетах, вооружение, численность. Поэтому, когда шведы, заказчики это прочитали, они хотели сначала книгу издать, использовать как пропагандистский материал, рассылая по Европам, мол, святое дело воевать с такой дикой невежественной страной. Но смекнули, что слишком много в ней полезной информации, практической. Поэтому книгу издали в нескольких экземплярах, ДСП, ни с кем из европейских конкурентов делиться этой военной информацией шведы не захотели. А Каташихина поселили в доме шведского сотрудника МИДа, деньги заплатили, и он начал с размахом отмечать свой литературный успех. Ну, в общем, во время какой-то попойки схлестнулся с хозяином дома, таким же мидовцем. Тот подозревал его в том, что Каташихин соблазнил его супругу, слово за слово, пьяная драка, и вот таким вот стилетом, несколькими ударами, Каташихин своего хозяина и умертвил. Ну а далее самый гуманный суд в мире, шведский уголовный, и Каташихину приговор, отрубили голову. Имущество, видимо, в утешение каташихинское, и все заработанные серебряники достались решением суда вдове убитого шведа. Труп Каташихина препарировали в университете Упсалы публично в рамках анатомического театра перед студентами, а скелет потом передали университету, где он на протяжении долгих десятилетий служил как анатомическое пособие. Такой печальный конец самого известного релоканта 17 века. Скелет как пособие студентам, и нет даже могилы. Книга Каташихина, отпечатанная, повторюсь, в ДСП в нескольких экземплярах, так и держала шведами в секрете. В архивах лежала аж до 19 века. Потом ее обнаружили, сверили, кстати, почерк, провели целое расследование, потому что в Москве сохранились грамоты, писанные Каташихиным. Почерк идеальный. Тот же самый. Подтвердили таким образом авторство. При Николае I заказали копию, уже перевели ее и издали. С тех пор историки используют эту книгу как ценный источник о жизни Московии 17 века. Так что с паршивой овцы некая польза обнаружилась. Большой письменный документальный источник о подробностях жизни двора. Ну, собственно, я в рассказе о быте московского государства 17 века, в том числе и трудом Каташихина, тоже пользовался. Так что хоть шерсти клок. Такой, сам себя перехитривший, был хитрец. Судьба релаканта. И, наконец, друзья мои, пару слов о самом знатном, дородном и серьезном из хитрецов 17 века Никите Ивановиче Романове. Как несложно догадаться, исходя из отчества и фамилии, это был родственник правящего царя, обоих царей, и Михаила Федоровича Романова, и Алексея Михайловича Романова. Выстроим древо. Патриарх Филарет, отец Михаила Романова. У патриарха Филарета был брат Иван. Соответственно, Никита Иванович Романов приходился племянником патриарху, то бишь двоюродным братом
кузеном первого царя Михаила Романова и, соответственно, дядей, родным, ну, двоюродным дядей Алексея Михайловича Романова. То есть не путаем. Боярин Морозов – дядька, воспитатель, а вот Никита Романов – дядя. Дядя Алексея Михайловича. Ну и, конечно, как дядя, он претендовал на особое положение, на почет, уважение, место в Ближней Думе, в правительстве. И больше всех его возмущал и бесил вот этот выскочка дядька, даже не родственник, захвативший все важные посты, боярин Морозов. Если вспомним классику, да, есть партия Его Величества, есть оппозиция Его Величества. Как в Англии. Партия Его Величества, предположим, тори, консерваторы, а оппозиция Его Величества – это виги, либералы. Сейчас маленькая партия осталась от вигов. Сейчас в Англии главная вторая партия – либористы. А раньше были либералы. Но они периодически меняются местами. И те, и другие государю лояльны. Но борются за власть и друг против друга. Видите, отдаленную вам провожу аналогию, чтобы вы никаких аналогий с Государственной Думой современной не проводили. Во все времена, во всем мире всегда примерно то же самое. Никита Иванович Романов – это оппозиция Его Величества. Он хитрил, он бесконечно интриговал против боярина Морозова. Потом он интриговал против преемников боярина Морозова. То есть это, опять же, вспомним Дюма. У Дюма ведь помимо «Трех мушкетеров» есть еще замечательная серия романов «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «45» там и так далее, где описываются времена французской фронды, знатных герцогов, родственников королевской фамилии, которые интригуют и всяческими способами, в основном достаточно подлыми заговорами, борются за власть. Московская фронта, она все-таки была поприличнее, она против царя не боролась, но против другой партии боролась бесконечно. Пересказывать это я вам не буду. Это рассказ будет на много часов. Фрондировали они, партия Никиты Романова, не открыто. Мятежей не поднимали. Но писали письма, сидели у себя в поместьях. Когда обижались, то по царскому вызову ко двору ездили неохотно. Когда приглашали их на охоту, значит, приглашение принимали через губу. Жаловались постоянно на немощи, болезни. В общем, хотя человек был крайне амбициозный и деятельный, Никита Романов, но у него было огромное количество способов продемонстрировать, что он обиделся, что честь рода его поругана. Ну, например, на Боярской думе, если ты недоволен тем местом, на которое тебя посадили за стол, то можно пойти драться и за бороду кого-то таскать. Не по чину сидишь, а можно фрондировать интеллигентно. То есть с лавки слезть и сесть под стол. И весь обед сидеть под столом, высказывая тем самым свое презрение всем окружающим и гордость. Никита Романов был из числа тех, кто фрондировал подобным образом. Но самое забавное, что все это фрондерство сходило ему с рук. И при этом он демонстративно не обращал внимания ни на окрики, ни на жалобы. Постоянно жаловались на него церковники. Мол, отходит от стародавних обычаев, открыто общается с немцами, с иностранцами. То есть у него фрондерство было таким западным. Он демонстративно был поклонником немецкой музыки. У него иностранные музыканты играли. Он демонстративно в те времена, представьте себе, середина 17 века, не только сам одевался в польское платье. Никита Романов весь свой двор, всех слуг одел в иноземные ливреи. Так что послы, оказавшись у него, не могли понять, то ли они в Бранденбурге, то ли, может быть, даже в Париже, потому что все иноземно красиво, разве что париков нету, все разодеты. Колымаги свои Никита Романов заказывал, богатый человек, исключительно иноземным мастерам. То есть в ту эпоху, когда позволить себе дорогую рессорную подвеску мог, наверное, только государь, у Никиты Романова весь автопарк дорогие иномарки. А вершиной фрондерства демонстративного было приобретение в Англии по спецзаказу для речных прогулок, выходов к морям-то у нас, кроме Архангельска, тогда не особо, до Каспия. Так вот, для речных прогулок по Москве-реке заказ английского парусного бота. Купил за границей. Ну, вот такая яхта «Эклипс» в понятиях того времени. И рассекал под парусами Никита Романов. Считается, что он был не женат. По крайней мере, детей признанных официальных у него не было. Поэтому все богатства
главного оппозиционера Его Величества и фрондера Великого Западника достались после его смерти царю, как родственнику. Золото, серебра было у оппозиционера немыслимо. Оппозиция совсем не нищенствовала. В подвалах нашли опечатанные мешки, набитые золотыми и серебряными монетами с печатями 1620 года. То есть четверть века пролежали деньги в мешках, невостребованные. Никто не считал, тратить ему было не на что. Деньги достались казне, съестные припасы, включая деликатесы, например, бочонки с лимонами. Съестные припасы Алексей Михайлович приказал раздать по монастырям и тюрьмам. Думаю, что зэки 17 века более всего радовались скоропостижной скончине главного боярского оппозиционера. Раздавали на помин души, естественно, как полагается. Монастырям отказали, как-то говорили, многие земельные владения боярина. Но одно маленькое сельцо очень понравилось Алексею Михайловичу. И он в качестве наследства забрал его себе под загородную резиденцию. Сельцо это называлось Измайлово. Да-да, это нынешний район московский Измайлово. И вот, собственно, ради этого я вам и рассказал короткую историю про богача и фрондера Никиту Романова. Потому что в этом сельце спустя много-много лет в каком-то сарае лежал старый английский бот парусный. Потому что толком как управлять парусами никто не помнил. В этом сарае его благополучно и нашел молодой царь Петр. И вот этот вот английский бот или ботик Петра, как мы сейчас его называем, и стал главным вкладом Никиты Романова в историю России. А как повернулась бы вся наша история, если бы Никита Романов не покупал иностранные авто и не заказал себе английскую яхту? Как бы пошла наша история России вся? Никто не знает. Можете пофантазировать. Спасибо вам за любовь к русской истории. В следующий раз мы поговорим о сподвижниках Алексея Михайловича, о людях, которые строили государство. Они не были соправителями, они были, наверное, помощниками его, но делали это знатно и успешно. Мы поговорим про ордена Нащекина, боярина Матвеева, Федора Ртищева. Если хватит времени, о ком-нибудь еще. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего самого доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: В прошлый раз мы поговорили про то, как люди вообще пришли к идее, что живых существ надо делить на группы, как им казалось, это следует делать. И на том моменте, когда господин Карл Линней в XVIII веке предложил замечательный вариант систематики, которым мы пользуемся фактически до сих пор. Ну, безусловно, с рядом уточнений, конечно же. Но тем не менее. Вообще сегодня мы будем говорить про удивительных организмов. Мы будем говорить про животных, которые на животных, честно говоря, не слишком похожи. Порой настолько не похожи, что даже не придет в голову, что они – это животные. Но, правда, если посмотреть поближе, станет очевидно, что животные. У них нет органов. У них нет нервной системы. Это значит, что это животные, которые в принципе ничего не чувствуют. Это удивительно. Но прежде чем мы поговорим про этих существ, нам надо обсудить, а как они появились. Нам нужно, ведь понятно, что многоклеточные существа, а животные – это исключительно многоклеточные организмы. Они появились от каких-то более простых, от одноклеточных. Но как это случилось? От кого? Вот для того, чтобы понять, мы немножко продолжим разговор, который начали в прошлый раз. Как мы уже обсудили, в XVIII веке Карл Линней живых организмов разделил всего на два царства – животные и растения. Ну, животные – это те, кто живут, растут и чувствуют, как-то реагируют на, не знаю, любое воздействие. А растения – те, кто живут, растут, но особо никак реакцию на окружающую действительность не проявляют. И, порядка 100 лет, чуть меньше, эта система была вполне себе непоколебимой, в ней никто дальше даже не сомневался, пока не появились более мощные микроскопы. Эти более мощные микроскопы позволили значительно лучше заглянуть в каплю воды и обнаружить там целый мир удивительных организмов. Некоторые из которых были похожи... Да, следующий слайд, пожалуйста. Угу. Некоторые из которых были похожи на растений, а некоторые из которых были похожи чем-то на животных. В XIX веке предложили называть их протисты. Протисты переводятся на русский как первейшие. Это одноклеточные существа. Тогда же, кстати, очень удачно, примерно параллельно с этим, появилась идея, которая оформилась в настоящую теорию, о том, что все живые организмы состоят из клеток. То есть, что есть некая клетка, как единица живого организма, и организм может состоять либо из одной клетки, либо из нескольких, либо из очень-очень многих клеток, например, как мы с вами. Было понятно, что вот с этими одноклеточными надо что-то делать. Но микроскопы были все-таки в XIX веке, мягко скажем, не такие, как сейчас. Люди понимали, что бегает там что-то, что-то у них внутри есть. А на кого они больше похожи, какие у них свойства, какое внутреннее строение. Не было понятно, поэтому эту группу обозначили, но в отдельное царство не выделяли. То есть на протяжении всего XIX века было два царства – растения и животные. Следующий слайд, пожалуйста. А уже в XX веке произошла настоящая революция. Дело в том, что, во-первых, люди разобрались с ролью молекул ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, но я думаю, что само вот это сокращение ДНК большинство слушателей и зрителей слышало. Разобрались ученые, что именно молекулы ДНК несут информацию о признаках, о наследственных признаках организмов. Параллельно появились по-настоящему мощные микроскопы, позволившие заглянуть внутрь клетки, и стало понятно, что все организмы делятся на две огромные группы. Те, у кого молекулы ДНК заключены в ядро, ну, это специальная структура внутри клетки, и те, у кого молекулы ДНК в ядро не заключены, а просто, ну, обычно у них одна кольцевая молекула ДНК, чаще всего болтается внутри клетки. И вот оказалось, что многоклеточные организмы, состоящие из многих клеток, у них у всех ядро есть в клетках. А вот одноклеточные поделились на две группы. Те, у кого ядро есть, и те, у кого ядра нет. Вот те, у кого ядра нет, ну, это, собственно говоря, бактерии в основном, их выделили в отдельное царство, назвали его прокариоты. И здесь следует упомянуть один небольшой биологический, ну, я бы сказал, секрет. Дело в том, что в биологии очень часто встречаются сложные термины, громоздкие термины, пугающие. Однако чаще всего эти термины – это просто несложные какие-то слова и понятия, переведенные на древнегреческий или на латынь. Ну или наоборот, переведенные из древнегреческого или латыни на русский. Вот слово «прокариоты» при всей его такой пугающности, оно на самом деле достаточно простое по значению. Если его переводить, станет понятно, что прокариоты – это доядерные. То есть организмы, не имеющие ядра. А вот к концу 20 века, ну, к началу последней четверти 20 века, к началу 70-х годов где-то, система из пяти царств живой природы. Это животные, ну, их никто особенно не трогал. Тут тоже в целом более-менее понятно. Стало понятно, что грибы – это, ну, вот точно совсем никакие не растения. Да, вот следующий слайд, пожалуйста. Никакие не растения. Грибы выделили в отдельное царство. Отдельным царством остались прокариоты. И все-таки, наконец-то, уровень царства придали одноклеточным организмам с ядром. Ну, вообще, если организмы без ядра называются прокариоты, доядерные, то организмы с ядром называются эукариоты, ядерные. Ну, вплоть с греческого эукариоты переводятся как такие по-хорошему ядерные, хорошо ядерные, настоящие ядерные. Вот именно эту систему, иногда в чуть-чуть измененном виде, преподают в школе. Однако в конце 20-го, начале 21 века эта система была пересмотрена и перекроена совершенно сильнейшим образом. Следующий слайд, пожалуйста. Вот если мы посмотрим на то, как выглядит это эволюционное древо и деление на основные группы организмов с ядром, ну, организмов без ядра, прокариот тоже разбили на два царства, там, бактерии и археи, но про них сейчас не будем. А вот эукариот разбили на большое количество царств. Причем животные как были, так и остались. С растениями произошли некоторые перестановки. С грибами некоторые перестановки произошли. А самое главное, что вот это царство протисты, одноклеточные ядерные существа, оно разлетелось на самые разные царства. Некоторые из них попали в растения, некоторые попали в грибы, никто не попал в животных. Это важно, животные – только многоклеточные организмы. Ну, а некоторых из них выделили просто в отдельные царства. Вот здесь достаточно такие богатые слова – ризари, амебазо, экскавата. Разбираться в этой системе это действительно сложно. Если у кого-то возникает вопрос, а почему же, если ученые отказались от вот этой системы пяти царств, простой, понятный, казалось бы, логичный. Почему в школе ее продолжают преподавать? Все очень просто. Новая система пока не окончательно устоялась. И ну, не будем же мы каждый год переписывать учебники школьные. Поэтому когда, ну, лет, наверное, через 10-20 она устоится, тогда явно в школе будут преподавать ее. Мы не будем ее касаться, а сейчас поговорим про как раз тех самых одноклеточных организмов, содержащих внутри ядро с генетическим материалом. Но не будем говорить про вот эти вот какие-то сложные названия, а просто поговорим про то, как могут быть устроены их тела. Зачем нам это нужно? Это позволит нам значительно легче понять, а каким же образом появились-то животные, собственно, мы с вами. Первый вариант строения тела, про который мы поговорим, у одноклеточных организмов с ядром, это амебы. Ну, амебу в основном, я думаю, себе все представляют. Это нечто такое бесформенное, с постоянно вытягивающимися и втягивающимися ложноножками, они же называются псевдоподии, исключительно одноклеточные организмы, размножаются, просто разделяясь пополам, питаются совершенно очаровательно, поглощая в себя, как будто обнимая своих жертв. Да, поэтому такая существует расхожая шутка, что объятия амебы убивают. Ну и, в принципе, ничего более подробного мы про них сейчас говорить не будем. Для нас важно, что вот организмы с таким вариантом строения тела, как у амебы, они попали в самые разные царства. То есть, действительно, есть группа существ, которых выделили, собственно, в амеб, но при этом и представители других царств могут иметь такую форму тела. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий вариант строения тела, про который мы будем говорить, это инфузории. Инфузории – умопомрачительные одноклеточные ядерные организмы. Их клетки устроены настолько сложно, что долгое время одной из основных гипотез о том, как возникли многоклеточные организмы, было, что просто тело инфузории внутри разделилось на отдельные клеточки, и получился многоклеточный организм. Сейчас мы знаем, что это не так. Инфузории – это тупиковая ветвь эволюции, от них, видимо, никто не произошел. Но тупиковая не значит неудавшаяся. Тупиковая не значит проигравшая. Просто они достигли совершенства сотни миллионов лет назад, и, в общем, дальше им двигаться особенно никуда не надо. Поверхность их одноклеточного тела покрыта бесчисленным количеством ресничек, таких выростов, с помощью которых они и перемещаются. Но точно так же про них мы подробно говорить не будем. Чуть подробнее, следующий слайд, пожалуйста, мы поговорим про жгутиконосцев. Ну, жгутиконосец – это тоже вариант строения тела одноклеточного организма с ядром. Жгутиконосцы есть в разных царствах. Что для нас интересно? Что по большей части это существа с одним или двумя жгутиками, ну, таким эластичным выростом, с помощью движения которого можно плыть. Но важно вот что. Интуитивно кажется, что жгутиконосцы должны толкаться жгутиком и плыть, держа жгутик сзади. Но на самом деле абсолютное большинство жгутиконосцев плавают, вворачиваясь жгутиком. Ой, прошу прощения. Да-да-да-да. Абсолютное большинство жгутиконосцев плавают, вворачиваясь жгутиком вперед в воду, то есть жгутиком вперед. И только некоторые из них жгутиком толкаются. И вот на тех, кто жгутиком толкается, таких из огромного разнообразия жгутиконосцев всего порядка 150 видов. Следующий слайд, пожалуйста. Вот такие жгутиконосцы, которые жгутиком толкаются, они вворачиваются им в воду, Они называются воротничковые жгутиконосцы. Существа очень милые, симпатичные, обаятельные. Ну, помимо вот этого одного жгутика, которым они отталкиваются, когда плывут в воде, вокруг основания жгутика у них такой воротничок очень изящный. И что самое интересное, среди них встречаются довольно странные организмы, которые живут не поодиночке, а образуют так называемые колонии. Вообще колониальный вариант строения тела для различных жгутиконосцев характерен, он у них часто встречается. В случае с одноклеточными организмами колониальный организм – это такая структура, в которой много одноклеточных существ, они живут объединенные общей оболочкой какой-то или погруженные в какую-то общее пространство. Но при этом каждый член вот этой колонии достаточно индивидуален. То есть они не обмениваются практически веществами друг с другом, но они объединены вот общим телом, ну, на этом все и заканчивается. То есть это ни в коем случае не многоклеточный организм, это именно организм колониальный. И вот то, что воротничковые жгутиконосцы имеют такое строение клетки с одним жгутиком и воротничком, и то, что они образуют вот такие колонии, для нас в дальнейшем будет очень важным. Ну а теперь, так бегло пробежавшись по одноклеточным организмам с ядром, мы переходим к царству животные. Да, следующий слайд. Царство животные – фантастически разнообразное царство. Если в царстве растений – это ни в коем случае не камень в огород растений, конечно же, но тем не менее, в царстве растений большинство организмов имеют некий сходный план. Не все. Мы можем встретить настолько разных организмов, что порой это просто ставит в тупик. Самое главное, что общего есть у всех животных? Ну, во-первых, они многоклеточные, а во-вторых, их клетки, в отличие от клеток, например, тех же самых растений, не способны создавать вещества из углекислого газа и воды, ну, с использованием энергии солнца. Этот процесс называется фотосинтез. Возможно, кто-нибудь о нем слышал. Я думаю. Вот растения могут фотосинтезировать и сами создавать себе необходимые питательные вещества. Животные потребляют уже только готовые. Ну и еще всех животных объединяет план строения клетки. То есть если на уровне организма животные могут чудовищно различаться, то клетки животных устроены более-менее одинаково. В зависимости от выполняемых функций внутри организма они, конечно, отличаются. Понятно, что мышечная клетка и нервная клетка несколько отличаются, но план строения у них схожий, и он будет схожий у всех животных вообще. Сейчас мы будем говорить про самых-самых примитивных животных. Ну, давайте так, точнее скажем, мы поговорим про наибольшую группу примитивных животных, с которыми более-менее понятно сейчас, что они находятся, ну, где-то в самом основании вот этого эволюционного ствола, эволюционного древа животных, то есть что от них или от похожих на них организмов произошли все, и их план строения, он самый простой. Следующий слайд, пожалуйста. Это тип губки. Губки могут выглядеть по-разному, они могут быть разных цветов, могут быть бесцветные, цветные, мягкие, твердые, с различными такими скелетными элементами внутри. Ну, скелетными в данном случае имеется в виду просто каркас. Ну, то есть какие-то элементы, которые поддерживают постоянную форму тела. То есть есть губки, которую берешь в руки, и она может сжиматься, если на нее нажать. А есть те, по которым можно, в общем, стучать, которые по ощущениям как такая каменная ваза. Видимо, но объединяет их все одно. У губок нет настоящих тканей. Это многоклеточные организмы, то есть клетки внутри их тел взаимодействуют друг с другом достаточно активно, но тканей у них нет. Что мы будем понимать под словом ткань? Ткань, ну, понятно, например, костная ткань, мышечная ткань, покровные ткани разные. Ткань – это некая группа клеток, которые имеют сходное строение, сходные выполняемые функции, сходное происхождение обычно, ну и плюс всякие элементы межклеточного вещества между этими клетками. Вот у губок мы настоящих тканей не увидим. Более того, у губок нет клеток, которые были бы похожи на нервные клетки. У всех остальных животных есть нервные клетки, то есть все остальные животные чувствуют. Губки нет, не чувствуют, но они по-настоящему безмозглые существа, вот на абсолютно 100%. Что не делает их менее увлекательными, разумеется. Помимо всего прочего, губки не способны к движению. У них нет настоящих мышечных клеток. Есть, правда, клетки, которые могут сокращаться, и есть губки, которые могут чуть-чуть шевелиться. Но обычно именно что чуть-чуть. То есть это такие прирастающие какой-нибудь поверхности штуковины. Казалось бы, ничего интересного. Но если мы заглянем внутрь губки, разрежем ее, то увидим невероятное. Следующий слайд, пожалуйста. Мы увидим, что губка, ну, в самом простом варианте строения, это полый бочонок, у которого есть одно большое отверстие сверху и много маленьких отверстий по бокам. У некоторых губок эти бочонки срастаются в такую целую сеть бочонков, но исходно план строения именно такой. Через маленькие боковые отверстия вода засасывается, а через большое она выталкивается. Все. Губки при этом вот во внутреннем пространстве улавливают какие-то питательные частицы для себя. Главный вопрос. За счет чего осуществляется вот это течение воды? У них же нет нормальных мышечных клеток.

0: кутика, мы, ну, как, впрочем, и все остальные животные, скорее всего, произошли от тех самых воротничковых жгутиконосцев, от единственных жгутиконосцев, которые жгутиком толкаются, а не ввинчиваются.
1: Вы вроде не сказали, что про сине-зеленые водоросли, почему их выделили в отдельное царство?
0: С сине-зелеными водорослями все интересно. Ну, во-первых, называть их сине-зеленые водоросли сейчас не очень верно. Это запутывает. Вообще, слово «водоросли» – это не какой-то таксон, не какая-то систематическая группа. Это обобщенное название для растений и похожих на них организмов, тела которых состоят либо из одной клетки, либо колониальные, либо из многих клеток, но при этом не имеют настоящих тканей. Сейчас те, кого раньше называли водорослями и помещали в царство растения, раскиданы, опять же, по нескольким царствам. А сине-зеленые водоросли, их лучше называть цианобактерии или сине-зеленые бактерии, потому что это вообще прокариоты, то есть ядра у них нет, у них генетический материал без ядра, находится в клетке. Это настоящие бактерии. Но другое дело, что цианобактерии, сине-зеленые бактерии, бактерии достаточно странные. Это такие, знаете, бактерии, которые, ну, очень захотели быть похожими на эукариотических организмов с ядрами, хоть в чем-то. Ну, например, для цианобактерий характерны значительно большие размеры тела, не для всех, но для некоторых значительно большие размеры тела, чем в среднем для бактерий. И есть цианобактерии, которых можно увидеть невооруженным глазом, прямо взять в руку. То есть вы можете бактерий непосредственно взять в руку. Но именно поэтому с ними была некоторая путаница, но она довольно быстро разрешилась, когда заглянули к ним внутрь клетки. В общем, это вполне себе бактерии. Следующий вопрос.
1: А что насчет трихолоплакса?
0: О, великолепный вопрос. Трихоплакс адгеренс – существо не просто загадочное, а очень загадочное. Мы вернемся к разговору о нем обязательно. С этим существом много непонятного. Ну, я вкратце скажу, это организм, который претендует на то, чтобы быть еще более примитивным животным, чем губки. И помните, в самом начале, когда я говорил про то, что сегодня мы будем говорить про самых примитивных животных, я оговорился, что мы будем говорить про большой тип самых примитивных животных. Действительно, есть трихоплакс, но с ним есть ряд вопросов, очень интересных. Про него чуть-чуть погодя. Нам нужно будет сначала познакомиться с несколькими группами просто устроенных животных, а вот потом мы попытаемся все-таки воедино собрать вот этот узел, кто от кого произошел, и там масса интересного, включая трихоплакса. Следующий вопрос.
1: Так, сейчас. А бывают ли подводные грибы?
0: Бывают ли подводные грибы? Верный ответ – подводные грибы бывают, безусловно. Их достаточно много. Но все зависит от того, как понимать границы царства грибы. То есть если понимать границы царства грибы, помните, я сказал, что вот была система из 5 царств, потом ее перекроили, перераспределили существ несколько. И да, подводные грибы бывают, но они по строению клеток похожи на все остальные грибы, но это не такие, не те существа, которых мы представляем себе, когда говорим слово «грибы». Когда мы говорим слово «гриб», мы представляем себе плодовое тело там, белого гриба, мухомора, шампиньона, гриб-трутовик какой-нибудь. На самом деле грибы бывают очень разными, и подводные среди них тоже. У них замечательные организмы. Вот. Но мы просто сейчас физически никак не поговорим.

0: про них не успеем, потому что грибы – это большое царство, с которым нужно подробно разбираться. Следующий вопрос.
1: Да. Если губки могут строить скелет из стекла, а может ли их можно использовать в строительстве, выращивать дома из губок?
0: Можно ли выращивать дома из губок? Знаете, человечество очень давно использует губок для своих нужд. Потому что вот этот план строения их тела, он очень удобный для решения целого ряда вопросов. Ну, дом из губки, конечно, выращивать неудобно. Во-первых, губки все-таки обычно существа небольшие. Есть, конечно, рекордсмены там под 2 метра, но не больше. И стекло, да, у некоторых губок спикулы, вот эти иглы, действительно фактически из стекла, но стекло можно сделать значительно проще. Для этого, в общем, губок выращивать не надо. Но губок используют. Как вы знаете, губка, вообще слово «губка», когда мы произносим сейчас, мы в первую очередь представляем себе не губку животное, а губку, посудомоечную губку, губку, которой мы в ванной моемся. Ну, исходно для этих целей тоже использовали и вполне используют и сейчас. Правда, стоит дороже, чем из синтетических материалов. Вполне себе настоящих губок. То есть, если мы извлечем губку из воды, и останутся только вот те самые скелетные элементы, повторюсь, а у некоторых губок это такие жесткие, стеклянные или из других, в общем, жестких материалов скелетные элементы, а у некоторых они вполне себе мягкие. Такими губками как раз можно мыться, например. Или из губок, вот из пресноводной губки, которая называется бодяга, делают мазь от синяков. Ну, просто потому, что у нее как раз там очень маленькие такие иголочки, и их, если втирать мазь с такими иголочками в тело, то, в общем, синяки быстрее в этом месте рассасываются. А еще, и это, наверное, самое странное, в 20 веке сейчас уже, правда, не используются, сейчас есть синтетические материалы, из которых можно это делать, губок использовали для пластической хирургии. Ну, например, я думаю, многие слышали про Мерлин Монро. Вот у нее при рождении был не такой идеальный подбородок. Ей вшили туда специальный как бы протез, небольшой имплант, вернее, из губки. Но из такой губки, которая, в общем, только из органических веществ состоит ее скелет, соответственно, если его хорошо прокипятить, разумеется, чтобы там ничего не было, то, попав в человеческое тело, наши ткани, ну, не так, как губки, способны к регенерации, но все-таки способны, обрастают его, и со временем он даже там практически рассасывается, но зато остается вот измененный контур лица. Но, повторюсь, сейчас все-таки для этого обычно используют, в общем, синтетические материалы, а раньше действительно в пластической хирургии губок использовали. Следующий вопрос.
1: Слышал, что первые эукариотические останки нашли 2-1,8 миллиарда лет назад. Это так?
0: Значит, про появление эукариотических организмов, то есть организмов с ядром. Здесь все очень непросто. По причине, которую мы уже обозначили. Нам удобно изучать динозавров, да и других позвоночных животных. У нас есть твердый скелет, причем достаточно крупный. Эти скелеты хорошо окаменевают. Удобно изучать моллюсков. У них есть раковины. Удобно изучать кораллов. Удобно изучать вообще существ со скелетом. А если у существа нет какого-то скелета твердого, изучать его не очень удобно. Есть одноклеточные организмы. Ну, например, такие удивительные создания фораминиферы и некоторые другие, которые выделяют раковины, прекрасно сохраняющиеся в геологической летописи в виде окаменелостей. Но понятно, что значительная часть и многоклеточных-то мягкотелых организмов чрезвычайно плохо сохраняется. клетках окаменелостей. Что уж говорить про одноклеточных. Поэтому, ну да, ориентировочные даты, которые мы сейчас даем для появления эукариотических организмов, ну это 1,5 миллиарда лет и несколько старше. Но пока нам уточнить это достаточно сложно. Там есть тоже много интересных вещей, но это, в общем, предмет для совершенно отдельного разговора. Следующий вопрос.
1: Вирусы выпадают, даже не прокариоты?
0: С вирусами... Вот если говорить про вирусы, то здесь мы подходим к вопросу, который, казалось бы, вообще не должен возникать. Кажется, что провести границу между живым и неживым очень просто. Вот дерево, оно живое, а вот оно высохло, оно уже не живое. Или вот курица, она живая, бегает по двору, а вот ей голову отрубили, вот она уже не живая. Или кирпич лежит, но он же явно не живой. А в реальности провести границу между живым и неживым не так-то просто. Если не углубляться сейчас вот в разговор про разграничение живого с неживым, то одними из основополагающих основных свойств живого является способность воспроизводить себе подобных и способность поддерживать постоянство внутренней среды, гомеостаз. Ну и, соответственно, следствием этого является обмен веществ, что у него внутри протекают какие-то реакции, отличные от того, что протекают снаружи, а из этого следует, что существо должно быть как-то отграничено от окружающей среды. Вирусы могут размножаться, но им нужна для этого клетка. Без попадания в клетку хозяина вирус размножаться не может. У вируса, когда он просто где-то снаружи болтается, нет никакого обмена веществ, нет никакого постоянства внутренней среды, которое бы он активно поддерживал. Поэтому вирусы, знаете, иногда так называют плохие новости для клетки в белковой оболочке, что это как бы вирус, это ДНК или РНК, нуклеиновая кислота какая-то, либо дезоксирибонуклеиновая, либо рибонуклеиновая кислота, обычно обернутая в оболочку из белков. Попадает в клетку, использует все системы клетки для собственного воспроизводства. Ну, дальше клетка в значительном числе случаев страдает, и это заканчивается ее смертью. Соседние клетки при этом заражаются. Например, такой вариант может быть взаимодействие. Так или иначе, если уточнить формулировку, то можно сказать, что жизнь возможно, только в клетке. Как возникли вирусы? Чем они являются? Являются они более древней формой существования ДНК и РНК? Или, наоборот, они произошли от каких-то радикально упростившихся внутриклеточных паразитов? Мы тоже пока не знаем. Это огромное количество, в общем. Вопросов здесь существует, есть ряд гипотез и теорий, но в таком самом простом определении живого, да, вирусы – это не вполне живые структуры. Следующий вопрос.
1: Что такое знаменитая капля из британского зоопарка? И как она запоминает что-то, если у нее нет нервной системы?
0: Вы говорите сейчас про великолепное существо, которое относится к такой группе организмов, как миксомицеты или слизевики. По большей части, ну вообще слизевик – это скорее форма жизни, форма даже жизненного цикла, я бы сказал. Но абсолютное большинство слизевиков, оно попадает внутрь амеб. Если мы уж отвечаем на этот вопрос, помните, вот было вначале в самом вот это развесистое дерево, которое сейчас выделяют, там была группа амебозоа. Вот в группу амебозоа попадают как раз амебы и туда же абсолютное большинство вот этих миксомицетов попадает, слизевиков. Удивительные создания, которые на некоторых стадиях своего жизненного цикла существуют как отдельные амебы, а на некоторых сползаются в единую такую суперамебу, причем у некоторых видов они даже не просто объединяют клетки друг с другом, сцепляют, а теряют границы между клетками. И вот эта вот структура, такая суперамеба, она называется плазмодий, может быть, ну, по площади несколько квадратных метров, ну, правда, не так, как в фильмах ужасов, что ползет какая-то неведомая слизь и съедает все на своем пути. По площади-то она может быть несколько квадратных метров, но толщиной-то обычно все-таки буквально в одну клетку и вообще скорее выглядит как такая сеть ползущая. Но у слизевиков действительно, да, собираются они в такую вот суперамебу для того, чтобы сформировать плодовое тело, споры и расселиться. Потрясающие организмы, тоже про них, в общем, надо рассказывать, конечно, отдельно, но так или иначе, у слизевиков действительно есть ряд удивительных не то чтобы способностей, но свойств. Нельзя сказать, что они что-то запоминают. Конечно же, они ничего не запоминают. Но они выбирают наиболее оптимальные варианты продвижения вот этого плазмодия. Потихоньку, медленно, но ползет. Но, опять же, для того, чтобы вот совсем полноценно ответить на этот вопрос, надо поговорить про слизевиков. Они удивительные. Следующий вопрос.
1: Скажи, пожалуйста, к какому царству можно отнести такой организм, как чарния?
0: Хороший вопрос. Он волнует не только вас. Он волнует огромное количество людей на протяжении, ну, уже многих десятилетий. Чарния – это организм, который относит к такой группе существ, как вендобионты, существа, которые жили в венский период, ну, который чаще называется эдиакарский. Действительно, это всю историю геологическую нашей планеты можно разделить на периоды. Периоды объединяются в эры, эры объединяются в эоны. Эоны – это совсем большие. Вот мы сейчас живем в фанерозойском эоне, он длится, ну, примерно там 541 миллион лет. 540-541 миллион лет. А вот до него, да, и на протяжении фанерозойского эона жизнь более-менее, ну, по крайней мере, животная жизнь, царство животных представлено тем разнообразием, с которым мы в целом, ну, понимаем, кто куда относится. Конечно, 500 миллионов лет назад в океанах жили существа отличные от тех, кто же, что живут сейчас, но мы хотя бы можем, посмотрев на них, сказать, ну, это, наверное, вот к такому типу относится, это к такому. Ну, это, конечно, непонятно к какому, но, наверное, выделим его в отдельный тип. А вот в самом конце предыдущего эона, протерозойского эона, был период, эдиакарский период, когда существовали очень странные организмы. Их как раз называют вендобионты, там, чарния, дикинсония, трибрахидиум. Странные создания. В целом, по размерам и по формам тела, они скорее, наверное, хочется посчитать их животными, но поскольку они были мягкотелыми, есть несколько мест на планете у нас, например, на Белом море или в Австралии, где в силу, видимо, каких-то уникальных особенностей захоронения, несмотря на то, что они мягкотелые, они сохранились. И мы знаем, что у них есть ряд отличительных особенностей, которые не позволяют их с уверенностью отнести к царству животные. Ну, например, ни для кого из них не показано нормального рта. Тип роста у них немножко другой. Ну, не будем, в общем, углубляться сейчас. Там нужно будет терминологию вводить дополнительную. Тем не менее, мы знаем, что в конце предыдущего эона, крупного геологического отрезка времени, океаны нашей планеты населяли странные создания, причем с размерами до там метра, даже чуть больше. Но мы не знаем, куда их отнести, мы даже не знаем наверняка, точно ли они двигались или не двигались. Более того, ну, относительно недавно обнаружилось, что в этот же период, в Диакарский, в отложениях этого периода найдены отпечатки следов. Хотелось бы думать, что это следы какого-то многоклеточного организма, а оказалось, что есть крупные амебы, а амебы бывают очень большие. Ну, не как в фильмах ужасов, но достаточно большие, то есть сантиметры. Есть амебы, которые при передвижении оставляют похожие отпечатки. То есть мы даже наверняка не можем сказать об их уровне клеточности, что это было. Поэтому пока на ваш вопрос, увы, ответа нет. Если он вас интересует, можете заняться им. Вот, в общем, наука ждет человека, который все-таки разрешит этот вопрос. К кому же относятся такие существа? Следующий вопрос.
1: Пока не вижу новых вопросов.
0: Ну, тогда, наверное, все по времени, да, уже?
1: Да, не так
0: долго.
1: А, вот еще один последний вопрос.
0: Ну давайте. Что ж.
1: Последний вопрос.
0: Давайте последний вопрос. Да.
1: Для Дикинсонии, кажется, нашли следы белков изотопов. Уже не помню статью. Именно животных.
0: Вопрос. Значит, что касается наличия белков в различных окаменелостях. Сейчас мы действительно стоим на пороге, она происходит сейчас, революции, потому что оказывается, что, ну, в отличие от там нуклеиновых кислот, ДНК, РНК, белки могут сохраняться очень долго. И хотя бы в некоторых формах. И действительно, видимо, в окаменелостях можно обнаруживать их остатки. Когда мы говорим про возрастные рамки, ну, в общем, это возрастные рамки порядка 600 миллионов лет. Здесь еще очень далеко до того, чтобы конкретно разобраться, поэтому, в общем, новые статьи появляются и будут появляться постоянно. Будем надеяться, биохимические методы и разные молекулярные еще все-таки позволят нам с такими вещами, ну, в течение ближайших 10-20 лет разобраться и понять вообще, что где может сохраняться, что интерпретировать и так далее. Так, все. С вопросами, наверное, да?
1: Ну, тут такой вопрос про амебу. Можно ли ее в банке разводить дома?
0: Амеб можно. Но есть как бы вполне себе пресноводные амебы. Их можно разводить дома в банке, но им нужен очень специфический состав воды для того, чтобы они успешно развивались. Это все не секрет. Можно просто в интернете найти состав вот такой среды, в которой амебы живут, но сразу могу сказать, что культивирование амеб – это непростая задача. То есть это не то домашнее животное, которое посадил, и оно просто живет. Этим действительно надо заниматься. Хотя если действительно завести дома культуру амеб, то заводить культуру амеб, правда, надо обязательно с микроскопом вместе, чтобы можно было ими полюбоваться. Это действительно эффектно.

Доброе утро! Сегодня я вам расскажу про книгу «Северный полюс и полуостров Ямал». И не смотрите, что эта книга такая невзрачная, это библиографическая редкость. Выбор этой книги был не случайен. Во-первых, зима уже близко. И голоса севера скоро зазвучат у нас за окнами, в наших голосах. Яна, привет! И самое время начать такие зимние истории. Ну а во-вторых, я что-то не припоминаю, что я вам рассказывала про русских исследователей, все про каких-то европейских исследователей или понаехавших в Россию иностранцев, а это вот именно про русских людей, которые исследовали наш север. Но прежде я хочу проделать такую штуку. Год назад я записала ролик, в котором рассказывала о сексуальном влечении селезня курам. Этот ролик так и не вышел, поскольку про секс мы на нашем канале не говорим, только про половое размножение, ну или на крайняк про бесполое. Но речь сейчас не об этом. Дело в том, что именно в этом ролике я отвечала на вопросы предыдущего ролика, но тоже на вопрос сейчас отвечать не буду. Но в предыдущем ролике, который был посвящен старому ботаническому журналу, ботанический журнал Кёртиса, я задала очень неаккуратный вопрос, знаете ли вы какие-нибудь старые журналы. И сама на самом деле имела в голове бюллетень Московского общества испытателей природы. Но оказалось, что он позже возник, чем ботанический журнал. И, наверное, вот этот журнал Кёртиса действительно на сегодняшний момент самый старый журнал, который с момента своего основания печатается до сих пор. Но в комментариях два человека предложили свои версии, которые мне очень понравились. Одна версия – это был National Geographic, а вторая – какой-нибудь модный журнал. И по моей просьбе наш художник-дизайнер еще год назад изготовил две такие открытки для двух этих людей. Это совершенно такие эксклюзивные, ни у кого таких нет, с иллюстрациями из этого ботанического журнала. Если вы еще не потеряли интерес к нашему каналу, то человек, скрывающийся под ником Art777 и Ольга Свитзерленд, если я правильно произношу, отзовитесь как-нибудь, и мы найдем способ, чтобы передать вам такие замечательные открытки. Ну, а теперь к нашей книге. Собственно, это не научные исследования, это такие путевые заметки человека, который много лет провел вот в Сибири. Его зовут Юрий Николаевич Кушелевский. Он годами ранее служил вроде как по юридической части, про него очень мало чего известно. Потом он уехал в Санкт-Петербург, и ему поступило предложение принять участие в путешествии, чтобы проложить путь и водный, и сухопутный между Обдорском и Енисеем. Ему, наверное, в Санкт-Петербурге не хватало романтизма, поэтому он с радостью принял это предложение. А тут в книжке есть карта. Сейчас мы с вами посмотрим, что это был за сложный такой путь. Сообщения тогда такого не было. Обдорск – это сейчас Салехард. Тогда это было село, состоящее из 40-50 деревень, 40-50 домов. И туда еще зимой прикочевывали местные кочевые народы. Там, вот. Вот, собственно, вот это место Обдорск. И они должны были совершить путь в сторону вот этого Енисея. И дальше проложить путь на запад, чтобы соединить Обдорск с бассейном реки Печора. Он прибыл в 1861 году, поздним уже летом в село Обдорск, и начал собирать эту экспедицию. Сложность была такова, что он никак не мог найти как сопровождающих кочевников, потому что у них было такое предание, что где-то вот восточнее живут одноглазые люди, которые верхом ездят на медведях, и никак они не могли преодолеть свой страх. И в этом преодолении этого страха ему помог миссионер-священник Попов, который имел такое нравственное влияние. Местные купцы помогли ему, которые снижали цену на закупку необходимого оборудования. Но оборудование, собственно, это были нарты. В итоге он собрал 94 нарты, где-то примерно 600 плюс-минус оленей и 24 сопровождающих. Я до сих пор не понимаю, как 24 человека могут управлять таким поездом из 94 нарт, но, видимо, они их действительно как-то соединяли. За 42 дня они прошли путь 800 верст. Собственно, дороги-то не было, дорогу они сами прокладывали. Они залезали на высокие деревья, смотрели, где там меньше растений растет. Растения – это, собственно, кедровник, ольха, ель.
Срубали эти деревья, рубили просеку. Если находили какие-то русла малых рек, то шли по ним, подходили к большим рекам. И на своем вот этом большом пути им встретилось только один лишь ворон. И очень не обрадовались, когда они нашли кал оленя, потому что думали, что рядом есть какой-то кочевник или какое-то поселение. Но, естественно, никаких поселений не было. Это был какой-то забредший олень. Сами понимаете, что этот путь был очень тяжелый, потому что это зима, а проложить такой путь можно было только зимой, вернее, даже не зима, а осень календарная, но по температуре это была абсолютная зима, потому что морозы достигали 40 и больше градусов. Ночевали они в чумах, которые везли с собой. На одной из нарт они везли икону Николая Чудотворца, которого местные малые народы очень почитали, уже приобщенные к христианской религии. Ну и интересно об одном способе согревания. Иногда они ночевали просто вот в снегу, в каких-то этих, как это называется, сугробах вырывали, о чем Юрий Иннокентич говорит, что достаточно тепло, на его удивление. И интересный способ, когда они срезали осину небольшую, с одной стороны ее поджигали, а другую сторону засовывали себе под верхнюю одежду и в таком виде спали. Он говорит, что поступающий пар достаточно сильно нагревал и даже становилось просто горячо. Но интересно, как можно уснуть, когда у тебя воткнута какая-то горящая палка. Вот, тут на одной картинке как раз и изображено, как они отправляются в путь. Сейчас мы ее с вами откроем. В самом начале. Вот они все собираются, получают благословение, отслужили молебен и отправили свое путешествие. Окрылённый этим успехом, Кушелевский моментально вернулся в Тобольск. Там он построил шхуну для того, чтобы уже по летним период можно было по рекам добраться до того же самого Енисея. А у него тут было гораздо больше каких-то сложностей, потому что в одно время сгорел дом человека, который уже все закупил для этой экспедиции, пришлось закупать заново. Но главная сложность случилась с набором людей, моряков. Они отказывались идти по этому сложному, неизведанному, очень страшному пути. И тогда Кушелевский отправил служащего по кабакам. И он нашел людей, которые были раньше ремесленниками. Они были и портными, кузнецами, шорниками, плотниками. Но по причине своего пьянства потеряли свою работу, спились и вели совершенно нищенское существование. Им обещали оплату в 5 раз больше, чем тогда было принято, и они согласились. Ну, такая бригада из алкоголиков и тунеядцев. Он их одел, оплатил их долги и выдал им задаток. До еще отхода судна они моментально все это пропили, поэтому он поручил их полицейским, которые с удовольствием за ними приглядывали. Но оказалось, что люди, лишенные алкоголя на борту, очень даже легко справились с своими обязанностями, с энтузиазмом изучали все, и уже когда они из Иртыша пришли в реку Обь, достаточно хорошо разбирались и в мачтах, и в снастях, и были, в общем-то, неплохими моряками. А в Абдорске он еще снарядил небольшое судно, такое более маневренное, видимо, такой разведывательный характер оно имело. И как раз туда он взял в качестве помощников представителей коренных народов, местных самоедов и остяков, которые, хотя он называл их дикими, но он очень уважительно про них писал, и оказалось, что они еще более сообразительные, достаточно быстро разобрались во всех этих сложных терминологиях. Ну, и эти люди, которые сами плавали на маленьких лодках и знали местность, и, в общем, ничего не боялись. С этим путешествием было немного сложнее, там были всякие разные сложности, и вот на этой картинке как раз они прошли какой-то сложный участок пути, и у них тут праздник какой-то, который они, в общем, перешли этот сложный путь. Но во время этого путешествия случались некоторые такие неприятные моменты с Кушелевским. Когда он по сухому пути что-то там разведывал, он провалился в одно озеро, но выбрался, и ему пришлось достаточно долгий путь скакать, то сначала в мокрой одежде, потом оледеневшей, и, в общем, это было достаточно тяжело. Еще в один момент он отправился в сопровождение самоедов, и ночью они его ограбили и убежали, и он остался один с одним самоедом, которого не удалось
разбудить просто-напросто, и тоже было достаточно сложно, но он тоже спасся. Ну и главное, что он заболел цингой и мучился, у него почернели ноги, и 3 месяца после этого путешествия он приходил в себя и лечился он местными средствами. Это свежей оленью кровью, сырой рыбой и какими-то отварами местных трав. Но этого не остановило, и следующее путешествие было связано уже с прокладыванием пути до Печоры, через Уральские горы. Ну, все замечательно прошло, наконец-то этот путь был остановлен, эти экспедиции были в период 1861 по 65 год. А для чего это было сделано? Дело в том, что в 1859 году купец Михаил Константинович Сидоров обнаружил месторождение графита. А графит – это такой самородный минерал, в то время прямо относился к драгоценным минералам, и он был очень качественный, с высоким содержанием вообще углерода. А петербургские художественные вот эти фабрики в то время закупали графит для производства карандашей на Цейлоне, на Шри-Ланке. И сами знаете, что за морем телушка-полушка, тарут перевоз, это было очень дорого. А тут наш высокий качественный графит, нужно было найти способ, чтобы можно было его легко переправлять в Европу. Кстати, про русских людей. Дело в том, что этот графит был очень хорошего, высокого качества и получил неоднократно высшие премии на международных выставках в Париже и в Лондоне. И этим графитом очень заинтересовался основатель компании «Кохинор», которую мы знаем и до сих пор. Он предложил царскому правительству наладить вообще добычу и сбыт этого кохинора, и даже уже была устная договоренность. Но Сидоров Михаил Константинович возмутился, а где же русские люди? Мы сами все это можем сделать, и, собственно, этим и занимался. Он действительно проложил эти пути, чтобы доставлять этот графит в Петербург, ну и в Европу тоже, соответственно. Он основал Печорскую пароходную компанию, которая пользовалась популярностью в свое время, была очень крупной и поставляла не только графит, но и лес обработанный. И так что тут мы заткнули за пояс этих заморских исследователей. Русские люди сами все. Михаил Константинович Сидоров совершенно замечательный человек. И здесь он гораздо больше, чем как общественный деятель, чем как купец. Родился он в Архангельске, и назвали его Михаил в честь Ломоносова. И, собственно, все свое состояние он заработал не наследственными деньгами, а вот с нуля практически стал миллионером. Он открыл огромное количество месторождений, золота, и вот графита, и других полезных ископаемых. И все свои деньги он вкладывал в освоение севера, в его процветание. Он строил такие школы-интернаты для местных жителей, местных детей, прокладывал дороги, оплачивал экспедиции для изучения севера, открыл Печорское пароходство. И, например, в 1857 году, когда случилась русско-крымская война, он все свое состояние пожертвовал русской армии. И человек совершенно замечательный, про него много чего написано в интернете, но в конце жизни он разорился, потому что, видимо, все его проекты были такие какие-то познавательные, неприбыльные в конце концов, потому что все деньги он вкладывал, в общем, в изучение севера. Но интересно, что на самом деле-то в этой книге, хоть она называется «Северный полюс», ни одного слова нет про Северный полюс, и достаточно большая часть связана с такими этнографическими заметками. Это, конечно, не исследование, потому что Кушелевский не был ученым, но он считал, что эти народы вымирающие, и его свидетельство будет какая-то фиксация в истории, чтобы мы о них помнили и знали. Астеки – это старое название хант, а самоеды – это такое общее название малых народов, куда входят совершенно разные по себе народы. Но он, значит, записал очень подробно их быт, их какие-то легенды, и о том, как они жили, и как их костюмы, и как они устраивали свой чум. А современного человека, конечно, все это потрясает. Вот я вам расскажу просто несколько историй. Например, почему они называются самоедами. Собственно, потому что сами себе ели. И здесь есть такое свидетельство, и вот картина это нам подтверждает, что пожилой самоед
который уже не мог работать, пасти оленей, охотиться, был готов к смерти, собственно. И почему-то они считали, что после смерти они обязательно станут купцами, у них будет много оленей, вообще много всего. И поэтому под руководством шамана их сыновья их убивали и дальше расчленяли и варили из них еду, то есть мясо их съедали. При этом про старых женщин такого здесь не говорится. Видимо, старые женщины все равно могли пригодиться в хозяйстве. Еще одна история, леденящая кровь, показывает, как некто, гражданин Какаулин, приехал собирать дань. И старшина Самоедов, такой родоначальник, решил его получше угостить, пригласил свою дочь, раздел ее догола, показал, что она белая и жирная, убил ее, отрезал ей грудь, вырезал сердце и решил угостить вот этого Какаулина. И видно, что в ужасе этот Какаулин выползает вообще в каком-то страхе и кошмаре. Ну, еще такой исторический эпос. Астеки, которые ханты, они пришли с юга, и какое-то время они воевали за территорию, самоеды с ними воевали, но в конце концов решили признать их главенство. И в знак вот этого примирения... Ой, не та картинка. И в знак этого примирения они убили своего товарища, сварили, опять же, его съели. А после этого они срубили верхушку ольхи и поместили как памятный знак вот этот котел на этой верхушке в знак вот этого примирения. Но Кушлевский говорит, что это какие-то старые традиции, и сейчас он их уже не наблюдает. Но, тем не менее, там еще интересный случай врачевания. Например, он говорит о том, что они считали, что зло – зло, добро – добро, и зло легко можно подхватить. Болезнь, которая, несомненно, зло, если ты ей заболел, то они ее не лечили какими-нибудь снадобьями, а пытались передать камню, дереву, животному, кому-либо. Например, если у человека заболела нога, они могли поймать этого песца, тереть этим песцом свою ногу. Дальше этого песца подвешивали на дереве и читали своего рода такой заговор. Вот, что болезнь, перейди на дерево, я хочу, чтобы у меня нога была здоровая. Или же, например, если шаман не знал, вот человек болеет, а он не знал, какой у него орган болеет, то в это время начинали убивать оленей. Причем каким-то жутким мученическим способом, чтобы выяснить, какой орган человека затронут. Если вдруг человек во время вот этого шаманского действия выздоравливал, а

0: всех контактах.
1: И наши наземные радары тоже испускают такие короткие сигналы. Может быть, и эти мы получили от внеземной цивилизации. Но, конечно, радиоастрономы и астрофизики ищут естественные причины. Как бы это объяснить? Я даже целый список гипотез себе составил, которые претендуют на объяснение коротких радиовсплесков. Ну, например, столкновение двух нейтронных звезд. Это, правда, очень короткий, очень яркий энергетический процесс. Или коллапс нейтронной звезды, то есть ее превращение в черную дыру. Тоже очень быстрый процесс с выбросом большой энергии, в том числе и в радиодиапазоне. Либо, наоборот, испарение черной дыры. Ну, вы же знаете, что Стивен Хокинг предсказал теоретически, что черные дыры испаряются, и в последнее мгновение, когда черная дыра уже микроскопическая, она практически взрывается. То есть последний ее вскрик – это довольно мощный процесс, который и радиоволны тоже должен посылать. Но довольно важная и хорошо подтвержденная гипотеза касается магнетаров. Магнетары – это нейтронные звезды с очень мощным, предельно мощным магнитным полем. Почему астрофизики обратились именно к этим объектам? Потому что некоторые короткие радиовсплески приходят из одного и того же направления. То есть они повторяются. Значит, объект не должен взрываться, не должен исчезать, не должен только один предсмертный крик нам посылать. Он должен время от времени, что-то с ним должно происходить, что взрывным образом посылает много энергии в радиодиапазоне. Насколько я знаю, впервые эту гипотезу довольно убедительно представили ученым два моих коллеги, два моих друга, сотрудники нашего института. Это Сергей Попов, астрофизик, доктор наук, и Константин Постнов, известный астрофизик, член Кор Академии наук Российской, директор нашего института. Но тогда они еще были начинающими астрофизиками, это почти 15 лет назад было. И эта гипотеза сегодня очень хорошо объясняет повторяющиеся радиовсплески, то есть магнетар, запасая энергию в своем мощном магнитном поле, а поле невероятной мощности, просто представить себе это невозможно. 10-14 степени Гаусс, я вам скажу так, один кубический сантиметр этого пространства, пронизанного магнитным полем такой напряженности, весит 40 тонн. Вот пустота, пронизанная магнитным полем, весит 40 тонн. Ну, а мы помним Е равно МС квадрат, где масса, там и энергия. То есть плотность энергии у магнитного поля колоссальная. И, наверное, Попов и Постнов правильно, так сказать, поставили на нейтронные звезды магнетары, объясняя, пытаясь объяснить повторяющиеся короткие радиовсплески. Но единичные всплески, наверное, все-таки связаны с катастрофами. И вот тот, который мы получили, он связан с какой-то невероятной катастрофой. Дело в том, что галактика-то, из которой он пришел, на расстоянии 8 миллиардов световых лет, очень далеко от нас. А мы зафиксировали этот импульс. Знаете, какая у нее энергия? Ну, для тех, кто с математикой дружит, больше, чем 10^42 степени эрк. Это энергия, которую наше Солнце излучает в течение многих десятилетий. И вся она была сконцентрирована в тысячные доли секунды длящемся радиовсплеске. Как это могло быть? Какой процесс породил вот этот вот короткий, мощный радиовзрыв, скажем так, пока непонятно. Более того, ясно, что эта галактика, из которой пришел радиовсплеск, довольно молодая, довольно богатая межзвездным газом, потому что на разных длинных волн радиовсплеск приходит немножко в разные моменты времени. Скорость распространения радиоволн зависит от среды, сквозь которую они распространяются. Это называется дисперсия, размывание, растягивание радиосигнала. И вот по этому свойству радиовсплеска мы поняли, что между нами и источником довольно много плазмы, горячего газа. И вот теперь мы начинаем что-то понимать. Это молодая галактика, в которой и часто рождаются звезды, и, может быть, взрываются часто сверхновые. В общем, пока еще есть над чем поработать и о чем подумать. Астрофизики в недоумении, но новый материал появился.

0: не получили.
1: Знаете, как это бывает? Друг или коллега посоветовал книгу, а она была выпущена тиражом в 1000 экземпляров 20 лет назад. Естественно, ни в каком книжном ее не найти. В такие моменты можно отправиться на Авито. Там полно всяких редкостей. Все мы знаем, что на этой платформе можно найти настоящие сокровища по низкой цене. А сейчас на Авито появилась возможность получить шанс выиграть приз. Зайдите в личный кабинет, там уже у большинства пользователей появился раздел с наградами за задания. Например, создать подборку из понравившихся объявлений, забронировать жилье для ближайшего путешествия, почитать полезные статьи о работе сервиса. Изучайте площадку, выполняйте простые задания и получайте за это билетики. Чем больше билетиков, тем выше шанс выиграть различные призы. Среди них поездка в Таиланд на двоих, современные смартфоны, наушники, ноутбуки и многое другое. Проводите время на Авито с выгодой. Скучать не придется, задания обновляются каждые 10 дней, а результаты подводят уже 26 ноября.
2: Друзья, у нас уже был готов выпуск новостей, но тут случилась такая новость, про которую нас просят прокомментировать многие наши читатели, и слушатели, и зрители. Ну, надо. Действительно, новость сногсшибательная, хотя есть ложка дегтя. Итак, 11 октября английское издание Daily Mail со слов некого Саймона Холланда сообщила, что в течение ближайшего месяца будет сделано сенсационное объявление о том, что был пойман сигнал внеземной цивилизации. Ну, будем кричать «Ура!»? Нет, задумаемся. Во-первых, что такое Daily Mail? Это английский таблоид, ну, то есть из разряда желтой прессы. Главное слово в их работе – сенсация. Мы первые вам об этом сообщили. Ну, если ошиблись, но все равно же мы первые. А уж там разберетесь сами. Со слов кого они это сообщили? Это вроде бы уважаемый человек, пенсионер Саймон Холланд. Он долгие годы был редактором научно-популярных фильмов на Discovery, на других хороших просветительских каналах. Ну, в общем, нормальный человек, тем более редактор. Человек, который фактически материал всегда проверяет и голову дает на отсечение, что выставляет вам правдивые факты. Однако тут меня смутило слово «пенсионер». Дело вот в чем. Мы часто получаем неподтвержденные сообщения от пенсионеров НАСА, от пенсионеров других уважаемых организаций, но почему-то именно от пенсионеров. И всегда они не подтверждаются. Но скажу честно, я как пенсионер понимаю, что жить на пенсию нелегко. И может быть этим людям, которые уже сбросили с себя груз ответственности, они уже ни с кем не связаны, они сами по себе. Вот так вот немножко подзаработать на сенсации, а очевидно, они получают от изданий какой-то гонорар, не грешно. Но грешно верить на 100% такие сообщения. Дело в том, что Саймон Холланд не сам эти факты узнал. Ему кто-то неназванный рассказал, близкий к проекту Breakthrough Listen, то есть прорыв в прослушивании радиосигналов из космоса. Это замечательный проект. На сегодняшний день это самый мощный проект в направлении SETI. Его финансирует Юрий Миллер. Ну, не надо вам объяснять, кто такой Юрий Миллер. Миллиардер нашего происхождения, выпускник физфака МГУ, который большими деньгами поддерживает прекрасные научные инициативы. Проект замечательный. На крупнейших радиотелескопах прослушивают космос. Но Саймон говорит, что в ближайшие несколько недель нам сообщат о приеме радиосигналов со стороны Проксимы созвездия Кентавр. Сама по себе Проксима очень интересна. Это ближайшая к нам звезда, у нее две планеты, одна гигант, а другая землеподобная, да еще и с температурой, близкой для развития жизни. Ну, прямо вот копия Земли, почти копия. Надо было бы чего-то ожидать от этой планеты? Да, надо было бы. А получен ли надежный сигнал? Нет. Потому что никто из ответственных людей уже в течение 5 лет не комментирует этот сигнал. Он был получен еще в 2019 году, потом опровергнут. Потом еще несколько заявлений было. Да нет, кажется, получили. В общем, опять нет, не то, не то. Это помехи со стороны земных источников радиосигналов и так далее. То есть люди сомневаются и правильно делают. Подобных радиосигналов в течение десятков лет прошедших мы получили сотни. И почти каждый раз оказывается, что это помехи, либо это источники космические, но не искусственные. Например, узкополосный сигнал. Холланд понимает, о чем говорит. Узкополосный сигнал – это намек на то, что радиостанция работает. Но в космосе тоже есть природные радиостанции, мазеры, радиомазеры, которые посылают узкополосный сигнал. Надо проверять и проверять. И профессионалы это делают. А непрофессионал всем об этом рассказал. Такое лично мое впечатление, вот мой опыт, говорит, что это фейк. Но, честно говоря, хотя бы на 1% я надеюсь, что это правда. Уж очень хочется получить сигнал от внеземной цивилизации. Подождем, недолго осталось. Друзья, на этой неделе было еще несколько очень интересных сообщений, происшествий в области космонавтики и астрономии. О них, конечно, надо упомянуть. Это пятый тестовый запуск Старшипа, который на 100% удался. И второе, очень важное, это запуск космического зонда Европа-Клипер в сторону спутника Юпитера Европы для поисков жизни на льду этого спутника. И то, и другое крайне интересно. Мы поздравляем инженеров, которые совершили оба этих подвига. Но комментировать это сейчас я не буду, потому что буквально на днях мы с Алексеем Семихатовым подробно об этом рассказывали в нашей юбилейной передаче «Вселенная Плюс». Ссылка будет у вас в описании. Пожалуйста, пойдите, посмотрите. Это довольно длинный, подробный рассказ. Нам помогал «Зеленый кот», всем вам известный, Виталий Егоров. И вот втроем мы рассказали об этом замечательном полете, пятом полете, удачном полете Старшипа и о старте космического зонда «Европа-Клипер», который прибудет в 2030 году, первым прибудет к Европе и будет искать там следы жизни на льду этого замечательного спутника.
0: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Китайские инженеры на днях представили новый космический скафандр. Он предназначен для экспедиции на Луну. Ну, вы помните, в 2030 году китайцы обещали высадить первых астронавтов, или, точнее говоря, тайконавтов, на поверхность Луны. Но они обязательно должны быть в скафандрах. Так как же будет выглядеть китайский скафандр? Ну, скажу по секрету. Он очень похож на старые советские скафандры. На те самые «Кречет» и «Орлан», которые предполагались для работы наших космонавтов на поверхности Луны. Ну, наши космонавты на Луну не попали, а потом они работали на станциях, на Мире, на МКС, на салютах. И эти скафандры прекрасно использовались для работы в вакууме на внешней поверхности станции. Их особенность в том, как в него попадает человек. Правда, китайцы на презентациях не показали деталей. Они просто показали космонавта, одетого в этот скафандр, и немножечко его движения, доказывая, что, в общем, человек может ходить, приседать, нагибаться, поднимать руки, но для этого и должен работать скафандр, иначе суть его непонятна. Как же внутрь скафандра попадают? Дело в том, что советская и американская школы скафандростроения, они немножко по-разному решили эту задачу. Американские скафандры, вот те, в которых астронавты на Луне работали, сегодня на МКС, они состоят из двух частей. Штаны отдельно, рубашка отдельно. Ну, рубашка – это вот кераса, рукава и шлем. А ниже пояса – это штаны. И в них попадают, влезают штаны, потом надевают на себя рубашку. Советский был задуман совсем иначе. Дело в том, что наша экспедиция на Луну предполагалась такой. Летят двое. Один остается на окололунной орбите в космическом аппарате, а второй космонавт садится в спускаемом аппарате на поверхность Луны. Он один. И ему надо было одеть скафандр без посторонней помощи. А одеть американский скафандр без посторонней помощи почти невозможно. Поэтому у У нас скафандр был сделан как маленький автомобиль. Открываешь дверь, входишь, закрываешь дверь. В качестве двери служил ранец жизнеобеспечения. Вот это самое, которое за спиной у любого космонавта, когда он выходит в открытый космос. Там кислородные бачки, вода, аккумулятор, рация, ну, все, что нужно для поддержания жизни. Это устройство отворачивалось, открывался как бы люк или даже целая дверь на спине скафандра. Человек туда заходил, руки, ноги вставлял в рукава и в штанины, а потом специальным рычагом захлопывал эту дверь и оказывался внутри скафандра. Судя по тому, как выглядит китайский новый, именно так они и решили проблему попадания человека в скафандр. И вообще многие детали там очень напоминают наш Кречет и Орлан. И сочленение рук, и вот эти вот суставы, которые гнутся в определенной плоскости, ну, примерно так же, как суставы нашего организма. Единственное, на что можно обратить внимание, как на прогресс, это объем ранца. У наших скафандров ранец жизнеобеспечения очень большой. Он даже вот ниже таза космонавта, ну, почти до коленей его сзади спускался, конечно, немножко сковывал движение. А китайские инженеры, видимо, решили эту проблему миниатюризации всех механизмов, и их ранец, я так прикинул, ну, по объему примерно вдвое меньше нашего. И не такой длинный, не так далеко вниз уходит. Это, конечно, облегчит работу космонавта. Вопрос только в том, велик ли запас в этом ранце. Китайцы ничего не сказали о том, как долго, как интенсивно сможет работать человек в этой космической одежде. Старых космонавты работали до 8 часов. Ну, 6 часов надежно, еще там 1,5-2 часа аварийный запас. И иногда он даже пригождался. И американские, и наши скафандры рассчитаны на длительную работу за пределами космического аппарата. На что рассчитан китайский, мы пока не знаем. Но, вероятно, они об этом думали. И можно сказать, что современный скафандр – это такой вот прямой потомок скафандров прошлого тысячелетия. Что-то стало миниатюрнее, может быть, что-то надежнее, но, в принципе, все осталось, как было. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте, где мы выкладываем выпуски «Неземного подкаста» и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Меня очень заинтересовала новость, посвященная сложным звездным системам. Дело в том, что моя прямая профессия по астрономии – звездная динамика, то есть взаимное движение звезд в каких-то коллективах. Я вот тут прочитал такую новость. Астрономы обнаружили уникальную тройную звездную систему. Ее обозначение довольно сложное, оно состоит из координатов и названия каталога, но, проще говоря, ее обнаружил космический телескоп ТЭСС, тот самый, который уже несколько лет летает в поисках экзопланет. А ищет он довольно просто, их смотрит на звезды и ждет, когда одна звезда или планета перед звездой закроют друг друга, и яркость звезды немножечко изменится. Таким образом открывают и планеты у других звезд, и двойные, и более сложные звездные системы. На сей раз была открыта очень интересная звездная система из трех, а на самом деле из четырех, скажу чуть попозже, но три звезды привлекли внимание астрономов очень сильно. Дело в том, что они массивные. 5, 6 и 7 масс Солнца у каждой из них. 5, 6, 7 масс – это очень тяжелые звезды, но они очень близко друг к другу. Орбитальный период двух наиболее тесных светил составляет всего лишь 1,8 суток. То есть менее чем за 2 дня они обращаются вокруг общего центра масс. Значит, они очень близко друг к другу находятся. Третий член этой тройной системы, еще чуть более массивный, 7 масс Солнца, обращается за 24,5 земных дня. Это рекорд. Таких
3: плотных, таких тесных тройных звезд мы еще никогда не обнаруживали. И тут встает масса интересных проблем. Как родилась такая система? Как она будет жить? Они же влияют друг на друга. Чем закончится жизнь этой тройки? На самом деле там есть еще четвертый компонент. Вообще-то это система из четырех звезд, но четвертый далеко. Это тоже массивная звезда, но она далеко, ее орбитальный период не часы и не сутки, а 3200 суток. Ну, она где-то там, и, в общем, ее влияние на эту тройку практически незаметно. А вот как они себя поведут, сделаны разные предположения. Ведь это массивные звезды, их век недолг. Они живут порядка 50 миллионов лет. Для звезды это очень короткое время. Пройдет 50 миллионов лет, ну, от 20 до там, 60 миллионов лет, и они войдут в эпоху старости и начнут раздуваться, превращаться в красные гиганты, то есть начнут расширяться, они и так близко друг к другу, чего им там расширяться, рукой подать до соседа. И начнет вещество перетекать с одной звезды на другую. Они объединятся, сначала две, потом к ней может быть, третья даже раньше захватит тех двух, потому что она более массивная, и раньше состарится. Чем больше масса звезды, тем короче ее век. И вот предположение о том, чем закончится их жизнь, оно ведет нас к идее о том, что они сольются. Все три компонента этой тройной звезды объединятся в один клубок, очень быстро закончат свою жизнь и взорвутся, как сверхновая. И на этом месте останется одна нейтронная звезда. Так ли это будет? Ну, в ближайшие миллионы лет мы это узнаем. Другой вопрос. А как они родились? Ведь звезда рождается не готовой. Она сжимается из большого газового облака. А где там могли поместиться большие газовые облака, когда, уже сжавшись, эти звезды плечом к плечу практически живут? Тоже проблема. А может быть, наоборот? Облако сжималось, но при этом раскручивалась, и центробежная сила разорвала его сначала на две части, потом одну из этих половинок еще на две части, и получилась такая тройная система, тоже вариант. В общем, это подарок для астрономов. Мы сейчас изучаем эту звездную систему и пытаемся понять ее жизнь, как она начиналась и чем она закончится. Спасибо космическому телескопу. Мы никогда не забываем о нашей любимой планете. Нет, не о Земле. Земля – наш дом. Наша любимая планета – это Марс. Каждый раз приходят какие-то новости, и на сей раз очень вдохновляющие. Знаете, в последнее время нам казалось, что Марс безнадежен. Что он потерял атмосферу, что он потерял воду, что его будущее – это сухая, холодная, безжизненная планета. Да, там будут когда-нибудь люди, но надеяться на терраформирование, на переделку Марса. А где взять вещество? Где вода? Где атмосфера? Их нет и, наверное, никогда уже не будет. И вот, пожалуйста, геофизики сделали интересные расчеты. Что их подвигло к ним? Сегодня мы на поверхности Марса видим следы течения воды. Мы видим речные русла, мы видим дно озер и даже океана. Там северное полушарие Марса когда-то было покрыто сплошным океаном. Где вся эта вода? И если она была, а слово «если» тут неуместно, она была. Ну, не может же речное русло возникнуть без течения воды. Вода была. Значит, была атмосфера. Потому что жидкая вода может быть только при достаточно высоком давлении окружающего воздуха. Иначе она испаряется или превращается в лед. Итак, была атмосфера. Жидкая вода, значит, была нормальная температура. Сегодня Марс холодный. Но раз была жидкая вода, значит, он был теплый. Итак, в прошлом Марс был влажный и теплый. Сегодня он холодный и сухой. Как же произошло это изменение планеты? И когда оно произошло? Когда, мы знаем. Приблизительно 3 миллиарда лет назад. То есть в течение первых 1,5 миллиарда лет Марс был, ну, приличной планетой, достаточно комфортной для развития жизни. Примерно такой же, как наша Земля. Текли реки, была плотная атмосфера. Да, наверное, атмосфера была не кислородная, а углекислая. Ну, это характерно для многих планет. Только те, на которых есть жизнь, вот как на Земле, поддерживают кислородную атмосферу. А

И кислый газ, он вот характерен для Венеры, сегодня для Марса, но атмосфера была плотная. Куда девалась вода с Марса? Куда девался углекислый газ из его атмосферы? И вот планетологи представили нам такую картину. Около 3 миллиардов лет назад на Марсе произошли довольно важные изменения. Раньше мы думали, что эти изменения касались космоса, что именно в космос улетела атмосфера, что именно в космос испарилась вода. Нет, говорят геологи. Сегодня летающие вокруг Марса спутники измеряют скорость потери газа из атмосферы Марса и говорят нам, что она небольшая. Она могла быть в прошлом, ну, в 2, ну, в 3 раза более интенсивной. Все равно богатую атмосферу Марс не мог потерять путем испарения в космос. А куда же она делась? А вот куда, говорят геофизики. Оказывается, на Марсе довольно толстый слой марсианской коры богат глинами. И именно они могли впитать в себя марсианскую атмосферу. Каким образом? А вот каким. Я не геофизик, я не ручаюсь за тонкости геохимических процессов, о которых написано в статье, но я расскажу вам простыми словами. В коре Марса много соединений, ну, вот оливин, там, например, богатых металлами, железом в основном. Железо, окисляясь, брало из марсианской воды кислород. Водород выделялся, и куда он мог деться? А он соединялся с углекислой атмосферой и отбирал у нее углерод. Получалось CH4, метан. А где же метан? Почему мы не видим его на Марсе? А он хорошо связывается, адсорбируется в глине, тех глинах, которые в марсианской коре сегодня найдены. Они составляют довольно толстый, многокилометровый слой марсианской коры, и в них сегодня может содержаться огромное количество метана. Именно метана. Замечательно, скажет Илон Маск. Я сделал ракету, двигатели которой работают на метане. Старшип. И я хочу полететь на Марс. И для меня уже там есть залежи метана, как обещают геофизики. Да, его надо будет добыть, но он где-то связан в этих поверхностных слоях марсианской коры, и, наверное, не очень сложно будет найти более богатые метаном места, месторождения, ну, как мы на Земле находим, природный газ, а это в основном метан. И таким образом Илон Маск как бы угадал, что на Марсе могут быть залежи метана, и заранее свой двигатель «Раптор» сделал на основе метанового топлива. Кислород можно добывать из воды. Вы скажете, а где же вода на Марсе? А помните, я недавно рассказывал новость, что на основе геофизических сейсмического зондирования с помощью сейсмографа геофизики нашли на Марсе слой, водоносный слой, богатый жидкой водой. Да, он глубоко. Да, он на глубине где-то от 10 до 20 километров. Но на Марсе сила тяжести небольшая, буровые работы будут гораздо более легкими, чем на Земле. Итак, водоносный слой мы нашли. Метан, содержащий глинистые породы, мы предсказали, и, наверное, это верное предсказание, оно довольно очевидное. Так что на Марсе есть из чего, чем заправлять ракеты Илона Маска и других стран, и, может быть, из чего создавать новую атмосферу. Ведь метан, углекислый газ, пары воды – это как раз то, что создает парниковый эффект. И, может быть, с помощью этих газов, выделив их из марсианских недр, мы обогатим марсианскую атмосферу, сделаем ее более плотной, она будет сохранять тепло солнечных лучей, температура повысится на Марсе. Вот и надежда на терраформирование. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС. Из Южной Европейской обсерватории пришло сообщение. Ученые обнаружили планету у звезды Барнарда. У меня сразу столько воспоминаний на этот счет, что я начну с самого начала.
История поиска планету звезды Барнарда, да на этом можно было романы писать. Я думаю, они и будут написаны.

0: Это удивительная история находок и потерь. В астрономии, да и в любой науке, бывают не только открытия, но и закрытия. Так вот, я вам расскажу про звезду Барнарда. Она одна из ближайших к нам. Ну, ближайшая, вы знаете, Альфа в созвездии Кентавр, там две звездочки, похожих на Солнце, а третья – Проксима, чуть ближе к Земле находится. Это тройная звездная система. А вслед за ней, вторая по расстоянию от Земли, звезда Барнарда. Открыл ее американский астроном Барнард в начале 20 века. Она получила ее имя, потому что она действительно уникальна, быстро движется по небу. И к ней обратилось внимание первых астрономов в поисках планет у других звезд. Собственно, первым-то был только один американский астрометрист Питер Ван де Камп в середине 20 века. Он решил наблюдать звезду Барнарда в надежде, что он найдет признаки существования рядом с ней планеты. Тогда еще вообще планеты у других звезд не были обнаружены. Но он надеялся, что звезда Барнарда продемонстрирует движение по небу, такое колеблющееся, синусообразное. И это будет доказательством того, что вокруг нее обращается планета. Ван де Камп потратил несколько десятилетий на эти наблюдения и в начале 60-х годов прошлого века объявил: планета открыта. Тогда это была эпоха романтики космической. Первые спутники, первые космонавты, ожидания пришельцев, ожидания планет, населенных разумными существами. Я тогда уже был вполне сознательным школьником и помню, что к этому сообщению Питера Ван де Кампа все относились с большим доверием. Я бы сказал, с радостью и уверенностью, что, ну, наконец-то планета открыта. И о звезде Барнарда все тогда знали. Прошло несколько лет. У Ван де Кампа подросли его ученики, астрометристы нового поколения. С помощью новых телескопов, более оснащенных, более современных, они продолжили наблюдение звезды Барнарда и доказали, что никакой планеты рядом с ней нет. Питер Ван де Камп был расстроен, не соглашался с этим закрытием своего открытия. Ему-то показалось, что он открыл планету в несколько раз более массивную, чем наш Юпитер, то есть планету-гигант. Он ошибся. Его ученики были правы. Планет-гигантов вокруг звезды Барнарда не обращается. Нет их. Прошло несколько лет. Уже новая эпоха, третье, можно сказать, поколение астрономов заинтересовалось звездой Барнарда. Уже с помощью новой техники, которая не движение по небу отслеживает звезды, а ее перемещение от нас и к нам, движение вдоль луча зрения, которое влияет на положение спектральных линий. Это эффект Доплера, многие о нем знают. Так вот, с помощью новой техники вновь была открыта планета у звезды Барнарда. Еще недавно ее можно было найти в каталоге экзопланет. Значит, ей была назначена масса, ну, то есть из наблюдений было получено, что она примерно втрое массивнее Земли. Там 3-3,5 раза массивнее Земли. Наконец-то мы открыли настоящую планету у звезды Барнарда. Это был 2012 год. И вот вам новое сообщение. Астрономы Европейской обсерватории, Южноевропейской, в Чили, создали новый прибор для измерения лучевых скоростей. Называется он «Эспрессо». Обладает фантастическими возможностями. Честно говоря, мне даже трудно представить, как мои коллеги сумели такой прибор сделать. Он может измерить движение звезды со скоростью 10 сантиметров в секунду. Это таракан с такой скоростью ползет по столу. 10 сантиметров в секунду движение звезды огромной. Это фантастическое качество работы современной астрономии. Вот то, что называется астрономическая точность, вот тут она представлена. С этим прибором несколько лет наблюдали звезду Барнарда. И что вы думаете? Закрыли ту самую планету втрое более массивную, чем Солнце. Нет ее у звезды Барнарда. Но зато открыли новую. Примерно вдвое менее массивную, чем наша Земля. Находится она слишком близко к звезде Барнарда, чтобы надеяться на благоприятный климат. Она находится в горячей области, за пределами области жизни, области возможной жизни. Средняя температура на ней, по расчетам, примерно 400 кельвинов. Это больше 100 градусов по Цельсию, а значит, вода там должна кипеть. Ну, кто его знает. Может быть, там облака в атмосфере, и они отбрасывают солнечный свет, не пропускают его на поверхность планеты. Может быть, там температура нормальная. Пока это чистый расчет. Это предположение, что вот планета такая безоблачная, черная и так далее. Итак, планета у звезды Барнарда есть. Я уверен, что это открытие закрыто не будет, потому что прибор очень надежный, и группа астрономов голову на отсечение дает, что на сей раз планета у Барнарды открыта. Более того, есть предположение, что кроме нее там еще три планеты. Но пока это ненадежно. Пока надо продолжать наблюдение, накопить материал и в конце концов убедиться, что они есть. Но одна есть точно. Все четыре, они типа Земли. Чуть менее массивные, чем Земля, но примерно такие же. Что-то среднее между Марсом и нашей Землей. В общем, вполне благоприятные планеты. А то, что звезда Барнарда одна из ближайших к нам, дает повод думать о том, что первые экспедиции, которые сегодня намечены к Альфе Кентавра, они же потом отправятся к звезде Барнарда и исследуют эти планеты. У Альфа Кентавра есть, у Проксимы Кентавра есть планеты, и у звезды Барнарда тоже есть. И все они более или менее похожи на нашу Землю. Друзья мои, Вселенная полна землеподобных планет. Это здорово. Мы редко обращаемся к японской космонавтике. Космонавтов они не запускают, но японские роботы очень хорошо работают в космосе. Вы помните, уже довольно давно, два десятилетия почти назад, первый зонд, созданный японскими инженерами, Хаябуса, впервые встретился с астероидом. Это была первая встреча, причем с астероида был взят маленький кусочек материала и доставлен на Землю. Опыт оказался таким удачным, что несколько лет назад японские инженеры запустили второй зонд «Хаябуса-2», и он встретился с околоземным астероидом Рюгу. Околоземным, то есть обращающимся вокруг Солнца, примерно по такой орбите, как и наша Земля. Встреча с ним нам не грозит, но он недалеко от Земли, и поэтому до него зонд довольно быстро добрался и произвел замечательные эксперименты, можно так сказать. Он не просто взял кусочек с поверхности и доставил на Землю. Это был уже пройденный этап. Надо было что-то новое сделать. И китайские инженеры здорово это организовали. Дело в том, что нам получить образец вещества с поверхности астероида не очень интересно. Ведь он долгое время обрабатывается космической радиацией. Он же потерял те исходные свойства, которые нас интересуют. Из чего этот астероид? Как он внутри устроен, как вещество там, в какой форме оно. Но для этого надо было копать ямку, и Хаябуса-2 ее выкопал. Как он это сделал? Без посадки. Посадка, даже на такое маленькое тело, размером порядка километра, довольно опасное дело. Зонд завис над поверхностью и бросил вниз маленький ударник, можно сказать, бомбочку такую. Сам отлетел, чтобы осколки взрыва не повредили его. Этот ударник влепился в поверхность астероида, ну, как метеорит ударился. У него маленький реактивный двигатель был, он разогнался, ударил по астероиду и вырыл довольно большую ямку диаметром, по-моему, около 15 метров, глубиной метра 2 или 3. Основной аппарат вернулся, сел в эту ямку и оттуда взял совершенно первозданное вещество, не с поверхности, а изнутри, с глубины в несколько метров. И все это было в декабре 2020 года доставлено на Землю. Все эти прошедшие 3 года астрофизики, планетологи изучали эти образцы и довольно много интересных находок в них сделали. Ну, например, такая интересная находка, как содержание воды и то, как она ведет себя внутри астероида. Дело в том, что мы до сих пор не знаем происхождение воды на Земле. Откуда она у нас на Земле, в океанах? Геологи говорят, из земных недр. Астрономы говорят, из космоса, в виде кометных ядер. Ну, кометы – это ледяные глыбы. Так вот, оказалось, что кометы немножко не ту воду содержат, которая в наших океанах. Соотношение изотопов воды, дейтерия и легкого водорода, немножко не такое, как на кометах. И тогда наш интерес обратился к астероидам. А там какая вода? И вот теперь оказывается, что в основном это благодаря хаябусам. Теперь мы знаем, что содержание разных изотопов в воде, которое находится в астероидах, очень похоже на соотношение изотопов в наших океанах. Скорее всего, именно астероиды принесли нам воду. Ну, может быть, часть ее из недр Земли вышла, часть из космоса, но, по крайней мере, от астероидов мы ждем исторически большого вклада в воду наших океанов. Это было первое открытие. А второе касается изотопного состава твердого минерального вещества. Дело в том, что Рюгу относится к редкой породе так называемых углистых хондритов. Углистых, потому что в их составе много углерода, соединений углерода. И считается, что это самое первозданное вещество, из которого формировались планетоиды, а из них более крупные планеты. Но дело в том, что Рюгу относится к редкому типу углистых хондритов, и непонятно было, как такие могли сформироваться вблизи Солнца, вблизи планет земного типа, тут, в центральной части Солнечной системы. Где они родились? У них настолько примитивное вещество, они так мало в своей жизни ощущали солнечного тепла, что из них почти ничего не испарилось. Они так вот, содержание легких элементов в них осталось первозданным. Где же они могли родиться? Раньше предполагалось, что они родились на далекой периферии Солнечной системы, там, за пределами планетных орбит, и потом случайно прилетели сюда, в центральную часть, где живут наши планеты. Но выясняется, что это не так. Местом их формирования, судя по их изотопному составу, сегодня считается область между Юпитером и Сатурном. Может быть, чуть дальше Сатурна, в общем, в области самых двух больших гигантских планет. Именно там, обогрев солнечными лучами, мог сформировать тот самый состав, который мы сегодня находим в углистых хондритах. Если бы не образцы вещества, доставленные космическими роботами на Землю, конечно, астрономы никогда бы не узнали тонкости состава этих углистых хондритов. А теперь, изучая их тонкий изотопный состав, мы можем довольно правильно восстановить и историю их формирования, ну и историю формирования всей Солнечной системы. Итак, на сегодня это все научные новости, но в следующий раз будут новые. Ждите, приходите на подкаст, поговорим о космосе.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: чудовищно от нее отличаться. Так вот, вспоминается послание, выступление апостола Павла перед Ареопагом. Когда он, прежде чем выступать, ему уже как христианину приходилось перед язычниками проповедовать. Причем язычник, что такое Ареопаг? Это один из высших органов государственной власти Афин. Поэтому там люди крайне продвинутые в философском плане и во всех остальных, и могут еще и отругать сильно, если будешь их сильно критиковать. Что делает апостол Павел?
1: Павел был римским гражданином, между прочим.
0: И вдобавок ко всему, он еще и был крайне, по сути, вот прям без всяких шуток, гениальнейшим проповедником. Что он сделал? За день до этого он посмотрел, что у них там в Пантеоне, и вот они же все политы, и у них там была статуя неведомому богу. Дальше что делает апостол Павел? Он опирается на тот понятийный аппарат, который есть у товарища Афинин, и говорит: смотрите, друзья, я только что был у вас там, и у вас вы поклоняетесь многим богам, но есть статуя неведомому богу, которого вы, не ведая, поклоняетесь. Так вот, я пришел проповедовать вам именно его. То есть,
2: Я вам объясню, что это за бог, да?
0: Да. И дальше идет христианская проповедь. Более того, один из слушателей этого Дионисия, ставший потом первым епископом Афин, собственно, он и потом даже мученическую кончину принял за христианство, он был как раз впечатлен проповедью Павла. Так вот, гипотеза, что елка приблизительно выполняет тот же самый функционал, когда берется языческий старый символ и наполняется новыми смыслами, уже христианскими или же светскими, как, например, в современном обществе. Ну, вот поэтому вот такой вот экскурс ненаучный, но...
3: Я ребенком ходил на елку в Кремлевский дворец съездов.
2: До сих пор помнишь?
3: До сих пор помню, но уж сказать, что там было хоть что-нибудь христианское в Советском Союзе, решительно невозможно. Но там была действительно...
2: Иерархия та же демонстрировалась.
0: Верно, да. В христианском мире в свое время она наполнилась одними смыслами, а в советские времена другими смыслами, то есть... А все та же елка, казалось бы.
3: А вот поселятся люди на Марсе.
2: А где взять елки?
3: Да бог с ними, с елками. Там и день как-то так неудобно соскальзывает на 40 минут, что ли, да? И с годом как-то тоже не очень хорошо. Как им у себя на... предположим, там все у Маска, все хорошо, и через 50 лет люди живут на Марсе, в какой-то такой колонии. Гипотеза. У них будут свой Новый год, или они будут жить по земному времени?
2: Во-первых, марсианский календарь давно уже построен. И можете узнать, как он выглядит. Там 30 месяцев и так далее.
3: 30 месяцев?
2: Дело не
3: посмотреть.
2: Хотя бы в моей статье в журнале «Квант». Слушай,
3: Ты построил марсианский календарь?
2: Нет, не американцы. Кто был бы не рад продлить на 40 минут сутки? Вот моя жена всегда говорит, именно одного часа в сутках мне не хватает.
3: Это правда. И это то, почему имеется тенденция засыпать все позже, потому, к сожалению, нужно вставать иногда утром, просыпаться.
2: Потому что
3: чуть-чуть, вот бы еще чуть-чуть.
2: Чуть-чуть. Но с другой стороны, год, который длится вдвое дольше земного, конечно, никто нас не обрадует, потому что до пенсии жить и не доживешь. Пенсионный возраст никто не отменял, а год длинный, да? Так что на Марсе будут сложности. Трудно жить на Марсе.
0: А я вот как, опять-таки, юрист в анамнезе, я бы сразу вижу определенные издержки такого решения, потому что, во-первых, вспоминается Мюнхгаузен, тот самый Мюнхгаузен, фильм «32 марта», да, когда он подарил человечеству еще дополнительный день, и никто особо не был рад. И если бы, к примеру, даже на час увеличить продолжительность суток, во-первых, продолжительность жизни-то, она все равно, скорее всего, не... только я согласен, месяц увеличения продолжительности жизни, потому что иначе и пенсионный возраст, и все это, то есть, короче, продолжительность жизни, даже статистика ухудшится резко.
3: Но с праздниками, гораздо реже праздники. Хорошо, а вот эти вот замечательные экзопланеты, которые сейчас открывают, там, например, в Трапест-1, там с планеты земного типа вокруг очень тусклой звезды сидят так близко, что за считанные дни, там 3-5, самое далекое за 19 дней оборачивается.
2: Оборот, да?
3: Тут как насчет Нового года полностью обесценивается, понимаешь? То есть я считаю, мы неплохо устроились. У нас Новый год, понимаешь, чтобы он был ценным праздником, он не должен быть еженедельным и ежемесячным. Он должен быть именно ежегодным. Какая-то правильная периодичность. Давайте сойдемся на том, что как-то удачно выбрана длина земного года.
2: Наша планета лучшая из миров. Кто это сказал? Кто-то из великих.
3: Это несомненно так, потому что мы нигде больше жить не можем.
2: Друзья, лучший подарок на Новый год для нас – с вашей стороны, это ваши лайки. Ставьте лайки. И чем больше, тем лучше. Но мы ожидаем от вас, по крайней мере, 2024.
3: Какой 2024? Это год, что ли, ты хочешь?
2: Да.
3: Не, год прекрасно, мы и так его знаем.
2: А маловато лайков?
3: Давай на 10 умножим.
2: Хорошо.
3: Умножь 2024.

0: 20240 лайков.
1: Спасибо, справился. 20240 лайков. Спасибо. С другой стороны, товарищи ученые, доценты с кандидатами, они используют Новый год, в том числе, чтобы поработать.
0: Вот именно этот тезис я и защищаю сегодня. Кто из нас использует Новый год, чтобы напиться и лежать под столом с винегретом в бороде? Ну, никто.
1: Кто? Где эти люди? Где они?
0: Где? Где они? Интеллигентные люди работают по праздникам. Они меняют свой...
1: Они не просто работают, они работают в свое удовольствие, потому что они знают, что несколько дней им никто не может, им никто не позвонит, ничего не потребуется, никуда не нужно будет идти. Ты имеешь такой вот запас личного времени. Я предлагаю, Максим, добавить год к празднику личное время, потому что Новый год... А, и, кстати, это же не автоматически следует. В многих других странах после Нового года выходи на работу на следующий день. А у нас к Новому году прицеплен поездом. Вот, вот это вот небольшое такое... Большое или небольшое, это какие каникулы? С чем связано? С темным временем года?
0: Не унижай другие страны, просто у них дни 25 декабря,
1: да.
0: У них несколько свободных дней.
1: Да.
0: Поэтому 1 января у них как-то не очень принято. Да? Кстати, про 1 января. Я уверен, что не все празднуют 1 января Новый год. Классическая история про открытие первого астероида. Ты это, конечно, помнишь, да?
1: Цереру.
0: 1801 год. 1 января. Ну, новый век начинается. Угу. Как бы это не отметить, да? Один астроном Пьяцци в своей маленькой и до сих пор малоизвестной обсерватории на острове Сицилия.
1: Я все время помню, он был в Неаполе или
0: он Палермо, был сначала в Палермо, да, директором и создателем этой обсерватории. Потом, когда прославился открытием первого астероида, стал еще и директором Неаполитанской обсерватории на континенте уже. Я там когда-то работал, да. Его повысили в прямом смысле. Да, да, это Неаполитанская гораздо выше
1: на горячем сицилийском. Да, да, да,
0: но он пошел 1 января работать, и к вечеру он открыл новое светило. Ему это показалось, что это комета, а кометы, в общем, тогда нередко открывали. Но он записал и стал еженочно за ней наблюдать. А дело было в январе. Он простыл, да. Заболел и через полтора месяца слег. И забыл про это дело. А он бы мог написать другим астрономам. Дело в том, что в то время уже коллектив астрономов всей Европы и даже, по-моему, один американец объединились для поиска новой планеты. Мы всегда говорим о том, что на кончике пера, там, на листе бумаги был открыт Нептун. Так вот, такая же история была, по крайней мере, готовилась с открытием первого астероида. Помнишь, как расположены планеты в Солнечной системе? Есть такая закономерность Тициуса-Бода. Простая математическая формула позволяет описать размеры орбит всех планет, но в этой формуле дырка. Должна быть планета между Марсом и Юпитером, а ее нет. Но не может формула обманывать, поэтому астрономы решили, она должна там быть, давайте искать. Объединились 24 астронома, поделили небо вдоль эклиптики, такую полосу, на 24 кусочка. Назвали это, по-моему, небесный патруль или что-то такое, небесная полиция, ну, такая, коллектив, который занят поиском неизвестной планеты. То есть
1: без чувства юмора еще были ребята.
0: Да? А почему они должны быть без чувства юмора? Да, да, да. Вот у нас-то он еще не исчез, вот. И начали наблюдать. А Пьяцци был как-то... Сицилия, господи, кто его там помнит, да? И он открыл, без всякой полиции. Но
1: ее потом почти закрыли потом.
0: Он должен был написать письма и сообщить всем коллегам. Ребят, наблюдайте, это интересно, это новый объект. Он слег, но письмо написал. Но сицилийская почта была не лучше российской. И очень долго шли письма. А за это время новое светило зашло за Солнце, ну, с точки зрения земного наблюдателя, и все, его не видно. А потом, когда оно должно было выйти...
1: А где искать?
0: Оно не нашли, Солнце, а оно же само движется, да.
1: Ну, ты знаешь, кто спас положение?
0: И
1: положение спас Карл Фридрих Гаусс.
0: Математик. Вообще не смотрел
1: величайший,
0: на него.
1: По мнению многих, величайший математик из вообще всех когда-либо живших. Он нашел быстрый, как мы сейчас сказали, алгоритм. Метод восстановления орбиты по трем наблюдениям. Трём точкам, сказал, где она, посчитал, прошу заметить, даже без калькулятора.
0: По-моему, метод наименьших квадратов он тогда же использовал впервые для этой работы.
1: Это был человек, который вот так, когда надо, что-то раз, и изобретал, и использовал. И ничего не публиковал. Он кучу своих изобретений не публиковал. Она вышла из-за Солнца, ее нашли, но ее второй раз поймали, то ли 30-го, то ли 31 декабря.
2: Того же года.
1: Редко какая астрономическая история укладывается ровно в календарный год, что, конечно, чистая случайность.
0: Абсолютно. Вот такая история. То есть есть люди, которые используют праздники для работы и делают при этом великие открытия.
1: Максим против.
3: А вот, знаете, сначала был против, вы абсолютно правы, а сейчас вот только что, буквально секунда, мне пришла в мысль, что, а ведь просоциальный смысл-то есть в этом. То есть, условно говоря, мы можем разделить тогда общество на две неравновесных категории. Первое, большинство празднует, так как праздновало до этого, потому что внутригрупповые связи сами себя не укрепят, а там совместное потребление пищи и даже распитие спиртных напитков, есть про это много науки, говорится о том, что это создает вот это ощущение своего, укрепляет симпатию, доверие,
2: ты
3: и снимает транзакционные издержки. Да, некритичность мышления, доверие. Вот это все возникает как раз в процессе, в том числе и праздников. И небольшую группу, но я думаю, как и у Жванецкого, по предварительному разрешению нужно все это согласование, выделяем для индивидуального празднования на рабочем месте, когда открываются планеты. Но здесь, конечно, неплохо задать сразу KPI, так чтобы вот
1: чтобы уж
3: гарантированно открывали, конечно, потому что, ну, все-таки сидеть так можно долго, потому что мы сейчас как ошибка выжившего, да, то есть сколько людей сидело...
1: А планету нашел один. Да. Ты заметил, что он сказал? Он сказал, что, я так услышал, что Новый год способствует некритическому мышлению, как и любой праздник.
3: Он может способствовать, вот если прям вот терминологически точно, возникновению некритического мышления по целому ряду причин. Во-первых, вследствие просто алкогольной интоксикации, а потом то же самое действие алкоголя, но уже не само его интоксикация, а его действие, может параллельно с совместным, так сказать, принятием пищи и проведением общего времени еще изменять активность префронтальной коры, снижая ее. И возникает вот это замечательное чувство доверия.
1: То есть межличностное общение становится таким, что вводит в заблуждение и бойся тех, с кем празднуешь... Опасайся тех, с кем празднуешь Новый год. Я призываю оспорить этот тезис. Это плохой тезис, мы такого не говорим.
0: Потому что все кажутся симпатичными людьми, да? Независимо от того, что на уме у этих симпатичных.
3: А ведь неспроста же кажется. Ведь в конце концов природа, матушка, она так о нас позаботилась. Ну, конечно, не сама природа, а естественный отбор. Но, тем не менее, он так сделал, чтобы вот, ну, в стае, в семье, там, в замкнутой группе не возникало слишком много барьеров на пути прохождения информации, она слишком долго бы не обрабатывалась. Поэтому, условно, кто допущен во внутренний контур, процессинг информации идет по более простому, что ли, автоматической программе. И поэтому вот, как бы, природа, как только... Наш мозг в бессознательном режиме охарактеризовал кого-то как своего, она снижает, во-первых, активность миндалевидного тела, и у нас ощущение страха и от общения
1: вдруг исчезает. То есть там лучше от этого
3: делается. Да. Помните песенка «Если с другом вышел в путь, веселей дорога». Это, кстати говоря, вот замечательная песенка детская, а там вся нейрофизиология дружбы изложена прям вообще идеально. Так что детей с раннего возраста в советские времена готовили...
0: Вроде это работает в обратную сторону в случае отбора. Тебе все кажутся друзьями, симпатичными, безопасными.
1: Ты кому-то кажешься симпатичным, безопасным, а ты его оп.
3: Можно я сейчас вот про это расскажу? Потому что вы... Вот, и опять вы прям супер, как бы, такую... Для меня лично очень важную вещь заметили, что доверие, с одной стороны, это точно эволюционный инструмент. Ну, иначе почему оно существует, почему оно реализуется и как бы на уровне поведения, и на уровне нейрофизиологии. Но самое интересное, что Родина, ну, в лице государства, оно знает про то, что есть плохие люди, которые любят злоупотреблять доверием. И доверие – это еще не просто психологическая категория, это еще и категория правовая. В частности, вот есть такая статья 159-я, мошенничество, которое суть хищения чужого имущества путем обмана или, внимание, злоупотребления доверием.
1: То есть признается тем самым, что такая вещь, как доверие, существует, и у меня есть основания полагать, что я до некоторой степени могу вам доверять, да?
3: Да, более того, посмотрите, насколько значимым Родина, ну, опять-таки, государство, потому что Родина у всех разная, но как бы государство по всему миру считает возможность злоупотребления кем-то чужим доверием. В российском законодательстве до 10 лет – это тяжкое преступление, то есть, ну, в принципе, карается приблизительно так же, как и убийство неквалифицированное. Представляете, насколько значимо доверие, чтобы его так охраняли?
1: И это результат эволюции, конечно, потому что некоторые вещи делаются гораздо проще, если мы заключили, договорились и доверяем друг другу и выполняем. То есть часто нам обоим это выгодно.
0: У меня вопрос, как юристу?
1: Хотя обмануть тоже выгодно.
0: Подождите, этот закон работает только в отношении индивидуумов? Предположим, я доверился какому-то банку.
1: Какому-то.
0: Все равно какому, да. А он обнулил мой вклад. Ему за это что-то будет? Если бы я доверился первому прохожему, который сказал, дай мне деньги, я тебе их сейчас верну, да, с избытком, взял и убежал, тогда это преступление. А если банк...
1: Ты не доверился, ты подписал договор с ним.
0: С банком.
1: Да, доверился, это когда без договора, я так, Максим, понимаю.
3: Почему? Можно формировать разным способом.
1: Можно
3: путем формирования рапорта в чистом психологическом виде, можно с использованием в том числе юридического инструментария. Но что здесь важное прозвучало, что вот, к примеру, сейчас не хочется Новый год портить захождением в зону правовой реальности, она очень скучная, прям фантастически, чудовищно скучная, но что могу сказать, что, по крайней мере, российское законодательство, надеюсь, коллеги, там ничего не изменилось, и коллеги-юристы меня поправят, оно не подразумевает ответственность уголовно-юридических лиц, хотя бы потому, что юридическое лицо – это абстракция, и посмотрите, насколько в нашем сознании абстракции сосуществуют очень легко с реальным миром. То есть, казалось бы, ведь в конце концов, если речь идет о банке, о какой-то организации, то все равно это конкретные люди делают что-то. В конце концов, в организации работает, 20 человек или 100 тысяч человек. Что, всех сажать? Вряд ли. То есть, скорее всего... Да, а самое главное, что даже инструментарий наказания вообще в мировой практике уголовного, он напрямую связан в современных реалиях с изоляцией от общества. То есть, лишение, по сути, в какой-то степени возможности коллективно праздновать. Ты будешь коллективно праздновать, но уже совершенно другими людьми. И там все, скорее всего, тоже праздник какой-то есть.
0: Ёлки не будет.
2: Вселенная шепчет. Подпишись.
1: Другой аспект. Магия, которая ассоциируется ни с каким другим праздником, как мне кажется, у нас, по моим наблюдениям, как с Новым годом. Вот эти вот замечательные пожелания, мы уже об этом немножко говорили, пусть в новом году там все плохое уйдет, все хорошее придет, вот тебе счастье в следующем году. То есть какой-то магический элемент. Это удачно так получилось, потому что самый короткий, у нас в северном полушарии в январе самый короткий день, что такое умирание чего-то, там солнце, Бога или чего-то такого в конце декабря. И какой-то магический элемент, он откуда эволюционно? То есть даже понятно, откуда он эволюционно, почему он так долго держится, если
0: вы согласны с этим. Подожди, каждый день добавляется продолжительность светового дня, но это же приятно, да? Каждый день ты видишь солнце раньше, чем вчера.
1: Вот, значит, что-то после 22 декабря?
0: Да, положительные эмоции у тебя возникают, приятно.
1: Но ты с Новым годом ассоциируешь прямо заклинание. Новогодние тосты – это разве что не заклинание. Призываешь какие-то силы, очевидно несуществующие, для того, чтобы пусть у вас в Новом году все сложится, пусть вам сопутствует удача, пусть будет то, пусть будет все. Это же магическое мышление, а абсолютно нерациональное, потому что этот день ничем не лучше и не хуже всех остальных 364.
0: Я тебе скажу больше. Ведь не все люди не всегда праздновали именно 1 января начала года. А чаще в прошлом праздновали в начале лета, то есть конец, день весеннего равноденствия, в конце марта. Многие народы до сих пор так делают. А некоторые празднуют начало Нового года, по еврейскому календарю, в конце сентября. Закончилась страда, можно отдохнуть, запасы есть, и начинаешь расслабляться. Так что 1 января не для всех Новый год.
3: А я бы сказал еще, что и чтобы реабилитировать хоть как-то Новый год относительно магического сознания, так и на дни рождения иногда то же самое желают.
1: Верно.
3: И на другие праздники, что самое интересное.
1: А день рождения – это просто личный Новый год. День рождения – это личный Новый год, точка. Это Новый год для меня, и все.
3: Кстати, прям интересно, суперская корреляция. И есть ощущение, что это, опять-таки, связано с особенностями нашего мышления. То есть, первое, мы ищем закономерности там, где их вполне нету, часто бывает, да? Здорово и быстро подготовленный ум нашел взаимосвязь. Я еще даже не успел додуматься до этого, Алексей уже это все произнес, что день рождения – это суть, Новый год. И вот мы, собственно, под единый поведенческий стандарт все и подогнали.
1: А вот и почему... собираю своих на свой день рождения.
3: Да. Ну, допускаю, что день рождения, в конце концов, какой-то организации или какого-то сообщества, создания страны – это тоже Новый год для страны. Да все, в принципе, Новый год.
1: А, то есть, давайте все праздники переименуем в Новый год того, Новый год сего, Новый год того. Новый год...
3: кого ракетных у нас там? Войск стратегического значения.
1: Новый год пограничника, не день пограничника, а Новый год пограничника, Новый год юриста и так далее. Новый год кого еще бывает?
0: Ну, все. Космонавтики, 4 учителя, октября, да. Мы его празднуем, например.
3: Да. Хотя бы цикличность, ну, точно совпадает с ежегодным циклом. То есть почему-то считается, что как бы каждый год нужно обновлять вот это вот празднование.
0: А может быть, это особенность нашей памяти. Мы не можем запомнить всю жизнь прошедшую, но последний год мы еще держим в уме, да? Это просто количество ячеек в нашей памяти. Так у меня вот такая идея.
1: Это, ну, может быть, не буквально ячейки, я бы с тобой частично согласился. Это структурирование прошлого, а если ты планируешь, то это до некоторой степени структурирование будущего. На сколько ты получаешь грант научный? На, там, 3 года, там, на 5 лет? На сколько это какой-нибудь там бизнес-план? На столько-то, в первый год столько-то, на второй год столько-то, на третий год столько-то? Никому не приходит в голову, на, не знаю, на 19 месяцев. Ну, просто никому.
0: Друзья, а вот у меня маленький соцопрос. Когда вы представляете себе план на ближайшую неделю, да. У вас мысленный взор, что при этом видит? Вот вы какой-то такой табель, календарь, неделя. Что для вас неделя?
1: Вот я могу сказать... У меня есть ответ.
0: И у меня есть ответ.
3: А у меня нет ответа. Вот
0: то есть для меня это... А мы одногодки примерно, у нас ответ будет один и тот же.
1: Один и тот же.
0: Мы 10 лет учились в школе. Мы открывали дневник и видели 6 рабочих дней, 7-й там
1: отсутствовал. 7-й нужно было держать в уме.
0: В уме. Я, например, вторник вижу, четверг вижу, пятницу.
1: А именно... воскресенье я знаю, что его там нет, а да, его нужно будет учесть, потому что там было 6
0: дней. А более дней, молодой человек как?
3: А для меня это просто, ну, как бы суббота, воскресенье. Во-первых, у нас...
1: Нет, у вас нет визуального образа.
3: Недели. Во-первых, да. Во-вторых, по-моему, в моем дневнике... Вот я не помню, было ли воскресенье или нет. Надо отнестись к нему.
0: Там подпись родителей.
3: То есть слишком давно туда заглядывал.
0: Вторая часть вопроса. А год? Какой визуальный образ у вас для года?
1: У вас должен быть образ года
0: визуальный. Что такое год? Вот как вы видите расположение месяцев или их зрительное представление?
3: Мне стыдно, что я понимаю, что это вообще не мои категории, в которых я мыслю, но первое, что мне пришло в голову, это отрывной календарь, но вы дальше, когда давали условия, я понял, что он не подходит, уже это какая-то что-то такая толстая штучка. Да. То есть, ну, в любом случае, смотрите, это тоже образ, потому что отрывной календарь, вот это как парадокс моего детства, я не понимал, для чего они нужны, но у людей старшего поколения, ну, как бы не у моих родителей, а у дедушек, бабушек, они обязательно были, и он постепенно уменьшался. То есть и по толщине даже этого календаря можно было посмотреть, сколько дней осталось.
1: Я, кстати, смутно помню отрывные календари. Я согласен с Максимом, не очень понятно, зачем они были.
3: Но мне самое жалкое было, когда на каждом листе там какие-то нарративы, там какие-то прогнозы, какие-то приметы, связанные с этим днем, а также, ну, во-первых, написано, какой день сегодня, вот как раз оттуда люди узнавали о профессиональных праздниках.
1: Исходно, я думаю, там были написаны христианские праздники в исходном
0: варианте. Да, и сегодня опять.
3: Да. Я застал только советский вариант, и там в основном, конечно, советские были праздники, но благодаря отрывным календарям я много чего узнал. То есть в современных реалиях как раз вот то, с чем у меня это ассоциация второго уже порядка. Это календари такие, как бы, с большой фотографией, и внизу там с перемежающей планочкой, на которой, соответственно, ну, как бы, все 12 месяцев компактно сгруппированы далее. Но я понимаю, что мои детские ассоциации, а это, ну, самые это первые момент, когда я
0: кулинарные рецепты на обратной стороне.
3: А, точно.
0: Все это было. А у меня образ такой. Когда-то еще в мое детство у меня над кроватью висел такой табель-календарь, такой А4 листик, там были месяцы с днями, а по бордюру все картинки данных сезонов. Зима, весна, лето. Ля-ля-ля-ля. И вот я сегодня, думая август, я его вижу вот на фоне этого календаря, ага, листики тут падают, август. Январь, это вот наверху там елочка и так далее. Вот так вот художник нарисовал.
1: Слушай, раз ты устроил вопрос, надо спросить наших зрителей, кто как визуализирует год. Может быть, кто-то к нам присоединится. У меня, извини, пожалуйста, и странная картина, окружность. Год движется против часовой стрелки, и Новый год примерно на 7 часах.
0: типа, вот не так. На 12?
1: Новый год примерно на 7 часах. Новый год на 7 часах. И это, то есть январь где-то на 6 часах. После этого февраль примерно на 5 часах. Ну и так далее.
0: Вот. Совершенно разные. Да, давай спросим. Да, давай спросим.
1: В комментариях. Заодно и узнаем. Может быть, конечно, есть такое, что вообще,
0: в голову никому не придет. Да. Да. В комментариях, друзья, какой визуальный образ соответствует году и неделе у вас? Лично у вас.
1: Но, кстати, из моей схемы следует, что очень трудно планировать на следующий год, потому что он оказывается замкнутым. То есть ты проходишь снова по тому же кругу. Там не видно двух лет сразу, трех лет сразу. То есть у меня... Мне разонравилось мое представление. Я ничего с ним не могу поделать, оно есть. Но оно, видимо, не идеальное.
3: А про неидеальность я вот хотел... тут пока размышлял и слушал вас, вернуться к тезису о том, а почему же... вот цикличность раз в год. А есть прям ощущение, что вот в любой непонятной ситуации всегда ищи эволюционный смысл. То есть для чего нам нужен наш мозг, наше сознание, наша бессознательная область, а для адаптации к внешней среде. И гипотеза, наша внешняя среда, она приблизительно как бы циклична в районе года. Да? И поэтому весь календарь, собственно говоря, он из этого состоит. То есть мы как бы интуитивно, вся архитектура нашего мозга, вот вообще абсолютно научно недоказуема, наверное, ну или когда им, может быть, докажут, и я буду первым, кто сформулировал эту мысль, поэтому прошу зафиксировать.
1: Какую?
3: Что на архитектуру нашего мозга, как бы наша психика и даже культура сама по себе подстраивается под годовую цикличность. И поэтому раз в год мы празднуем дни рождения, раз в год мы празднуем что-то. Вот не раз в 73 дня, хотя если бы мы жили на какой-нибудь планете, где, возможно,
0: день там бы тоже были циклы.
1: И а
0: были бы...
1: тут еще вот какой момент. В нашей, по крайней мере, во многих странах на этой планете заметно меняется погода от года к году. Есть страны, где она слабо меняется. И там, кстати, Новый год...
0: Муссоны, пассаты есть.
1: Нет, но есть страны, где меняется, ну, не так выраженно, скажем, как вот в России, например. Но это еще, конечно, цикличность связана с тем, что ты видишь. Тебе не обязательно работать в поле, когда ты там завязан на календарь, потому что календарь нужен тебе для того, чтобы вовремя посадить урожай, вовремя собрать. Но когда ты просто городской житель, ты все равно видишь вот эти вот погодные изменения.
0: Меняешь шубу на бикини и так далее.
1: Есть страны, где это делать не нужно, впрочем.
0: Все время в бикини ходят.
1: Ну, все время в куртке. А чем, а что нет? Нормально, ну, Исландия какая-нибудь условная или Ирландия. Ходишь в куртке летом и зимой.
0: Или Калифорния, да.
3: Или, наоборот, на экваторе. Вот, ребята, там, мне кажется, у них вообще погода не меняется. Ну, за исключением сезона этих дождей.
1: То есть наша гипотеза состоит в том, что они там фигово справляют Новый год. Потому что нет у них этого стимула. С им годом... все кажется таким ровным и непрерывным.
0: Вот. И поэтому цивилизация замерла там. Развитие почти не происходит. Нет, шутка.
3: Но я, смотри, вы так на меня посмотрели, я как раз не против того, что, может быть, вполне возможно, кстати говоря. То есть мы же знаем, что северные народы, да, вот где не идеальная среда, они вроде как, по крайней мере, до последнего момента развивались чуть быстрее, чем ребята, у которых все хорошо. Ну, потому что, опять-таки, программа поведенческой линии, она, собственно говоря, никуда не делась. Если есть возможность жить спокойно, так и зачем что-то делать? А вот когда ты живешь на севере, у тебя нет вариантов отдохнуть.
0: Бананы не падают с неба. Максим, а в чем необходимость праздников для каких-то сообществ? Это повод собраться? Это важно? Это эволюционно оправдано?
3: Ну, в моем представлении архиважно и архиоправданно. Хотя бы потому, что мы уже говорили, что совместное проведение времени, оно укрепляет внутригрупповое единство, а за этим кроется много всяких эволюционно определенных вещей. Как-то, например, снижение вот того самого критического мышления и возникновения взаимной симпатии, доверия. Это, как правило, скоррелированные явления. А дальше возникает желание еще и взаимодействовать совместно. И получается удивительная вещь, что, казалось бы, вот для, как это реализовано для деловых сообществ. Ну, казалось бы, где бизнес и где праздник? А на самом деле
0: конкуренция
3: человек...
0: сплошная.
3: Конечно, да. Вот, а как отключить это конкурентное поведение? Как сделать так, чтобы лидеры бизнеса, которые привыкли находиться на вершине своей иерархической пирамиды, задавать правила для окружающих, но в большинстве случаев не подчиняться чему бы то ни было, ну, за исключением требований закона, или каких-то профессиональных стандартов и так далее. Как их объединить в условиях, когда они начинают воспринимать других суперуспешных людей, с которыми, скорее всего, они где-то конкурируют, где-то просто воспринимают как потенциальных конкурентов? Как их посадить за один стол, Кстати говоря, даже пословица, ну, как бы вот это вот выражение «посадить за один стол», да, это говорит о том, что вот, конструкт праздника, он подразумевает в русском языке еще и то, что когда люди за одним столом сидят, они уже начинают там что-то взаимодействовать, делать и так далее. Вот как их посадить в одно пространство, где они захотят дружить, по сути, захотят взаимодействовать.
1: А, и мы исходим, что значит, то есть такая постановка вопроса исходит из того, что в этом видится смысл. То есть от этого им делается лучше, или кому-то из них делается лучше, или в среднем всем делается лучше?
0: Может, нам делается лучше, тем, кто...
1: Не, начнем с тех, кто за столом сидит. Погоди, мы же начали с вершины иерархии, слава Максима.
0: Им это лучше?
1: Им это лучше? Да. Или только хуже?
3: Ну, лучше это...
1: Хорошее понятие.
3: Это хорошее понятие, оно многомерное, да. Конечно же. Но есть прямо ощущение, что с точки зрения эволюционного развития однозначно да. Хотя бы потому, что есть замечательный Рональд Коулс, вернее, был, скорее всего, Нобелевский лауреат, который сформулировал впервые проблему так называемых транзакционных издержек.
1: Каких?
3: Трансакционных.
1: Транзакции.
3: От транзакции, но пишется через S. Это вообще парадокс для меня. Я много дней переучивался.
1: То есть это не то же самое, что накладные расходы?
3: Хороший вопрос. Первое ощущение, что нет, но, скорее всего, там много уровней этого вопроса, поэтому я первый ответ нет, а дальше я подумаю и как-нибудь...
1: Трансакционных, я запомню, выучу.
3: Да. Ну, на рабоче-крестьянском что это такое? Это издержки, это на самом деле описание того, что же есть транзакционные издержки. Это издержки сбора информации при заключении сделок, что самое важное, с незнакомцами, людьми, с которых мы не знаем. И появляется сразу много всего не очень хорошего, как минимум, с точки зрения экономики. Сделки с незнакомцами заключать дорого. И поэтому люди, собственно говоря, ну, потому что нужно собирать информацию, потом долго, нудно вести переговоры, потом еще дольше принимать решения, а потом контролировать эту сделку. Кстати говоря, юристы благодаря этим самым транзакционным издержкам и зарабатываем, потому что они сопровождают эти самые процессы.
0: Ну, в общем, те, с кем ты вырос, сидел за одним столом, выпивал и так далее, они должны сопровождать тебя всю жизнь, когда ты поднимаешься по иерархической лестнице, ты им доверяешь, ты знаешь их как облупленных, и они тебя знают, да, это называется в некоторых моментах, ну, в некоторых местах бандой, в некоторых местах сообществом, но вот это то самое, да, содружество близких, понятных тебе людей. Вот для чего Новый год.
3: Ой, а можно я продолжу эту мысль, что вы сейчас идеально подчеркнули, что в большинстве случаев, ну, как бы такой стандартный сценарий эволюции социального капитала человека. Дружеские, глубокие дружеские связи, они формируются в детском возрасте, ну, наверное, вот ближе уже к университетской паре или институтской паре, вот это как бы заканчивается формирование костяка своего социального капитала, ну, и дальше какое-то профессиональное идет общение, и все. А как сделать так, что если, к примеру, твое социальное окружение отстает от твоих темпов развития, что ты не всегда находишь общие темы для разговоров с близкими тебе людьми. А
1: то есть
3: те, кто может...
1: то ли умный, то ли богатый, а они нет, да?
3: Ну, вот в какой-то степени да. Да даже бог с ним, с богатством и с умом. Просто темы другие. Может быть, они кратно умнее и богаче, а вот тут тебе не хватает что-то. Ну, хотя в случае
1: то
3: с...
1: То есть тебе неинтересно
3: с лидерами
1: или,
3: бизнеса
1: или им с тобой
3: очень специфические проблемы. Им неинтересно с тобой, тебе неинтересно с ним, что делать.
1: Да.
3: И есть такое даже понятие, принесенное из западного мира, что есть понятие, как одиночество на вершине. Когда ты вот забрался на нее и там кукуешь.
0: Нам этого не понятно.
3: А все, кто также кукует на других вершинах, они даже и не представляют, а как с тобой разговаривать. Одна вершина, другая. И вот сообщества как раз, деловые сообщества, они создают некий базис снятия этих транзакционных издержек, чтобы посадить их за один стол.
0: Саммит,
3: абсолютно.
0: Да. Восьмерка, семерка, Давос, десятка.
1: Давос.
3: Симпозиумы, кстати говоря, в античные времена. Вот что-то похожее и здесь происходит, когда люди, казалось бы, крайне успешные, погружаются в такую среду, где невозможно быть чужим. Вдруг на тебя распространяются правила внутригруппового общения, дружеские правила, которые, к которым ты присоединяешься, ты не их формируешь, но благодаря этому сотни и тысячи людей, крайне успешно, с которыми ты, скорее всего, даже никогда бы не встретился, начинают воспринимать тебя реально как своего.
1: То есть говорится следующее. Да, у тебя там есть, не знаю, там какая-нибудь своя компания, иерархия, что угодно, и там такие правила. Тут тебе сообщают. Не-не-не-не. Кроме этого, есть такие надправила, они действуют, когда мы собираемся вот здесь, и, пожалуйста, приходи сюда, но будь любезен подчиняться.
3: И да,
1: ну, до некоторой степени следовать этим, привноси свое, но этим правилам тоже следуй. Они не тобой придуманы, а они как будто бы сами собой взялись, хотя на самом деле их Максим придумывает.
3: Ну, вот смотри, а здесь по поводу того, что Максим придумывает, а Максим-то придумывает не от себя, а от, так сказать, волею пославшего его здравого смысла, справедливости и большого количества науки.
1: Максим, я вынужден спросить, это wishful thinking, что после таких сборов вот этих вот прекрасных, высокопоставленных людей, что-то меняется и что-то становится другим. Это или есть результаты того, что вот от того, что пособирались, попраздновали, ну, какие-то последствия. Можно хоть что-нибудь проследить? Или это просто такая наша убежденность, что если делать так, то, ну, наверное, будет хорошо, но мы пока не знаем, что в реальности получается. Потому что на самом деле все расходятся, и каждый думает свое.
3: Здесь есть целый ряд моментов. Но хотел еще отрефлексировать по поводу правил, вот по поводу тех правил, которые устанавливаются сообществами, ну, например, там, как у нас, допустим, есть этический кодекс и так далее. Mm-hmm. То есть для чего они нужны? Mm-hmm. Это некий камертон. Но этот камертон за основу должен брать как раз тот самый здравый смысл и справедливость. Потому что как только ты отходишь от этих поведенческих норм, и это отдельная история, а что есть здравый смысл и справедливость, над этим человечество борется последние несколько тысяч лет и никак не может.
1: Ну и не может, и, разумеется. Да.
3: Но
1: да.
3: Как только что-то здраво и справедливо, особенно в конкретном контексте, привязано к нему, вдруг у людей не возникает особого антагонизма в принятии этих правил. А дальше все-таки наш мозг так устроен, что ему нужно и рациональные аргументы, и сигналы на бессознательном уровне, которые говорят о том, что, ага, мы не просто декларировали, что мы свои, но мы начинаем действовать как свои. И вот здесь вот как раз те же самые праздники, совместное проведение времени – это крайне важный инструмент формирования внутригруппового мышления.
1: То есть праздники способствуют, и Новый год, ради которого мы все это обсуждаем, в первую очередь, способствуют мышлению по понятиям.
3: Ну, по понятиям.
1: Ну, да или нет?
3: Ну, да, так как бы, да, здесь, конечно, нужно договориться о понятиях, что мы считаем.
1: В широком смысле, да.
3: Да. Ну, я бы добавил, и создают предпосылки для формирования взаимной симпатии и доверия как на бессознательном уровне, так и на рациональном уровне. И, к примеру, как же мы это отследим? Ну, во-первых, есть куча науки, которая говорит о том, что меняется даже структура информационного обмена, когда мы общаемся с чужаками. Есть даже исследования, когда человеку, которого воспринимают как не очень хорошего, ему сообщают где-то на 43% меньше значимой для заключения сделки информации, нежели человека, к которому мы сколько-нибудь хорошо относимся. А своим так мы вообще все расскажем.
1: Да.
3: Это первая история.
1: Это прямо вот это прям, измеренный факт.
3: Это прям
1: факт.
3: Измеренно, есть наука про это и так далее. А вторая история, в конце концов, те самые транзакционные издержки, ну, их пытаются замерять до определенной степени, но что мы точно знаем? Вот там наши наблюдения и наша статистика, она еще не обличена, я не знаю, будет ли обличена в научные исследования, но что мы знаем, что люди, приходящие прямо в наше сообщество, у них есть... повышается кратно скорость развития их бизнеса. То есть, казалось бы, странная вещь. Ты пришел в некое новое пространство, начинаешь общаться с какими-то людьми. Но что с тобой происходит? Почему бизнес-то увеличивается? Причем это не только наша статистика. Это статистика, к примеру, есть аналогичная статистика по зарубежным сообществам, ну, правильно организованным зарубежным сообществам.
4: Клубы,
3: да. Но не каждый клуб, конечно, дает. Но где-то в среднем в два раза увеличиваются экономические показатели. Почему это происходит? Опять-таки, потому что сделки становятся заключать проще, потому что ты начинаешь учиться у таких же успешных людей, как и ты, происходит быстрый обмен информацией между своими, а у тебя возникают новые возможности по формированию партнерств, а ведь вспоминаем, человек – это социальный примат, его способ
1: выживания. В науке, очень интересно, в науке это похоже на роль конференций, но там в науке немножко понятнее, как происходит, потому что на конференциях ты ищешь людей с дополнительными компетенциями. Вот я сделал доклад, я дошел до туда-то и говорю, что дальше я не знаю. Ко мне подходит человек, который говорит, а я знаю, что дальше, но мне нужно узнать вот это. И там соединяются компетенции. Для развития науки чрезвычайно важно широкое, в том числе такое вот международное общение на конференциях. Это отчасти играет такую же роль, хотя здесь обмен не буквально знаниями, а вот, как ни странно, как вы говорите, доверие, отношения. Не только доверием, а вообще отношениями. Но это значит, что вам Вы собираетесь намного чаще, чем раз в год. Вам хорошо, вам бы хорошо бы жить на планете было бы для вашего сообщества, где Новый год раз в месяц.
0: Да, и каждый раз собираться.
1: Да.
0: А подожди, если эта статистика работает, то любой грамотный бизнесмен должен про нее знать. И обязательно найти для себя клуб, а тогда не остается вне клубных бизнесменов. И откуда же берется статистика, что наличие клубов стимулирует бизнес, а вне клуба он не так активно идет. Если никого вне клубов уже нет, они все уже давно поняли, что надо быть в клубе себе подобных.
3: А вот как раз на основе декларации, ну, абсолютно доказанной, ограниченной рациональности человеческого мышления и возникла институциональная экономика, поведенческая экономика и так далее. И вот как раз то, что даже если вот есть некое ультимативное оружие, которое дает возможность преуспевать, ну, далеко не все им пользуются. Потому что, как тот же самый Рональд Коулс говорит, что человек вообще не похож на рационального максимизатора индивидуальной полезности. Он вообще как бы принимает решения крайне иррационально. Да, потому что, к примеру, да, ну, действительно, ну, а что такое сообщество? Во-первых, даже для того, чтобы узнать эту информацию, требуется много чего прочитать, много изучить. Не всем это интересно. Реально, это очень скучно часто бывает. Для того, чтобы выйти вот на тот, как бы, тост, на ту конечную мысль, которую я озвучил. Но дальше, что мы видим? Что в российской действительности сообщества, вот деловые сообщества в таком, как бы, международного образца существуют, ну, десятки лет. А в западной культуре, к примеру, в Англии, аристократические клубы возникли в районе, по-моему, 18 века.
1: Ну, у них не обязательно была задача развивать бизнес, у них были какие-то другие,
3: да,
1: другие,
3: да, да, цели. Ну, как правило, да, это в основном, поскольку это аристократические, это не буржуазное сословие, но дальше, дальше что произошло? То есть люди числились, там был какой-то английский аристократ, который был участником 17 сообществ, да? То есть нормальная модель предполагает, что ты, не, как правило, не являешься участником одного сообщества, а являешься участником многих. И на Западе действительно большинство предпринимателей успешных, они так или иначе состоят в своих сообществах. Сообществах алумни своих школ, бизнес-школ, университетов, каких-то закрытых деловых клубах. Для чего? Вот опять-таки для того, чтобы иметь возможность стать своими.
1: Другая опция сообщества – это университет. Престижные университеты известны тем, что являются в значительной степени сообществами. Может быть, я не знаю, поправьте меня, может быть, в первую очередь сообществами, где ты входишь в круг какой-то, а не только источник знаний, который ты приобретаешь.
0: Будущие элиты, да? Круг будущий, да?
1: Как получится. Это... Ну, в общем, да.
0: Что ты имеешь в виду? Гарвард?
1: Ну, Оксфорд. условный
0: МГУ.
1: Оксфорд, MIT, да.
0: МГУ,
1: да,
0: тоже?
1: МГУ.
0: Так что это, источник знаний или источник знакомств? Это клуб?
1: В какой мере это клуб?
0: Или источник образования? Ну, слушай,
1: вообще-то мы учились. Да. Вот. Но Максим сейчас нас поправит.
3: Но это точно не клуб, потому что клуб – это узкоспециализированное все это понятие, обладающее определенной структурой и так далее. Но это точно сообщество. И это точно, если речь идет о престижном вузе, это точно престижное сообщество, в которое многие хотят попасть. И поэтому статус, к примеру, выпускника чего бы то ни было престижного – это определенная, ну, декларация социального статуса человека, да, во-первых, а вместе с этой декларацией идет много чего еще полезного. Часто там получают знания, и я видел некоторые примеры подобного, но из того, что я знаю про бизнес-школы, к примеру, есть исследования про это, я не знаю, насколько они публичны или нет, что топ-1 причина, почему люди идут в бизнес-школу, как раз за этим самым нетворком, за развитием социальных связей, а уже потом в порядке убывания идут как раз получаемые знания. Скорее всего, мотивация поступления в университет, она немножко другая.
1: Надо было спросить не про университет, а действительно про бизнес-школу. Очень хороший пример. Вот там мотивация вступления в сообщество. А хотя формально получаешь какие-то знания, с тобой кто-то делится соображениями, опытом и так далее.
3: А вот сейчас я, знаете, пока вас слушал, пытался для себя объяснить, а в чем же разница между студентами, которые поступают, к примеру, на первый курс какого-то факультета, и студентами бизнес-школы. И те студенты, гипотеза разница в возрасте. возрасте и в разнице в жизненном опыте. Как правило, как вот есть пословица, умного человека учить только портить. Вот, как правило, с возрастом приходит, ну, если не ум, то некая сообразительность, и уже учиться вообще не хочется. Тем более, что процесс, так сказать, прунинга в голове происходит, и, в общем, уже лишние нейроны, они как-то постепенно убывают, и их загружать особо ничем не хочется. И поэтому в бизнес-школы идут в основном для получения новых социальных контактов, хотя и знаний тоже. А вот в университеты, более как бы такие для образовательные учреждения, предназначенные для молодых, там, конечно, основная мотивация обучения. Но вот что я при этом понимаю? Вот это сейчас моя версия того, что происходит с динамикой вообще изменения потребления, даже не потребления, а формирования социальных контактов. И здесь мне вспоминается история с открытием аспирина. Вот до
1: нашего
3: открытия...
1: аспирина, обычного.
3: Да, нашего корпорации ацетилсалициловой кислоты, который выделил в конце 19 века корпорация Байер и до сих пор удачно на этом зарабатывает. Казалось бы, все мы можем покупать ацетилсалициловую кислоту за 3 копейки.
0: Но шипящий лучше.
3: Но шипящий лучше, аспирин как-то убедительнее звучит, и поэтому до сих пор больше 100 лет простейший продукт, казалось бы, да, освоенный фарминдустрией, корпорация Байер продает. Так вот, а люди до аспирина, так чего они... как бы что не потребляли. А вот была ивовая кора. И люди на протяжении веков топили ее, вымачивали и так далее. И у меня прям есть ощущение, что вот приходить в образовательное учреждение за нетворком, только за нетворком, а не за

0: слово «аспирин».
1: Вот М5 нам все равно не хватает.
0: Да. Я даже думаю, в рамках АБ-тестирования можно сделать некое... Да, ну, скорее всего, там больше групп можно выделить. То есть выделить людей, которые вообще не отдыхают, заодно мы посмотрим, что с ними будет происходить.
2: Да. Илон Маск, например.
0: Да. Вот Илон, Илон Маск не отдыхает.
2: Ну, по слухам, нет.
0: В общем, вот он возглавит. Кстати говоря, в эту, думаю, группу многие запишутся. Есть вторая группа, которая празднует в привычном ключе. Это, скорее всего, будет группа контрольная. И, наконец, группа, которая может сама устанавливать продолжительность своего личного праздника. То есть это, кстати, хорошая идея.
1: Пенсионеры.
2: Эта группа есть, они называются пенсионеры.
0: Да, по сути, нужно режим правой пенсионера распределить на всех желающих, которые готовы участвовать в этом эксперименте.
1: Моя дочь в юности говорила так: пап, что-то неправильно в нашем обществе. Надо до 30 лет людей на пенсии держать, а потом можно и работать.
2: Превосходно. Мы сегодня колоссальное количество идей. Благодаря межличностному общению...
1: Я надеюсь, наши слушатели хотя бы часть этих идей
2: сформулировали колоссальное количество идей. Теперь дело за применением. Ну что, дорогие друзья, за хорошие идеи. Да. За хорошие идеи, которые рождаются в разные моменты, в том числе и в праздники. Да, но и в том числе и за праздники. И с Новым годом! Ура!
0: С Новым годом!
1: К нам придет в гости Борис Штерн. Физик-теоретик, писатель-фантаст и просто замечательный человек.
2: Мы будем обсуждать с ним межзвездные перелеты и галактические перспективы человечества. Чтобы не пропустить этот важный момент, пожалуйста, подписывайтесь и ставьте напоминания, нажимайте колокольчик.
1: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет, Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, примерно в это время, плюс-минус 1-2 минутки, мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. Ну и, естественно, как всегда, подобные стримы мы ведем вдвоем, по традиции. Меня вы знаете, и, естественно, вы знаете Александра Скалова в качестве второго ведущего сегодня. Он, Саша, привет.
2: Да, привет, Виталий. Наконец, мы снова в эфире. И я хочу, сказать, что сегодня у нас очередной постскриптум. Постскриптум – это формат, в котором докладчики форумов «Ученые против мифов» отвечают на те вопросы, на которые они не успели ответить в рамках своего выступления на форуме, и на те вопросы, которые накопились после того, как доклад был опубликован на YouTube, в комментариях. И сегодня у нас в гостях замечательный биолог Михаил Никитин, которого многие знают как автора книги «Происхождение жизни от туманности до клетки». Михаил Никитин – научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ. Михаил у нас выступал уже дважды на форуме. Вот в последний раз это было в прошлом июне на форуме «Ученые против мифов Z», прозвучал его доклад под названием «Слепой часовщик против разумного замысла. Краткий курс отрицателя теории эволюции». Тема такая, прямо скажем, остренькая. Вопросов много от зрителей, и комментариев, и претензий. Поэтому сегодня Михаил у нас. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Сейчас мы уже скоро перейдем, собственно, к вопросам зрителей. Но сначала традиционно короткие объявления. Виталий, прошу.
1: И еще раз всем привет и благодарю всех, кто прямо сейчас смотрит то, что идет на канале «Лаборатория научных видео». Стрим – отличное время для того, чтобы поставить лайк этому видео. И не забудь подписаться на канал и таким образом поддержать наш проект. И, естественно, поддержать проект можно еще не только лайком, там, подпиской и, например, комментарием после того, как стрим закончится. Или если вы смотрите в записи, это тоже полезно, любая активность полезна. Ну и нажмите на колокольчик, чтобы выберите пункт меню «Все» и не пропустите ни одно наше появляющееся видео и ни один стрим. Об этом, между прочим, Александр чуть-чуть позже расскажет, о том, что вас, собственно говоря, ждет в ближайшее время. Ну, а я напомню еще о том, что все ваши вопросы будут обязательно задаваться. Но если вы хотите попасть в первую очередь, то можно при помощи поддержки, при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании, можно, соответственно, отправлять ваши вопросы, и мы зайдем в самую первую очередь. Естественно, и у проекта «Лаборатория научных видео», проект anthropogenes.ru, имеется свой Patreon, используйте его.
2: Да, спасибо. Я еще хочу напомнить, что у нас, как всегда, в конце каждого стрима наш гость выбирает два лучших вопроса, их авторы получают от нас подарки. Это чаще всего футболки форума «Ученые против мифов». И, например, на предыдущем нашем стриме химик Денис Байгозин выбрал уже авторов двух лучших вопросов. Ими оказались румяный пирожок, который спрашивал про то, как фрукты обрабатывают различными... Да, Михаил, у нас вот с такими никами постоянные зрители, между прочим, хорошие вопросы задают. Так вот, румяный пирожок спрашивал про фрукты, значит, чем их там обрабатывают для длительного хранения, могут ли эти вещества повредить внутрь продукта и навредить организму. И второй вопрос был от Даниила Шестаковича, который я не буду зачитывать, потому что он длинный. Вот. Он очень длинный, но такой очень въедливый, с какими-то ссылками на технические регламенты. И, в общем, Денис сказал, что он такие вопросы очень любит. Так вот, румяный пирожок и Даниил Шестакович, если вы нас слышите сейчас, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте ваши вопросы. Господа креационисты, прошу ваш выход. И переходим, наверное, к вопросам, да, Виталий?
1: Да, единственное, что я предлагаю напомнить о том, что совсем скоро будет форум, который мы все бесконечно ждем. Я думаю, что все ждут бесконечно и наши зрители. Вот. Он обещает быть прекрасным. У нас потрясающая программа, замечательные лекторы и принципе, должно быть замечательное времяпрепровождение. Так что 19-20, если ничего не путаю, да, Саш, июня, мы будем в прямом эфире работать. Кто-то даже попадет в зал вместе с нами будет, а кто-то будет смотреть, соответственно, вот как подобный стрим у себя дома. Это, в принципе, тоже очень-очень удобная площадка для просмотра, как мне кажется. Ну что, начинаем?
2: Да. Угу. И так, первый вопрос задает Илья Абрамов, если я не ошибаюсь. Угу. Да, Виталий?
1: Не ошибаюсь.
2: Который спрашивает. Ну вот прилетел корабль поколений к планете, а там красота и есть жизнь. Ну такая, буквально кусты и жабы. Каков шанс, что мы сможем это есть? Ну, переваривать их и не надо будет, всю биоту заменять на привозную. Такой вот веселенький вопрос.
3: Да, вопрос веселый, и честно, вам на него никто не ответит, этого никто не знает. Мы пока ни одной планеты с кустами и жабами, ну, помимо Земли, не нашли. Да.
2: Да уж.
3: Ну, так, из общих соображений, в пределах Земли мы много чего есть не можем, люди, по крайней мере. Полно фауны, особенно в море ядовитой. Что? Да, жаб, мягко говоря, тоже не все едят. То есть, я бы сказал, что наиболее вероятный вариант, что местная жизнь будет съедобна каким-нибудь нашим бактериям, возможно, специально для этого выведенным, которыми уже можно будет кормить съедобную для нас скотину или растение удобрять. Ну, уничтожать несовместимую с нами биохимически инопланетную жизнь, я большого смысла не вижу. Если она для нас несъедобна, то мы для нее, в общем, тоже несъедобны. И вряд ли она принесет нам сколько-нибудь заметный вред.
2: В отличие от всяких фильмов ужасов, как бы обыгрывающих такой сюжет.
3: Да.
2: Вопрос от Антона Белоусова.
3: Если кровь кабинян... чужого для нас сильная кислота, значит, наша кровь для чужого, извините, сильная щелочь. Это еще вопрос, кто больше обожжется.
2: Это, кстати, было бы интересным, неожиданным поворотом для фильма. Так, Антон Белоусов спрашивает. Если бы к обезьянам прилетели инопланетяне... Интересные тут вопросы-то пошли. Если бы к обезьянам прилетели инопланетяне и искусственно сделали бы человека, на каком этапе развития науки люди могли бы однозначно это заметить? Возможно ли спалить такой креационизм без современного уровня генетики?
3: Вопрос, что значит искусственно сделать человека из обезьяны?
2: Видимо, какую-то генную инженерию. Видимо, да.
3: Если это, вот как? Если это делать какой-то разовой короткой акцией, если они прилетали на несколько лет, то такие резкие эволюционные изменения, наверное, будут заметны при сравнении геномов там обезьян, человека и всяких ископаемых гоминид. Но если у них это был долгий проект на тысячи лет с плавными постепенными изменениями, то это будет очень похоже на естественную эволюцию, и это мы, скорее всего, отсечь не сможем.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает наш постоянный зритель Нетрикс. И он спрашивает. Находясь в состоянии перманентного восхищения, прошу открыть, какую магию вы применили, чтобы написать книгу столь испечатленной химическими формулами и языкодробительными словами, так что ее интересно читать, не зная химии.
3: Не было никакой магии, честно. Сел и написал. Ну, около 3 лет писал, правда. Много времени ушло, но магии не было.
1: Спасибо большое.
3: Ну, и если вы считаете, что это магия, то значит, я эту магию делаю, не приходя в сознание, и не замечаю, что я ее делаю.
1: Возможно, вы просто ночью встаете и дописываете какие-то страницы.
3: Не-не-не, это самое. Это бы заметили родственники, кошки, компьютер, опять же. Были бы странные время изменения файла. Не, ну, кошка бы точно спалила, что кто-то по ночам встает и ее не кормит.
1: Беда. Так, продолжим. Евгений Усакова решил поддержать наш канал. Спасибо огромное. Стал спонсором лаборатории ночных видео. И добро пожаловать на Green Laborant. Спасибо еще раз за поддержку. Благодарим Кейт Энн. И она пишет. Спасибо Михаилу за лекцию и заранее за книжку. Пока книга едет. Вопрос. Как появился триплетный код? Почему GCC аланин, а CCG пролин? И так далее.
3: Так, ну, честно говоря, вам лучше подождать, пока книжка доедет. Там про это целая 13 глава. Вот. Ну, если кратенько, то могу сказать, что код сначала был скорее дублетный, а третья буква триплета ни на что не влияла. А почему именно такие кодоны связаны с именно такими аминокислотами, это вопрос, по которому никакого научного консенсуса нет. Там есть три основных гипотезы. Одна, что кодоны связаны с путями биосинтеза аминокислот, другая, что форма самих кодонов, кусочков РНК, как-то отражает по принципу ключ-замок форму соответствующих молекул аминокислот. Вот. Так, и что там было третье? Это еще... Третье было про полностью случайное совпадение, но ни одна из трех всю таблицу генетического кода не объясняет. То есть там явно были и случайности, и разные закономерности. И это было не одномоментное, конечно, событие. Генетический код расширялся постепенно. Где-то с 6-8 аминокислот до 20, которые там есть сейчас.
2: Спасибо. И вопрос снова от Кейт. Если китайские ученые соберут зеркальные белки, их можно будет есть? В скобочках не ученых, а белки.
3: Зеркальные белки, ну, скажем так, вы от этого не умрете, но расстройство кишечника с поносом получите. Ну, они не будут перевариваться можно, да, и всасываться. Можно, но смысла нет.
2: Напомните, для всех зеркальные белки – это которые вот...
3: Из аминокислот другой хиральности. У нас все белки из левых форм аминокислот, левых зеркальных форм, но можно химически получить белки из правых аминокислот, как бы зеркальное отражение обычных природных белков. Они не будут расщепляться нашими пищеварительными ферментами, вот, но могут вызывать какие-нибудь странные реакции у там, кишечной части иммунной системы. Или у кишечных бактерий.
2: Угу.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Для отдельных правых аминокислот у нас в печени есть ферменты, которые позволяют их использовать, потому что правые аминокислоты встречаются там в клеточных стенках бактерий, например. Но это не все 20 белковых аминокислот, и у нас нет ферментов для расщепления правых белков на аминокислоты.
2: Спасибо. Да, и вопрос от Кейрекс, как-то так. А почему не допускаете,
3: латинское что жизнь название была... Соки.
2: Угу. А да. Почему вы не допускаете, что жизнь была создана в лабораториях внеземных цивилизаций? Мы просто лабораторная работа инопланетян.
3: Ну, тогда этим инопланетянам самим остается не так уж много времени, чтобы появиться и возникнуть. Жизнь на Земле существует почти 4 миллиарда лет, а возраст всей Вселенной около 14 миллиардов лет. При этом достаточное количество тяжелых элементов насинтезировать в звездах тоже не сразу, это заняло какое-то время, какие-то миллиарды лет. Этим потенциальным инопланетянам получается не так много времени на их собственное возникновение и развитие до разума.
1: Угу. Спасибо. Так, следующий вопрос от Александра Бучельникова. Интересно, был ли какой-то генетический аппарат у первых клеток?
3: Да, конечно, был. Клетка – это достаточно сложная штука, и в ее состав явно входили сотни типов белков, как минимум, если не тысячи. И у нее, у первых клеток были рибосомы, собирающие белки, работающие примерно так же, как в современных бактериях. С материалом генома и его формой там есть сомнения. Не обязательно он состоял именно из одной большой молекулы ДНК, как у современных бактерий и архей. Есть вероятность, что там это была коллекция более мелких колечек типа плазмид, и не все они состояли из ДНК, какие-то могли быть и из РНК. То есть, что геном был более такой разношерстный, гетерогенный, не собранный в одну компактную молекулу.
1: Спасибо. Так, Георгий Славин следующий вопрос задает. А как возникают отдельные рода? Где происходит ветвление грызунов, приматов, копытных? В какой момент природа решила наделить животных таким признаком, как волосатость самцов? Момент был всем один.
2: Почему именно самцов? Интересно.
3: Так, ну это три вопроса. Да. Так, если можно, не раскрывайте меня на полный экран. Я хочу видеть вопросы перед глазами. Значит, как возникают отдельные рода? Я так понял, что слово «род» используется в смысле зоологической систематики на уровень выше вида. Ну, например, там мыши – это род, крыса черная, крыса серая – два вида рода крысы. Вот в этом смысле. Ну, и четкой границы, где животные расходятся настолько, чтобы их считать видами разных родов, однозначно и нет. Это определяется, ну, в общем, экспертным мнением зоологов, которые работают с этой группой животных. Где происходит ветвление грызунов, приматов и копытных? В конце мелового периода, еще при динозаврах, разделились группы млекопитающих, которые потом стали грызунами, приматами и копытными. Хотя в этот момент предки всех трех отрядов были мелкие невзрачные зверушки, похожие там на землероек или ежей. Они жили в норах и были некрупными. В какой момент природа решила наделить животных таким признаком, как волосатость самцов? Вот тут я не понял. Практически ни у каких животных, кроме человека, самцы и самки по волосатости не отличаются.
2: Может, то есть, либо оба полулысые,
3: как у слонов, либо все в шерсти.
2: Если речь идет вообще о возникновении волос, то там где-то перм-триас вообще считается.
3: Когда ну
2: там
3: да, где-то у древних предков млекопитающих. Даже такие примитивные товарищи, как утконосы и ехидна, которые еще яйца откладывают, шерсть у них уже есть. Вот, ну, а если про половой диморфизм в волосатости у людей, потому что только у людей он и есть, ну, это, видимо, в те времена, когда люди полысели по сравнению с обезьянами, это примерно 3 миллиона лет назад, да.
2: Я отсылаю к своей книжке, где у меня про это есть глава тоже, правда, не помню.
3: А про вшей у вас там есть, да?
2: И про вшей есть, и про паразитов вообще, и про половой отбор. На волосатость или без волосы
3: да.
2: Есть.
3: Датировка облысения человека, одна из самых интересных, она по расхождению видов вшей. У человека же три вида вшей. Головная, плотяная и лобковая. Головная и плотяная унаследована от общих предков с шимпанзе, а предка лобковой подхватили от гориллы, и эти виды вшей разделились 3 миллиона лет назад. Когда у людей волосяной покров разделился на несвязанные участки, и для вшей появились разные экологические ниши. На любых нормальных млекопитающих совсем шерстью живет один
2: не вид совсем вшей. Не совсем так, ну ладно.
1: Короче, читайте книгу так. Александра Скалова, там есть под достаточно да. подробность.
3: Хорошо, значит, скорее к Александру, чем...
2: Да. Да. Ладно, хорошо,
1: давайте продолжим.
2: Да. Едем дальше. Вопрос, значит, Анастасия Яблокова ну, просто становится спонсором канала «Лаборатория научных видео», переходит на уровень лаборанта. Спасибо, Анастасия.
1: Спасибо.
2: И вопрос от Нетрикса. Вопрос от Нетрикса. Теория открытых систем предсказывает самоорганизацию, но шестиугольный шторм Сатурна и жизнь на Земле несопоставимы по сложности. Выделяется ли с точки зрения теории открытых систем Земля в ряду других планет?
3: Выделяется ли Земля в ряду других планет с точки зрения теории открытых систем, я не знаю. Но жизнь на Земле явно выделяется среди других самоорганизующихся систем, потому что шторма, там, конвективные ячейки и узоры в реакции Белоусова-Жаботинского, они короткоживущие, они возникают и исчезают довольно быстро. А жизнь имеет историю длиной почти 4 миллиарда лет. и очень многие там детали устройства жизни определились очень давно, и с тех пор их стало невозможно изменить, потому что это поломало всю систему. Например, основа обмена веществ сложилась, когда никакого кислорода в атмосфере не было. Поэтому кислород для клеток, вообще-то говоря, яд. Есть многие клетки, в том числе все животные и растения, которые научились с этим жить, но они именно что научились от него защищаться. Без защитных систем кислород – яд.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос. Да, сначала говорим спасибо Борису Ходкову за поддержку стрима. И еще Святослав Каверин пишет. Пустите звук спикера в моно, пожалуйста. Между каналами гуляет.
1: Я понял, о чем речь. Слушать. Я уже сделал, и я надеюсь, что вам комфортно слушать сейчас.
2: Спасибо. Спасибо. И вопрос от Кейт Н. Если Лука был конгломератом, то почему он Лука? Или Лука, правильно произносить. У членов этого конгломерата не было общего предка?
3: Общий предок, конечно, был. Лука – это не просто общий предок клеточной жизни, это last universal common ancestor, последний общий предок клеточной жизни. От него разошлись линии бактерий и архей. То, что Лука мог быть конгломератом, в данном случае не важно, потому что по линии рибосомной РНК, по этому гену, как раз от Лука бактерии и археи разделились. Конечно, у видов микробов, входивших в состав этого Лука-сообщества, были какие-то более древние, более общие предки. Но Лука – это вот как бы последний действительно всеобщий клеточный предок. Были более древние, конечно, но их изучать труднее.
1: Спасибо большое. Так, Михаил Бубновский вместе с нами на стриме и говорит спасибо за замечательные видео. Спасибо вам за то, что вы такой замечательный, нас поддерживаете. Кукуруска, также наш постоянный зритель, спрашивает, если мы летаем на другие планеты, заразим их жизнью, и она разовьется в разумную, то креационисты в их обществе будут правы? Смогут они это доказать?
3: Ну, креационизм, насколько я понимаю, не подразумевает занесение жизни с других планет. Для этих потенциальных цивилизаций, созданных нами, будет верна теория панспермии, а не креационизм. Мы же не боги, в конце концов, и креационизм подразумевает божественное творение.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос от Ильи Абрамова. Клетки как живность остановились в развитии или продолжают эволюцию? Живут ли, видимо, в нас?
3: Ждут ли?
1: Ждут ли нас клетки 2.0, например, с беспроводной связью и передачей энергии по воздуху?
3: Так, сразу могу сказать, что не ждут. Такое радикальное изменение существующие клетки не потянут. Это будет потеря совместимости со всеми старыми решениями. Ну, если это не сильно противоречит законам физики, то в рамках искусственной жизни, независимо созданной, это, может быть, и получится реализовать, но только создавая с нуля. А вообще эволюция, конечно, не останавливается. Изменения, в том числе и в структуре клеток, продолжаются, потому что у любой клеточной жизни есть фактор, который не дает ей остановиться – вирусы. Вечная гонка вооружений между вирусами и их клеточными хозяевами, в которой вирусы эволюционируют в сторону большей заразности, а клетки – в сторону большей сопротивляемости. Ну, и изменение климата, изменение состава атмосферы, например, там последние 20 миллионов лет где-то на Земле было похолодание климата и уменьшение уровня углекислого газа, и растительным клеткам пришлось довольно сильно к этому приспосабливаться. Там целые новые биохимические пути фотосинтеза возникли там у кукурузы, у сахарного тростника, у таких растений, С4 фотосинтез. Это относительно недавнее вот достижение в эволюции растений.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос Алекса Грибакина. Интересует вопрос. Если создать сахара с другой хиральностью, будут ли они отличаться по вкусу и будут ли они усваиваться организмом? То есть будет ли такая пища с 0 калорий?
3: Так, отличный вопрос. Значит, я сразу могу сказать, что сахара другой хиральности будут сладкими. Сладость от хиральности не зависит. Будут ли они усваиваться и не будут ли они вообще ядовитыми, вот это я не знаю, но в литературе, наверное, это где-то должно быть. Я могу вот прямо сейчас, не отходя от трансляции, погуглить.
1: Без проблем.
3: То есть у там левых изомеров какой-нибудь обычной глюкозы или сахарозы, они, скорее всего, будут усваиваться гораздо хуже, если вообще будут усваиваться, а сладкий вкус иметь будут. Вопрос в том, не будут ли их усваивать кто-нибудь из кишечных бактерий. Потому что тогда при употреблении этих сахаров последствия будут, как при употреблении молока, людям с непереносимостью лактозы. То есть это будет не самая приятная пища. Так, нет, к сожалению, быстро нагуглить не получится. Но сладкой будет. Калорийной, скорее всего, нет. Будет ли полностью безопасно ее есть, я гарантировать не могу.
2: Не ешьте, друзья мои.
1: Не создавайте мы пока не рекомендуем такую еду, да, и пока не ешьте. Мы все проверим.
2: Вопрос от Евгении, да, от Евгении Лысаковой. Вопрос. Уже понятно, что цитоплазма соответствует горячим источникам, а межклеточная жидкость – океану. А чему соответствует гомеостаз теплокровных?
3: Возможно, что гомеостаз теплокровных как раз примерно соответствует тем горячим источникам. Потому что и млекопитающие, и птицы, которые пришли к теплокровности независимо, они остановились примерно на одной температуре, в пределах там 36-40 градусов. Есть некоторые межвидовые отличия, там какие-нибудь скворцы до 45 градусов температуру догоняют, но в целом диапазон похож.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И следующий вопрос от Ильи. И он пишет вопрос к знатокам. Могут ли антибиотики влиять на мутацию вируса, в частности ковида, если не напрямую, то косвенно, например, из-за антибиотиков происходит мутация вида животных и, как следствие, мутация вируса?
3: Ну, от антибиотиков до ковида путь не близкий. Я скорее думаю, что не могут. Антибиотики действуют на бактерии. Антибиотики устраивают бактериям жесткий отбор на устойчивость к антибиотикам. Есть антибиотики, которые там повреждают системы копирования ДНК, например, рифампицин у бактерий. И вот рифампицин действительно может вызывать у бактерий массовые мутации. Но то у бактерий. На вирусы антибиотики не действуют. На там, животных антибиотики тоже мутагенного эффекта не дают в тех дозах, в которых их применяют. То есть связи между антибиотиками и мутациями ковида быть не должно.
1: Спасибо. Так, Арнеас Аметис пишет. Зная, из чего и как состоит клетка, то по какой причине ученым не удается создать клетку искусственным путем?
3: Смотря что вы считаете созданием клетки искусственным путем. Крейг Вентер, по крайней мере, научился вставлять в клетку полный геном от клетки другого вида. Из одного вида бактерий микоплазм в другой. А также научился вставлять геномную ДНК, синтезированную полностью химически, не из другой клетки. Это, конечно, не совсем создание клетки полностью, но создание клетки полностью из каких-нибудь синтетических деталей, и оно пока не удается, потому что у нас нет достаточно тонких инструментов. Ну, представьте себе, что вы там... что вам надо собрать, грубо говоря, материнскую плату вашего компьютера со всеми ее маленькими припаянными детальками, а у вас есть только здоровенный накаливаемый на огне паяльник 19 века, предназначенный для там, запаивания ведер и чайников. Вот здесь мы в какой-то такой ситуации находимся. Мы понимаем, как устроено, но у нас слишком грубые инструменты, чтобы это взять и собрать.
1: Интересно, спасибо. Так, Иван Сафронов перешел на уровень спонсорства Лаборант, то есть он стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Огромное спасибо за поддержку и всем, кто нас поддерживает здесь, на Патреоне, где угодно. даже лайком. Кстати, спасибо, кто лайк уже поставил. И спасибо тем, кто еще поставит. Яна пишет: спасибо за замечательное видео. Какие есть теории о возникновении РНК мира? Что было до РНК?
3: Что было до РНК? До РНК была Земля, на которой шли разные интересные химические реакции. Там была у этой Земли атмосфера, в которую из горячих источников на дне океана выделялся метан. И в атмосфере под солнечными лучами превращался в синильную кислоту, формальдегид и формамид. И из этих веществ, падавших обратно уже с дождем, синтезировались фрагменты РНК будущей. То есть до РНК была химическая эволюция. Биологии не было.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Джон Лайт задает. Михаил, скажите, а появление разума в результате эволюции – это случайность или закономерность?
3: Ну, как вам сказать? По одной точке, по одному возникшему разуму график не строит. Но есть тенденция в эволюции животных, что, да, действительно, более поздние, среди более поздних встречаются более умные. Что в палеозое, там, среди рыб и амфибий, не было никого сравнимого по интеллекту, скажем, с собакой или с крысой. То есть повышение когнитивных способностей, не скажу, что среднего уровня, но максимально достигнутого, с биологической эволюцией идет. Достаточно ли этого, чтобы дать разум? Ну, не знаю. Есть там особо сообразительные животные из числа там дельфинов, слонов и собак, которые там ассоциируют себя, например, со своим отражением в зеркале. То есть эта способность возникла в животном мире несколько раз независимо. Что надо, чтобы пойти выше и дать что-то сравнимое с человеческим разумом, на основе которого там возникает язык, допускающий передачу любых сообщений, письменность с безграничной информационной емкостью, использование орудий, технологий, искусственные материалы и так далее. Вот непонятно. Ну, в случае дельфинов можно сказать, что вряд ли им это грозит, потому что у них ласты, в смысле рук нет.
1: Лапки.
3: Манипулировать им нечем. У них не лапки, у них ласты. Это еще хуже.
2: Спасибо. Спасибо.
3: А вот какие-нибудь разумные крысы или бобры, это я уже могу вообразить.
1: А осьминоги? Всех очень волнуют осьминоги.
3: А, всех очень волнуют осьминоги. У осьминогов есть некоторая проблема с социальностью. Осьминоги очень умные по меркам одиночных животных, но у них категорически нет социума, потому что осьминоги размножаются один раз в жизни и после этого умирают. То есть осьминог не знает своих родителей и не имеет возможности у них учиться. Его отец умер вскоре после зачатия, его мать умерла вскоре после вылупления молодых осьминожек, когда они еще совсем малюсенькие и тупые.
2: И у них очень есть, короткий, кстати, жизненный цикл, насколько я помню.
3: Да. Есть, кстати, другая группа животных, у которых тоже хороший интеллект и немножко похожая проблема. Это некоторые раки-отшельники. Есть тропические раки-отшельники, которые начинают жизнь личинками в океане, а потом выходят на сушу. Там на каких-нибудь островах Тихого океана они копаются на помойках вместо тараканов. Вот. И раки-отшельники, они бывают весьма умными товарищами. Например, они умеют выстраиваться в очередь по росту, чтобы обменяться ракушками, чтобы каждому досталась ракушка больше, чем у него была. Вот. При этом, поскольку живут они на суше взрослые, а размножение через водную личинку, то каждый рак-отшельник живет, скорее всего, не на том острове, где его родители. И своих родителей он никогда не увидит. И на острове подбирается популяция неродственных раков, которые каждый независимо в юности вылез из моря на сушу. Это несколько хуже, чем родственная группа у каких-нибудь обезьян или в стае волков.
2: Да. Ну,
3: отшельники потрясающие, я сам их обожаю. Что?
2: Лучше, чем у осьминога, по крайней мере.
3: Да, это немножко лучше, чем у осьминогов, какой-то социум есть. Хотя пополняется он не детьми этого социума, а молодью, которая вылезла из воды.
1: Спасибо.
3: Вот представьте себе цивилизацию, там стоит город, но дети в этом городе не рождаются, а вылезают из моря на сушу.
1: Угу. Спасибо вам. Следующий вопрос, Саш.
2: Да, следующий вопрос от Кейт Н. Опять спрашивает наша зрительница, почему кровь растений не соленая?
3: Во-первых, у растений нет крови, во-вторых, тканевые жидкости растений, они по солевому составу примерно отражают то, что есть в почве, где эти растения растут. У солончаковых растений тканевая жидкость очень соленая. У них поэтому на листьях бывают специальные железы, которые выделяют концентрированный рассол, который прямо там же на краю листа может застывать кристалликами соли, уносимыми ветром. Ну, а на наших обычных почвах, ну, что там в почве в растворе и будет, то и в тканях растения будет по части минерального питания. Растения прокачивают через себя такое количество воды с минеральными солями, что как-то фильтровать этот поток для них было бы слишком энергозатратно.
1: Спасибо большое. Перед тем, как Александр следующий вопрос задаст, я попрошу, друзья, спасибо вам огромное за поддержку. Но если вы оставляете по ссылке свой вопрос, пожалуйста, не используйте анимацию. Она вот вылезает отвратительно, где-то здесь вот ползает. Вот, и, в общем, в целом не украшает эфир. А так вам огромное
2: закрывает
1: спасибо
2: Виталика.
1: За то, что вы с нами. Да, закрывает меня, я расстраиваюсь. Иногда даже плачу по этому поводу. Продолжаем.
2: Да, мы продолжаем. И следующий вопрос от Эль Барто. Все живые организмы на нашей планете имеют общего предка. Способна ли на нашей планете параллельно возникнуть другая форма жизни? Или у нее нет шансов в конкурентной борьбе?
3: Другая с нуля, без шансов совершенно. Ее съедят задолго до того, как она станет другой формой, станет формой жизни. А не кучка
2: А если она возникнет из темной материи?
3: Мы ничего не знаем про темную материю, про ее взаимодействие. Ну и плотность темной материи, она не особенно велика. Она заметна только в масштабах галактики. А там в объеме Земли этой темной материи, я подозреваю, что ну, несколько тонн наберется на всю Землю. Большей частью в толще Земли, а не на поверхности.
2: Ай, обломали. Прям обидно стало за темную материю.
3: Так. Ну, можно порассуждать про жизнь из плазмоидов и вихрей на поверхности Венеры.
2: Да такая фантастика была, я читал.
3: Было, было.
2: Скажем, спасибо Алексею Матвееву, Борису и Наталье, которые поддерживают трансляцию. Наталья написала спасибо за замечательного гостя. Присоединяемся.
1: Наталья, мы стараемся.
2: Да, гость замечательный. И вопрос от Низко Кадушова, или Кадусова, от Низко Кадусова. А нет ли методологической ошибки? Для чего приводить креационисту научные аргументы, если он не понимает сути научного метода? Ему это неубедительно.
3: Креационисты бывают разные, в том числе бывают креационисты, действующие ученые, в том числе и суть научного метода они понимают. Я могу напомнить, например, историю из времен зарождения геологии в конце 18 века, когда значит, первые геологи в Европе откапывали, например, кости пещерных гиен в пещерах, которые были завалены характерными слоями песка и глины. И это однозначно интерпретировалось как то, что данная пещерная гиена утонула, когда ее пещеру залило водой в момент всемирного потопа. И, собственно, очень много отложений мощных водотоков в Европе интерпретировалось как следы всемирного потопа. Потом там стали находиться разные нестыковочки, например, что в этих отложениях песка и глины почему-то вдруг встречаются огромные гранитные булыжники, еще и с очень глубокими бороздами, как будто их с очень большой силой царапали. И у геологов все-таки сложился консенсус, что это следы ледников и воды, выделявшейся при таянии ледников. Но сначала, первые десятилетия развития геологии, следы ледников интерпретировались как следы всемирного потопа и использовались для подтверждения библейской картины мира. Причем в полном соответствии с научным методом. это получалось не интерпретация священных текстов, а использование там, наблюдения и сравнение с наблюдаемыми сейчас явлениями.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. И вопрос от Евгения Михайлова.

0: разуму. И это будет...
1: А что вы думаете о нашумевшей статье о косвенных признаках жизни на Венере?
2: Что радиоспектроскопия штука сложная, и там можно высосать из пальца громкую сенсацию. То есть обнаружение фосфина на Венере совершенно противоречит всему, что мы знаем про химию атмосферы Венеры, что там крайне мало вообще водород-содержащих веществ, а фосфин, к тому же, должен довольно быстро распадаться под солнечным светом. А его там якобы намерили довольно большую концентрацию, то есть, скорее всего, это какая-то ошибка. Даже если само измерение внутри себя выглядит правдоподобным, оно совершенно не согласуется с кучей предыдущих измерений, в том числе прямых с космических зондов, которые в эту атмосферу ныряли.
1: Нужно больше исследований.
2: Да.
1: Нужно больше. И говорим спасибо Юльке, также регулярно поддерживает наши стримы. Дэн Гесс снова с нами, снова с донатом. Спасибо огромное еще раз за поддержку. Корректно ли динозавров относить к классу пресмыкающихся? По-моему, они совсем не пресмыкались, а гордо стояли на лапах, как орлы.
2: Ну, название «пресмыкающиеся», оно много сот летней давности, когда о динозаврах не знали, и... Собственно, сейчас класса пресмыкающихся как такового нет, потому что птицы и вот эти динозавры ближе друг к другу, чем динозавры к черепахам или динозавры к звероящерам, предкам млекопитающих. Рептилии – это минимум три эволюционных линии, которые разошлись там в каменноугольном периоде сразу, как только отделились от амфибий. Одна – это всякие звероящеры, которые дали начало млекопитающим, и те из них, которые сохранили рептильный уровень организации, чешую, там, например, и холоднокровность, они все вымерли еще в мезозое. От этой линии остались только млекопитающие. Другая линия дала черепах, а третья линия дала ящериц, змей, крокодилов, динозавров и птиц. Причем динозавры и птицы ближе всего друг к другу в этой компании. То есть класса рептилий, строго говоря, больше нет. Спасибо. Есть уровень организации рептильной, то есть существа, откладывающие яйца в плотной скорлупе, на суше, кожа покрыта чешуями, хладнокровные. Вот так.
1: Продолжим. И также наш постоянный зритель, который называет себя «Уценка марсианских свиней», говорит: «Добрый вечер, подскажите, как так вышло, что у пауков и скорпионов глаза принципиально иначе устроены, чем у всех насекомых, и ближе по строению к нашим с вами глазам, и вроде бы прогрессивнее, чем фасеточные?»
2: Хороший вопрос. Я не знаю, что считать более прогрессивным, фасеточные глаза или камеральные глаза, как у нас и у пауков. Ну, пауки и скорпионы – это не насекомые, это совсем другая эволюционная линия членистоногих, они разошлись там очень давно еще в морях с кембрийского периода, на сушу вылезали независимо и глаза развивали независимо. То, что у них получились глаза разные, неудивительно. Ну, даже среди ракообразных тоже есть большое разнообразие глаз. Там у каких-нибудь омаров, крабов, креветок глаза фасеточные, похожие на насекомых. Но там среди маленьких примитивных раков бывают глаза без фасеток, с одним глазным бокалом. То есть глаза в эволюции даже
0: очень классные.
2: Да, у трилобитов действительно были очень классные глаза. Но на самом деле даже у насекомых есть нефасеточные глаза в дополнение к большим фасеточным. Если вы там погуглите макрофотографии пчелы, например, портретные, то увидите, что между двумя большими фасеточными у нее треугольничком три маленьких простых глазка. Вот эти два-три маленьких простых глазка, они там бывают и у жуков, и у клопов, и у многих других насекомых. Зачем они нужны, я сейчас не могу сказать, но, наверное, для пчел это должно быть исследовано. Возможно, они там играют роль в навигации по солнцу, в поддержании там суточного ритма или в чем-то таком. Какие-то вспомогательные функции.
1: Третьи глаза. Они, скорее всего, смотрят в ту сторону.
2: Третий, четвертый и пятый.
1: Да, ряд очередных глаз.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, а у паукообразных стандартно 8 глаз.
1: Нет, там самые классные скакуны, у которых вообще
2: Угу.
1: по кругу глаза с обзором в 360 градусов. И у них, они еще, если не ошибаюсь, могут глазным дном, так сказать, поворачивать.
2: Так.
1: То есть не как мы, так сказать, у нас вращается глазное
2: Вращаемся
1: яблоко,
2: глазным
1: а у них
2: яблоком.
1: поворачивается глазное дно, чтобы так
2: Ну
1: взглядом
2: да.
1: следить за добычей. Там вообще
2: Ну,
1: просто.
2: потому что у них роговица – это просто часть хитина, жестко с ним связана, ее они повернуть не могут, а глазное дно еще как-то можно.
1: Да,
0: Камеру себе такую хочу, на форум ее использую.
1: было бы неплохо. Давай. Так, дальше. Что у нас там?
0: Спектре.
1: Во-первых, спасибо зрителю с ником Спектре. Спасибо за интересную тему, пишет зритель. Вам спасибо.
0: Спасибо за поддержку.
1: И пишет
2: Отзыв
1: нам
2: на
1: пес.
2: 400 рублей.
1: Да. И пес пишет нам: большое спасибо за вашу деятельность, спасибо Михаилу, команде Антропогенез.ру и всех причастных за рассеивание тьмы невежества. Да.
0: И
1: Ну и
0: проект лабораторных
1: Сапиенс.
0: научных видео, пожалуйста, тоже спасибо.
1: Да, конечно. И Сапиенс Синопсид стал стажером, поднялся на новый уровень спонсорства канала лаборатории.
0: Спасибо, друзья, очень
1: Вот.
0: приятно. На самом
1: Ну
0: деле,
1: и
0: подобная поддержка в основном и помогает нам проводить подобный стрим.
1: Наконец, вопрос от Алексея Т. Какие есть объяснения единому генетическому коду для всех организмов? Где принципиально другие кодировки? Можно ли тут усмотреть сильные свидетельства того, что колыбель жизни не на Земле?
2: Объяснение единому генетическому коду, во-первых, единство происхождения, во-вторых, даже после расхождения от общего предка таблицы генетического кода толком разойтись не могут, потому что организм, который это сделает, он оказывается отрезан от горизонтального переноса генов, и это сильно подорвет его эволюционные перспективы. Вот. С инопланетным происхождением жизни я что-то сомневаюсь, что это должно быть связано, потому что и при возникновении нескольких генетических кодов на Земле, там еще на очень ранних доклеточных этапах эволюции, один должен был вытеснить другие. Именно за счет того, что чем больше организм этим генетическим кодом пользуется, тем больше у них у всех возможностей к горизонтальному переносу генов, тем больше у них гибкости эволюционных перспектив. Поэтому самый популярный код вытеснит все остальные.
0: Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос от Артура.
0: Это не вопрос.
1: Не вопрос, а точнее такой крик души. Или
0: Благодарности.
1: благодарность. Супер! Именно Михаил ответил на все вопросы и заполнил пробелы в знаниях при формировании моего атеизма. Виват! Вот как.
2: Ктулху
1: И, наконец, вопрос от Денгес. На Марсе как-то заметили повышение метана. Может ли это означать наличие живых архей в грунте, или это скорее абиогенный процесс?
0: Я быстро еще раз вас отправлю к тем самым дебатам на канале «Лаборатория ночных видео», где Михаил Никитин с Владимиром Сурдиным примерно этот вопрос уже обсуждал. Ну, а Михаил?
2: Может означать и то, и другое. Изотопный состав метана, если удастся измерить, позволит сделать выбор между абиогенным происхождением и биогенным. То есть ждем данных с зонда этого, так, опять забыл название, не Марс-экспресс, а который там европейско-российский совместный несколько лет назад запускали.
0: Экзо.
2: ExoMars, точно, вот. Вот данные с него должны тут помочь.
0: А вообще, еще раз напомню, и ссылка в описании, наверное, будет и в плейлисте подсказки. Посмотрите дебаты, они интересные. Так,
1: Да.
0: Алексей Т. Давай, Саш, я уж начал.
1: Ну, тут,
0: Единый
1: по-моему,
0: генетический код, а? Что?
1: похожий вопрос
2: Ну, уже
1: только
2: был,
1: что
2: подобный.
1: недавно был.
0: Да, он,
2: Того же
0: собственно,
2: человека.
0: практически повторяет. Это другой человек, но
2: Да.
0: просто действительно повторяется. Михаил Панькин спрашивает: а как датируются генетические изменения? Часто слышу, этот ген поменялся столько-то миллионов лет назад, а это изменение давнее, ведь получение генетического материала порой пролежал миллион лет. Не представляется возможным.
2: Ну, действительно, ископаемые ДНК возрастом миллион лет мы получать не умеем, но у нас есть много ДНК из разных.